Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладкой.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

делах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Чем занимаются современные математики?» В эфире доктор физико-математических наук, профессор РАН Александр Буфетов. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
3: Маков цвет, липов цвет, какая красота! В

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Любого спросите в нашем доме, завидовала ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, и это точно. Говорю вам честно, теперь же сама себя боюсь я. Завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже?

ведь правда, ни разу никто не дарил мне цветов. Неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет,

ласки обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом. А если и вправду его

где закаты в дыму. Жил парнишка кудрявый, лет 17 ему.

света, добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

в ту пору 18.

0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Как незаметно наши дети бросают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев,

морщинки. Дай руку мне, скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец не стареющих подруг.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
2: В это воскресенье тема программы «Революционные ситуации февраля и октября 2017 года». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

зелени влагостью сошли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручьи. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачный синий, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

0: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва
3: 94.8 FM.
2: Родные песни.

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел. Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искал вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: На фронте

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

0: было.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Мужское здоровье. Профилактика, диагностика, лечение». В эфире врач-уролог, заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 67 Тимур Биктимиров.
1: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

стоят. В саду гуляет Оленька, сама что маков цвет. Постольку, поскольку ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны. Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

0: Вам всем с такою Оленькой желаю жизнь пройти, постольку, поскольку сумеете найти.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

помоложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь век. Седыми станем, да, бабушками будем.

0: Когда-нибудь заглянем с вами дальше. В такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Чем занимаются современные математики?» В эфире доктор физико-математических наук, профессор РАН Александр Буфетов. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: январи. Сколько их?
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18:00. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: тебе не пошили, их не пригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб котыша еле-еле.
0: Пусть на этот костюмчик глядели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
3: Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть по

как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.

0: брать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово, здорово!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир, удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем.

А мы пришпорим коня и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю.

минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно, пригласить на воскресенье в 9:45 кино.

0: Попалась моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
4: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, добрый день.
5: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
4: И вот, наконец-то, у нас настал момент, когда мы отвечаем, вернее, Сергей отвечает на вопросы, которых пришло очень много на этот раз.
5: Прекрасно.
4: Поэтому я думаю, что мы даже сделаем, может быть, в октябре дополнительный выпуск.
5: Ну да, давайте посмотрим.
4: Ну, давай тогда я вначале напомню по традиции, куда можно было отсылать, но их, в принципе, можно и независимо от того, выходит у нас вот-вот выпуск или уже он вышел. Все равно мы принимаем ваши вопросы всегда на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо найдите наше сообщество ВКонтакте, там много вариантов, как можно отправить
5: это
4: нам
5: вопрос. Это правда.
4: Начну я с такого вопроса. Вопрос от Константина Кондратенкова. Расскажите, пожалуйста, могло ли быть татаро-монгольское иго внутренней разборкой славянских князей, а кочевники выступали в роли наемников?
5: Ну, Константин, смотрите, в принципе, более высокоцивилизованные государства или феодалы, или, я не знаю, княжества, они, чтобы победить, они иногда призывали разных товарищей за деньги или за передел добычи, или за что-то, да, которые стоят на более, ну, скажем так, кочевых народов или каких-то других. Но самый первый пример, Саша, из нашей истории – это призвание Рюрика. Рюрик пришел со своей дружиной, а какой-то новгородский клан его оплатил, да, для того, чтобы он за их интересы воевал, да. Ну, всегда так получается, да. Две трагические такие в истории, два трагических призвания – это призвание турок для борьбы между болгарами, греками и сербами. Вот, для всех их это закончилось плохо. Да, ну и последнее тоже призвание арабов разобраться в внутренней борьбе на Пиренейском полуострове в Испании, после чего появился Кордовский халифат. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому не только у нас такие вещи бывают, но бывают и в других странах. Более скажу, что половцы просто так к нам не ходили. Последний раз половцы ходили сами по себе после провокации князя Игоря. Да. А вот. А так, если половцы у нас воюют, они чьи-то союзники, да, как и другие. Но, дорогие друзья, поход татаро-монгол никак не связан с нашими внутренними разборками. Это как бы вопрос мести за то, что мы ввязались в разборки половцев и монгол. Они за это нам отомстили. Поэтому такие вещи бывают, но не в этом случае.
4: Следующий вопрос. Были в Третьяковке. Очень понравилась картина Васнецова «Три богатыря». А у богатырей есть исторические прототипы? И почему у Алёши Поповича на шее колье?
5: Ну, картина называется «Саша, богатыри». Действительно, Вознесов нарисовал. Но, в принципе, он брал своих трех знакомых и рисовал их лица. Ну, не помню, какие точно, но Алёша Попович, по-моему, это Сава Мамонтов, да. Почему он взял этих троих? Не знаю, дорогие друзья. Но, наверное, самые были распространенные, так или иначе. Ну, исторические прототипы у этих трех товарищей существуют, и они упоминаются в различных летописях. Илья Муромец является святым Русской Православной Церкви, похоронен в Киево-Печерской лавре. По былинам он крестьянский сын и старый казак. Конец цитаты, да? Историки XIX века нашли несколько прототипов, да? Ну, в том числе и тот, что в Киево-Печерском монастыре. У него было прозвище «Чеботок», «Сапожок», так как он отбился от врагов одним сапогом. Для Ильи Вознесова позировали два натурщика, да, крестьянин и извозчик. А Алёша Попович – сын соборного ростовского попа Леонтия. Ну да, он молодой и хитрый. Ну так он его изобразил. Да. Считается, что он погиб то ли на реке Сить, то ли на реке Калка с татаро-монголами. Угу. А вот что касается Добрыни Никитича, то это Добрыня – это считается дядя Владимира Святого. Знаменит он был тем, что он крестил Новгород во время, скажем так, перехода на православие. По другим, он сын богатого гостя Рязанского, да, может быть и так. Там все сложно. А Добрыню он рисовал с Василия Поленова. Ну вот, наверное, так вот по прототипу, да. А насчет колье, это, дорогие друзья, деньги такие были в то время. Назывались они гривна. Саш, как вы думаете, почему гривна? А потому что они крепились на шее и граничили с волосами, с гривой. Поэтому они гривны, да? А как известно по былине, именно этим гривной Алёша был награжден великим князем Владимиром. Ну да, ну вот, наверное, все, что я могу сказать.
4: Следующий вопрос. Почему Русская Православная Церковь канонизировала Дмитрия Донского святым лишь в 1988 году? На Поместном соборе в честь тысячелетия крещения Руси прошло ровно 599 лет после его кончины.
5: Но, дорогие друзья, скажем честно, что принятие вот как раз вот на последних годах советской власти, ну, еще Андрей Рублев стал и многие другие, скажем так, это были такие... но социализированные, в первую очередь, в русском народе люди, да? Один великий художник, другой великий военачальник и так далее. А почему до этого у него были, скажем так, Саша, демократично, очень непростые отношения с митрополитом Киприаном? Церковная память, дорогие друзья, это нормально, а люди во многом фокусируются теми, кто остается. Это тоже сейчас история человеческая, не героическая, но честная. Поэтому у них были вот такие вот взаимоотношения.
4: Вопрос от Максима. За последние несколько лет мне довелось побывать в нескольких православных странах – Кипр, Сербия, Черногория, Румыния, Болгария, Армения, Грузия. В каждой из них православие и его атрибуты, как стиль зданий, церквей, иконы, кресты, отличаются друг от друга. Может ли Сергей сделать программу про отличия и схожести в православии этих стран и взаимодействии с РПЦ в разрезе истории?
5: Слушайте, дорогие друзья, но это очень специфическая такая тема, и самое главное, что здесь могут обидеться представители этих самых народов. Не потому, что я буду говорить какую-то чернуху и прочее, просто это взгляд, как говорится, петербургского историка, да? А религия, притом местная своя, она очень глубокая, тонкая и почитаемая. А единственное скажу, что православие – это, ну, скажем так, она очень, это очень гибкая религия. И поэтому для того, чтобы она была успешна на местах, скажем так, православные иерархи православной церкви Византийской Константинопольской делали какие-то шаги вперед, шаг в сторону той нации, той культуры, где они насаждали свое православие. Поэтому у каждой нации свое православие, которое опирается не только на православную религию, но и на местную культуру, историю и так далее, и тому подобное.
4: Но это больше относится, наверное, к внешним атрибутам.
5: Ну, конечно. Ну, естественно, о чем мы говорим. Но вот принято у армян, во-первых, это не православная церковь, но об этом не будем говорить, да? Принято у армян, скажем так, очень сильно у них развито камнерез, камнерезание. Угу. На армянском туфе, розовом, черном и так далее. Тому, ну, это называется еще хачкары, да? Хач – это крест. Да? Поэтому, когда кто-то называет людей хачами, надо понимать, что это значит, что он христианин. Да, я тоже тогда хач, дорогие друзья. Вот, да. Вот у них это, поэтому у них вся культура религиозная, каменная, на камне. То есть кресты у них каменные, церкви определенного цвета и так далее, и тому подобное. Примерно говорю. У нас другое. Ну, давайте я очень много про это говорить не буду, потому что, может, кому-то неинтересно. Но вот смотрите, а был в Киеве почитаемый такой бог в язычестве, назывался Перун, бог войны. Почему в Киеве? Потому что там стояла дружина. И поэтому дружина, конечно, в первую очередь ему подчинялась. Да? Бог неба, грозы и войны. Стали православные, надо было что-то заменить. И сменили на Илью пророка. Теперь наши бабушки при звуке грозы говорят, это Илья пророк, что делает,
4: как Саша? На колеснице.
5: На колеснице, абсолютно верно. Поэтому, да, вот заменили.
4: На день ВДВ он обычно очень,
5: да,
4: хорошо,
5: Саша,
4: катится.
5: Ну вот, ну дальше продолжаем тогда про день ВДВ, я скажу и закончим на этом, да. Как известно, 2 августа – это в России с языческих времен последний день, когда можно купаться в открытом водоеме. Теперь, Саша, понимаешь, почему десантники купаются в фонтане в этот день?
4: Mm-hmm.
5: Они, может быть, этого и не знают, но все равно ныряют. Да, тянет, потому что.
4: Как интересно.
5: Ну ладно.
4: Следующий вопрос, Сергей. Совсем недавно в результате террористической атаки на музей героической обороны и освобождения Севастополя была вероломно уничтожена огромная панорама. Пожалуйста, осветите события, которые отражены на ней, и события, которые предшествовали обороне Севастополя в 1854-55 году. Это вопрос от Антона из города Рязань.
5: Ну, давайте, Антон, у вас тут два вопроса в одном, да, как говорится, да? Действительно, было уничтожено. Ну, будем восстанавливать. Не первый раз, как говорится, да? Да? Вот, это с одной стороны. Да, так бывает. Теперь насчет того, что там изображено. Антон, можно посмотреть спокойно в интернете и увидеть, что все эти картины, диорамы, они есть, да? Вот, поэтому тут ничего такого. Но, скажем так, там изображен летний день июня 1855 года, когда французы, наконец-то, для них был успешный очередной штурм Малахова кургана. Вот как раз этот день, по-моему, 8 июня, хотя я могу и ошибаться, вот там на ней изображен, да. Очень сильная картина, да, очень хорошая диорама, я ее посмотрел, слава богу. Вот, она более сильная, чем штурм Сапун-горы, другая диорама в Севастополе. Да. Ну, я думаю, да, диорам у нас, Саша, было несколько. Одна находилась в Дагестане, это по Кавказской войне, штурм Ахульгой, вот, того же Рубе. Ну и следующая диорама – это в Москве, на Багратионовской, там станции метро, это Бородинская панорама, она находится в Москве. Вот. Диорамы всегда интересней смотреть, чем простые картины. Поэтому, да, посмотрите, получите удовольствие.
4: Следующий вопрос. В чем отличие мифа от сказки?
5: Фух. Ну, давайте так. А миф – это религиозная сказка, в первую очередь. Ну, миф – это, Саша, об устройстве мира, а сказка – об устройстве человека. Так, по-моему. По-моему, неплохо сформулировал.
4: Мне кажется, что миф – это более такая фактологическая вещь, в отличие от сказки, которая имеет повествовательный
5: характер. Ну, давайте так. А сказки о зарождении мира нет, а мифов о зарождении мира существует. Ну, примерно, да? Вот, да. И сказка все-таки о том, что надо в себе изменить или что надо сделать, чтобы чего-то достичь.
4: То есть поучительный характер.
5: Ну да, а миф, он... О чем поучительный миф-то там, да, я не знаю, эпосы? Да ни о чем.
4: Вот я и говорю, факт.
5: Угу. Ну хорошо, я сказал свое мнение, да. Вот. Дорогие друзья, ну, мы импровизируем, как говорится, и вопросы ваши могут ставить в тупик. Это нормально.
4: Следующий вопрос. Смотрел «Три мушкетёра», и возник такой вопрос. Почему мушкетёрские шляпы загнуты только с одной стороны?
5: Ну, это просто, дорогие друзья. Чтобы, Саша... А ты как думаешь?
4: Для пунту.
5: Нет. Нет. Это чтобы было удобнее выполнить приказ на плечо ружьё.
4: Угу.
5: То есть где ты несёшь... Ну, в России левой рукой носит ружье на плече, да? И чтобы это не мешало. Это как у гренадерской шапки нету тоже этих самых полов, чтобы кидать гранату, и было удобнее. Ну, так что я думаю, что я прав.
4: Угу. А следующий вопрос про немецкую форму. Верно ли, что форму знаменитых немецких касок времен Второй мировой войны придумали в Китае?
5: Нет, дорогие друзья. Просто Китай, ну, году в 1935-м заказал в Германии крупную партию касок для своей армии. В разных источниках разные цифры. 220 до 315 тысяч штук. Поэтому, дорогие друзья, когда на Дальнем Востоке вам продают немецкую каску, знайте, что ее привезли из Амура. Это немножко другие люди ее там одевали. И вот она в хорошем еще, наверное, состоянии. А первые китайские заказы, Саша, выполнялись в то время, когда сама немецкая армия еще была не переведена на новую модель касок. И там же еще была Версальская система, которая это запрещалась. Поэтому первая каска, да, скажем так, первые, кто одел эти каски, которых они попёрли на нас в 1941 году, это были китайцы. Но эта каска, по-моему, называется М-35. Да. Главное внешнее отличие китайских от немецких – это в эмблеме. Ну, вместо германского орла, дорогие друзья, и другой немецкой символики, не буду говорить, что, вот с флагом, да, китайцы носили знак партии Гоминдан и Китайской республики. Ну, это белое солнце на синем поле. Ну, наверное, так.
4: Продолжим тему головных уборов. Но... Почему российские солдаты отдают честь только в головном уборе, а американцы могут делать это и без него? И тут же сразу вопрос о том, вообще какой смысл в армии отдачи чести, неужели нужен этот анахронизм?
5: Ну, давайте так. В Соединенных Штатах Америки ритуал воинского приветствия формировался только в XIX веке. Ну, потому что до этого ничего не было у них, понимаете, да? Ну, в принципе, да? И на США очень большое влияние оказала гражданская война. И вот на это военное приветствие, о которой говорят, ну, говорится в вопросе. Так как армия северян, дорогие друзья, не была оснащена единым обмундированием. Но каждый штат одевал свой, каждый спонсор одевал своих солдат по-своему, да? Да, а военные отдавали честь только офицерам. Вот, и определить, кто перед тобой офицер или человек в гражданской одежде, там офицер в кителе гражданской одежде, можно было тяжело. И поэтому многие вообще не носили головных уборов, да, но честь надо было отдавать. Поэтому, еще раз, Америка, она все упрощает, да, еду французскую упрощает до картофеля фри, я не знаю, там, немецкую еду упрощает до хот-дога, да, и так далее, и тому подобное. Все это идет упрощение. Также дело упрощение и в воинском ритуале. Поэтому они могут без головного убора, а мы не можем, потому что в Европе отдание воинской чести это произошло еще в средние века. Считается, что это не отдание воинской части, а человек открывал забрало.
4: Ну да.
5: Да, поэтому какие в Америке забрало? Никаких, да? Так или иначе, поэтому. Ну вот в Армении сейчас, по-моему, переходит на... Армянская армия переходит на натовские стандарты. Ну вот они теперь без головного убора это самое отдают честь. Ну, отдать честь – это устаревшее выражение воинского приветствия. Угу. Это значит... признать достоинство, благородство своего собеседника, да, вот, да, или человека, который идет тебе навстречу и так далее. Когда существовал Советский Союз, то смысл фразы «отдать честь» модернизировался. То есть теперь честь имею, да, имею честь служить с вами. Так это было до этого, да. А вот теперь же, да, ну, скажем так, то есть до революции главное в чести – это отдача не человека, который идет, но мы его не знаем, понимаете, да, а именно ту форму и те погоны, которые носит. Этому мы отдаем, а не просто там знакомому человеку. Еще раз повторю, что в российской традиции головной убор есть в военной форме. В Америке это не обязательно. Так что вот, такая, вот такой ответ на эти два вопроса.
4: Вопрос от Ольги Орловой. Хочу услышать ваше мнение как историка, почему после полного разгрома и победы Советского Союза над фашизмом он не исчез полностью, а сейчас мы наблюдаем в некоторых странах Некоторые, кстати, очень сильно пострадали от него, популярность и возрождение этого движения. И, кстати, тут я, может быть, даже привяжу к нему еще один вопрос, что, слушая реваншистские заявления немецких властей, у меня возник вопрос, пишет наш слушатель, а современные немцы во время войны будут вести себя по-другому?
5: Давайте сразу отвечу на второй вопрос. Вы правда считаете, что генофонд нации меняется за 80 лет? Если этой нации, ну, 2000 лет. Почитайте Тацита, Германия, у него есть такой, ну, у римского историка есть такая книга, да, которая описывает германцев. Посмотрите, что, а там ничего не меняется. Мы таких же немцев видели в 1941-1945 году. Поэтому, дорогие друзья, они будут вести себя только так, как привыкли. Хорошо это или плохо? Ну, вот так вот. А насчет того, почему фашизм возродился, значит, плохо его давили. Да? То есть, если бы Хрущев действительно не отпустил бы бендеровцев практически сразу, когда пришел к власти, да, и не практически реабилитировал, то есть им было разрешено занимать партийные государственные на Украине посты, да, может быть, такой ситуации бы на Украине не было сейчас. Да, фашизм заразителен, когда ты хороший, твоя нация лучшая, а эти все недочеловеки, которые должны на тебя работать и так далее, и тебе подчиняться, и жестоко уничтожать. Вот, да, наверное, с фашизмом придется еще бороться, дорогие друзья.
4: Вопрос от Павла Мальцева. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать про Первую мировую войну.
5: Ой, это очень широкий вопрос, Павел. Давайте так. Начинайте с книги, которая сейчас считается антиисторической, но она очень красивая и хорошая. Это мемуары Алексея Игнатьева «50 лет в строю». Ну вот, да, про нашу армию, про французскую армию, про Первую мировую войну, я думаю, вам понравится. Сейчас очень много разных товарищей, которые не являются историками, а скорее публицистами или еще каким-то, да, сейчас очень активно гонят на эту книгу. И про саму личность Игнатьева. Но вы ее прочитайте. Я думаю, получите массу удовольствия.
4: Мне кажется, нужно просто Ремарка почитать.
5: А Ремарка тоже. Ну, там же мы...
4: Говорим про историю, конечно, да. Я понимаю, но чтобы понять, что происходило, может быть, человечески лучше его.
5: В общем, да, я с тобой согласен, да. «Потерянное поколение», «Смерть героя» – это английская книжка, или, да, или «Прощай оружие» – это американская книжка, ну, Хемингуэй, да. И «Ремарк», конечно, это три автора, которые осветили, ну, еще «Борьбу с огонь». Да, вот, наверное, это вот 3-4 автора из каждой разной страны увидели трагедию Первой мировой войны и ее описали.
4: Следующий вопрос. Сергей. Это вопрос от Натальи. Вы так легко называете даты разных исторических событий. Как вы их запоминаете? Их так много. Может быть, у вас есть какой-то секретный прием?
5: Слушайте.
4: Ты уже как-то отвечал на этот вопрос, я помню.
5: Ну, давайте я еще раз скажу, а да, ты скажешь, хорошо. Так же я ответил или нет.
4: Да.
5: Вот. Для того, чтобы... Во-первых, даты не очень важны. Ну, скажем так, надо знать хотя бы примерно. У современных школьников и студентов требует дата. Это, ну, мой миллионок кандидат знает много круглых дат. Из некруглых помнит даты получения зарплаты. Вот, да. А теперь, скажем так, могу сказать о себе. Для меня это действует. Надо просто любить то дело, которым занимаешься.
4: Как ты отвечал на вопрос в прошлый раз, ты говорил, что если ты, допустим, прослушал лекцию или даже нашу передачу, хочешь запомнить, повтори об этом перед сном, и потом на следующий день еще раз.
5: А, ну да, ну про даты с этим трудно, а какие-то исторические события, да. Ну, давайте так, нет, я не перед сном, а я другое предлагал. Когда вы прослушиваете какую-то лекцию, то часа через 2, 4, 5, 6 вспомните, о чем была лекция, и о чем вы разговаривали, ну, с кем неважно, да. И все, что вы вспомните, у вас останется на всю жизнь. Потому что вы переключаете знания из сектора мозга в одно ухо вылетело в другое, в сектор мозга архив.
4: Из кратковременной памяти.
5: Умница. Умница.
4: Следующий вопрос. Почему еврейский погром «Хрустальная ночь» произошел именно 10 ноября 1938 года?
5: А здесь, дорогие товарищи, друзья, есть два момента. Вот. Ну, давайте так. Я уже говорил, ничего у немцев просто так не происходит. Ну, во-первых, это была годовщина. 20 лет поражений в Первой мировой войне. Гитлер в 1937 году и до этого орал о ноже в спину, да? Понятно, кем, да? И второе, дорогие друзья, тут еще один, как говорит еврей, цимис. Это день рождения Лютера. А Лютер, дорогие друзья, это антисемит. Ну вот если почитать его идеи, они такой степени антисемитские, да, что ну просто некуда ставить клейма. Поэтому в Германии у протестантов германских, да, у лютеран, да, такое было отношение к евреям, потому что это есть в сакральных книгах, которые написал Мартин Лютер.
4: Сергей, давай отдохнем от ответов на вопросы наших слушателей и продолжим через пару минут.
5: Хорошо, давайте отдохнем от вопросов и ответов.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Чем занимаются современные математики?» В эфире доктор физико-математических наук, профессор РАН Александр Буфетов. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
4: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко, который отвечает на вопросы наших слушателей. А вопросы от вашего лица, дорогие друзья, задаю я, Александра Ромашова. Продолжаем.
5: Слушаю вас, дорогие друзья.
4: Хорошо, следующий вопрос. В хронике «Зимой у немцев» на сапогах заметил громоздкие конструкции из соломы, которые надеты поверх обычной обуви. Они, правда, грели?
5: Это хроники 41-го года, я думаю. Или там Сталинград, хотя в первую очередь, да. Понимаете, немцы все вроде рассчитали. У них ордунг. Они делают, да, их мрачный гений, да, просчитывает и так далее. План Барбаросса – это великолепный план, который там, да. Но единственное, что они не посчитали, скажем так, характер русского народа. Они посчитали, что это все пройдет у них так. Так вот, дорогие друзья. У них отличные сапоги, да, хорошо подбитые металлическими гвоздями, подковами и пластинами. Так вот, хорошие немецкие сапоги, а зимой как бы жуткие, потому что эти металлические гвозди, эти подковы, эти пластины, они во время мороза ухудшили теплоизоляцию. Металл, Саша, это физика, хорошо проводит тепло. И, значит, сапог быстрее вытягивает его тепло из ноги, особенно если долго стоять на промерзшей земле или внутри промерзшего окопа, да, там влево-право не уйдешь. А вот притом они же, ну, скажем так, они очень самоуверенные. А вот у них очень узкий крой этих сапог. И если в русской армии, ну, в советской, где я служил, давали сапоги на размер больше, то у них так, как на ноге, у них же ордунг. Но, Саша, зимой тогда на них не оденешь вторые носки или там двойные, ну, портянок у них не было, ну, что-то такое, понимаете, да, нельзя увеличить, он слишком маленький, да, поэтому они, да, очень страдали без портянок и еще толстых носков. Вот, а когда стопа сдавлена, Саша, кровообращение нарушено, а при морозе минус 20, обморожение уже через несколько часов – это обычное дело. Вот, мне их не жалко. Ну, командование дошло, поэтому до соломенных надсапожников. Да, у нас в территории что там, да? Ничего надеть нельзя, новые партии, что такое валенки? Они же самоуверенные. По плану Барбаросса они должны с нами были закончить 1 сентября. Не получилось. И когда в конце октября, начале ноября у нас начало уже достаточно холодно, да, вот они стали придумывать что-то. Ну, отбирать у русских пленных там, у бабушек, девушек, почему они там в пленные все в женских платках? Видела такие? Да? Ну, как раз потому, что им нечего, у них нет зимней формы одежды. А эти вот надсапожники, вот, они одевались на поверх обычной обуви. Солому подшивали вручную, она осыпалась, результат был соответствующий. В общем, все равно было холодно. Ну да.
4: Екатерина Попова спрашивает о необычных увлечениях правителей. Может быть, это только охота, может быть, еще музицирование, стихи, мемуары, может быть, что-то необычное в контексте времени.
5: Ну, конечно, Петр I любил работать на станке токарном.
4: Не только Петр, они все, по-моему, даже жены императорские.
5: Ну, ради бога, нет. Ну, вы знаете, дорогие друзья, когда сейчас наши чиновники все полюбили дзюдо и ночной хоккей, а до этого они их не любили, наверное, можно сделать вывод, что они немножко лукавят. Но если у нас руководство любит ночной хоккей на льду с клюшкой, да, или, да, дзюдо, вот, да, наверное, поэтому они это повторяют. Почему-то они сам повторяют, или, я не знаю, там, да, ушу, хотя с китайцами мы дружим. Ну, вот такая вот вещь. Поэтому, да, женщины тоже могли повторять. Ну, да, скажем так, кто-то любил музицировать на разных там, да. Александр III играл на трубе, а Николай II, Николай I играл на виолончели.
4: По-моему, не на трубе, а на...
5: барабане и трубе. Ну, еще раз, мог еще что-то узнать. Ну, еще раз, от чего получал удовольствие, как говорится, да? Николай I обожал фортификации, инженерные вещи, поэтому он занимался, вот, лично разрабатывал концепцию новых крепостей и так далее, да?
4: А кто фотографией увлекался?
5: Ну, только Николай II последний. До этого фотографий практически не было, да? У Николая II это было серьезно. Он также еще рисовал. Вот его сестра Ксения, она была талантливой художницей, и это ей помогало в эмиграции не умереть с голоду. Ну, К.Р. писал стихи, да. Поэтому, еще раз, дорогие друзья, у них было то влечение, которым они были, да. Работа императором – это не влечение. Это суровый приказ сверху от Бога, да, быть помазанником Божьим на 1/6 части суши. Это тяжелая работа. Но у каждого человека есть какая-то отдушина. Вот у них было такое там. Семья, конечно, физические упражнения какие-то. Охота, да. Без охоты не попрешь. Особенно Александр II, он любил ходить против медведя. А Николай II стрелял по кошкам и воронам. Ну, это уже другие развлечения.
4: Слушай, а против медведя как он ходил?
5: Вот, знаешь,
4: настоящего медведя, не дрессированного?
5: Нет, не дрессированного. А, значит, в районе Малой Вишеры. Знаешь такую станцию?
4: Конечно.
5: Вот, Малые Вишеры в лесах. У него было два егеря, которые ему в этом помогали. То есть, да, единственное, что у этих двух егерей были специальные палки такие длинные, и поэтому, если они увидели бы медведя, который на задних лапах лез бы к императору, они эти палками придержали, пока он там стреляет в него. Вот. Но один раз медведь очень близко подошел к императору, что, приехав оттуда, выпив водки, он, Александр II, издал, ввел новые медали за спасение императора. И были два человека, которых наградил, то есть два егеря вот местных, да. Поэтому, да, разные развлечения. Ну, там, извините, там много были альфа-самцами, любили женщин в большом количестве вокруг них, да, и такие были. Еще раз, ничего человеческое было не чуждо императору.
4: Сергей, а тебе не чуждо ничего человеческого? Может, у тебя тоже есть какие-то необычные увлечения, филателия?
5: Я нумизмат, если про это, да. Ну, и монеты собираю, да. Ну, когда-нибудь, если еще раз у меня появишься дом, я тебе покажу.
4: Кстати, следующий вопрос про монеты. В Киевской Руси печатались монеты, и какие?
5: Ну, их было не так много, дорогие друзья. Монета первая появилась, серебряник и золотник. Это монеты были при Владимире Святом и Ярославе Мудром, да? Но сразу скажу, что эти деньги, они были в небольшом количестве. То есть говорить о том, что у нас были громадные монетные дворы, где это печаталось, нет. Собственно, чеканка, да, она считала не более 30 лет, да? Сколько там, сотня, две, три... Ну, понимаете, это вот такие, скажем так, вещи, ну, пафосные, чтобы показать, что у нас тоже есть деньги, а с другой стороны, кого-то там наградить, да? Вот. То есть, кроме Владимира Святополк, Ярослав Мудрый, такие деньги были, да? В основном у нас были, Саша, деньги, это дирхемы арабские. Арабские серебряные деньги, куфические так называемые, их громадное количество. Если мы копаем где-нибудь какие-то места, где жили люди в 9-10 веке, то там, если говорить о деньгах, то это только серебряные дирхемы. Больше там ничего нет. Абсолютно. Ну, гривны делали еще, как мы уже говорили с тобой, да. Гривны – это тоже такие же деньги, но только не круглые.
4: Вопрос от Валентина Солдатова. Прослушал выпуск о древних славянах. Очень понравилось. Хотел попросить совета. Хочу сыну почитать на эту тему, но не знаю, какую книгу выбрать. Посоветуйте, пожалуйста.
5: Слушайте, ну, давайте так. Я не знаю детям. Все-таки я читаю научную литературу. Ну, давайте так. Нормальную литературу, которую можно читать. А не все исторические работы можно читать, Саш. Это зависит от человека. Есть у него слог. Может он нормально что-то изложить, да, и так, чтобы понимали другие, да. Это тоже счастье какое-то, да. Поэтому, как один из преподавателей, когда я был студентом, Абрам Давыдович Столяр такой был, он говорил, в первую очередь, чтобы быть нормальным ученым, надо быть нормальным писателем. Пишите так, чтобы вас понимали. Ну, давайте так, я вам две книги посоветую. О, есть одна легкая, да? Давайте так, три книги вам посоветую. Если мы говорим про историческую, то это Фраянов «Древняя Русь», глава про язычество, и второе «Рыбаков язычество», так и называется, да? А книжка, которую можно читать как литературу, это, конечно, Лев Николаевич Гумилев, да, «Древняя Русь, Великая Степь» или «От Руси к России». Это одна и та же книжка, просто...
4: Ну, мне кажется, для ребенка, может быть, это слишком сложно.
5: Да, я согласен.
4: А помнишь, мы же в детстве все зачитывались какой книгой?
5: Но...
4: Линевский, «Листы каменной книги».
5: Не читал.
4: Художественная литература. Да ты что?
5: Не читал такую книжку, правда. Вот. О чем говорят монеты, читал. Вот. Что-то еще такое.
4: Ну, это я говорю, что это художественная литература, безусловно, «Листы каменной книги», но это был такой просто бестселлер.
5: Серьезно? Ну, как-то прошел мимо меня, потому что я, наверное, больше занимался не каменными, а более поздними археологическими вещами. И я испорчен, я с 6 класса ходил в археологический кружок, ну, со 2 класса ходил в Эрмитаж, а с 6 класса в археологический кружок в Дворце пионеров. Ну, там все хотели оказаться с взрослыми, профессионалами, поэтому считали такую фигню, извините за выражение, научную. Я такую не считали, да, тоже нет. Мы там, да, что даже не передать.
4: Ну да. Следующий вопрос. В чем отличие православия?

0: там изображен,
1: Да.
0: да? Икона не является объектом поклонения, выступает как средство для молитвы и духовного сосредоточения. А вот у католиков религиозное изображение имеет важное значение, конечно, но их роль чаще заключается в иллюстрации библейских событий или жизнеописанием святых. Ну, все, что мы знаем, да, про Леонардо да Винчи или про Микеланджело, это вот такие, да. Католическое изображение вдохновляет верующих, но не всегда, по моему мнению, дорогие друзья, не надо мне после этого тыкать, обладает той же сакральной значимостью, что и православные иконы. Ну, что бы еще такое? Давайте так. Православные иконы – строгий канон, символист, плоскость и аскетичность. Да? Католицизм – реализм, перспектива, эмоциональность и, наверное, свобода творчества и цвета. Все-таки Иль Греко в России, ну, тяжело бы появился. Он же ведь был греком православным, да, а потом стал католиком. И вот эти цвета, которые мы любим у Иль Греко, да, Теокопули, да, его фамилия, да, а вот они как раз у него появляются после того, как он стал католиком. В этом ничего плохого, хорошего нет. Еще раз, вы спросили, я попытался ответить, как могу.
1: Один из любимых вопросов, два у нас любимых вопроса, это про цыган, а второй вопрос про масонов.
0: Так, про кого
1: вот,
0: начнем?
1: Вот про цыган, про масонов сегодня не пришло, кстати.
0: Ой.
1: Ну, любимые темы, я имела в виду, наши слушатели.
0: Сейчас спрашивают про цыган.
1: А когда они появились в Европе?
0: Ну, цыгане дружную толпой к нам пришли с северных районов Индии, ну, примерно где-то в конце IX века. А по самой распространенной версии, я не специалист по цыганам. Еще раз, ну вот, самая распространенная версия, они принадлежали к низшим индийским кастам и подверглись дома постоянным унижениям. Поэтому они решили попытать счастье вдали от родины-мачехи. При этом сохранив традиции и обычаи своих индоарийских предков-скитальцев. Ну, вот это все, что я могу
1: сказать.
0: Ну, это
1: кочевые племена ведь.
0: Ну, конечно, кочевые 100%.
1: Еще один вопрос про Германию. Почему Германию называли в средние века священной, почему римской?
0: Ну, римской, потому что они продолжатели идеи Римской империи. Я думаю, тут понятно. А священной, потому что, скажем так, они пытались быть рукой римского папы, ну, пока там не произошли разные католические вещи. И когда появилось это государство, они контролировали Ватикан.
1: Вопрос от Максима. В некоторое время назад мне в руки попала книга Якова Петровича Гвердовского «Обозрение казахской степи», после чего я заинтересовался темой покорения и присоединения Средней Азии к Римской империи. Могли бы вы ответить на вопрос об этом, о присоединении этих территорий и о торговом взаимодействии с ними в царское время?
0: Ну, у нас уже была передача, может, мы сделаем еще одну. Да, про Среднюю Азию, ну и Туркестан, да, в Российской империи. Какие-то такие вопросы. Потому что последнее время, скажем так, у наших бывших братских республиках проходит переосмысление истории и не в лучшую для нас сторону. Они сейчас пишут много разных таких вещей. Ну, давайте так. Если мы берем казахские степи, ну, это сейчас они казахские, а до этого были киргизские, да, или Дешим-Кипчак, да, а, значит, вот эти районы, это для нас была как приграничная прерия для Соединенных Штатов Америки, да, а через границы как таковой не было, поэтому из нее шли на территории нашей Российской империи разные бандформирования. Ну, типа как латиносы там или еще кто, если мы говорим о фильмах о Диком Западе, да, о вестернах там каких-то, да, здесь была такая же история. Ну, и наши казачки тоже туда ходили, там ушкуйники и прочее. Я сделаю про это передачу обязательно. И нужно было держать эти границы. Но даже сейчас, дорогие друзья, граница России с Казахстаном самая большая. И если бы у нас, да, и слава богу, у нас с ними мир и дружба. А если бы не было, сколько же мы там должны были погранотрядов поставить, понимаете, да? Все это сложно. Поэтому пытались закрепиться на каких-то реках, посылали туда казаков, ну, вот уральское казачество на реке Урал там, да, чтобы там, где река Урал с этого, и где живут казаки с этой стороны, конечно, на нас никто не нападал, да? А в районе там Южной Сибири

0: Омской, ну, современной Новосибирской области или Оренбурга, там сколько угодно было таких атак. Да, Оренбургское казачество тоже появляется здесь и многое другое. Поэтому, да, определенные, скажем так, опасения, глядя на эту степь, у нас были. С другой стороны, у них там не было государственности. Ну да, сейчас в учебнике там у них написано, что у них там было великое казахское ханство, да, это все спорный вопрос. Когда в 17-18 веке, когда мы начали уже подходить к этим границам, там ничего не было. Поэтому, да, в разное время мы захватили разную часть территории нынешнего Казахстана, да. Первые присоединения Северного и Восточного Казахстана были при Елизавете Петровне. Потом были присоединения уже, ну, Александра II, мы присоединились к территории и, наконец, присоединили к 1865 году, примерно плюс-минус, да. То есть, да, скажем так, это было медленно. Во-вторых, ну, скажем так, степь – это сложное. Где есть вода, там можно заниматься сельским хозяйством. А где нет воды, посылать туда крестьян, чтобы они там занимались скотоводством, ну, это смешно. Вот, так или иначе. Поэтому это не проходило в один этап, ну и было сложное. Но сказать о том, что там русские с казахами резали друг друга с каким-то ожесточением и так далее, во время соединения, нет, этого не было. Ну, там русские не значит белые, пушистые, но таких вот столкновений, наверное, было с Коканским ханством, в первую очередь, да, Джунгарией, пока его китайцы не уничтожили, да, ну и, конечно, ситуация 1882 года в Туркмении. Там были определенные столкновения с местным населением. Но не, да, в остальных местах они были не очень жесткие.
1: Вопрос, сколько стоила водка в императорской России, например, чекушка?
0: На Садовой улице, угол Садовой и Сенной, была виноторговля Чекушина. И вот он, да, он начал разливать алкоголь в различные маленькие, скажем так, дозы, да? Ну, чекушка, дорогие друзья, ну, опять-таки, это типа граненый стакан. Тут были такие маленькие бутылочки. То есть один человек покупает, и потом, не отходя от кассы, может его принять.
1: Я думала, маленькая, это грамм 50, а ты говоришь 300.
0: Ну, кому сколько? Стакан, ну, не будем говорить на эту тему, Саша. Но, в принципе, да, почему нет? А стоила она 24 копейки, да. А 4 чекушки, ну, считается бутылка. Ну, определенная, да? Вот. Ну, как-то так.
1: Еще один вопрос на тему алкоголя.
0: Ой.
1: Летом мы отдыхали в Геленджике, рядом с курортом, оказывается, есть поселок Санцидар.
0: Есть такой?
1: Именно здесь из местного винограда делали советскую бормотуху. Пытался найти местное вино со вкусом юности, но не нашел. Как понимаю, это Горбачев все испортил, срубил местную лозу.
0: Да-да, лишил
1: Привет.
0: вас молодости, да? Я понимаю. Хороший вопрос. Нет, дорогие друзья, Санцидар появился немножко, да, другая история, но она, Саша, дивная на самом деле. А в 1962 году Алжир, о котором у нас будет обязательно передача, вот, получил независимость от Франции. И теперь, да, французы оттуда ушли, оставив в молодой социалистической республике гигантские виноградники, а вот и миллионы гектолитров сухого красного вина, которые сами алжирцы-мусульмане не пили. И наш Советский Союз подал руку развивающимся Алжиру и начал покупать у них, закупать, да, у них местное вино, да. За это мы давали им трактора, станки, оружие и так далее. А они нам колоссальные объемы виноматериала. Именно эта геополитическая сделка с Сашей породила феномен Санцидара. Огромные морские танкеры проходили в порт Новороссийск из Алжира, вино сливали в железнодорожные цистерны и развозили по предприятиям. Записывайте, кто хочет повторить вино юности, да? Но алжирское сусло, давайте так, я пил вино в Тунисе, в Алжире меня не было. А это очень специфическое вино, да? Но давайте так, оно очень грубое, тонированное и очень кислое. Вот. Советский человек, привыкший к сладкому алкоголю. Девушки. Кинзмараули, макузани, коньячки разные. Пить в чистейшем виде это не стал бы 100%. Поэтому наши технологи применили простую схему спиртования. Чтобы поднять градус в кисло-жирскую основу, бухали ректифицированный пищевой спирт высшей очистки и доводили крепость до убойных 18 градусов. Вот, да, это вкус юности, дорогие друзья. Дальше туда добавляли сахарный сироп. Сахар замаскировывает жесткий вкус и изобретительную кислотность. Ну, дорогие друзья, поэтому многие чай я пью без сахара, но многие пьют чай с сахаром, потому что чай без сахара невкусный. Ну, или кофе без сахара. Кому как, понимаете, да? Ну вот, да. Поэтому, скажем так, сусло щедро сдавили сахаром до отметки 7 градусов. А вино везли наливным способом в железных этих цистернах. Из-за этого виноматериал, пока он ехал по нашим дорогам, да, железнодорожным, частично окислялся и был насыщен железом. Вот, дорогие друзья, откуда брался тот самый странный металлический привкус нашей молодости, который помнят все советские рабочие и все советские студенты. А вот, бутылка этого вина стоила ровно 1 рубль 42 копейки. Да. А Сенседар, этот поселок назывался раньше, дорогие друзья. Как ты думаешь, Саша, почему? Там в царское время были открыты туберкулезные санатории.
1: Ага.
0: Вот, поэтому назывался Сенседаром. А потом это название было перенесено, да, не потому что там, нет, там есть лоза, а вот определенная Брау-Дюрсо, или сейчас очень интересная лоза в Краснодарском крае. Там люди организовали много хороших винных предприятий, ферм, или как там, шато, как говорят некоторые, вот, да, но Сенседар там не рос. Вот, поэтому вряд ли вы сможете повторить вкус юности, хотя я вас понимаю.
1: Сергей, давай на сегодня мы закончим ответы на вопросы наших слушателей, но у нас осталось еще примерно столько же, может быть, даже и больше. Поэтому мы решили сделать внеочередной выпуск еще в октябре, чтобы, так сказать...
0: Насытить всех.
1: Ну, ну да.
0: Мне тоже нравится отвечать на ваши вопросы.
1: Долгов, чтобы у нас не было. Угу. Поэтому мы обязательно продолжим. Я напомню, что ваши вопросы по традиции мы принимаем на наш электронный адрес radio@sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте. Там много вариантов, как нам отправить вопрос. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Вопросы зачитывал Александр Ромашова. Отвечал на них историк Сергей Виватенко.
0: В мере своей компетенции, дорогие друзья.
1: До свидания. До встречи в эфире.
0: До свидания. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. При атаке беспилотников на Калужскую область повреждены многоквартирные дома, несколько человек пострадали, их число уточняется. Силы ПВО сбили 13 дронов, сообщил губернатор региона Владимир Шапша. По его словам, беспилотники сбили над территориями Жуковского, Износаковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также Калуги. На местах работают экстренные службы. Число погибших при пожаре на заводе в Краснозаводске выросло до 2. Тело обнаружили при разборе завалов. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, личность устанавливается. Пожар произошел в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья вечером 1 октября. Открытое горение ликвидировано, судьба 4 человек остается неизвестной. Причины ЧП выясняются. Один человек погиб при крушении породы на шахте. При обрушении породы на шахте в Свердловской области это произошло на объекте Черемуховская Глубокая вблизи Североуральска, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Уточняется, что работы приостановлены только на участке обрушения породы. Всего в шахте находится 98 горняков, сообщили в МЧС. Пилот рейса Fly Dubai признался, что хотел разбить самолет в Израиле. Подозреваемый сотрудничает со следствием. Как сообщает телеканал ABC News, личность второго пилота, гражданина Омана, установлена. Это 29-летний Хамам Аль-Хамами. Уточняется, что в 2024 году мужчина, работая стажером второго пилота в Оман Air, был уличен в хранении материалов экстремистского характера. Тем не менее, ему разрешили продолжить работу в авиакомпании на административной должности. Следователи пытаются выяснить, как подозреваемый самый впоследствии получил допуск к полетам в Fly Dubai и как оказался вторым пилотом в кабине самолета. В среду слетевшего из Дубая в Израиль лайнера в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда пытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 11 атмосферное давление будет выше нормы 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа». В эфире марафонка и ультрамарафонка, победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9 часов 8 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня суббота, 3 октября, меня зовут Георгий Осипов, просыпаемся, пробуждаемся.

Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также не забывайте про наши видеотрансляции, они идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, они тоже идут, везде вас ждем, везде, везде ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Игнат Тёмин здесь. Доброе утро, Игнат. Григорий СПБ здесь. Ленок, Ренат Баратов, 36-й, Зурита, Денис Девятиэтажник, Пафнутий, 767-й. Я вас всех приветствую и пробуждаемся, друзья. Жень,
1: они уже пробудились.
0: Да, ты знаешь...
1: Вот смотри, Ренат тебе уже пишет. Доброе утро всем. Рэп, нет, реп. Угу. Реп сейчас бы в 2026 году рассказывать про реп. Вы серьезно?
0: Я вам так
1: ты
0: скажу.
1: Серьезно?
0: Ренат, огромная ниша. Огромная ниша, которая любит не только молодежь, но и скуфы, бумеры, называйте их как хотите. Но я вам так скажу. Имеет смысл послушать этого артиста, потому что мне лично он очень сильно понравился. Я с ним знаком до еще как бы его посещения нашей студии. Поэтому очень сильный артист. Он, честно говоря, поет, но певцом его назвать крайне тяжело. Вы послушайте программу, потом сделаем выводы. Пробудили кринжа, просыпается и пишет... Парни, привет. Почему Георгий не носит обувь на шнурках? Это какой Георгий? Я вот... Лично ношу. Ты носишь обувь на шнурках?
2: Я?
0: Да.
2: Да.
0: Странно. Григорий СПБ
1: пишет... Какой-то рэп... Георгий просто не носит.
0: Какой-то то... рандомный. Да. Где-то в России. Где-то...
1: Может, даже не в России, я не знаю.
2: А какие есть еще виды?
1: Странно, какие еще есть.
0: На липучках? На липучках. На липучках тоже. Может быть, кто-то любит. Знаешь, сандалии такие, которые вот с носком можно еще носить. Ну, да нет, на липучках. Рэп-музыка болтливых. Ну, слушайте, в точку попали 100%.
2: О чем речь-то?
0: У меня сегодня в гостях будет очень крутой исполнитель.
1: Рэп-певец.
0: Но у него титр звучит. Мы долго пытались что-то придумать. Он как бы рэпер. Он поет. У него огромное количество прослушиваний на всех стриминговых сервисах. Был еще вариант артист с миллионными прослушиваниями. Ну, я говорю, не, ребят, так вообще не пойдет.
2: Титр такой?
0: Да, я говорю, такой титр не пойдет. Ну, знаешь, крайне тяжело согласовать титр с артистом.
2: Он очень рэповый, кстати говоря, этот титр был бы супер.
1: Артист с миллиардными бюджетами.
0: Нет, ну там, слушайте, вот что вы представляете себе, когда слышите слово рэпер? Типа, йоу, экзибит, не знаю,
2: 50 Cent. Гений, плейбой, миллиардер, филантроп, вот такой.
0: Это уже не так.
1: Это железный человек.
0: Понятие давно размыто. Слушайте, многие, кто называет себя певцами, я считаю, что не могут таким титром похвастаться. Потому что певец — это все-таки такое, да, достаточно... Профессиональное название профессии. Как ни крути.
2: Да.
0: Поэтому, ну, слушай, певец. Ну, вот блогер может быть певцом? Ну, в принципе, может. Имеет он профессиональное музыкальное образование? Вряд ли. Поет он хорошо,
1: но. А какая у него тачка, пишет Григорий СПБ?
0: Не поверите, Ford Mustang. Мне кажется, что. Я не знаю, это конкретно его машина, но пропуск заказывался на Ford Mustang, мне кажется, это максимально. Вот у нас был рэпер Джози, он ездит на Cadillac 300cc, по-моему, так этот автомобиль называется. Поэтому рэперы ездят на рэперских тачках. Сам сказал, сам посмеялся, потому что... Ну реально, а на чем еще может ездить рэпер? Ну, может, на метро.
1: Да, метро намного дороже, чем любая тачка.
0: В смысле?
1: Ну, в смысле, поезд, сколько стоит поезд в метро?
0: А, целый, ты на целом поезде, да, на своем. Да. Вот сейчас проснутся люди,
2: ну,
0: я
2: это,
0: же
2: кстати,
0: говорил...
2: это, был бы рэп, это был бы стиль.
0: Я же говорил, существует метро 2. Вот эти вот, сейчас люди проснутся.
1: Есть еще метро Экзодус.
0: Там рэперы катаются.
2: Подожди. Я так и знал, что ты это сейчас сделаешь. Метро Экзодус, я так и знал. Я прям ждал это.
0: Ну вот Павел говорит, очень в тему нашей программы. Знаю одного артиста-рэпера, настоящий гангста. И он называет Джигана.
2: Да, я сразу понял, о ком идет речь. Ну, на Джигу я бы, кстати, посмотрел бы.
1: Ты что, Канье Веста обвинили?
0: Слава богу, у нас охрана хорошая в здании. Но я бы на Джигу не смотрел.
2: Да нет, вообще, Джига красавчик.
0: Не, ну Джига красавчик, но после недавних событий, которые сейчас очень сильно хайпуют. Хотя я так скажу,
1: а какие там события
0: интервью
1: были,
0: я не смотрел.
2: Он там стрелял по всем у себя дома.
0: Слушай, ну есть же теория, что...
1: Стрелял по всем?
2: Да.
0: А ты не видел, видел эти...
2: Взял, что-то там с у него случилось, короче, с настроением.
1: С чего он стрелял?
2: Он взял, как мне сказал Миша Николаев, он разбирается, у него была какая-то учебная сайга.
1: Угу.
2: И он из этой, значит, учебной сайги начал стрелять по охране, по своей. Там,
1: ну, в смысле, боевыми патронами?
2: Ну, какими-то патронами, вот, которыми заряжают эту учебную сайгу.
1: Нет, подожди, учебная сайга, это, видимо, она охолощенная.
2: Нет, она стреляет.
0: Но это учебная имеется в виду. Вот Миша вот... Николаев присоединился к нам. Учебная вы имеете в виду, в которой из тира можно стрелять? Я тоже не понимаю.
1: Нет, я учебное. Тоже не понимаю,
2: а что такое учебная. Вот он говорит 9 миллиметров.
0: Ну, 9 там миллиметров.
1: Сайга 9.
2: Дело в том, что там на самом деле-то нету подробностей этой истории.
1: Понятно, никто она... не знает.
0: Подожди, она вся сторона Джигана...
1: Нет, в Сайгу можно зарядить что... просто холостые патроны. Она тоже
2: они
1: будет
2: бахать. Они не
1: холостые,
2: там ранения есть. Да? Они не холостые, да.
0: Ну вот смотрите, вы говорите про ранения, но сторона Джигана говорит, что они просто снипет снимали.
2: Ну, а, да? Типа клип?
0: Ну, типа, да. Вот так хайпанули. Ну, так... Я, честно говоря, склоняюсь к этой версии. Вот поверьте, да, конечно...
2: Он в рехаб, поэтому уехал потом.
0: Слушай, но он уехал, не уехал в рехаб, он посты делает, что-то какие-то видосы
2: а
0: туда-сюда.
2: Там можно это делать.
0: А там можно пользоваться
2: да,
0: телефоном?
2: Да, я тебя удивлю, что вот эти
0: я
2: вот
0: не
2: видосы
0: знаю, я не разбираюсь.
2: Про хавчик и... Нет, а потом какие-то еще вот у него после... Петушки. Да, вот, да, петушки, это же тоже было из рехаба.
0: Слушай, ну, не так знаю, все очень странно.
2: Там телефон не запрещен.
0: По идее, если он в кого-то стрелял, и это действительно видео имело место быть,
2: но не факт.
0: Его должны были посадить в тюрьму.
1: Да.
0: Или как
1: да.
0: минимум задержать, а не в рехаб отправить.
2: Так
0: понимаешь?
2: В этом и есть весь, вся конфликтность этой ситуации. Что человек... Это в «Симпсонах» было.
0: Опять «Симпсоны»?
2: Конечно,
0: опять...
2: в «Симпсонах» все было. Когда там типа какое-то бродвейское представление... И там вот какой-то человек в белом костюме, и они говорят, он ужасный человек, он стреляет во всех людей, он стреляет во всех людей, он наркоман и, типа, просто сволочь, но он богат, поэтому в клинику, я лягу в клинику, и они там такие, я лягу в клинику, да-да-да.
0: Они даже Джигана предсказали.
2: Ну, конечно, да.
0: Кстати, мы это все отрицаем, порицаем, если что, на всякий случай.
2: Если нищий что-то там, то в тюрьму, если богатый, то в клинику, в клинику.
0: Серьезно? А почему этот видос не распорсился.
2: Он достаточно распорсился, да, его много.
0: Слушай, ну это очень смешно. Это прям круто. Симпсоны.
2: Поэтому дело в том, что он вот не в тюрьме, а в клинике, не в России, а в Израиле. Но я за Джигана. Джиган мастер хайпа. Джиган еще нам столько приколов подарит. Мне Джиган почему-то импонирует. Конечно, жуткая абсолютная история, но...
0: Не, ну если он действительно стрелял в свой персонал, это... Это да, не просто жуткая не факт, история, это...
1: Да,
0: но я вообще поверю спокойно, я поверю спокойно, что снимали видос.
2: Да.
0: Вот честно.
2: Ну кто-то точно
0: снимал. Не, ну ты, кто-то давай снял, так, да. Давайте так, раз вы видели людей, которые получили ранения? Они что-то рассказывали. Ну я не смотрел, я не погружался в эту историю. Ни интервью с его бывшей женой, с Оксаной Самойловой, я не погружался, это не мой контент. Ну типа вот она, Ксения Анатольевна Собчак, дала интервью, там две части. Я видел какие-то нарезки, я даже эти нарезки короткие. Даже три.
2: По-моему, да.
0: Я видел короткие нарезки, я даже их не смотрел. Мне это не интересно, не мой контент. Но все, что касается Джиганом и с выстрелами, я как бы, ну, просмотрел.
2: А я сейчас чувак, подумал, это задумался, хэпчик. Я понял, что это вообще прям 100% мой контент.
0: Да это...
2: Это прям мое.
0: Это трэш-контент, честно говоря.
2: А что это не твой контент? Почему?
0: Послушать интервью Собчак от Ксении...
2: Ты же смотрел их реалити-шоу.
0: Ну, реалити-шоу я люблю, это формат реалити-шоу, это немножко другая история.
2: Тоже
0: я Жиган люблю реалити-шоу.
2: То же самое. Пишет
0: Зулипа. Ну, вот как-то интервью мне скучновато смотреть. Тем более с человеком, который мне не интересен. Реалити-шоу я смотрю,
1: Александр
0: смотрел
1: пишет,
0: с ними,
1: осуждаю этого
0: люблю
1: имбецила в рехабе.
2: Не-не-не, осуждаю, оскорбление, не надо. У Израиля очень плохая репутация, приглашая к себе таких особей, всякие стрелки и иноагенты. Но...
0: Дом 2, Миша Николаевич,
2: агенты,
0: прошу.
2: Да,
1: знаешь, для меня рехаб звучит как хиджаб.
2: Ну, это как
1: почти
2: это? Реабилитационная клиника, да. Наверное, можно это назвать. Да, там типа
0: я
2: они
0: не
2: хорошие.
0: Понимаю, что там они делают. Они типа вот как из этих видосов, про которые я тебе показывал и рассказывал, и в эфире тоже, кстати.
2: Ну вот представь.
0: Хочешь пить это? Фу, нет, а там алкоголик нет. Сидит, и его, фу, не пью, я больше никогда это не буду пить.
2: Там,
0: петушки,
2: это очень похоже сейчас было. Если что, он прям один в один показал, действительно. Там
0: да,
2: на видео ровно
0: да,
2: так и есть.
0: Просто это...
2: Просто дают, будешь пить? Пу, я буду, да, не да, буду, да, все.
0: Типа, как... Пиво, пиво, кстати, вредит вашему здоровью, там без алкоголя. Фу, мне тошнит,
2: короче,
0: там вот такие вещи
2: нет,
0: говорили.
2: Нет, что там делают? Вот представь, ты алкоголик и перекрывшийся наркоман.
0: Не могу представить, честно.
2: Не знаю.
1: А я могу.
2: Легко, да, тоже.
0: Да?
2: Вообще, спокойно представляется.
0: Нет, ну типа... Да. Ну хорошо, допустим.
2: Да, вот ты допустим. Решил, что все, пора пора с этим завязывать.
0: Немножко в тир поиграть.
2: Такая, ты наоборот, ты уже вот и поиграл в тир, скорее всего, и там, может быть, кому-нибудь из близких что-нибудь сделал, не дай бог. В общем, что-то у тебя щелкнуло наконец-то, и ты понял, что пора заканчивать. Угу. Либо ты понял, что тебя, например, в тюрьму сейчас помогут посадить, тебе надо
0: более реальный вариант.
2: Все, ты едешь туда. Там надо добровольно прийти.
0: А типа у тебя есть всегда выбор, тюрьма или рехаб, да?
2: Ну, очень часто.
0: Ты так говоришь, как
1: я думаю, что нет.
0: Какую кнопку выбрать? Как у нас, Телеграм, с одной стороны, с другой стороны, Макс такой, выбираю рехаб.
2: Ну, такой выбор часто бывает, действительно.
0: Каким образом?
1: У каждого должен быть свой выбор.
0: Да вы что, прикалываетесь? А, все, хорошо.
2: Если ты богат. Да, я забыл тебе добавить. Ты еще представь, что ты еще богатый.
0: Угу.
2: Вот, забыл тебе добавить в это уравнение. Вот ты богатый и наркоман, и алкоголик. Все, ты приезжаешь туда, там надо добровольно туда прийти. Там весь прикол в том, что там насильно, по-моему, тебя туда поместить не получится. Ты туда приходишь, все, и ты живешь там полгода. По-моему, бывает и даже и больше, бывает и меньше, но вообще полгода живешь там. Это супер люкс VIP турбо-отель.
0: Короче, едешь в отель.
2: Да, супер VIP-шный отель. Но даже скорее, знаешь как, это отель. Детский лагерь для взрослых. Вот так вот. Очень VIP-шный.
0: Пока минусов не слышу, конечно.
2: Но каждый день...
0: Мне кажется, поэтому туда Джиган ездит часто.
2: Там тебе дают определенные медикаменты. Там тебе ограничивают все, что может вызывать и провоцировать зависимости. Вот все. Вплоть до каких-то вещей, о которых ты даже не думал. Типа шоколада, например. Ну, у каждого в зависимости от его каких-то зависимостей.
0: Откуда погружен так в тему? Я честно, я впервые об этом слышу. Я никогда не задался вопросом.
2: В 21 веке кто не слышал ничего про рехаб?
0: Слушай, ну вот смотри, есть технология кодирования, так называемого, да, когда тебя отучают пить алкоголь. Там понятно, есть какие-то там психологи, есть прокапывание и так далее. А ты рассказываешь, ну реально отель.
2: Там тоже есть
0: кайфы просто.
2: Там есть...
0: Жень, ну реально же?
2: Анонимные алкоголики. Там ты каждый день обязан несколько раз ходить на все эти тренинги. И так как это в Израиле, там это еще все
1: тюрьма
2: через...
1: Тюрьма тоже своего рода рехаб.
2: Своего рода, да. Только вот в отличие от рехаба, в тюрьму тебя могут просто так посадить без твоего согласия. В рехаб,
1: самое главное, что с твоим согласием не могут посадить.
2: Да, ну, не знаю, почему. Если ты внутри согласен со всем, что ты...
0: Почему я же вам рассказывал...
1: Не-не-не, но если ты ничего не сделал, в итоге ты просто приходишь и говоришь, что-то мне холодно, есть нечего, я хочу в тюрьму сесть, посадите меня, пожалуйста, и кормите.
0: Я же вам рассказывал
2: историю. Там прямо на месте можно договориться.
0: Я вам рассказывал историю, как в Санкт-Петербурге у меня вот этот друг, который похудел, товарищ, он ездил же в тюрьму для жира, она так и называется. Поэтому за свои деньги ты можешь в тюрьме посидеть.
2: Ну, тюрьма для жира — это и есть рехаб.
0: Ну, своеобразный.
2: Ну, да.
0: Ну, там не звучало.
1: Что такое тюрьма для жира?
0: По его рассказам, ну, слушай, ты на 2 недели едешь туда, если ты страдаешь лишним весом, и тебе там прописывают лечение, диету и так далее, сразу забегая вперед, ему это не помогло. Ему помогло только...
2: Рехаб тоже почти никому не помогает.
0: А, вот видите, уже нащупываем какие-то общие вещи.
2: Так это оно есть. Просто это реабилитация от ожирения, а это реабилитация от алкоголизма, наркомании. Это оно и есть.
0: Поэтому за свои деньги, к чему я это все говорил, можно и в такой тюрьме посидеть. Но любой каприз за ваши деньги, так сказать.
2: Не, ну там могут тебя на какое-то количество времени... Вот сколько прошло времени? 6 лет прошло с прошлого
0: условия. Уже 6 прошло лет?
2: Да, это в ковид было. Ну вот, пожалуйста.
0: Я вот помню видос, когда он ходил где-то, до лифта шел, и про петушков говорил.
2: Ну, иногда и греют. Иногда
0: слушайте,
2: не греют.
0: Наверное, наверное.
2: Ну, в бывших не бывает. Они рано или поздно
0: не согласен. Срываются. Не согласен. Я знаю примеры. Ну, я знаю примеры про алкоголь, давай так.
2: И они все тебе скажут, что они алкоголики.
0: Бывшие.
2: Нет, они тебе скажут, что я алкоголик.
0: Нет, они скажут, что они бывшие.
2: Я не пью.
0: Ну, может быть.
2: Да.
0: Ну, кодирование, вот я знаю пример просто, да, не будем буду без подробностей, когда кодирование, да, вот про то, что я рассказывал, оно помогло человеку, и он уже, наверное, по его рассказам лет 15 вообще ничего не выпивает. Вообще абсолютно.
2: Ну,
0: но если вдруг он начнет по его же рассказам, то, ну, все, пошло-поехало.
2: Ну да. Поэтому я тебе говорю, что...
1: То стоп-кран нажат не будет.
0: Да-да-да. То есть главное не начать.
1: Угу.
0: Там главное условие не начать, потому что тебя понесет. рэперы, стендапы, стендап-комики интересны, пока они бедные и близки к народу со своими проблемами. Как только зарабатывают на квартиру в элитном ЖК или Сиан, вот как интересно, да?
2: Да, все, да, да. Сиан уже реально
0: стал символом успеха.
2: Тот самый стендап, на который я ходил, помните, в Зеленый театр?
0: Да.
2: Человек приехал на Лисян L9.
0: Нет, то, что человек приехал на Лисян L9, это хорошо. Я к тому, что Лисян стал символом успеха.
2: Конечно.
0: Человек говорит, в элитном ЖК и Лисян.
2: Ну, конечно. Потому что Эрик Давидович едет, вот я буквально недавно два дня назад смотрел видос. Сказал,
1: что мы будем все ездить.
2: Не, но он подожди, но он сказал дорого и сердито. Вот, точнее, дешево и сердито, прошу прощения за оговорку. Сказал дешево и сердито, там немножко про другие китайские автомобили. Все-таки Lysian L9 это дорогой автомобиль. Так вот, и так,
1: подожди,
2: Эрик Давидович на серьезке ехал
1: сейчас
2: за рулем
1: автомобиль
2: и говорит...
1: недорогой.
2: Ну, любой.
1: Любой,
2: ну,
1: любой,
2: ну, они все дорогие, реально.
1: Любой дорогой.
2: Не, ну, слушай, Эволют какой-нибудь стоит дешево. Вот C5, как-то он называется, Beijing C5, он будет стоить дешево. Но это прям
1: это
2: совсем
1: бюджетный.
2: Сколько
1: дешево?
2: Это, ну, отвратительная машина. Миллион плюс. Ну, это отвратительная машина, действительно. Ну, около миллиона.
0: Это жуткий автомобиль. Не.
2: Так вот.
0: Ну, да, наговори уже.
2: Эрик Давидович едет, ну, как бы он же авторитетный блогер, считается.
1: Блогер авторитетный.
2: Слушай, ну, он отсидел в тюрьме, он действительно авторитетный. И он на серьезке говорит, выбирая между Калинаном и L9 для семьи, я выберу L9. Я такой про себя думаю, ну, как бы у каждого свое мнение. И, наверное, кто заплатит, того и будет рекламировать человек. Но я с ним вообще полностью не согласен. Но когда такой авторитетный для многих блогер говорит, что я буду на L9 вместо Rolls-Royce ездить,
0: но
2: он действительно продал.
0: Ездил,
2: ну, слушайте, да, ну как бы такое, да, мнение существует.
0: Авторитет, не знаю, но я просто про ассоциации. Я сейчас конкретно про Lysian вообще ничего,
2: да,
0: не хочу говорить.
2: Да, слушай, ассоциации такие существуют уже, реально существуют. Она уже ассоциируется с богатой жизнью.
0: Короче, типа. Смысл в том, что как только люди становятся богатыми, если они рэперы или стендап-комики, то они становятся неинтересны. Бывают исключения, но в основном они становятся неинтересными.
2: Вот я с вами, Александр Евгеньевич, не согласен, честно вам скажу. Мне кажется, что они уже в большинстве, кого вы знаете, они богатые. А вот те самые нишевые, которые там, типа, выступают в стендап-клубах, они, ну, для меня, наверное, не особо будут интересны. Вот для меня лично.
0: Мастер аргументов пишет, предложите ему свою Audi A9.
2: У меня нет, к сожалению.
0: Ну, я
2: купи. Я так скажу.
1: И предложи.
2: Я так скажу.
1: Купи
2: если
1: и
2: бы,
1: отдай мне.
2: Если бы у меня,
1: я,
2: было,
1: конечно,
2: бы много,
1: но заберу.
2: Денег, я бы попробовал перформанс с L9. Вот реально купить себе и поездить.
0: Перформанс?
1: Это,
0: ты думаешь, это
1: перформанс
0: был бы?
1: Да.
2: Ну, для меня, да, абсолютно точно. Ну, типа, за сколько он стоит? За 10 миллионов рублей купить китайский автомобиль? Для меня
1: стоит,
2: это перформанс. По-другому это не назвать.
1: Дороже стоит, по-моему.
2: Вот именно. Даже если еще
0: чем
2: и дороже.
0: Чем что стоит он дороже?
2: Вообще, дороже, чем 9 миллионов.
1: Да, чем 10.
2: Или 10, я сказал.
1: Мне кажется, он по 25 стоит.
2: Это очень дорого. Я вчера видел кортеж. Вот это первый, знаешь, такой сигнальчик для меня был. Кортеж, внимание, из двух одинаковых зикеров 9X. Ага. Да, это смотрится круто, но просто уже люди начинают реально пересаживаться на дорогой китайский сегмент.
0: Смотрится круто прям.
2: Ну, красиво, да, едут два больших внедорожника,
1: вот,
2: охрана и хозяин.
1: Китайские автомобили на данный момент лучше немецких.
2: Существует такое мнение, реально существует. Я с вами не согласен.
0: Я тоже не согласен. Ну, 9 миллионов он стоит новый.
2: Ну вот видишь, я практически попал в стоимость. Ну типа, 9 миллионов это большие деньги. За 9 миллионов рублей можно чуть-чуть поддержать.
0: Это не те деньги, которые
2: немецкие
0: ассоциируются с человеком, который добился успеха. Ну вот если ты прям, вот рэпер, который добился успеха...
2: То ты купишь 9X.
0: Это не 9, Zeekr, да? Это не 9 миллионов.
2: Ну, Zeekr 9X.
0: Не
2: а Lysian, что ты круче? Слушай, смотри. Там другая философия. Типа, я хочу новый автомобиль, хочу китайский, немецкий для меня дорого, я куплю себе то, что есть на рынке, самое крутое.
0: Не.
2: А что самое крутое?
0: А что за...
2: L9 и 9X.
0: Это что за суперкрутой рэпер, который добился успеха? Йоу, камон, я добился успеха, но это для меня дорого. Что за лажа вообще? Мы же про образ человека, который успеха добился и оторвался от народа. Он не должен говорить, да мне дорого это.
2: Слушай, ну у меня сразу в голове только единственный автомобиль. Я считаю, это...
0: Это нищеброд.
2: Номер
0: Удмани
2: один.
0: В китайце не сяд.
1: Да,
2: вот смотри, номер один. Рэпер, если его... Опять же, да?
0: God damn
2: можно
0: facts.
2: Или нельзя называть этого человека рэпером. Я, честно говоря, не знаю. Для меня он больше артист уже с большой буквы. Это Баста. Василий
0: Это
2: Кулинко.
0: Рэпер, конечно,
2: он
0: да.
2: ездит на Rolls-Royce Cullinan.
0: Да.
2: Ну, типа, да, вот для меня это...
0: Самый крутой автомобиль.
2: Народа.
0: Ну да, но это самый крутой автомобиль и это самый крутой рэпер в России.
2: Игнат пишет, вы живете когнитивными искажениями, представлениями десятилетней давности, когда Audi и Mercedes ценили.
0: Вот, кстати, у рэпера, Дизвизитажник пишет, и, кстати, да. у Джигана, он да. даже в видосах это показывал, Кадиллак Эскалейд должен
2: быть, нас...
0: и тут согласен.
2: А у нас новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в Белгородской области от атак ВСУ, двое ранены за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, под ударом оказался Красноярский округ. Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Губернатор добавил, что за минувшие сутки ВСУ 135 раз атаковали Белгородскую область. Кроме того, противник произвел 12 обстрелов с применением артиллерии, авиации, реактивной системы залпового огня и 6 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Под удары попали 12 округов области. Сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в Кабардино-Балкарии. Преступление произошло в поезде Владикавказ-Адлер. Один из этапируемых напал на конвоиров и завладел огнестрельным оружием. Он открыл огонь, убив одного сотрудника ФСИН и ранив троих. Нападавший был ликвидирован силами сотрудников караула. Гражданские не пострадали. Как сообщили в СКР, дело возбуждено по трем статьям, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищение огнестрельного оружия. ФСИН уже заявили, что окажут всю необходимую помощь семье сотрудника погибшего при нападении осужденного в поезде в Кабардино-Балкарии, а также пострадавшим сотрудникам ведомства. В правоохранительных органах рассказали, что один из трех сотрудников ФСИН, доставленных в больницу с ранениями, остается в тяжелом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. В Саратовской области женщина и пятеро детей отравились угарным газом. Их доставили в больницу из дома на улице Гагарина в Балашове, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ассоциации туроператоров посоветовали россиянам не ждать горящих туров на Новый год. Таких предложений не будет ни во внутреннем, ни в выездном туризме. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, причина связана с формированием потребительского поведения. Эксперт отметила, что спрос на туристическом рынке зачастую превышает предложение. Цитата. «Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год», — объяснила Ломидзе. А тур рекомендует планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы, 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Рок-радар».
7: Города.
6: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 октября, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция. Есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ты мне только на один вопрос открой тайну.
1: Да.
0: Дай ответ. Зачем ты это убожество открыл? За те деньги, которые я увидел.
1: Тут человек написал, что он хотел бы такую машину. Он прислал нам ссылку, а ты ее назвал убожеством.
0: Слушай, ну взял и размазал. Александр.
1: Мечту человека.
0: Александр, смотрите. Ископал. И вот я тебе сейчас покажу. Визуально нормально. Вот я тебе вот это покажу, и ты скажешь, что это не убожество. Вот это что это за... 20...
1: Это алькантаровый руль.
0: Что, вот это вот, это руль от Ларгуса, про который я сейчас вам
1: про
0: рассказывал.
1: Про подушечку ты имеешь в виду?
0: Ну, вот это.
1: Ну да, такие
0: посмотри
1: подушки.
0: Посмотри на логотип. Ну цена да. Это логотип. Это Audi RS5 третьего поколения B10, чтобы вы понимали, за 24 миллиона 300 тысяч рублей. Угу. 24 миллиона рублей.
1: Пойди привези, у нее 600 с лишним сил, конечно.
0: Я, конечно, все прекрасно понимаю, но вот за это... Отдать такие... Ты, Жень, видишь вообще?
2: Я показал это вот за 24-300.
0: Да, вот посмотри на ее руль, 3. И вот на эти вот кнопочки, Жор, вот смотри, буст. Да, как будто boost. Бы с Алиэкспресса вот эти вот кнопочки закали, буст и RS5.
1: Кнопочки, я не знаю, но мне не нравится кованый карбон.
2: Плохие.
0: А где ты видишь? А, вижу, вижу карбон.
1: В салоне, да. Слушайте, обычно это колхозаны делают, кованый карбон, а тут вот с завода колхозанский.
0: Вы знаете, человек, который потратил вчера и позавчера целых два дня
2: вижу плохого
0: своего времени, чтобы посмотреть на то, как ремонтируют коробки DSG, никогда в жизни не купит такой автомобиль, и это я, чтобы вы понимали. Такого количества автомобилей, которые заезжают на замену сцепления... И DSG? Всякие разные проблемы, да, кстати,
2: вот, налог 95 тысяч.
0: Я не видел никогда в жизни.
1: Нормально.
2: 96, да.
0: Сколько?
2: 96 тысяч в год.
1: Жить можно.
2: Знаешь, что интересно? Если ты многодетный, ты не платишь транспортный налог.
1: Да, но это если ты эту машину именно запишешь.
2: Да, конечно, да.
0: Да, если ты многодетный, я думаю, что тебя выгонят из дома, если ты такой автомобиль купишь просто, потому что туда не помещаются дети в этом... Самый.
1: Нормально туда что помещается, почему? Что, в RS5 не поместится?
0: А ты представляешь, вот в
1: ну,
0: купешку...
1: Ну, не все.
0: Да, ну, багажник, там багажник есть, да. Конечно. Как ты в купешку будешь запихивать ребенка?
2: Это гарантия 12 месяцев.
0: А, она еще
2: России.
0: И четырехдверка
1: конечно.
0: Была?
1: Четырехдверка.
0: А, ну тогда все, вопросов нет. Просто лишнего ребенка, если вы многодетный,
2: оставляйте
0: дома.
1: У них сейчас, типа...
0: Лишний, который не помещается в автомобиль.
1: У них четные теперь это электрички, а не четные это машины с двигателем внутреннего сгорания. Они же так хотели делать. Поэтому потом они еще что-то передумали, но вот эта RS5 и вообще пятерка, а пятая, она стала... в итоге жертвой вот этой концепции, потому что она теперь четырехдверная.
0: Слушай, честно говоря... Вот так вот подумать, что
1: лишний
0: Audi...
1: едет в детдом, пишет Миша Николаев. Едет с ветерком зато.
0: Но это он написал, в Питере поместится.
2: Так он и оказался в детдоме.
0: Честно говоря, мы с тобой брали на тест-драйв. Я буквально два дня назад...
2: В Питере они, в принципе, даже в купе поместятся.
0: Да, я два дня назад показывал этот автомобиль в разговоре с человеком, потому что у него супруги опять, но постарей. Я говорю, посмотри, что в 21-м году давали покататься. Помнишь же эту красную
1: да.
0: машину?
1: Да.
0: И она тогда стоила 5 с копейками, нам говорили. Ну, то есть автосалон хотел продать пресс-парковую машину за 5 с копейками. И мы такие сказали, что? 5 миллионов за эту машину? Вы что, совсем одурели? Типа, это очень дорого.
1: Ну.
0: А сейчас ценник, ну, понятно, что это РС-ка. Это совсем другой автомобиль. Ну, 24-300.
1: А зачем я боюсь представить.
0: Слушай, ну я боюсь представить, я вот сейчас продолжу мысль, сколько стоит обычная пятая? Ну, десятку?
1: Нет.
0: Меньше?
1: Конечно, ну миллионов, наверное, 6-7 она стоит, вот эта вот новая.
0: Ну, если так, то
1: вот
0: как будто
1: же.
0: Бы нормальная.
1: Можем история. Посмотреть.
0: Ну, глянь, просто ради интереса, потому
1: давай
0: что...
1: Давай мы тему какую-нибудь вообще... выберем, а потом глянем,
0: слушай, у нас, честно говоря, на этой теме, на этой неделе неплохое количество тем.
1: Ну вот ты скажи, какая? У тебя
0: а
1: тут,
0: они все.
1: Ты что-то тут сфокусировался на детской любви очень много.
0: Честно
1: думаю,
0: говоря, на этой неделе, анализируя все темы недели к выходным, я обратил внимание, что очень много тем про медведей, про охоту.
2: Да, про медведей
0: да,
2: много, потому
0: что
2: в Сибири много.
0: Да, в Сибири и так
2: Красноярске
0: далее.
2: Даже там столбы закрыты.
0: У нас была история, вот выбрана, про охоту. Ну я бы ее чуть подоставил,
2: крепкая.
0: Либо сейчас...
1: Ну уж ты, если заявил
2: крепкая
1: про медведей, ну скажи, что с медведями.
2: Охота крепкая?
0: Слушай, ну...
1: Охота крепкая, это да. Это хорошее. Ну, медведь.
0: Осипов. Я просто читаю про сцепление, про ДСГ и... Прекрасное сообщение.
1: Что со сцеплением с ДСГ, да?
0: Я прочитаю. Ну, Д пишет, а у Осипова понимание есть, что на ремонт ДСГ заезжают часто только 15-летние корыта, а не на старых...
1: А не на старых машинах? Замена сцепления делается 1000 за 8-120 рублей.
0: Да что вы говорите,
1: раз 120-150 тысяч
0: километров. Я вчера видел Passat, я видел А3, свежие машины, то есть это все после 2020 года. Я видел Сиат, батюшка приезжал из церкви, реально, на Сиате, кстати.
1: Батюшка, а у меня с друзьями было... Сиат, это для кого машина?
0: Батюшка приезжал на универсале на Сиате.
1: Ну,
0: так, что еще вчера
1: буквально
0: висело?
1: Недавно у нас в чате с друзьями был разговор
0: Passat
1: про Сиат.
0: CC, да, вот
1: все пытались понять,
0: я
1: для
0: увидел...
1: кого это машина.
0: Кстати, Passat CC был на удюшных дисках, смотрелся прям бомбово. Но, правда, приехал на нем батюшка, я думаю, зачем вам такие модные диски? Ну, ему сказали, с вас 17 рублей, заменили сцепление.
1: В чем проблема? И... У батюшки не могут быть модные диски.
0: Не, ну, слушай, там со вкусом прям все в порядке. Там вот тачка выглядела как рэперская.
2: С крестами должны быть.
0: Не, знаете, когда вот этот мем...
2: Но только чтобы они не переворачивались, когда едешь.
0: Мем, когда ездит...
2: Да-да-да. Потому что если перевернутая становится, все сразу.
0: Ездит дед на сарае, и у него обычно 16-е, там типа штампы стоят и так далее. Через 3 года ездит типа молодой парень на этом же сарае, но у него уже 17-19 диски. Вот этот автомобиль выглядел также модно. Он был белого цвета, он был прям совсем свежий. У него полетело сцепление, новый автомобиль. Туда в основном приезжают свежие новые автомобили.
1: Но поэтому новая Audi опять, если ты ее... Ну, это на заказ написано, конечно, ага. Да? Ну, вот прям уже... Давай без заказов, без каких-либо. Прям уже здесь в наличии. 6 миллионов стоит она, 6-200. Новая вообще, без какого-либо
2: пробега.
1: Ну, подожди,
2: ты туда позвонишь, и там скажут 8.
1: Не скажут 8. На заказ, типа, можно пригнать. Там, где тебе скажут 8, там она стоит 5.
2: Mm.
1: За 6, короче говоря, можно ее купить. Ну, как я и сказал. Я даже чуть дороже сказал, да? Шестерик, короче, она стоит. Audi опять. Вот. Никаких.
0: Ну, слушай, есть. Нормально. Нормально. Но я видел эти автомобили.
2: Я меняю свой шестерик на Audi опять.
0: Я видел
1: шестерик бы не променял.
0: Я видел эти автомобили, мне они не нравятся. Ну, просто не нравятся. Вот и все.
1: Давай про медведей.
0: Да, по поводу медведей, да. Давайте зачитаем новость. Их было очень много. Я выбрал одну из них. В принципе, не сильно важно тут к медведю. И конкретные новости. Ну,
2: новость
0: про историю...
2: медведя, но не сильно важно.
0: Слушай, ну я в целом хотел про охоту поговорить, потому что у нас крепко. Было про рыбалку, а про охоту
1: скажи
0: не было. Читаем.
1: Уже.
0: В России хотят разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение.
1: Да.
0: Размер региональных выплат за добычу зверя может составить от 15 до 35 тысяч рублей. Также в регионах могут кардинально изменить правила охоты на медведей из-за участившихся случаев нападения на людей.
1: Угу.
0: Профильные ведомства предлагают полностью отменить пошлину за получение разрешения, которая сейчас составляет 5000 рублей. Вместо этого охотникам планируют выплачивать денежное вознаграждение. Размер компенсации за добытого хищника будет зависеть от региона.
1: Угу.
0: Я вот в целом хотел поговорить не конкретно про охоту на
2: мишку
0: медведей.
2: Мишку жалко.
0: Ну, во-первых, мне жалко Мишку. Да, потому что я тот самый Мишка человек, который...
1: Мишка тебе жалко. Мишка тебя образорвал бы в клочья.
0: А я не пойду. Я стараюсь не ходить, честно говоря, в те места, где водятся
2: медведи.
1: Так он в города пришел.
2: Он в города выходит. В Красноярск.
0: Я понимаю, прекрасно, но я бы...
1: Мишка,
0: не поднял.
1: Мишка Николаева.
0: Но я бы не поднял оружие на вообще любое животное, да, что касается охоты и так далее. Но я знаю, что есть огромное количество любителей охоты. Хотелось бы с вами пообщаться. Вот как вы относитесь вообще в целом к охоте?
1: Uh-huh.
0: Вот такая история у нас произошла в России, что действительно медведи выходят в города.
2: Это не только
0: медведи
2: в России,
0: нужно,
2: кстати.
0: Ну, понятно, сейчас у нас, да, вот на этой неделе прям частенько
2: в Японии
0: эта история.
2: Недавно.

0: Зафигачил, тебе деньги выплатили, и ты на эти деньги идешь и меняешь сцепление на Сиате. Красота! Красота! Это схема. Получается,
1: ужасно.
0: Товарищи вагоны.
2: Честно говоря, в этот длиннющий Сиат
1: поместится. Ты идешь на медведя один.
0: Вагоны. Это и... ДСГ и СВД теперь. Две у них теперь будут аббревиатуры с ними ассоциироваться.
1: Да, но СВД им никто не даст?
0: Дадут.
1: Нет, чтобы им...
0: По медведям будем. Мы будем по медведям будем. Джига, иди отсюда. По медведям хочу стрелять. Иди отсюда, Джига.
2: Ну, да, вот Джигам бы, мне кажется, согласился бы пойти на охоту. Если у человека есть сайга, значит, он любит охотиться.
1: Хотя недавно снизили срок для нарезки. До 3 лет.
2: Ну вот смотри, ты, по-моему, шаришь за эту тему.
1: Ну, немножко, да.
2: Ну, давай, расскажи. Ну, просто ты пока не выразил своего мнения.
1: Ну, как можно ли отстреливать целом... медведей
2: или охоты? Нет, подожди, что? Я не сказал. Можно. То есть хотят законодательно это разрешить. И это даже будет приносить пользу всем. Я хотел поговорить про то, вот как ты относишься. Вот если время не
1: нужно... Давай так, я бы на медведя не пошел.
2: Ну, потому что стрёмно.
1: Ну, потому что это опасно. Во-первых, ну, тебе надо довольно большое обмундирование иметь, чтобы грохнуть медведя на таком расстоянии.
2: А в чем
1: расстоянии
2: оно заключается, поясни. Ну, я человек далёкий, я думаю, Георгий тоже.
1: Допустим, тепловизионный прицел, чтобы обнаружить. Ну, ты идешь ночью, например.
2: Ага. А нужно ночью охотиться,
1: да? Не обязательно ночью, можно днем. Но даже днем, чтобы увидеть его издалека, в лесу, лучше иметь тепловизионный прицел. Тепловизионный прицел хороший, стоит от 300 тысяч.
2: Ого!
1: Да.
2: Ну, это профессиональное оборудование, ну, в принципе, это еще
1: не прям профессиональное. Это просто
2: охотничий. Я говорю, что вот этот прицел, да, это профессиональное оборудование.
0: Ну, а ты
2: то,
0: как
2: что он
0: собрался
2: так
0: палку в лесу, которая похожа на винтовку, найти и с ней пойти, что ли, охотиться?
2: Я даже не представляю, что тебе, такое охота, тебе, понимаешь? Тебе я думал, медведя... что нужно ружье, и ты идешь охотиться.
1: Нет, на ружье с 12-м калибром на медведей обычно не ходят. Вот.
2: А с каким
1: нужно...
2: ходят? С 18-м?
1: Тебе нужно...
2: Я просто...
1: Нет.
0: Саблю возьми.
1: Саблей вот, с этой, с вилкой, как ее, вот это.
0: Ну что, Мишка,
1: на Руси когда ходили.
2: Нет, слушайте, вот ты говоришь, на медведя ходят, вот смотри, все это охота, все это оружие, прикольно. Какая цель застрелить медведя? Не сейчас берем, обычное время, когда вот они ничему не угрожают. То есть ты убил медведя.
1: Цель застрелить медведя, чтобы он не застрелил тебя.
2: Хорошо, но ты же на охоту пошел.
0: Просто прикол.
2: Ну, как, ну, вот я не понимаю медведя, людей, ну, которые по приколу, он, честно.
1: Столовый нож.
2: Вот смотри, я об этом и хотел поговорить. Я не понимаю прикола
1: идти
2: убивать...
1: на охоту?
2: Да, живое существо. Я понимаю, там, допустим, застрелить утку. Подстрелить.
1: Она
0: это
1: не живое существо.
2: Вот смотри, ты ее можешь съесть.
0: Медведь, то есть ты тоже можешь съесть.
2: Ну вот, мне интересно.
1: У меня товарищи недавно ездили на охоту.
0: Я не понимаю
1: на...
0: и утку.
1: На лося.
2: Ну, ты мясо любишь есть?
0: Нет, мясо я люблю. Стрелять в утку я не буду.
2: Ну, понятно, что я тоже не буду. Но там хотя бы какой-то смысл может появиться.
0: Я не против того, чтобы ты стрелял. Типа, я не из...
2: Не из Гринпис, да? Или как, она запрещенная,
0: не запрещенная
2: сейчас.
0: Не стреляйте по уткам ни в коем случае. Я просто не буду. Я не хочу стрелять в утку.
1: Летят высоко.
0: Мне нравятся утки.
2: Кстати, вы слышали историю, что...
1: Это пока не, подожди, это пока
2: что
1: не в 5 утра на крыше у тебя не начнут орать.
0: Наверное. Ну, может быть, тогда я бы и пострелял бы в утку.
1: А вот, вот у меня орали утки о горе в 5 утра.
0: Елена Сергеевна пишет, у нас в одной из передач, она говорит, Москва, говорит, она,
1: утки.
0: Специалист говорил, что медведи чувствуют запахи за 5 километров, и на него легко срабатывает газовый баллончик с 4-5 метров, он якобы развернется и уйдет.
1: Я посмотрю на вас. Когда он вас доедать будет.
0: Не, он может быть и... Да он даже доедать тебя не будет.
2: Мне кажется, он просто взрохнет, да, ему это не нужно.
1: Они съедают.
0: Сожрет, да?
1: Сожрет, конечно.
0: Ну ладно.
1: Сожрет.
0: Не, но газовый баллончик достать
1: В этом и смысл. Они выходят, потому что у них еды не хватает.
2: Ну, дайте
1: медведя. Там сейчас не урожай. Дайте хлеба и зрелищ медведя.
0: Надо им вкусную точку открыть.
2: Ренат Баратов пишет, погуглите, вот ко мне обращается, блюдо из медведей, сколько они стоят. Да не важно, сколько они стоят, я не могу.
1: Во-первых,
2: ни лосятину есть. Вот дичь, это вообще все еда не для меня.
1: У меня вот сегодня дома суп с лосем.
2: Не моя история, я даже не попробую.
0: Фига себе.
1: Да, у меня товарищи ездили на охоту, привезли лося.
0: Тогда просто это не самое очевидное, что у тебя могло быть дома суп с лосем.
1: Суп с лосем, да.
2: Лицензия на оружие, Дмитрий пишет. Лицензия на друга, а медведь без друга.
1: Подожди, ты главное бежать быстрее, чем твои друзья.
0: Не понял, лицензия на оружие

0: лицензия на друга. Типа у медведя нет друга, потому что нет лицензии на оружие? Такая тема? Или что?
1: Нет.
0: Бедный Мишка.
1: Нет, это типа ты вернешься без друга, если хорошо бегаешь.
0: А, это, да, если бегаешь лучше.
1: Да, да, да.
0: Да, да, да. Нехорошо, да. Лучше.
2: Вот тебя спрашивают, это 36-й вкусен ли лось? Я не пробовал.
1: Лось на вкус, как говядина, только более насыщенная. Вот представьте.
2: Насыщенная чем?
1: Говяжьим вкусом.
0: Если Николай Хмельницкий говорит.
2: А, говяжьим именно?
1: Да. Вот говядина, еще больше говядина, чем сама говядина. Вот это лось.
0: Медвежатину очень долго готовить, часов 8-12. Все
1: тоже...
0: мясо в личинках.
2: Фу.
0: Фу. Точно! Калала, браво!
2: Что-что-что? А, да, вспоминает про одного.
0: Коммунисты, говорит, ненавидят лосей. Точно.
2: Они их съедают.
0: Я забыл, у меня это удалилось, эта история из головы.
2: А там была Лада Ларгус, кстати.
0: Это, конечно, бомба сейчас была.
1: Вот, на самом деле...
2: Он делает вид, как будто бы он не слышит про
1: это. Медведя не каждого можно есть. Они болеют болезнями, ну...
0: Да, от которых очень сильно болеют.
1: Да, трихинеллез у них есть. Если съешь, умрешь сам.
0: Да, это, короче говоря, вкусняшка.
2: Зачем это есть?
1: Нет, вот его можно есть, когда отвозишь его
2: на белом свете.
1: Отвозишь его в ветеринарку, его проверяют на все болезни.
2: Да ты что, гонишь? Зачем это все?
0: Это процесс. Там не для того, чтобы съесть медведя. Ты понимаешь, что если ты можешь себе позволить потратить состояние, на оборудование,
1: это
0: для
1: не
0: того, чтобы идти.
1: Не обязательно тебе состояние.
0: Ну, уметь. Сколько? Ну, 300 тысяч, миллион, ты сказал только
1: миллион
0: прицел.
1: Рублей.
0: Ну, миллион рублей ты можешь себе позволить потратить на оборудование для хобби, то ты можешь пойти и прямо сейчас, вот здесь и сейчас, пойти и поесть медведя.
1: У тебя потрачен миллион на хобби, я уверен.
0: Так я говорю, я могу позволить себе пойти купить, поесть медведя.
1: Дело не в том, чтобы поесть.
0: Дело не в поесть медведя, а в процессе.
1: Да.
2: Ну, значит, этот процесс я с этого и начал.
0: Ты идешь в лес, ты весь одет, весь в камуфляже, весь как спецназовец обложился оборудованием, ты с корешами, вы идете, выслеживаете, вы там где-то потом стреляете еще, попадаете или не попадаете, потом это все тащите куда-то, везете,
1: да, потом еще
0: на машинах,
1: вот ты,
0: раздел, это целый процесс.
1: Ты, допустим, 3 часа ходил, там грохнул лося, а представь, что такое лось, это там 400-600 килограмм. Угу. И тебе надо это все разрезать.
2: Один коммунист только поместил это в тачку, да, да, да.
1: Кишки все там в...
2: Да меня сейчас вывернет.
1: Да, да, да. Это, ну, вот это не, не самое приятное, что есть.
2: Я даже знаю, над чем ты смеешься.
0: Сообщениями смеешься.
2: Да, вот над этим, допустим, да, про тренер что-то
0: вспоминает. Да, да, вот только над этим я шиюсь, честно говоря. А егерь... ловит СВОшный флешбэк и валит вас таких нарядных.
1: Навряд.
0: С ДРГ свиней спутал. Пишет Миша Николаев. Ну, у вас уже все. Вы уже сценарий фильма с Сетом Роганом мне просто вдали. Это вот ровно он. Это новый Сет Рогановский фильм. Ну, короче, это просто хобби такое. Вот людям нравится.
1: Ну, да.
0: Мне тоже не нравится, я бы тоже не пошел. Ну,
1: это
0: если
1: потому,
0: вам
1: что
0: нравится, пожалуйста, идите.
1: Слишком изнеженный городской человек.
0: Да, может быть. Ну да, наверное.
2: Мне просто и
1: фактом.
2: Живое существо,
0: да,
2: жалко.
0: Да, как бы я не
2: и прикола от этого я вообще никакого не вижу.
1: Ты мясо ешь?
2: Ем, но...
1: Представляешь,
2: сам...
1: его кто-то убил.
2: Ну и, пожалуйста, это его работа.
1: Кого-то убил. Это палач,
2: слушай,
1: считай.
2: Ну, не палач.
1: Ну,
2: нет.
1: Палач —
2: почему?
1: Это тоже работа.
2: Почему? Слушай, чтобы человечество выживало, условно говоря, ело вкусную пищу, кто-то выходит, ну,
1: да,
2: убивает это животное.
1: Раньше человечество я выживало только так, убивая
2: людей.
1: Животных.
2: Слушай, я не могу себе позволить. То есть для меня это неинтересно.
0: Про людей это до сих пор.
2: Кто-то вот пишет, что про часы, с чем я, конечно же, не согласен.
0: А что с часами?
2: Сейчас я найду. Про часы и про хобби здесь было. Сейчас.
0: Давайте про часы. Ну, немножко, конечно, разные хобби.
2: Ну, слушайте, про хобби писали, вот, что...
1: На серьезных животных, типа медведя, охотятся ради трофея, именно с большой буквы.
0: Ну, да,
1: ну,
0: кстати,
1: вот у меня, у товарища, у одного на даче лежит вот целая шкура медведя, вот просто на полу.
2: Ну, это вообще,
1: целиком.
2: Для меня тоже это странно.
1: Вот,
0: не, ну,
1: которого
0: если
1: они грохнули.
0: В этим занимаешься, то это как ты достиг определенной цели. Вот, ты уже не по уткам стрелял, а по медведю, и ты преуспел. Ну вот, как бы.
2: Наш слушатель писал, я не могу найти сообщение.
0: Победил.
2: Может быть, он удалил его, а может быть и нет. Но он писал на тему того, что на табло тоже есть время. Вот, посмотреть время всегда можно на табло любого городского автобуса. А Георгий часы скупает.
0: Да.
2: Да, у каждого свой фетиш есть. Ну. Вот Алекс писал это сообщение. Ну, я говорю, это не моя история. Хотя, вот видишь, из нас, из троих, двое бы не пошли на охоту, но вот Женя бы пошел с удовольствием.
1: Ну, я и ходил.
2: Получается, живодер среди
0: нас. А на веселых животных ради чего охотятся? Ради лузов?
1: Подожди, на веселых. Веселые
0: животные это какие? Да.
2: Это которые аниматоры, типа, в детских банках?
0: Это эти вот, которые Баксба, они вот эти, помнишь, на него охотник? Вот эти вот. Бип-бип, как это был какой, я забыл, койот, койот и кто там, да.
2: Убить медведя, вот Игнат Тёмин пишет, ты согласен или нет? Это типа как взобраться на Эверест.
0: Ну да, да.
1: Ну типа того, да. Есть еще всякие поверья, особенно вот в...
2: Об этом тоже, кстати,
1: нам писали. На Кавказе, там, я вам за эфиром расскажу, это нельзя рассказывать в эфире. Про медведей.
0: Ну, я бы и на Эверест не пошел бы. Тоже то, для меня
1: Эверест, такая
0: история
1: же
0: очень странная, история. Очень опасная, невероятно. Это только считай, и делают, что умирают. Да,
2: то, что ты просто на слушателя писал,
0: да. Про тотемы,
2: пронумерованы. Про медведей, тоже вот все связанное, вот, как ты сказал, с кавказскими вот этими историями, с поверьями и так далее. Ну, может быть, может быть.
0: Так, понятно, из Хиссаду. Я не могу это тоже зачитать. Видишь, да, ты это?
2: Да, конечно, вижу. И вот это вот вижу. Много всего тут прям.
0: А у нас процент сообщений, которые нельзя читать, он уже, по-моему, превышает процент сообщений, которые можно. У нас новость.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Армия России поразила Северный мост через Днепр в Киеве. По нему перебрасывались украинские войска. Удары наносились ночью, применялись беспилотники, сообщили в Минобороны. Также уничтожен логистический центр «Гастомель» в Киевской области, где хранили материальные средства, используемые для снабжения ВСУ. Кроме того, военные поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Средства ПВО сбили 206 дронов в ВСУ за сутки над Курской областью. Такие данные привел губернатор Александр Хинштейн. По его словам, 64 раза украинская армия применила артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В результате в селе Жиденовка Хомутовского округа повреждены гараж и автомобиль. В селе Малая Солдатская Беловского района забор дома и автомобиль. Пострадавших нет. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов признала терактом инцидент на рейсе Fly Dubai. Это итоги предварительного расследования передает эмиратское госагентство УАМ. Генеральный прокурор Хамад Сейф Аш-Шамси заявил, что второй пилот нанес удар капитану воздушного судна аварийным топором и пытался угнать самолет. В среду слетевшего из Дубая в Израиль лайнера в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда пытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, затем авиалайнер удалось посадить в Саудовскую Аравии. В гидрометцентре анонсировали ежедневные дожди в московском регионе. Они ожидаются на следующей неделе. Осадки будут небольшие. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова. По ее словам, температура воздуха в Москве и по области на протяжении 7 дней днем составит 15-17 градусов. В следующие выходные ожидается 10-15 выше нуля. Далее о валюте и фактической погоде. В городе курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9. Сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы. 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: час. Москва. 94,8 FM.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Чем занимаются современные математики?» В эфире доктор физико-математических наук, профессор РАН Александр Буфетов. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 3 октября, суббота, Георгий Иосипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также видеотрансляции, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Дмитрий Катков предлагает, в формуле музыки нужно добавить следующие вопросы. Угу. Если исполнитель мужчина, спрашивать, пойдешь ли ты на медведя? Если женщина, пойдешь ли ты на лося?
1: Ну, поэкспериментируй.
0: Да. Можно в блиц добавить.
1: У нас Земля перенаселена не только людьми, но и животными. Поэтому да, нужно соблюдать баланс, пишет Павел. А вот
2: человек,
1: Александр пишет, что леса повырубали.
2: Давно вытеснил многие виды с их ареалов обитания.
1: Ну, когда?
2: Вот, и численность их сильно сократилась.
1: Ну, вот на самом деле про это примерно говорит, да, Александр, про вырубку лесов. И вот посмотрите, сколько там в Сибири вырубили леса.
2: Да.
1: И как раз там численность их увеличилась. Да нет вообще в этом ничего сверхъестественного, в этих медведях, которые выходят. И в этом процессе, я вам более того, ничего нету. Сейчас, значит, скажут, теперь
2: нет
1: можно...
2: Нет сверхъестественного? Никто не наколдовал, что ли?
1: Никто.
2: Ты уверен в этом?
1: Не уверен. Я вот сейчас задумался, я, наверное, не уверен. Я не буду говорить, что я уверен, но я думаю, что никто не наколдовал. А вот то, что сейчас всех медведей перестреляют, и обязательно убьют медведей больше, чем надо, это точно.
2: Да,
1: а потом скажут, срочно перестаем убивать медведей.
2: На самом деле...
1: Перестают убивать медведей, и медведи снова через какое-то время выходят в города. Всегда так было, всегда так будет. Вот один и тот же процесс каждый раз.
2: Я как человек немножко в теме, могу тебе сказать, что охотникам это очень слабо интересно.
1: Медведи?
2: Да, очень слабо интересно ходить даже за деньги охотиться на медведей.
0: За деньги, да.
1: Но там деньги-то не серьезные.
2: Там не серьезные, да, деньги. Да, поэтому ничего не будет.
1: То есть медведи никому не нужны?
2: Ну, в смысле, их не перестреляют настолько, чтобы как-то серьезно повлиять на их численность.
1: Ну и дай бог, пускай сами разбираются там со своими медведями, давай дальше пойдем. Ты мне объясни, пожалуйста, почему у тебя такое большое количество тем про... Ты прислал про любовь что? Детей.
0: Не знаю, что попадается, что более-менее подходит... к тематике нашей программы.
2: Я думал,
0: я и беру.
2: Потому что...
1: Тут просто есть, ладно, вот и про... Вот, пожалуйста.
0: Это, наверное, дополнение...
1: Влюбленность, которая наступает в детском саду.
0: Вот новостей так много, что...
1: Психолог дала советы родителям влюбленных подростков.
2: Та-дам.
1: Есть про брачный контракт. У тебя как будто полный этот, знаешь?
0: Слушай, про брачный контракт была новость о том, что на госуслугах...
2: Про завещание там нет?
0: Слушай, на госуслугах появилась функция.
2: Да, потом сначала завещание, а потом медведи.
0: Прямо на этом прекрасном сайте, копию которого Дональд Трамп додумался после 14 лет его существования у нас сделать у себя, появилась возможность заключать брачный договор. И пошло-поехало. Там Виталий Милонов прокомментировал и
2: брачный
0: так далее.
2: Контракт.
0: Да, поэтому и так много всяких разных историй.
1: Но нет, это больше истории про детей.
0: Ну, давай попробуем обсудить.
1: Я вот пытаюсь у тебя понять, что ты хотел
2: здесь
1: обсудить.
2: Мы обсудим, почему ты решил взять новости про детей.
1: Нет, что тебя, что зацепило тебя вот с этим?
0: Ну, слушай, в целом
2: дети
0: про...
2: Дети в школу пошли.
0: Если я правильно помню новость, о которой ты говоришь, то это в целом про любовь, про влюбленность, хорошая тема, откуда она идет, первая любовь и так далее. Потому что есть огромное количество... Ну, дети это кто? Это школьники же тоже дети. Подростки это тоже дети, поэтому...
1: Да. Дети.
0: Ну, вот это и хотелось обсудить.
1: Откуда идет первая
2: подростки
1: любовь?
2: Это подростки.
1: Ну, вот дети такая это программа дети. Уже.
0: Слушай, ну...
1: Уже про первую
2: любовь. Давай поженимся.
0: Нам надо, знаешь, с заставками. Парарам, парарам, парарам, дарарам, парарам. Откуда, с какой программы заставка?
2: Не знаю.
0: Дом
2: 2,
0: ну что ты, господи. Все, я тоже не смотрю телевизор.
2: У меня нет телевизора.
0: Ну, вчера программу «Своя правда», кстати, смотрел. И это не шутка.
1: Хорошо, еще бы это была шутка.
0: Телевизор смотрю, ну, можно если считать. «Беременна в 13». Ну, слушайте, это тоже туда же.
1: Это очень сильно туда же, да. Это очень сильно туда же. Я что-то не знаю, я не очень хочу.
0: Ну, если не хочешь, давай пройдем дальше, оставим на завтра, или вообще не будем это обсуждать. Но тема такая, достаточно.
2: А какие еще есть? Объявите весь список, пожалуйста.
0: Там очень много, на самом деле. Я тебе могу дать прочитать, посмотреть. Уже скоро тебе тоже будем присылать, что ты тоже ознакомливался с этим совсем. Вот смотри, Игорь Иванов пишет просто красавчик по поводу вчерашней недели.
2: Подожди.
0: А у нас хобби — марафоны. Еще одна медалька в копилку. Бежим.
2: кто-то раньше сильно...
0: Стоп! Тишина! Бежим завтра десяточку. Вы где бежите? Вот очень. Да, кстати, я видел, что завтра будут перекрытия. Небольшие, но будут.
1: Опять?
0: Бежим завтра десяточку. Амуниция не так дорого. Кроссовки за 40 тысяч? 40! И почти все. Георгий, вы уже кроссовки. Не добиваете от перекрытий дорог.
2: Это тебе не золотые.
0: Еще и на два гудьеры. Дня. Игорь с медальками пишет.
1: Ну вот вы сами уже честно ответите уже на этот вопрос. Вам самим уже не смешно от этого? Марафоны вообще могут быть каждую... Да, марафоны по Питеру бегут.
2: Кто-то снизу.
1: Пишет Дмитрий Николаев. Ага. Там марафонщиков больше. Каждую неделю может быть марафон?
2: Конечно. Каждый день может быть марафон.
1: Но это же бред какой-то, нет?
0: Ну, это уже перебор.
2: Кто-то,
0: честно,
2: кто-то с утра писал, я а поделал... зимой тоже будут перекрытия для лыжников?
0: Да, потому что заливают Садовое кольцо водой, она вся замерзает, и лыжники бегут. Вы не слышали?
1: Ну, это, кстати, это было бы супер по-московски вообще. То есть я бы не удивился.
2: И лыжники бегут на коньках.
0: Ну, конечно, лыжники чуть придумывают.
1: Я бы вообще не удивился, если бы такое было. Но у нас вот есть еще, кстати говоря, сюда же вот есть тема про то, что про травматолога, который нам сказал,
0: да,
1: что
0: кстати.
1: Езда на велосипеде намного полезнее, чем ходьба.
0: Поэтому давайте ездить на велосипеде в городе, да?
1: Катание помогает предотвратить заболевания коленных суставов.
2: Залипание.
1: И залипание тоже, да. Это Михаил Шилов в эфире нашей радиостанции. При большинстве заболеваний коленных суставов, таких как гонартроз, а также при других патологиях связок коленных суставов, велосипед является одним из лучших средств, чтобы восстановиться и пройти реабилитацию. Поэтому он только...
2: Хорошо.
1: Поэтому он только полезен. Велосипед гораздо полезнее, чем бег или даже ходьба. Велотренажеры и велосипеды в этом плане очень хорошо рекомендуют.
2: И уж тем более, чем электросамокат.
1: Электросамокат вообще от лукавого штука.
2: Да,
1: это
2: и вот это электромопед.
1: Ну, про электросамокат у нас тоже есть эксперт. Сейчас он пояснит.
2: Права будут на электросамокат.
0: Вот вы знаете, была тема про электросамокаты, но вы сволочи. Сколько говорили про это, я даже не прислал.
2: Права будут?
0: Была новость о том, что хотят разделить на группы.
2: На группы
0: типа
2: прав?
0: Быстрые самокаты, средние и медленные. Под группы самокатов.
2: А права-то будут?
0: Права? Не знаю. Права и обязанности всегда есть.
1: Еще обсудим. Еще обсудим права на самокаты. У меня на прошлой неделе, значит, такой диалог, мнение я от одного человека услышал, скорее так. Он говорил о том, что... Он тоже недоумевал по поводу вот этих перекрытий. Долго из-за них куда-то там не мог проехать. И говорил, что вот у него отец, по-моему, отец, он сказал, болел. Значит, и заболел из-за этого, из-за всего. Всю жизнь бегал, а потом сердце заболело. Когда обратился к кардиологу, он сказал, а зачем ты всю жизнь бегал?
0: Серьезно?
1: Вот ты себе сердце и убил своим бегом.
2: Ну, отлично.
1: Да, и... Вот я на это на все смотрю, он там, ну, человек, который это говорил...
2: Пусть лучше бухает, тогда это, сердце болеть не будет.
1: Он это с той точки зрения, что какая-то повсеместная эта история стала, слишком повсеместная, то есть как будто ее прям пропагандируют очень жестко. А это ложная пропаганда, то есть ложных ценностей. Бег не супер полезен.
2: Ну, ходьба полезна.
1: Мягко говоря, он даже, может быть, скорее и не полезен. Колени... Точно вам вообще спасибо за этот бег не говорят. Это 1000000%. Какие бы у вас кроссовки не были, за 40, за 50 тысяч, это коленям все равно...
2: Физкультура лечит, спорт калечит, вот Миша Николаев говорит.
1: Ну, это типа, это же а-ля физкультура, так же воспринимают.
0: Ну, слушай, ну, не, честно говоря...
2: это не...
1: Ну, это очень серьезно, да. Но
2: это серьезная подготовка этом... нужна.
1: Да, да, да. У меня же знакомый всю жизнь ходил и умер. Значит, и от ходьбы умирают. Ну, получается.
0: Слушайте,
1: так.
0: Умирают от всего. Ну, давайте
2: нет,
0: так.
2: Ты знаешь,
0: не бывает такого.
2: Давай так. Вот получается, человек, который тебе подарил жизнь, он же тебе подарил смерть.
1: Да, очень ну, интересно это на основе одного случая делать выводы обо всех. А я не делаю выводы. Я,
2: понимаешь, о чем
1: я вам
2: говорю?
1: Мнение говорю просто, что вот и такие мнения есть. Но, честно говоря... что вот это... Почему я говорю, что это физкультура? Все эти беговые истории. Потому что, когда у тебя есть профессионалы, которые занимаются спортом, ну, их не десятки тысяч профессионалов. Покажите мне это соревнование с десятками тысяч профессионалов. Это все, Олимпийские игры?
0: Слушай, ну, вообще эта история стала модной, и я с тобой здесь согласен, потому что даже вот у меня это история в Телеграме. История, открываешь вот эти
2: вот,
0: кружочки.
2: Смотри, конь огонь тебе пишет. Не пью, не курю, а жить хочу.
0: Ну, так, ну, слушайте, ну, слава богу, дай бог вам здоровья и долгих лет жизни, звучит как тост.
2: Так он не пьет и не курит, и жить хочет, понимаешь?
1: Ну, я так понял, что он не пьет, не курит, и из-за этого недоволен, это не жизнь, типа, поэтому хочется ему пожить. Ну, так делайте, что хотите.
2: Ну, или хочет в рехаб съездить.
0: Слушайте, вот, на самом
1: да,
0: деле...
1: Да, разве ж это жизнь, Коня
0: открываешь, говорит. Ну, вот и я открываешь тоже. Кружочки в телеге даже, у меня огромное количество людей, которые бегают вот на этих марафонах. Реально бегают. То есть это, ну,
2: смотри,
0: модная история стала.
2: Профессионалы врачей ведут.
0: То есть если раньше это делали профессионалы, ну вот иди, даже ты, ну я тем более, да, ты, Женя, пойдите пробежите с марафон. 40 километров, это все-таки серьезное испытание.
1: Да я никогда в жизни не побегу 40 километров в марафон.
0: Все прутся.
1: Прутся.
0: Ну типа это модно.
1: Я об этом и говорю. Это не профессионалы.
0: Вообще. Я поэтому и начал говорить о том, что я с тобой здесь согласен.
2: Если хочешь пожить, живи.
0: Со следующей недели я иду, возобновляю тренировки по боксу, допустим. Вот, ну, просто вот мне захотелось. Можно говорить, что я профессионал? Конечно же, нет.
2: Открываешь, а там джиган.
0: Можно говорить, что это модно? Ну, конечно же, это тоже бред. Ну, какая мода в спорте? Ну, просто для себя хочется вот немножко побоксировать. Ну, я не считаю, что это мода. Просто
2: Жрита пишет, курить вредно, пить
0: ну,
2: противно,
0: вот, я и говорю, то
2: а умереть
0: спортом,
2: здоровым жалко.
0: Спортом нужно заниматься для своего удовольствия и для здоровья. Но не всегда спорт — это здоровье, потому что вы можете там такие... Если у вас проблемы с сердцем, можете получить перегрузку,
1: то
0: и вам хана.
1: Не здоровье.
0: Конечно, конечно.
1: Так вот я поэтому... и говорю, а бег этот, он скорее не здоровье.
0: Да, потому что очень сильная нагрузка на сердце. Очень
1: и
0: сильная.
1: И на ноги.
2: Это просто
1: ноги...
2: они тебе мешают.
0: Слушай, я вчера видел человека, который говорит...
1: Они очень мешают мне ездить на работу. Это
0: слушай,
1: я супер не скрываю.
0: Я вчера с человеком разговаривал.
2: Ездить говорит, на метро.
0: Я мучаюсь от варикоза. Скажут. Ну, типа, человек стоять уже не может, то есть ему там вены будут оперировать и так далее. А какой процент людей,
2: что?
0: Который не знает о своих плюс-минус заболеваниях, бежит в этот марафон? Да, огромное
2: плюс-минус.
0: Количество.
1: Я
0: в целом
1: думаю,
0: надо
1: большинство.
0: Просто...
2: Six-seven.
0: Что?
2: Six-seven,
0: в целом нужно просто следить за своим здоровьем. И все.
1: Я думаю, большинство не знают о проблемах со своим здоровьем там.
0: Да. Вот смотри, давай так.
1: Как и в принципе
0: я
1: везде.
0: Достаточно много лет уже не занимался, ну, профессионально, понятно, да, вообще в целом спортом. Ну, там, бег, ну, да, там, отжимаюсь, могу подтягиваться и так далее. Но вот спортом профессионально я не занимался. Вот. Ну и вряд ли
2: Олег
0: это можно,
2: пишет,
0: говорю, назвать
2: профессионалом. Осипов занимается боксом? Капец, Бабаяну пришел.
0: Да нет, слушайте, я...
1: Обязательно.
0: Это друг.
1: Удивительно, что Георгий вчера не разговаривал с огромным количеством людей с варикозом. Это очень смешно. Ты просто все время разговариваешь с огромным количеством людей.
0: Ну,
1: у тебя всегда
0: слушай,
1: у тебя
0: я
1: огромное количество
0: человек.
1: Людей у тебя вот бегают, у тебя огромное количество
2: да
1: людей.
2: Нет,
1: ладно,
2: бегают,
1: и поэтому бегают,
2: но,
1: было бы смешно, если бы у тебя было огромное количество людей с варикозом.
0: А, да нет, я вот одного человека видел, это нечастое заболевание, как я понимаю.
2: Почему?
0: Я не доктор.
1: Варикоз, по-моему, очень частое.
0: Ну, поэтому вот у огромного количества людей оно есть.
2: Повсеместное.
0: Поспорить со мной.
2: Ты мог даже не знать,
0: так
2: что
0: вот,
2: они с варикозом.
0: Так вот, мысль закончу свою. Я много лет не занимался спортом. И да. Вот, пойдя сейчас на тренировки, я не сдавал анализы. Я не знаю, в каком состоянии мое сердце. Я говорю, со следующей недели возобновляю тренировки по боксу. Я не знаю, как эта нагрузка пойдет в пользу
2: все,
0: или против.
2: Будем?
1: Ну, как будто
0: да,
1: ни
0: кстати,
1: один
0: вот
1: нормальный человек...
0: спарринг-партнер мне нужен, реально.
1: Ни один нормальный человек как будто не идет на тренировку, перед этим сдавая все анализы.
0: Я об этом занимался. И говорю. Ну. Слушай, я ровно об этом и говорю. Поэтому, ну, черт его знает, какие есть проблемы. Нагрузку дашь, и все, и крякнешь. Ну, все может быть.
1: Может
0: нужно
1: быть.
0: В любом случае...
1: Безусловно.
0: В целом следить за своим здоровьем. Просто
1: да.
0: Это никто не делает. На марафон, когда выбегают, ну, тем более.
1: Да я не про это говорю. Я говорю про другое. Я говорю про то, что у тебя есть пропаганда этих вещей как абсолютно чего-то здорового. Как того, что тебе не может принести никакого ущерба. Наоборот, иди и бегай, конечно. В этом счастье заключается. Ты будешь самым здоровым человеком на свете. Это не так.
0: Да, это не всегда так.
1: Да,
0: вообще далеко не всегда.
1: И поэтому это происходит. И помимо того, что идет такая пропаганда, еще и под это дело перекрывают город, что ну, это вообще абсурд.
0: При том, что у нас каждые есть огромное
1: выходные.
0: Количество парков.
2: Я вот согласен. На самом деле
0: далее.
2: Город
0: можно
2: перекрывать
0: там.
2: Это не совсем правильно. Ну, потому что
0: нет, почему? Город... Можно перекрыть Садовое кольцо ночью. Вот да реально, нет, ночной слушай, марафон.
2: Не надо, не надо.
1: Ну, один раз.
0: Ну, почему? Можно, ну, можно. Ну,
1: событие, ну, марафон, да нет,
2: подожди,
1: московский марафон. Все
2: подожди,
1: пришли,
2: у нас тут
1: побежали.
2: Есть, у нас есть марафон, есть велозабег, есть мотозабег, есть за, забег есть, СИМ, да. Я не знаю, там.
1: Ну, у нас, правда, есть
2: это. И вот это на... вот все для всех, все для всех.
1: Ролли-лыжах есть. Знаешь, лыжи такие, как ролики.
2: Ролики только... Хобби-лыжи.
1: Для ой, хобби... тоже, я, кстати, недавно хобби видел хобби хорсеров. Без прикола.
0: Господи.
1: Реально видел.
2: А ты видел это?
1: Я понял, что это...
2: Хобби мотоциклистов.
1: Это не так просто. Хобби мотоциклистов нет.
2: А я видел.
1: Хобби-хохи, короче, они выставляли, они вот конкур делали. То есть они прыгают через эти, через препятствия с этой лошадью между ног. Но они ставят себе препятствия, я вам скажу, я не перепрыгну через него, как они перепрыгивают. Это прям реально высоко.
0: Ну, а что
1: и он бежит,
0: да.
1: Но если хотя бы, я прям зауважал хобби-хорсеров, потому что обычные, на обычных соревнованиях это лошадь прыгает, а не ты, по факту. А здесь ты прыгаешь, иди прыгни так, как они прыгают. Это как эти, как это, бег с препятствиями.
2: Бег с препятствиями,
1: это, да. По факту оно и есть, только у тебя еще и лошадь между ног. Тебе еще надо вот эту чушью заниматься параллельно, как ты спортом занимаешься. Хобби-хорсинг, да, спорт отважных, это правда. Хобби-хорсинг, уважение хобби-хорсерам.
2: В детстве был хобби-хорсинг, там, знаешь, вот это, с шашкой.
1: Это, да, но ты был любителем, сейчас есть профессионалы в этом деле. Поэтому, да, хобби-хорсинг. И чтобы вы понимали, это все было в конно-спортивном клубе. То есть это не в парке.
2: А потом,
1: это
2: а,
1: там, где реальные лошади.
2: А спят они в конюшнях.
0: Люди едят сено.
1: Это реально было там, где профессионалы.
2: Подожди, это квадроберы, но с ограниченной...
0: Да, я тоже вспомнил про
1: квадроберы. Это профессиональные квадроберы.
2: Да.
0: На КМС по хобби-хорсингу пишет Виталий Фили.
1: Да, так и есть.
0: Миш Николаев пишет хобби-рейсинг.
1: Это лучше сейчас открыли же ипподром. Сейчас будет хобби-рейсинг, пожалуйста.
0: А, уже открыли, да? Отреставрировали его?
1: Да, ну, недели две назад, по-моему.
0: А, слушай, ну я думаю, там будет очень красиво, потому что старый ипподром...
1: Там очень красиво.
0: Был прям в не очень состоянии, я там бывал.
1: Так, у лошадей, наверное, случилась психологическая травма. А, это с рулем. Да, с рулем, точно, хобби-рейсинг. Да, с рулем, есть такое, правда.
2: Да.
1: Ну это вот вообще чушь. С рулем это просто абсурд.
0: Джекпот пишет, мне нравится чемпионат мира по игре на гитаре без гитары.
1: С шашкой это хобби кавалерия. Денис девятиэтажник. Хобби кавалерия. Ой, ужас. А про что мы вообще будем?
0: Да какая разница уже про что мы? Тут и про медведей.
1: А про гитару это правда же существует.
2: Конечно. Это... Да.
0: Да вы что,
2: серьезно? Эйр-гитар называется это.
0: Да, серьезно? Да. А ты тоже
1: эйр-гитарист? Тебя включают крутое соло, и ты вот пошел.
2: Да.
0: Это самое смешное, что пока я сегодня услышал.
2: Я на настоящее умею немножко, так что.
0: Не, на настоящее это не то, слушай.
1: Целая программа даже есть на американском телевидении.
0: Формула музыки?
1: Нет, где...
0: Игра на гитаре без гитары.
1: Где надо рот открывать под песни. Как она называется-то?
0: Что?
1: В общем, там приходят туда звезды разные, крутые, большие
0: фонограмму.
1: Звезды. Да, они просто включают фонограмму, но песня, это не их ими записано.
2: Так каждый
1: и
2: концерт
1: они
2: проходит.
1: Шоу под это делают крутое. Очень как круто. Это? Липсинг?
2: Липсинг.
1: Что-то там. Да,
0: серьезно?
1: Да. Очень
0: прекрасное
1: крутое
0: шоу.
1: Очень крутое шоу. Там такое.
2: Да, российская эстрада, пишет Николаев, Миша Николаев. Да, это так и есть.
0: Николаев, Миша Николаев. Выпьем за любовь.
1: Это круче. Это американская эстрада. Это круче, объективно.
2: Это Киркоров шоу,
1: да. Ну, типа там Том Круз, а-ля, в этом шоу был.
0: Кишедов пишет просто бомба, а что за сообщение, вот, смотри.
1: Да, я вижу, да. Мы не можем такое читать.
0: Мы уже все...
2: Ты знаешь, вот...
1: Хорошо, что Будённый и Фрунзе не видят этого. Хобби кавалерия идет в бой против Деникина.
0: Хорошо, прям хорошо. Знаешь, наши слушатели, когда они пишут к нам в программу, они могут же и в другие программы писать с этим подтекстом. Ну, уже не чувствуя грани, какую программу что можно писать. Представляешь, мы в один день приходим, а, допустим, кто-то из ведущих их всех перебанил.
1: А мне приятно думать, что это только... Они же никто не перебанил, что это только сюда. Мне приятно думать, что это мы вот это вот...
0: Грань перешли,
1: да? Клоака, да, где мы собрали всех исполнителей.
0: Да, просто они все сюда пишут и исполняют.
1: Мне приятно так думать.
0: Сделайте отдельный телеграм-канал, где будут сообщения, которые нельзя читать. Говорит МСК-бот. Пишите.
1: Там нельзя. Ну, это... Надо чат какой-то, чтобы всем было видно уже.
0: Вот это даже Виталий Филипп пишет.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Вот это
1: да,
0: бомба,
1: да.
0: Сообщение тоже хорошее. Ты знаешь, отдельный чат, типа, покупаешь подписку, а мы уже предполагали.
1: Прогрели, получается, сейчас?
0: Да, они уже хотят.
1: Мы сейчас прогрели народ. Продано. Да, чат, вот оно что. У нас закрытый будет канал. Сейчас, вот мы сейчас.
0: Но с этим надо сейчас в нынешнее время аккуратно. Один тоже напродавался, вот на 5 лет сейчас посадили инфо-цыгана.
1: Кого? Кого? Кто?
0: Портнягина на 5 лет.
1: Да? Колонию, да. А он все. Не сидел все это время?
0: Нет, он был последствием.
1: А, я не знал, и он пропал просто тысячу лет назад.
0: Да, на 5 лет его посадили.
1: Ну, слава богу, наверное.
0: Не знаю. Да, всем
1: прям посадили его?
0: Да, колония. 5 лет ему срок дали. Вот это было 2 дня назад.
1: Трансформатору размотали катушки, пишет Виталий Филипп.
0: Опять про катушки. Я их столько видел, человек в сервисе. Хватит про катушки, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста. Напомню, что мы про травматолога начали.
0: А, точно, точно, и с марафоном.
1: Да,
0: кстати,
1: да,
0: завтра... травматолог. Слушай, сегодня тоже, походу, будет перекрытие. Он сказал, что на 2 дня. Я точно видел Лужнецкая набережная. Вот на этих экранах больших, которые висят.
1: Ну, Лужнецкая набережная, я не против. Лужнецкая набережная, да, я как раз даже за.
0: Я считаю, что на Лужниках идеальное пространство, чтобы делать забеги.
1: Да, шикарно. Вот Лужники перекрывайте сколько хотите вообще.
2: Под концерт Басты.
1: Так.
0: Медлячок, чтобы ты заплакал.
1: А сегодня какое число?
0: Сегодня 3.
1: 3 октября.
0: Да, 3 октября.
2: День прощания.
0: Месяц уж прошел. От сентября.
1: Так. Я пытаюсь понять. Ну да, есть.
2: Как костры горят. Обещания.
1: Косыгина, проспект Вернадского.
0: Это сегодня?
1: Да. Ну, не, будут, да. Действительно, будут перекрытия в Лужники. Ну, нет, не, не Лужники, слушай. Это действительно на Косыгина. Там, около университета.
0: Да?
1: Бегают, да.
0: Прекрасно. Вот Д пишет.
1: И по набережной, по Бережковской набережной.
0: По катушке.
1: Савинской набережной.
0: В сервисе Владимир. Смотрел на катушки. Это вот рэпер будет сегодня в «Формуле музыки». Он зачитает точно вам.
2: В общем,
0: 17:05.
2: Перекрытия будут.
1: Да,
2: нам уже конечно. Пора перекрыться новостями.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Шереметьево женщина задушила младенца. Она прилетела рейсом из Анталии. У 30-летней пассажирки начались схватки. Она зашла в туалет в терминале С, где родила ребенка. Она оставалась в кабинке, сидела на полу и подпирала дверь ногами, передает РЕН-ТВ. Очевидцы пытались узнать, нужна ли ей помощь, но женщина не открывала дверь. Уточняется, что пассажирка задушила новорожденного. Впоследствии ее госпитализировали, но она умерла в больнице из-за сильного кровотечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружение тел младенца и его матери в подмосковном аэропорту. Как сообщили в главке СКР по региону, накануне в туалете в зоне прилета нашли тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери. Средства ПВО за ночь сбили 218 дронов ВСУ над регионами России. Во всех случаях уничтожены беспилотники самолетного типа, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что аппараты поразили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Один человек погиб в Белгородской области от атак ВСУ, двое ранены за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, под ударом оказался Красноярушский округ. Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Губернатор добавил, что за минувшие сутки ВСУ 135 раз атаковали Белгородскую область. Власти Санкт-Петербурга пообещали восстановить сгоревший особняк Миллера. Реставрационные работы должны быть завершены до конца 2028 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Он поручил профильным службам и ведомствам организовать работы. Проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Представители собственника здания, компании ТАСС, миллиардера Захара Смушкина, заявили, что дом Миллера был застрахован, не приведя подробностей. Пожар в центре Санкт-Петербурга произошел вечером вечером 1 октября. По версии следствия, возгорание в здании 18 века на набережной Фонтанки произошло во время сварочных работ. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9. Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы. 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
10: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 октября, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также видеотрансляции, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Сергей спрашивает, я заблокирован? Я заблокирован, аж два раза спросил.
1: Конечно, заблокирован, конечно, поэтому да, мы не видим его сообщения.
0: Да, да, да, поэтому вот этого сообщения не существует. Да. Да. Нет, вы не заблокированы, Сергей. Все, выдыхайте. А что вы, почему вы решили, что вы заблокированы?
2: Я не скажу. Значит, что-то наделали.
0: Кто наделали? А Сергей, ты думаешь?
2: Да.
0: Нет, ты просто, вот смотри, я мотаю, видишь? Ты где-нибудь видишь Сергея?
2: Нет.
0: То есть все, что прислал Сергей, это сообщение, заблокирован ли он. И все. Больше ничего нету здесь, Сергей.
2: Вот
0: мы уже
2: есть.
0: До медведей дошли.
2: Вот есть.
0: А, вот, да, Мишку тоже едят, вот. Одно сообщение. Про медведей было последний раз. Час назад.
2: Все, 216 больше... у него в конце. Это вообще другой Сергей.
0: Это даже другой Сергей.
2: Это просто другой Сергей.
0: Все, ладно. Так.
2: А вот Конь-огонь просто спрашивает, знаешь, историю, которая всем уже сильно надоела, но я ее зачитаю, потому что думал взять я ее сегодня. Канье Уэст приезжает.
0: Да, Канье Уэст.
2: Ну нет, друзья мои, вчера или там на днях Say Agency, так это называется, агентство.
0: Agency, да.
2: Или Agency, да. Заявил о том, что концерта все-таки не будет, как будто бы кто-то верил уже в последнее время, что он может состояться. Нет, его не будет, потому что планировался он 10-11 октября.
0: Это мое любимое, мой любимый момент всегда в таких ситуациях. Это тот самый момент, когда я могу сказать, а я же говорил. Вот это вот самое приятное.
2: Ну, слушай.
0: И я же говорил.
2: Я, честно говоря,
0: я же говорил,
2: удивлен тому, что концерта не будет.
0: Угу. С самого начала сказал.
1: А я удивлен тому, что он вообще мог быть.
2: А почему нет?
0: Но он не мог быть. Его, это выдумка была.
2: Ну вот Ренат Баратов вернут. Спрашивает, а бабосики вернут? Бабосики в эфире.
0: Ну, многоэтажненькая, получается.
2: Да.
0: Бабосики сказали, что вроде как вернут.
2: Они должны выступить с обращением, вот это, Say Agency. Да, я что-то этот сегодня. Say Agency должны выступить с обращением, но пока не выступили. Я думаю, что они уже где-то на Кипре.
0: Д пишет. Так Сергей, говорит, правильно мыслит. Зачем ему что-то писать, если он, может быть, вдруг заблокирован?
2: Он многоходовочка.
0: Вообще факт, да, согласен.
2: Виталий Филипп пишет, Гоя недоволен за то, как грели, как тепло было.
0: Очень, очень было тепло.
2: Причем, слушайте, вот раздражают, честно говоря, коллеги, которые подходят, допустим, к губернатору Беглову.
0: Да.
2: Я видел видео, и вот задают этот глупый вопрос. А концерт Канье Уэста будет? Какое отношение губернатор Ленинградской области, да, это же так называют, Санкт-Петербург и Ленинградская область, имеет отношение... Концерту Канье Уэста, ну вы что, вообще совсем
1: Григорий одурели, ребят. Пишет,
0: ну а вот что проблема?
1: Концерт
2: Юрия Лозы,
1: да Лазы,
2: он не знает тоже просто. Отменили. Он просто не знает.
0: Ну, так и пускай ответит, еще не знает, какие
2: потому
0: проблемы.
2: Потому что на плоская земля, он не смог доехать туда.
1: Виталий Филипп пишет, хлопнем плова за здоровье Беглова.
0: Можно было бы Басту Гуталином накрасить, и концерт бы состоялся.
1: Но он и так-то не это.
0: Ужас. Ужас, Басты Гуталином. Конечно.
1: Подожди, у нас Тимати есть.
0: Ленинградская область. Не, ну вот слушайте, здесь было понятно с самого первого момента. Губаста. Гутабаста.
2: Тогда уж Вибаста.
0: С самого первого момента было понятно, вот как только появились эти новости, что не будет никакого концерта.
2: Почему? Ты можешь мне объяснить?
0: Потому что...
2: Почему?
0: Это же волки-волки. Уже который раз пытаются организовать концерт Канье Уэста. И
2: ну
0: каждый
2: да,
0: раз его
2: правда.
0: Нет.
2: Ну, слушай,
0: почему
2: прошлый
0: вдруг
2: раз не объявляли дату,
0: раз...
2: прошлый раз не говорили, что он будет на той или иной площадке.
0: Да.
2: Ну, как бы, типа, не
0: и
2: было
0: не
2: такой конкретики.
0: Не продавали билеты.
2: Да.
0: Да, да. Этого, до этой стадии обмана не дошло. Сейчас дошло.
2: Слушай, ну, это уголовно наказуемо, я думаю, что если не вернут деньги. Потому что у меня вот есть история, как ребята за 50 тысяч рублей купили билет.
0: Туда. У тебя есть знакомые, которые купили за 50
2: тысяч. Я не могу вспомнить, кто именно, но я эту историю слышал, да. Может быть, знакомые знакомых. Ну, то есть это не какое-то ближайшее
1: знакомые,
2: круг общения.
1: Знакомые, знакомых, знакомых.
2: Ну, вот я человек, да. который...
0: Это из тех, которые с варикозом, вот эта куча. Вот они.
2: Я человек, который близок к миру музыки и вообще люблю ходить на концерты, и вообще это было бы событием.
1: А что ты в этом музыкальном магазине делаешь?
2: Продавец-консультант.
1: Мир музыки.
2: Да, продавец-консультант.
1: Да?
2: Приходи.
1: Я тоже работал.
2: На воображаемой гитаре поиграем. Так вот, и я бы хотел, наверное, посетить, но я изначально, ну, любое такое событие я бы хотел бы посетить, вот так скажу. Да. Но на концерт Канье Уэста у меня вообще было ноль желания идти. То есть я бы не пошел туда, даже если бы он был бы в Москве. А люди из этого целое событие сделали, подскочили билеты на Сапсаны, на поезда и так далее.
1: Да. А Сапсаны не поезда.
0: Не, ну события.
1: Это птица такая.
2: Ну нет, это скоростной поезд. Это тоже поезд, но ну, скоростной все-таки. Заговор РЖД. Да. Мы паровозы.
0: Боже мой. Сумасшедшие эти болельщики Локомотива. Огромное количество знакомых купило билеты, пишет Д. Лера Кудрявцева заплатила 100 тысяч рублей за билеты на отмененный концерт Канье Уэста.
2: Я думаю, что все артисты, ну, многие артисты купили билеты на этот концерт.
0: Все артисты?
2: Многие артисты, но я же поправился, что да, опять этот...
0: Да. Ну, ты начинаешь себя корректировать уже. Это уже хорошо, это уже прогресс. Теперь по билету Канье Уэста можно
2: чтобы
0: получить...
2: не душить в эфире.
0: Получить просто. Скидку в кафе в некоторых ресторанах Петербурга. Пришел, показал 15% и более. Правда?
1: Нет.
2: Серьезно? Ну, это хорошая промо-акция была бы.
0: Ну, кстати, да, почему нет? Вообще отлично была бы промо-акция, правда, и привлекла бы в ваше заведение.
1: Огромное количество огромных артистов.
0: А я прям их гигантскими представил.
1: Понял, такая? Знаешь, это...
2: Мадонна.
1: Подожди, нет, это куклы надувные, которые вот это, аниматоры.
0: Или как, когда вот в Америке любят эту штуку, когда у них парады и летят надувные такие тоже фигуры какие-то. Да, такие огромные, гигантские Канье.
2: У меня друг специально ждал официальной информации об отмене концерта, чтобы по адекватной цене билет на Сапсан МСК купить, пишет Ольга.
0: На боксе голову отобьют, совсем плохой станет, пишет Миша Николаевич.
1: Подожди, может, наоборот станет?
0: Клин-клином, типа?
2: Так, все, нашутились шутники. Огромное количество шутников у нас в студии.
0: Ничего себе.
2: Самые лучшие ведущие, самые лучшие программы.
1: Люди, огромное количество.
0: У меня самый большой IQ. Он же это сказал реально тут на днях, что у него самый большой.
2: Слушай, я уже на серьезке не слушаю его. Правда тебе говорю.
0: Ничего себе события, фашист приехал попеть. Так он не приехал. Сергей, он не приехал. В этом-то и прикол.
2: Обманул.
0: Да, он никого не обманул. Он вообще к этому не имеет никакого отношения.
1: Он даже не знал про свой концерт.
2: С его точки зрения, приехать в Россию, сделать концерт, на который люди хотят прийти... Это же все-таки событие для него.
0: Не, он-то, может быть, с удовольствием бы и приехал. Только ну,
2: он... Деньги, Silver Night.
0: Конкретно здесь...
2: You're my Silver Night.
0: Что
2: самое знаменитое... Чего? Ты не знаешь?
0: You're my Silver... А, это
2: яичная версия,
0: яичная, да.
2: Да,
0: понял.
1: Я тут недавно видел, по-моему, яичную версию, как Snoop Dogg поет этот...
2: Gangsta Paradise?
1: Не-не-не-не-не.
0: Думаю, такая
1: есть. В Африке есть горы вот такой вышины.
2: Серьезно?
1: Да. Только на английском. Это, кстати,
2: интересно. А как она, типа, звучит так? В Африке горы вот такой вышины.
1: Переведен текст. Ну, кстати, это прикольно.
0: Он, может быть, бы и с удовольствием приехал сюда. И выступил бы, и денег бы заработал. Но конкретно в данной ситуации, но он объективно здесь не имеет никакого отношения к ней. Это, это наверное, мута была между агентством, которое занималось организацией
1: просто
0: концерта
1: Бьянка
0: в России.
1: Просто Бьянка Цензори прочитала, кто такая Мизулина. И уговорила за западного не ехать.
0: Да. Цензори только она, наверное. Да. А, это жена его.
1: Да.
0: А, значит... Это была мута между людьми, которые здесь пытались организовать концерт, и его концертными директорами, которые, собственно, согласовывают такие вещи. Вот и все.
1: Джекпот пишет, можете обменять с доплатой на концерт Тупака?
2: One pack, two pack, three pack.
0: Я думаю, что можно и не с доплатой. Это примерно одного порядка концерты. Они одинаково не существуют. Вы что на один, что на другой.
1: Да нет, почему? С доплатой еще раз собрать?
0: Можно. Ну, еще раз собрать — это мы за.
1: Да.
0: Еще раз собрать — это вообще всегда за. Газпром, мечты не сбываются, получается, пишет Игнат. Конкретно это, если у кого-то была мечтой, то да, не сбылось.
2: Ну, слушай, многие хотят попасть на его концерт. И большое количество людей... Ехала конкретно в Казахстан, в Стамбул.
0: Да.
2: Вот в эти города, в эти страны, чтобы посмотреть на это шоу.
0: Да.
2: Меня это не так привлекает, честно вам скажу.
0: Не, пожалуйста, езжайте в Казахстан, Стамбул, куда хотите, смотрите какие угодно концерты, ноль вопросов. Нациста зигующего не надо просто в город-герой Ленинград привозить.
1: Да, это правда.
2: Я уеду в Петербург.
0: Да, приеду.
2: в никуда. Никуда, потому что он же поет, он не приедет никуда.
0: Но он не приедет, это правда. Вот и все. Ну и этого не произошло. Причем без каких-либо там где-то кто-то запретил концерт. Да нет, вот просто площадка отказалась, еще что-то. Все, и не состоялся никакой концерт. И не смогли найти никакую другую площадку, где бы его приютили. Хотя они еще вроде, как я так понимаю, прогревают на будущее
2: его. Они в Москве хотели. Вот Локомотив-арена что-то я видел, наш слушатель писал. Сейчас, секундочку, найдем это сообщение.
0: Это, по-моему, просто масштаб не тот.
2: Локомотивский
0: стадион. Ну,
2: а, нет, это другое. Это про отмену концерта другого артиста. Ну, в Москве почему нет?
0: Да, концерт Тупака можно попасть только после охоты на медведя.

0: Почему это
1: для меня сначала для тут профессиональное качество его больше значит, чем он шиз. Потому что
2: в контексте Канье Веста...
0: Давай так,
2: Джиган... Его шиза идет точно он впереди
0: рэпер,
2: него.
0: Смотри, Джиган он рэпер или он...
3: Или он Джиган.
0: Не знаю, там, человек, который лечится в рехабе.
2: Джиган он медиа, медиа-персона.
0: Но он же в первую очередь медиа-персона. Ну хорошо, ты можешь назвать...
2: В первую очередь сейчас медиа-персона, да, а не рэпер.
0: Ну, не знаю. Не ты артист, можешь назвать Е, вот Канье Веста тоже медиа-персоной. Рэпером, его артистом.
2: Да, для меня известен, это... известен в первую очередь Канье Вест сейчас за то, что он сумасшедший.
0: Хорошо.
2: А не за то, что он рэпер.
0: Ну, Джиган точно тоже так же, как стал известен.
2: В первую очередь ну, известен за то, что он устраивает... личность.
0: Себе так легче будет,
2: дебош.
0: Если мы назовем Канье Веста медиа-личностью.
2: Можешь назвать его медиа-личностью.
0: Мне без разницы. Да. Рэпер, неважно. Вы знаете, про кого идет
2: это
0: речь.
2: Это ты рейтинг мы начал выставлять.
0: Смотри, мы отменяем его концерт.
2: Да.
0: Почему?
2: Потому что ни одна площадка не согласилась его проводить.
0: Почему? Какая причина?
2: Потому что он в открытую поддерживал Адольфа Гитлера.
0: Тогда нужно выйти с официальным заявлением, сказать, слушайте, Канье Вест, исполнитель, там, ну, на официальном уровне, ну, я так считаю, я же свое мнение выражаю.
3: Канье Вест не раз приезжал в Россию, у нас его тут приличали.
2: Никакой концерт не отменяли, концерта никогда не существовало. Не было ни одной договоренности у организаторов концерта ни с одной площадкой, его не было никогда. Они не подписывали никаких бумаг, никакие договоренности. Это вот те, кто сказал, что будет концерт, это как мы сейчас с тобой придем и скажем, завтра будет здесь, завтра в Москве концерт, я не знаю, Тейлор Свифт. Вот,
3: Зурита пишет, вот смотри, Дугин писал 2 года назад, что он идеологически наш Канье Вест.
0: Вот смотрите, еще раз.
2: Я не помню, что с ним было 2 года назад. Я не помню, когда он конкретно окончательно стал вот, поддерживать Адольфа Гитлера. Это, может,
0: я смотрю
2: и после
0: на ситуацию
2: уже.
0: Немножко по-другому.
3: До этого было.
2: И до этого было.
0: Да. Просто вы не понимаете, что как бы я хочу донести. То есть мы этот концерт, то есть это же было в медиапространстве, что он должен приехать. Либо мы должны сейчас пойти под букве закона, say agency, там, допустим, они должны понести какие-то санкции. То есть
2: да.
0: Против них должны быть какие-то санкции.
2: Да.
0: Я не знаю, я не юрист, я не буду обвинять. Какие-то юридические рычаги должны быть и так далее.
2: Ну.
0: За то, что они обманули людей. За то, что они анонсировали концерт, которого вообще не могло быть. Либо нужно разбираться дальше. Если у вот этого агентства были договоренности с ареной, посмотреть этот договор.
2: Нет договоренности
0: тогда,
2: с ареной.
0: Вот смотри, ну тогда нужно по букве закона идти. Ты агентство наказываешь.
2: Ну да.
0: И, соответственно, потом выступаешь с официальным заявлением.
2: Ни с каким официальным заявлением.
0: Еще раз.
2: Надо записать. Кто должен выступать с официальным
0: Газпром
2: заявлением?
0: Газпром-арена. Они же вышли.
2: Какого такого перепуга? Они какого к этому отношения имеют?
0: Ну хорошо, агентство
2: Почему
0: должно...
2: не Локомотив-арена должны выйти с заявлением?
0: Мы паровозы!
2: Давай Компло выйдет с официальным заявлением. Давай все стадионы. А при чем здесь Газпром-арена?
0: Я просто думаю, что ситуация была немножко другая. Вот я вам скажу, как есть, как я считаю. Была договоренность с ареной, подписали договор, просто потом поняли, что этот артист идеологически не подходит.
2: Те все сказали, стране. Включая организаторов, нет договора.
0: Ну,
2: они договор
0: просто...
2: не подписали.
0: Тогда это агентство устроило аферу огромного масштаба, как вы любите говорить.
2: Не, могли подписать. Могли быть даже договоренности о том, что собираемся подписать.
0: Такого же не было.
2: Слушай,
0: такого же не было. Вот они проанонсировали концерт, они же сразу сказали, «Газпром-арена». «Газпром-арена» через полчаса выступает заявление. Вы что, охренели? Нет договоренности.
3: С выступления выходит дворовая коробка
0: времени...
3: в городе Серебряные пруды.
0: Нет. О! Откуда вы знаете про город Серебряные пруды? Подождите, Виталий Фили, я что-то рассказывал про этот город.
2: У тебя, может быть, и были устные договоренности о проведении этого концерта. Но устные договоренности — это не настоящие договоренности.
0: Быть такого не может в 21 веке. Что анонсировать концерт, когда у тебя есть Хотя, знаешь, футболист Олейников тоже устно договорился с Рубином, а потом перешел в ЦСКА.
2: Вот именно, это было причем месяц назад.
0: Да, может быть, ну, я тут
2: его,
0: могу ошибаться.
2: И его презентовали, да.
0: Да, с футболкой, с 19 номером и так далее. Может быть.
2: Конечно,
0: история,
2: очень спокойно.
0: Слушай, история,
2: которая... Тем более, что тебе бабки-то надо быстро собрать. Тут задача-то бабки собрать. А не договоренность все соблюсти. Денежку
3: поднял
2: надо собрать.
3: Бабла, честно стали говоря, другими дела.
2: Может быть, у тебя
0: честно
2: договоренность
0: говоря, вся
2: была
0: эта история...
2: с каннивестовскими, что к определенной дате ты должен, например,
0: может
2: дать
0: быть,
2: уже площадку.
0: Может быть. Вся эта
2: и
0: история
2: ты ее даешь.
0: Не красит никого. Раздули из мухи слона на ровном месте вообще абсолютно ненужная
2: история. Инфо-цыгане в 2К26-м? Пишет Ренат. Не, не верю.
0: Ну,
2: не
0: все,
2: может быть такого,
0: слушайте,
2: согласен.
0: Все крупные инфо-цыгане сидят за решеткой.
2: Да нет.
0: Значит,
3: Нет.
0: Крупные, самые известные, а я с...

0: Дит.
1: Это старые, это парняги, старые.
0: Ну, слушай, до новых тоже доберутся.
1: Ну, когда они доберутся, но ну, они не все, получается, сидят.
0: Все будут сидеть. Ну, и организаторы, погоди. Если они нарушили и не пошли по букве закона, тоже должны сидеть. Я об этом ровно и говорю.
1: Кани это точно не красит. Ведь он уже цветной.
0: Ну все, уже опять переходы.
1: Не все. Цветной, цветной.
0: Виталий Филиппович, не все, остальные по Дубаям. Пока до сих пор добирается только ксир.
1: Да, да.
0: До них
1: добирается. Вообще не все. Ну, никого не красят, наверное, да, никого не красят.
0: Конечно,
1: мерзкая ситуация.
0: Бабки на почте. Бабки — это деньги, вот вы шутите, а вот один из банков, действительно, я видел, как в почтовом отделении выдают пенсионерам пенсию.
1: Да,
0: просто
1: да,
0: приходишь,
1: да,
0: да. Ну, и вот дают...
1: же существует.
0: Да, и ты получаешь.
2: А еще,
0: там
2: знаешь,
0: денег.
2: Еще почтальоны пенсию разносят.
0: Да, я тоже это слышал. Никогда не сталкивался, но слышал. Не видел, но слышал. А тут
2: не
0: пишут,
2: слышал и не видел.
0: Виталий Филипп пишет, что Серебряные пруды — это самый дальний крупный населенный пункт Подмосковья. Меня связывает просто с этим городом то, что я как минимум 3 раза выступал на дне города, и в этом году тоже. Прекрасные люди, прекрасный город, но это очень далеко. Когда я узнал, что это Подмосковье, это типа 180 километров от Москвы. И это тоже считается городом Подмосковья. Но видите, это официально самый дальний крупный населенный пункт. Виталий Филип, вы даже это знаете. Ну, вы, конечно же, нейросеть, вы все знаете.
1: Да, Виталий Филип, он все знает.
2: Ты нейрофили?
1: Не нейрофили. Где это, Сочин, то что оно здесь было? А, вот, пишет, что в этом-то и проблема, что на Западе Канье Вест отменили, а у нас идолопоклончество, низкопоклончество перед Западом, западным, и смятение билетов за час максимум. 5-й год СВО и другие смыслы.
0: Ну вот если мы по вашей идеологии сейчас пойдем, по вашему сообщению, Виталий, тут вообще я согласен на все 100%.
1: Не, а я вот, кстати, не согласен.
0: Почему? Почему?
1: Если заменим Канье Веста на... кого-нибудь.
2: Веста Кайни?
1: Угодно кого-нибудь другого.
0: На кого? На Джейсона Дерула.
2: На Джейсона Борна.
1: Что-то все время это Джейсон Дерула.
0: Да он единственный, кто приезжал за последнее время.
1: Джейсон Дерула это артист класса С.
0: Ну ладно, а Канье Вест это класс А?
1: Конечно.
0: Ну кого? Вот сравни из класса А кого-нибудь, кто бы согласился.
1: Приезжает Тейлор Свифт, грубо говоря.
0: Не, ну Тейлор Свифт.
1: Все, приехала Тейлор Свифт. И просто уберем политический подтекст отсюда. Вот удалим его. Я не знаю, что там у Тейлор Свифт с хохлами. Донатила она им или не донатила? Возможно, донатила. Я поэтому говорю, уберем политический подтекст. Просто приезжает артист.
0: Угу.
1: Ведите на этого артиста сколько хотите.
0: Ну.
1: Сколько хотите, сметайте билеты. Никаких проблем нет. Здесь есть проблема конкретно, что он в открытую, он самый известный шизонацист в мире. Ну, он сумасшедший. Правда, у него проблемы с головой, у него диагнозы есть. Он больной человек. Его перекрывает. Ему, именно из-за этого у него со всей индустрии, какой только можно себе представить, проблемы. Его из моды выгнали, его из музыки выгнали, его отовсюду выгнали, потому что он больной.
0: Ну, из формулы музыки-то его не выгоняли, пусть приходит.
1: А вот, ты видишь, что? У тебя
2: ну,
1: нет...
2: Типа, я
0: вообще нормально.
2: Принципов. Зачем нам нациста
0: приютить? Еще раз, я его рассматриваю не как нациста.
2: Подожди,
0: потому
2: подожди.
0: Что его какие-то...
2: Ты зиговать с ним будешь? Можно?
0: Да, нет, успокойтесь.
1: Да, пожалуйста, все,
2: успокойтесь. Он придет в своей футболке со свастикой.
0: Нет, ну я выгоню его.
2: Как ты его выгонишь?
0: Ну, я не рассматриваю
1: он
0: как продавца футбола.
1: Он пел песню про Гитлера.
0: Это ужасно.
1: Он говорил...
0: Это ужасно, но
1: Гитлер
0: как артист...
1: был прав, когда
0: это
1: всех
0: событие.
1: Сжигал в печах, он говорил.
0: Но
1: это вот тоже.
0: Ну, мразь.
1: Говорил.
0: Слушай, ну, мразь.
1: Но ты его пригласил в «Формулу».
0: Ну, как артист он мне интересен. Ну, реально, если мы не берем единственный трек, который, ну, просто может быть ошибкой.
2: Нет.
0: Он же мог ошибиться.
2: Нет.
0: Он мог войти не в ту дверь.
1: А что это? Во-первых, я тебе уже перечислил очень много моментов. Это не один трек.
0: Еще раз, на его концерт я бы не пошел.
1: Это много чего.
0: Пообщаться с мировой звездой, как
2: даже если
0: с
2: он
0: профессионалом.
2: Нацист?
0: Слушай, ну...
1: Даже если он нацист?
0: Еще раз. Мне
2: нет,
0: кажется, что
2: не,
0: это
2: не,
0: второстепенно.
2: Нет, ты ошибаешься. О, подожди, подожди.
0: Ну, я говорю же свое. Я бы с ним
2: давай
0: просто
2: так,
0: пообщался.
2: Представь сейчас, вот воскрес Гитлер. Он мировой известности человек.
0: Ну, слушай,
2: пообщаться
0: я
2: с мировой...
0: Я задавал этот вопрос...
2: Он австрийский художник.
0: Я задавал этот вопрос...
2: Мы пригласим его не как Гитлера, а как художника.
0: Я задавал этот вопрос в прямом эфире. Господи,
2: программу про...
0: Я задавал этот вопрос...
2: Ты Гитлера позовешь?
0: В прямом эфире Георгию Бабаяну. И он мне сказал, как профессионал, да, я бы взял ему интервью.
1: Мы сейчас на полном серьезе... Говорим о том, как Осипов выгоняет Канье Веста из студии, когда он придет на «Формулу музыки».
0: Да.
1: И кто тут еще настоящий шиз?
0: Да.
1: Браво, браво, это хорошо. Про Гитлера, когда ты мне задавал вопрос, я бы Гитлера интервьюировал как Гитлера.
0: Ну, конечно.
1: А не как художника.
0: Не, ну, понятное дело, этого я интервьюировал как артиста, потому что в первую очередь я сказал, он для меня артист.
1: Ну, вот ты, получается, твоя ситуация, это полная противоположность той ситуации, которую ты привел в пример со мной.
0: Да нет, почему?
1: Потому что Гитлер для меня Гитлер, а для тебя Канье Вест артист.
0: Ну, для меня...
1: А для меня Гитлер не художник. А военный преступник.
2: А ты бы как его интервьюировал? Ну-ка, как подожди, военного преступника. Подожди. Как это?
1: Как военного преступника, ну, как канцлера Германии.
2: Что бы ты ему сказал?
1: Здравствуйте.
0: Я Георгий Бабаян.
1: Ну, а дальше надо, ну, я не знаю, вопросы бы ему задавал. Я пока не думал.
0: В чем твоя формула музыки?
1: Я не думал, как бы я интервьюировал Гитлера.
2: А ты, подожди, как вам удалось добиться такого великолепного стиля в картинах, да?
1: Как художник в итоге, да? Да.
0: С аккумулятором у причинного места.
1: Да, вот, мы, если вы думали, что Осипов, который выгоняет Канье Веста из студии, это шиза, то имейте в виду, ни у чего нет никаких пределов. Бесконечность не предел. Георгий Осипов, Евгений Воркунов.
0: И Георгий Бабаян, подключайте 17.05 на Формулу Музыки.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Там рассказали, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. США и Украина заключили первую сделку по добыче редкоземельных ископаемых. Соглашение предусматривает размещение около 30 миллионов долларов в инвестиционной платформе украинского бизнесмена Геннадия Буткевича. По информации агентства Reuters, проект предполагает разработку месторождений урана, бериллия, циркония и других элементов. Весной прошлого года Вашингтон и Киев подписали сделку по минералам. Стороны договорились создать совместный инвестиционный фонд восстановления. Средства в него пойдут от доходов Украины от полезных ископаемых. Деньги планируется инвестировать в новые проекты в стране. В Германии освистали Фридриха Мерца и Марка Рютте. Это произошло в городе Мюнстер, когда политики вышли на балкон местной ратуши. Демонстранты, среди прочего, кричали, цитата, «кровь на ваших руках», передает издание Der Westen. В Мюнстере прошла церемония вручения международной премии Вестфальского мира. Ее в этом году присудили НАТО. Рютте принял награду от имени Альянса. Канцлер Германии выступил с речью в поддержку военного блока. Зара сняла с продажи детский костюм из-за схожести с одеждой узника Освенцима. Испанский бренд подвергся критике, так как покупатели сравнили одежду на Хэллоуин с той, в которой ходили заключенные в нацистских концлагерях. Об этом сообщает газета Independent. Речь идет о комплекте бело-серого цвета в вертикальную полоску стоимостью 39 фунтов стерлингов, состоящем из рубашки и шорт. В Заре заявили, что компании известна о ситуации, проводится внутреннее расследование. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10. Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы. 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Я расскажу вам сегодня об интереснейших исторических событиях, в которых главную роль сыграли собаки. Некоторые из них увековечены в бронзе, а других написаны книги и сняты фильмы. Но есть и почти забытые герои, оставшиеся лишь в народной памяти.
9: Как правило, за точку отсчета в истории с человеком разумным принимают момент, когда обезьяна взяла в руки палку. Не берусь судить, насколько такой подход ускорил наше развитие. Некоторые человекообразные до сих пор не могут расстаться с этим двигателем прогресса. Проявлять агрессию проще, нежели найти ключ к взаимопониманию. Поэтому, на мой взгляд, приручение опасного хищника, волка, который потом стал собакой, было куда более мощным рывком вперед для нашей цивилизации. Можно сказать, что именно благодаря собаке человек стал человеком. Он научился наблюдать, сопереживать, а значит и думать. Подтверждение этим словам я нашел в Греции, в городе Коринф. В V веке до нашей эры Афины пошли войной на Коринф. Через несколько месяцев осады, не добившись результата, нападавшие решили заключить мир. Но афиняне только сделали вид, что уходят из-под стен неприступной крепости. На своих кораблях они отплыли подальше в море и стали ждать. Когда победители закончили праздновать и уснули, на берег высадилась афинская армия. Но застать врасплох жителей Коринфа не удалось. Зная о коварстве противника, коринфяне расставили вдоль береговой линии около 50 своих сторожевых собак. Они и приняли первый удар неприятеля. Псы яростно сражались, но нападавших было слишком много. Громким лаем собаки разбудили гарнизон. В той схватке погибли все собаки, кроме одной овчарки по кличке Соттер. Победив вторгшихся афинян, отцы города вручили верному псу золотой ошейник, на котором было написано «Защитник и спаситель Коринфа». А в честь его погибших сородичей воздвигли памятник. Это был первый в истории человечества монумент, посвященный собакам. С тех пор прошло много лет. Когда исчез этот древний артефакт, история неизвестна. Местные жители в ответ на мои вопросы пожимали плечами. Да, кто-то что-то слышал, но никто определенно сказать не мог. А потом я понял. Люди, населяющие современный Коринф, кстати, свой город они называют Коринтос, избалованы вниманием историков. Ведь именно этот населенный пункт был одним из первых поселений на территории Эллады. Его мифическими основателями считались потомки Гелиоса, бога солнца. Здесь правил тот самый Сизиф, который каждый день поднимал камень в гору. Его до основания разрушали римляне, византийцы, турки. Потом восстанавливали. Достопримечательности тут – вагон и маленькая тележка. Храм Аполлона, античный театр, Коринфийский канал, соединяющий Эгейское море с Ионическим. Здесь проповедовал апостол Павел. Да бог знает, кого здесь только не было и чего и не происходило. Так что отважный пес Соттер мог бы затеряться в бурной греческой истории. Но, несмотря ни на что, его помнят, хотя памятник не сохранился. Интересная штука. Человек и собака живут бок о бок уже около 40 тысяч лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. На Земле не было еще ничего из того, к чему мы привыкли. При этом ни в одном из учебников истории всерьез не рассматривается тот важный вопрос. Как человек заполучил себе такого верного друга? Несправедливо, правда?
10: Словосочетание «собачья преданность» стало синонимом понятия «верность». Ведь хвостатый всегда следует за своим хозяином и будет с ним не только в радости, но и в горе.
9: Современные люди, как правило, к легендам относятся скептически. Может быть, они и правы. Хотя в таких сказаниях, даже несмотря на вымысел, бывает много поучительного. В самом центре Парижа, на реке Сенна, есть остров Сен-Луи. До 17 века он назывался Нотр-Дам. Сейчас это один из самых респектабельных районов французской столицы. Долгое время этот клочок суши оставался незаселенным. Он принадлежал собору Парижской Богоматери и использовался для выпаса скота. А еще в средние века это было местом проведения дуэлей. И вот об одном из таких поединков, который произошел 8 октября 1371 года, я и хочу вам сегодня рассказать. Удивителен он тем, что в качестве обвинителя там выступала собака. При дворе французского короля Карла V из династии Валуа служил благородный Обри де Мондидье, храбрый и честный человек. Как-то раз на одном из рыцарских турниров он дважды победил опытного воина, которого звали Маккером. Такое поражение было унизительным, и Маккером решил убить своего обидчика. Сделать это было непросто, ведь рыцаря всегда сопровождал большой преданный пес по кличке Геркулес. Но злодею все же удалось улучшить момент, когда четвероногого телохранителя не было рядом. Убийца заранее позаботился об алиби, поэтому он был вне подозрений. После смерти хозяина собаку забрал себе его друг, рыцарь де Нарсак. Геркулес не отходил от него ни на шаг. И вот однажды, дело было в королевском замке, собака, увидев Маккерома, бросилась на него. Это вызвало подозрение, поскольку раньше пес относился дружелюбно ко всем воинам. При дворе было известно о ссоре и последовавшей за ней внезапной гибели Обри. Король учинил допрос подозреваемому, но Маккером все отрицал. И тогда совет мудрейших решил прибегнуть к суду Божьему. В средневековой юридической практике существовало такое понятие. Его еще именовали «поединком справедливости». Виновным считался побежденный, а взявший верх признавался правым по Божьим и человеческим законам. Люди верили, что небеса не допустят неправды. Так вот, обвиняемому приказали сразиться с собакой, которая выступила в роли обвинителя. Местом поединка выбрали тогда еще необитаемый остров Нотр-Дам. Как только Геркулеса спустили с цепи, он бросился на противника и повалил на землю. Пес схватил его за горло и был готов растерзать. Умоляя о пощаде, убийца признался во всем. Хотя это его не спасло. По приказу короля преступника повесили, а отважному псу после смерти поставили памятник, который простоял до Великой Французской революции. Вы считаете, что эта история похожа на сказку? Может быть. Но лично я согласен с Владимиром Семеновичем Высоцким. Чистоту, простоту мы у древних берем. Саги, сказки из прошлого тащим. Потому что добро остается добром. В прошлом, будущем и настоящем.
10: В преданиях старины глубокой разобраться зачастую бывает совсем непросто. Аллегории, ошибки переписчиков и прочие искажения иногда изменяют смысл исторического документа до неузнаваемости. Вот и приходится гадать историкам, где в повествовании правда, а где вымысел. Подобный пример встречается в средневековых норвежских хрониках.
9: Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И здесь с великим Шекспиром спорить сложно. Ведь жизнь иногда подкидывает такие сюжеты, что диву даешься. Как такое было возможно? Вот, например, в скандинавских летописях описывается случай, когда городом на протяжении 4 лет, вы не поверите, правила собака. Дело было в 12 веке. Воинственный конунг Эйстин Магнусон пошел войной на город Тронхейм. После непродолжительной осады крепость была взята. Поскольку горожане серьезного сопротивления не оказали, завоеватель даровал им жизнь. И правителем назначил своего сына Энунда. Но после того, как папа отплыл за моря, отпрыск сразу начал безобразничать. Грабежи, насилие и все такое. Народ Тронхейма долго терпеть беззаконие не стал. Поднялось восстание, и Энунда убили. Узнав об этом, Эйстин Магнусон вместе с войском вернулся к стенам непокорного города. Он жестоко покарал смутьянов, утопив восстание в крови. Чтобы унизить выживших, он предложил им во главе поселения поставить на выбор либо своего раба, либо свою собаку. Горожане, немного посовещавшись, выбрали второго кандидата. Они посчитали, что собачий век будет менее долгим, а значит и позорное правление продлится меньше. Чтобы все было законно, состоялась и официальная коронация. Нового правителя звали Саур, что значит «засранец». Вместо короны монарху на шею надели золотой ошейник, а народ заставили приветствовать пса как своего настоящего властелина. Отныне каждый должен был оказывать ему предписанные почести. Король передвигался в богато украшенном паланкине, подданные обращались «Ваше Величество», да и ел засранец, как и полагалось, с серебряного блюда. Поначалу нововведение шокировало Тронхейм, но, как говорится, стерпится слюбится. Тем более, что повелитель был незлобного нрава, в порыве нежности мог даже лизнуть слугу за обедом. Казнить никого не велел, глупых законов не издавал. Чего еще надо? Живи да радуйся. Ведь чудаковатый, но добрый правитель всегда лучше изворотливого злодея. Самодержец, как и все знатные особы того времени, обожал охоту. Это пристрастие и сгубило нашего героя. Как-то раз его величество с громким лаем изволил погнаться за кабаном. Придворные замешкались, а клыкастый тем временем развернулся, да и полосанул короля. Вот так закончилось это необычное правление. Вы хотите сказать, что ничего такого быть не могло? Это все красивые легенды? Скептики могут высокомерно сослаться на ошибки в переводе и средневековые аллегории. Может быть, но норвежцы утверждают, что это не вымысел. Да и народная мудрость гласит, в каждой сказке есть только доля сказки, а остальное все правда.
10: Спустя 4 столетия после норвежских событий собаки опять вмешались в историю. К тому моменту люди стали гораздо бережнее относиться к изложению фактов. Так что это событие нам известно доподлинно.
9: В 1530 году на крошечный островок посреди Средиземного моря высадились закованные в латы рыцари. На их красных плащах и флагах развивались белые кресты. Крошечный кусочек суши, который достался воинственному братству, назывался Мальта, а сами служивые именовали себя Духовно-рыцарский орден ионитов. Изначально он создавался для помощи неимущим и больным пилигримам. Но в середине 16 века эти рубаки мало чем отличались от таких же сорвиголов, которые воевали за обладанием гроба Господня. Прибыв на остров, они укрепили форт, начали отливать пушки и запретили местным жителям охотиться с собаками на кроликов. Такое ограничение было связано с тем, что подобный вид охоты в ту пору был исключительно уделом знати. Мальтийцам запрет не понравился, так как ушастые были единственным общедоступным источником пропитания. Туземцы восстали. Это событие вошло в историю острова под названием «Кроличий бунт». Рыцарям пришлось пойти на уступки, а местные жители чествуют это событие до сих пор. В свое время мне посчастливилось побывать на этом празднике, который отмечается ежегодно в конце июня. Называется он «Религиозная феста Имнария» в честь святых апостолов Петра и Павла. Напоминает он выставку достижений народного хозяйства. Здесь похваляются урожаем, проводятся кулинарные фестивали и обязательно организуется выставка тех самых собак. Эта порода на Мальте называется «Кептальфенек», в переводе «собака для охоты на кроликов». Правда, во всем остальном мире они известны как фараоновые собаки. В них и вправду есть что-то царственное. Высокие, грациозные, утонченные, шоколадного окраса борзые с короткой шерстью, острыми мордами, выразительными глазами и большими стоячими ушами. Они не похожи ни на одну другую породу. Считается, что четвероногие фараоны – одна из ветвей так называемых борзых восточного типа. Эти животные распространены по всему Средиземноморскому побережью. Некоторые исследователи связывают их с Древним Египтом. В долине Гиза была найдена миниатюра, на которой собаки, похожие на современных фараоновых, преследуют лань. Вы только представьте себе, этот барельеф датируется 4 веком до нашей эры. На Мальте таких собак впервые в 1647 году подробно описал один из рыцарей ордена святого Иоанна. В начале своего правления, как вы помните, они действовали не совсем дальновидно. Но впоследствии братство стало по-настоящему защищать остров, а главное, вернуло себе доброе имя. В
11: Сейчас его полное наименование звучит как «Суверенный военный гостеприимный орден святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты». Неофициально он еще называется «Орден госпитальеров». Эта организация до сих пор ведет активную гуманитарную и благотворительную деятельность. Она официально признана многими государствами. В разное время членами братства были известны ученые, мыслители, политические деятели. Среди них и Альберт Швейцер, философ, доктор медицины, лауреат Нобелевской премии мира. Этот человек в начале 20 века написал молитву о животных. «Услышь нашу смиренную молитву, Господи. Мы молим за всех наших друзей-зверей, особенно за тех, кто страдает, за всех, на кого охотятся, кто потерялся, кого бросили, кто напуган или голоден, за всех, кто должен быть усыплен. Сжалься над ними, будь милостив. А тем, кто должен о них заботиться, даруй сердца, полные сострадания. Дай им добрые руки, подскажи ласковые слова. Да будем мы истинными друзьями для зверей. Да разделим с ними милость твою и благодать. Аминь».
10: Слово «гуманизм» происходит от латинского «humanus», то есть «человеческий» или «человечный». Гуманизм – это мировоззрение, система взглядов и жизненная позиция, в центре которых находится идея человека как высшей ценности. Гуманизм утверждает ценность личности, ее право на свободу, счастье, развитие и проявление всех способностей, а также уважение ее достоинства. В современном мире это понятие относится и к братьям нашим меньшим.
11: Считается, что нравственное здоровье общества измеряется тем, как оно относится к детям, старикам и животным. У беспомощных соплеменников люди стали заботиться довольно давно. Но приравнивать к себе любимому еще и всяких тварей бессловесных человек начал только в 20 веке. Хотя справедливости ради надо сказать, что прецеденты случались и раньше. Первый зоозащитный закон был принят в Ирландии в 1635 году. Запрещалось снимать шкуру с живых овец, а еще привязывать плуг к хвосту лошади. В этом случае животное останавливалось от боли, когда орудие труда ударилось о камень. Такой плуг меньше изнашивался и стоил дешевле, чем тот, который крепился к упряжи. Примерно в то же время, в 17 веке, в Японии жил сёгун, которого звали Тогукава Цунаёси. Сёгун управлял страной практически наравне с императором. Его слово было законом. Однажды Тогукава Цунаёси издал указ о запрете лишения жизни живых существ. Всем подданным империи под страхом смерти запрещалось убивать бродячих собак, кошек и загнанных лошадей. В народе Тогукава Цунаёси получил прозвище «собачий сёгун». По его приказу для бездомных псов был построен приют на 50 тысяч мест. Там собакам полагалось трехразовое питание, которое в полтора раза превышало рацион крестьянина, работающего в поле. Перед смертью сёгун завещал, чтобы все его распоряжения относительно животных выполнялись вечно. Однако преемник отменил их через 10 дней после кончины Цунаёси. Раньше зоозащитные акты воспринимались в основном как сумасбродство правителя. Сейчас они являются неотъемлемой частью законодательной базы практически всех стран. В Великобритании водитель, сбивший собаку, в некоторых случаях подвергается более суровому наказанию, чем если бы пострадал человек. Объяснение такой строгости простое. Четвероногие, в отличие от людей, не могут полностью осознавать опасность той или иной ситуации. В Италии за выброшенную из дома кошку или собаку предусмотрена уголовная ответственность. Год тюрьмы и штраф 10 тысяч евро. В Греции домашнее животное можно усыпить только по медицинским показаниям. Такое решение должен принять консилиум, состоящий из трех специалистов. В Германии защитник животных является официальной профессией. В 2018-м и у нас приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Позже появилась и соответствующая поправка к статье в Конституции. Но лично меня больше впечатляют примеры, когда люди не под давлением закона, а сами трепетно относятся к братьям нашим меньшим. Например, на Кубе в государственных учреждениях принято усыновлять бездомных собак. Сотрудники подкармливают их и следят за здоровьем. Почти у каждой бездомной псины на острове Свободы есть свой паспорт, который прикреплен к ошейнику. Конечно, проблемы, связанные с бездомными животными, существуют во многих странах. Но решать их нужно не насилием, а мудростью. Ведь максима «мы в ответе за тех, кого приручили» особенно актуальна в наше непростое время.
10: Именно поэтому и существует наш проект «Зов предков». К сожалению, первая часть нашей программы заканчивается. Дальше у нас будут новости, которые мы послушаем с большим интересом. А потом мы вновь вернемся в студию нашу, и я вам расскажу о чудесном спасении, которое случилось в 1925 году, и, естественно, в этом событии были замешаны и собаки. После этого расскажу вам о необычном матросе первой статьи флота Его Императорского Величества. Этот матрос не принял участия ни в одной экспедиции, не участвовал ни в одной баталии, но при этом ему поставлен памятник. После этого у нас будут две истории, которые вошли во все учебники. И, конечно же, там пойдет речь о наших четвероногих. Ну и то, что называется «на закуску», я вам расскажу о настоящей кинозвезде. Слушаем новости, а потом опять «Зов предков».
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Краснодара приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Ранее их ввели в аэропорту Геленджика. Российский экипаж арестованного в Индии танкера начал готовиться к шторму. На борту находится 21 человек, в том числе 18 граждан нашей страны. Об этом сообщил ТАСС, один из моряков. По его словам, в ближайшее время ожидается прохождение циклона, возможен шторм. Собеседник агентства добавил, что на борт доставили запас еды и продовольствия, но нет деталей для починки судна. Танкер «Юнити» арестован с 11 мая. Он стоит на якоре недалеко от порта Парадип. Судно следовало под флагом Камеруна и было задержано индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, российские дипломаты продолжают призывать власти страны принять меры для освобождения экипажа танкера. Геннадий Онищенко предупредил о нагрузке на организм после отдыха в Таиланде. Причина – резкая смена климатических условий при возвращении в Россию во время сильных морозов. В интервью ТАСС заместитель президента Российской академии образования академик РАН заявил, что особенно ощутимыми последствия перепада температур могут оказаться для сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Кроме того, резкая смена климата может сопровождаться депрессивными проявлениями. 1 октября в АТОР заявили о росте продаж туров в Таиланд на зиму. Показатель увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. В гидрометцентре анонсировали ежедневные дожди в московском регионе. Они ожидаются на следующей неделе. Осадки будут небольшие. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова. По ее словам, температура воздуха в Москве и по области на протяжении 7 дней днем составит 15-17 градусов. В следующие выходные ожидаются 10-15 выше 0. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама.
2: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
3: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
7: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
8: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва», и мы продолжаем. Дорогие друзья, сегодня я рассказываю вам об исторических интересных фактах, в которых главную роль сыграли собаки. В первой части этого выпуска мы вспоминали события древнего мира, средневековья, эпохи Возрождения. Ну а в следующие полчаса мы поговорим о веке 20-м. Несмотря на развитие технологий, собаки по-прежнему остались востребованы во многих сферах человеческой жизнедеятельности. Научно-технический прогресс не смог заменить чуткого носа и неутомимых лап.
2: Мы привыкли к тому, что собаки всегда и везде помогали человеку. Но то, что произошло почти 100 лет назад на Аляске, заслуживает отдельного рассказа. Зимой 1925 года в городе Ном вспыхнула эпидемия дифтерии. Заболели все дети. Их могла спасти только противодифтерийная сыворотка. Препарат требовалось доставить в течение недели. Но для этого необходимо преодолеть 1085 километров через снежно-ледяную пустыню от города Нинана до Нома при температуре минус 40. Задача казалась невыполнимой. Но несмотря на это, 20 каюров, профессиональных погонщиков собак, все же решаются отправиться в путь. Они по эстафете передают ящик с лекарством. Каждая упряжка с максимальной скоростью должна преодолеть свою часть пути. В те времена на Крайнем Севере ездовые собаки были единственным средством передвижения. Весь мир следил за этим забегом. Газеты окрестили его «Великая гонка милосердия». На пятый день груз принимает Леонард Сеппола. На его долю выпадают 146 километров. Самый длинный и опасный отрезок. 32 километра из них каюр должен пройти по льду залива Нортона. Но на тот момент вожаку упряжки по кличке Тога было уже 11 лет. Преклонный возраст для северянина. Лидер – это не просто самая сильная или самая смелая собака. Он является связующим звеном между человеком и другими членами хвостатого коллектива. Он выполняет команды хозяина и доносит их до остальных. Но главное, вожак должен выбрать самый безопасный маршрут. Это врожденное качество и спасло упряжку Сеппола во время переправы через залив Нортона. Несколько раз Тога обходил опасные промоины. Когда лед начинал трескаться под его лапами, он изо всех сил налегал на постромки, и остальные собаки повиновались ему. В конце концов, упряжка чудом выбралась на берег. Но на этом их приключения не закончились. Разыгралась сильная метель. Опытный Тога не оплошал и здесь. В условиях нулевой видимости вожак нашел дорогу к населенному пункту, где груз принял очередной каюр. Последние километры пути вконец измотали старого пса. Дойдя до конечной точки маршрута, он упал без сил. Сеппола на руках принес собаку в дом и с ложки отпаивал его теплым бульоном. Прав был Джек Лондон, когда написал: «Человек бывалый прежде думает о собаках и только потом о самом себе». На заключительном этапе эстафету принял Гуннар Кассен. Его упряжка преодолела 85 километров и благополучно финишировала в Номе. Сыворотка была доставлена. Дети спасены. Весть о беспрецедентном подвиге облетела мир. Но практически все лавры достались Гуннару Кассену и вожаку его упряжки по кличке Балту. Остальные каюры и собаки остались в тени их славы. В честь Балта в Центральном парке Нью-Йорка поставили памятник. Он стал героем фильмов и книг. Справочные издания, конечно же, старались исправить эту несправедливость. Но Балта к тому моменту стал настоящим брендом. Леонард Сеппола спокойно относился к этой шумихе. Он всегда говорил: «Неважно, кто был первым, а кто последним. Мы делали одно важное дело».
1: Другом человека собаку начали называть относительно недавно. Раньше пес должен был обязательно работать, служить своему хозяину. В противном случае он был, как правило, не нужен. В 20 же веке лохматых начали ценить просто за то, что они есть. Это вывело отношение людей и домашних питомцев на новый уровень.
2: В 1938 году некий мистер Чейни, англичанин, живший в Южной Африке, получил должность на военно-морской базе в Саймонстауне. На новое место службы он взял с собой своего датского дога по кличке Прайд. Огромного роста пес был хоть и обучен командам, но имел независимый нрав. Зная об этом, хозяин не ограничивал его передвижение. Прайд сразу понял, где угощают галетами и тушенкой. На всех военных кораблях базы он был желанным гостем. Но особенно он сдружился с командой крейсера «Нептун». Доги – одна из самых любимых англичанами пород, поэтому Прайда обожали все. При этом сам пес с офицерами держался сдержанно. На гражданских смотрел безразлично. Зато у матросов был свой в доску. Моряки начали брать его с собой в увольнение в Кейптаун. Там у Прайда открылись удивительные способности. Пес никогда не бросал своих друзей. Четвероногий исполин защищал их от полиции, находил отбившегося от компании приятеля и помогал подвыпившим братишкам добраться до своего корабля. Вот только имя морячки ему изменили. Дело в том, что догу нравилось возлежать, растянувшись во всю длину своего огромного тела, как раз там, где чаще всего на корабле пролегали пути торопившихся матросов. Моряки, наталкиваясь на него, употребляли крепкое словцо, которое можно перевести как «заколебал». Но дружеским отношениям это не мешало. Не любили его только кондукторы поезда, который довозил служивых до Кейптауна. У военных проезд был бесплатный, а на собаку по правилам требовалось купить билет. Матросы этого не делали, а в ответ на претензии билетеров просто их колотили. В конце концов, железнодорожное начальство официально уведомило владельца собаки мистера Чейни, что транспортная компания будет вынуждена отловить пса. Как на этот ультиматум отреагировал хозяин безбилетника, неизвестно. А вот его друзья ответили грандиозным мордобоем. Конфликт грозил вылиться в серьезные осложнения с местными властями. Дело дошло до главнокомандующего королевскими военно-морскими силами в Южной Атлантике. А тот воспользовался своими правами адмирала флота Его Величества и приказал зачислить на службу датского дога в качестве матроса первой статьи. Новобранцу была присвоена фамилия «Ньюсенс», то есть «неприятность». Слово «заколебал» посчитали в официальных документах неуместным. В графе «имя» написали «джаст», то есть «просто». Получился моряк – просто неприятность. Но если вы думаете, что такое решение кого-то смутило, то вы ошибаетесь. Англичане – заядлые собаколюбы. Так что никаких насмешек, окриков начальства, ядовитых газетных статей не последовало. А еще к тому времени началась Вторая мировая война. Поэтому адмирал рассудил, что положительные эмоции в дни суровых испытаний его подчиненным точно не помешают. После прохождения всех необходимых формальностей и медицинской комиссии матрос «просто неприятность» был откомандирован на береговую тренировочную базу. Приказом командира части за догом был закреплен бывалый матрос, который следил за его распорядком дня. К сожалению, сослуживцы брали своего приятеля не только на построение, но и в загулы. В тавернах пес не знал отказа ни в чем, в том числе и в выпивке. Доги и так не сильны здоровьем, а тут еще и алкоголизм. Матросы не понимали, что таким образом укорачивают жизнь своему другу. После смерти любимца жители Кейптауна поставили ему памятник, отлитый в бронзе большой датский дог. У его лап матросская бескозырка, ошейник и надпись: «Матрос первой статьи, датский дог, Just Nuisance». просто неприятность.
1: В 20 веке собакам начали устанавливать памятники, награждать боевыми наградами. Их заслуги стали ценить. В нашей стране одним из самых ярких примеров такого отношения принято считать Парад Победы на Красной площади.
2: 24 июня 1945 года состоялось событие, которое вошло во все учебники истории. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Среди его участников были и военные кинологи. Правда, еще до войны, в 30-е годы, служебные собаки принимали участие в праздничных шествиях. Но здесь был случай особый. Такую честь требовалось заслужить. В конце мая генеральный штаб разослал в войска директиву, согласно которой для участия в параде необходимо было выделить личный состав. Получила такой приказ и Центральная военно-техническая школа дрессировщиков Красной Армии. Это необычное подразделение находилось на окраине Москвы, в Вишняках. Его история началась в 1924 году. Там готовили собак-санитаров, диверсантов, связистов, караульных, истребителей танков. Одной из самых сложных специальностей считалось минно-розыскное дело. Именно саперы и представляли военную кинологию на этом параде. Два батальона по две роты с офицерами. Всего 301 человек. Каждый вожатый у левой ноги вел на поводке свою служебную собаку. За плечами в положении на спину – винтовка, а в правой руке в положении на плечо – минразыскатель. Удержать это все вместе и не сбиться было крайне тяжело. За долгие годы войны солдаты позабыли парадный шаг. Тренировки проводились ежедневно по 7-8 часов. Никто не получал никаких послаблений и скидок. По воспоминаниям ветеранов, включение в парадный расчет воспринималось как величайшая награда. Отбор кандидатов был строгим. Брали только тех, кто имел боевые медали, безупречный послужной список и рост не ниже 175 сантиметров. Требования к собакам были мягче. Порода значения не имела, но пес должен был выглядеть представительно. В парадном строю шли овчарки, дворняги, боксеры, эрдельтерьеры, курцхары, лайки. Собака должна была четко двигаться рядом с дрессировщиком, не тянуть поводок, не отвлекаться на других собак. Колонну возглавлял начальник школы генерал-майор Григорий Пантелеймонович Медведев. Что касается кинохроники, то здесь кинологам не повезло. Снимали на немецкую трофейную цветную пленку. После того, как материал отсняли, выяснилось, большая часть ленты имеет брак по цвету. Поэтому весь фильм перевели в черно-белое изображение, а из тех кусков, которые подходили по качеству, смонтировали 19-минутную картину. В цветную версию собаки не вошли. Да и в полнометражном варианте им уделили всего несколько секунд, без закадрового текста. Позже, когда были опубликованы кадры подготовки к параду, историческая справедливость восторжествовала. Как и многие исторические события, Парад Победы обрушился.

0: Александр Мазовер участия не принимали. В тот момент они оба восстанавливались после ранения. Спустя 60 лет, в мае 2005-го, военные кинологи и их четвероногие напарники вновь прошли маршем по брусчатке главной площади страны, отдавая дань памяти своим великим предшественникам.
1: Рассказывая об исторических событиях, связанных с собаками, нельзя не вспомнить легендарных «Белку и Стрелку». Их снимали кинохроникеры, в газетах по всему миру печатались фотографии этих московских дворняжек. Ни до, ни после на долю собак не выпадало такой славы.
2: Августа 1960 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Спутник-5». На его борту находились две беспородные собаки – Капля и Вильня. Совершив 17 полных витков вокруг Земли, спускаемый аппарат успешно приземлился на территории СССР. Это был триумф советской науки. «Спутник-5» стал первым космическим аппаратом, вернувший живых существ из орбитального полета. Дворняжки Капля и Вильня в одночасье стали мировыми знаменитостями. Для прессы их переименовали в «Белку и Стрелку». Эти клички показались более звучными. Звезд снимали для кинохроники. О них писали все без исключения ведущие мировые издания. Они стали настоящими героями. Справедливости ради надо сказать, что «Белка» и «Стрелка» были далеко не первыми четвероногими покорителями космоса. Пальма первенства принадлежит собакам Дезику и Цыгану. 22 июля 1951 года они возвратились из околоземного пространства живыми и невредимыми. Именно эту дату можно считать началом пилотируемой космонавтики. Правда, Дезик и Цыган находились в космосе всего несколько минут. Их корабль поднялся на 100 километров над поверхностью Земли и практически сразу вернулся обратно. В СССР основная часть исследований проводилась с помощью уличных беспородных собак. По сравнению с чистокровными собратьями, дворняжки были более здоровыми, смекалистыми и неприхотливыми. Американцы сделали ставку на обезьян, но активные приматы были постоянным источником проблем для ученых. Между прочим, 19 августа 1960 года компанию «Белки и Стрелки» составили две крысы и 40 мышей. Но об этих грузунах вспоминают редко. Поскольку в капсуле космического корабля особо не разгуляешься, собак подбирали по особым параметрам. Вес до 6 килограммов. Рост не выше 35 сантиметров. Возраст от 2 до 6 лет. Прошедших медкомиссию животных ждали серьезные испытания. Центрифуга, барокамера и так далее. Все как у настоящих космонавтов. Чтобы сгладить тяготы службы, им создавали самые комфортные условия. У многих сотрудников были свои любимцы, которых они баловали деликатесами из собственного рациона. Главный конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королев, известный своей любовью к собакам, ежедневно лично справлялся об их здоровье и самочувствии. Каждая трагедия, произошедшая с собаками во время испытаний, воспринималась как личное горе. Исследователи, работавшие с ними, никогда не позволяли себе называть своих питомцев экспериментальным материалом, так как во время совместной работы собаки становились для людей скорее коллегами и друзьями, а не объектами исследований. Вопреки расхожему мнению, большинство из тех собак, которые принимали участие в советской космической программе, дожили до глубокой старости. По окончанию миссии практически все они нашли дом и любящих хозяев. Кстати, о хозяевах. Через год после полета у «Стрелки» появилось 6 щенков. Одного из них захотела приобрести Жаклин Кеннеди, жена тогдашнего президента США. Она обратилась с личной просьбой к главе советского государства Никите Сергеевичу Хрущеву. Семья Кеннеди обожала домашних животных. Одно время у них было сразу 11 питомцев. Перед обаянием первой леди генсек не устоял и распорядился незамедлительно отправить щенка в Белый дом. Правда, когда с аналогичной просьбой к нему обратилась королева Великобритании Елизавета II, то ей было отказано.

0: После нескольких удачных полетов собак 12 апреля 1961 года в космос отправился человек. Говорят, что когда Юрия Алексеевича Гагарина кто-то из журналистов спросил, как он чувствовал себя во время полета, первый космонавт ответил: «Как последняя собака».
1: В 20 веке кино считалось важнейшим из искусств. Разумеется, нашлось на экране место и собакам. В 1905 году одна из английских киностудий выпустила первую киноленту, где главную роль исполнил четвероногий актер. Картина имела бешеный успех. С тех пор продюсеры начали эксплуатировать образ верного друга человека. Хатико, Джуль Барс, Бетховен запали в душу миллионам зрителей. Но все же с собачьей королевой экрана их популярность сравниться не может.
0: 20 лет съемок, 571 серия, звезда на Голливудской аллее славы, 2 телевизионных премии Эмми. Но обо всем об этом зрители в СССР конца 70-х не знали. Каждый раз они с нетерпением ждали очередного появления на экране очаровательной собаки по имени Лесси. Шутка ли? По телевизору, днем, про собаку. Настоящий американский многосерийный фильм. Понятие «телесериал» в нашей стране тогда не существовало. Говорят, что сам руководитель советского государства Леонид Ильич Брежнев был неравнодушен к «Пепсине». Она была удивительная, умная, красивая, все понимающая, добрая, но, если требовалось, могла и защитить. Ею грезили как дети, так и взрослые, причем по обе стороны океана. Правда, в Америке это сумасшествие началось чуть раньше, в 1938 году. Литератор Эрик Найт опубликовал в одном из журналов рассказ о доброй и преданной собаке. Читателям история пришлась по вкусу, и они запросили добавки. Через два года, в 1940-м, в свет выходит роман «Лесси возвращается домой». Книга сразу стала бестселлером и получила американскую премию «Выбор молодых читателей». Со временем произведение было переведено на 25 языков. До русского дела дошло только спустя полвека. Первые литературные труды Эрика Найта не привлекли внимания публики. А вот с Лесси он попал в точку. Кстати, Лесси – это вымышленный персонаж. Ее прототипом стала принадлежащая писателю шотландская овчарка по кличке Тутс. Голливудская студия MGM выкупила у автора права на экранизацию за 10 тысяч долларов. Внушительная сумма по тем временам. В 1943 году картина «Лесси возвращается домой» вышла на экраны. Кто мог тогда предположить, что Лесси уготована долгая, очень долгая киножизнь?
2: Камера, мотор!
0: Первый фильм является подробной экранизацией книги. По сюжету в семье простого шахтера живет породистая шотландская овчарка Лесси. Она обожает своего маленького хозяина по имени Джо. Но в какой-то момент родители вынуждены продать собаку, чтобы выбраться из долгов. Новый хозяин увозит ее к себе за сотни миль. Но она сбегает, чтобы вернуться домой, к Джо. Роль Джо досталась Роди Макдауэлу. Позже этот актер снялся во множестве фильмов и стал по-настоящему знаменит. В этой картине также отметилась еще одна будущая звезда – девочка по имени Элизабет Тейлор. Что же касается главной героини, то по сценарию Лесси была особой женского пола. Кстати, Лесси в переводе с английского означает «милашка». Создатели картины пошли на хитрость. Первого исполнителя роли Лесси звали Пел. Он был кобелем. Все равно у этих длинношерстных овчарок ничего не разглядишь. На кинопробах его выбрали из 1500 соискателей. Успех фильма был огромным. «Лесси возвращается домой» стал одним из самых кассовых фильмов 40-х годов. Зрители требовали продолжения. За следующие 8 лет было снято еще 7 серий. А в сентябре 1954 года на телеэкраны вышел и сериал. Его съемки не прекращались до 1973 года. Параллельно продолжали снимать и полнометражные ленты. На сегодняшний день их насчитывается аж 25. В 2009 году почтовая служба США выпустила серию марок в память о первых 20
3: самых успешных телепроектах. И, конечно же, на одной из марок красовался портрет Лесси.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. О смерти экстрасенса сообщил телеведущий Андрей Малахов. По информации телеграм-канала ШОТ, причина – остановка сердца. В публикации говорится, что накануне Кашпировский чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Психотерапевт получил известность в конце 80-х, начале 90-х, благодаря телевизионным сеансам, которые позиционировались как оздоровительные. Российские войска освободили новую казачью в Харьковской области. Зачисткой населенного пункта занимались бойцы группировки «Север», сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что за сутки на всех участках фронта Киев потерял 1325 военнослужащих. Российские войска за минувший день нанесли удары по местам хранения беспилотников ВСУ и пунктам временной дислокации противника. Средства ПВО сбили 6 авиабомб и 680 дронов. Кроме этого, в Минобороны рассказали, что за сутки в Доброполье освобождено 70 зданий. Российские войска наступают в северо-западной, восточной и центральной частях населенного пункта. При этом бойцы группировки «Север» ведут бои за освобождение Варваровки, Лобановки и Резникова в Харьковской области. 4 человека пострадали в результате удара ВСУ по Запорожской области. Была атакована машина скорой помощи, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, один раненый госпитализирован. Глава региона уточнил, что за сутки в результате обстрелов украинской армии в Запорожской области один человек погиб, 10 получили ранения. ФСИН наградит сотрудников за предотвращение побега заключенного в Кабардино-Балкарии. Они проявили мужество при выполнении обязанностей, заявили ведомстве. Там добавили, что один из конвоиров будет представлен к награде посмертно. Федеральной службе исполнения наказаний также предостерегли от распространения недостоверной информации о произошедшем. Накануне поздно вечером на станции Муртазова в Кабардино-Балкарии в вагоне для этапируемых осужденный напал на конвоиров, завладел оружием одного из них и открыл огонь. Сотрудник ФСИН погиб, трое ранены и были госпитализированы. Заключенный ликвидирован. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10. Сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы 758 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это «Врачи и пациенты», с вами Наталья Троицкая, здравствуйте. 2 октября отмечается День уролога, а значит, это прекрасный повод поговорить не только о самой профессии, но и о тех проблемах, с которыми многие из нас почему-то до последнего не хотят идти к врачу. Частое мочеиспускание, боль в пояснице, цистит, камни в почках, проблемы с простатой, снижение потенции, недержание мочи. Обо всем этом нередко молчат, терпят, лечатся годами самостоятельно или надеются, что само пройдет. А вот не пройдет. Итак, какие симптомы нельзя игнорировать? А когда действительно пора обращаться к урологу? На эти и другие вопросы сегодня ответит наш гость. У нас в студии врач-уролог, заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Тимур Рафаэлович Бектимиров. Здравствуйте, Тимур.
12: Добрый вечер.
11: Как настроение? У вас же у нас добрый день, утро, вечер. В общем, мы отмечаем День уролога. Второй день, правильно? Вчера отмечали, сегодня в эфире.
12: Добрый день, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Наиболее частые заболевания, с которыми обращаются к урологу или привозят к вам в больницу?
12: Так как я являюсь сотрудником скоропомощной больницы, то, конечно, самые распространенные ситуации, заболевания, с которыми пациенты попадают к нам, это острые воспалительные заболевания мочевыводящих путей, это острые пиелонефриты, острые простатиты, то есть воспалительные болезни почек и других органов мочевыделительной системы. Но помимо этого нередкостью является проблема и мочекаменной болезнью. С этой ситуацией к нам тоже попадает большое количество пациентов. И также и в комплексе эта проблема может быть, так как камень, который движется по мочевыделительной системе, который движется по мочеточнику, может нарушить отток мочи из почки и привести к острому воспалению почки, к острому обструктивному пиелонефриту. Это ситуация наиболее угрожающая и требующая незамедлительных действий с нашей стороны.
11: Ну вот об этом мы будем сегодня много говорить, о таких угрожающих состояниях, как их не пропустить, как не заниматься самолечением, прекрасно знает, что сезон арбузов еще, по-моему, продолжается до конца октября, поэтому многие у нас чистят камни в почках, что там. Вот именно как-то так, почки от разных заболеваний, а потом врачи с этим разбираются. Но мы начнем с мужского здоровья. Итак, профилактически. Мужчинам как часто посещать уролога? Мы сейчас будем много о профилактике говорить, потому что у нас мужчины стесняются и избегают этих специалистов. Почему, не знаю.
12: Профилактика это особенно важно. Особенно важно. Я бы уложил это в понятие диспансеризации. Вот мужчинам и вообще людям, мужчинам, женщинам, да, независимо от возраста, необходима диспансеризация. И благо, современное развитие медицины, особенно в Москве и в других крупных городах нашей страны, позволяет провести своевременную диагностику состояния здоровья, в том числе и мочеполовой системы. Но если говорить о неких критериях, кроме общих, то мужчины старше 45 лет, согласно современным рекомендациям, международным рекомендациям, мужчинам целесообразно проходить диспансеризацию, в том числе с целью ранней диагностики злокачественных заболеваний мочевыделительной системы, злокачественных заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря. И этот комплекс мер возможен при посещении уролога рутинным раз в год. Этого будет более чем достаточно, если ничего острого не беспокоит.
11: А что может беспокоить? Какие симптомы говорят о том, что надо прогуляться к врачу, а не ждать, что где-то чего-то отвалится, заболит и вообще?
12: Ощущения, которые испытывают пациенты при клинических проявлениях тех или других урологических заболеваний, они, как правило, укладываются в такое понятие, как дизурия, то есть расстройство мочеиспускания. Эти дизурические явления выражаются в частых позывах, болезненных позывах, жжении после мочеиспускания, ощущении тяжести или дискомфорта в промежности. Но грозной причиной, которую нельзя пропускать никогда, является примесь крови в моче. Вот примесь крови в моче, которую видно глазом, когда моча меняет свой цвет,
11: да.
12: Эту вещь, ее нельзя списывать на что-то...
11: Я свеклу поел 3 дня назад. Да, ведь нет, могут, мой таксон сказать,
12: а что совершенно верно.
11: Борщ с утра до вечера употребляю.
12: Так и есть. Многие, да. многие пытаются как угодно замаскировать или скрыть, спрятаться сами от себя, но вот этого категорически делать не стоит. Если вы увидели примесь крови в моче, это повод для незамедлительного обращения за квалифицированной помощью.
11: А что это может быть?
12: Самым грозной причиной примесью крови в моче являются злокачественные заболевания мочеполовой системы. Чаще это уротелиальные опухоли. Те опухоли, которые произрастают из уротелия, из той слизистой, которая покрывает всю мочевыделительную систему, начиная от верхних мочеводящих путей, от почек, заканчивая фактически уретрой, мочеиспускательным каналом. И в любом из этих отделов мочевыделительной системы может возникнуть злокачественное образование, уротелиальная опухоль, которая чаще всего и проявляется примесью крови в моче. Это не значит, что каждая примесь крови в моче – это рак.
11: Да.
12: Да, и мы должны сразу ставить некий крест или там сильно-сильно волноваться. Но это повод для незамедлительных действий, для диагностических действий, которые позволят нам исключить поражение верхних и нижних мочеводящих путей.
11: Вот так вот. А профилактические? Мы уже поняли, что в 40-45 лет... 40-45 лет ПСА сдавать?
12: Мужчины при отсутствии каких-либо жалоб, если есть клинические проявления, то этот срок может меняться.
11: Клинические проявления какие?
12: Если есть расстройство мочеиспускания у мужчины, то тогда уролог, к которому обратился такой пациент, начинает диагностический поиск, исключает воспалительные причины возможных этих проявлений. Жжение, дискомфорта, боли, примеси крови. Выполняет ультразвуковое исследование, которое позволяет исключить самые грозные, один из первых методов, такой доступный метод, рутинный метод, ультразвуковой метод, позволяющий нам диагностировать те или иные урологические заболевания. И тогда, в случае этого поиска урологом, он может пациенту рекомендовать анализ крови на ПСА и до 45 лет.
11: Угу.
12: Но если мы говорим о диспансерном наблюдении, то мужчины старше 45 лет рутинно, целесообразно проходить обследование урологом, которое подразумевает лабораторный анализ мочи, кровь на ПСА и ничем не замененный на сегодняшний день метод – это осмотр предстательной железы, пальпация предстательной железы урологом.
11: Вот поэтому мужчины избегают уролога.
12: Да,
11: понятно,
12: это
11: страх номер один. Ну что ж такое-то, потерпеть чуть-чуть, чтобы потом не было мучительно больно очень долго, а то и не хотелось бы каких-то других последствий. Но, к сожалению, рак простаты у нас сейчас в лидерах.
12: Да, это очень распространенное заболевание, оно достаточно молодым становится.
11: А многие считают, что ничего страшного, я же молодой, откуда у меня? А вот я слышала как раз наоборот, статистика
12: более
11: такая.
12: Более того, да, чем моложе мужчина, которому не посчастливилось иметь злокачественное поражение предстательной железы, рак простаты, тем его перспектива хуже статистически, чем в более пожилом возрасте. Поэтому и есть такая тактика, позволяющая нам вовремя диагностировать. А при ранней диагностике на сегодняшний день у нас в стране налажена онкологическая помощь таким образом, что успех достаточно высок.
11: Вот так вот, это
12: успех
11: правильно.
12: Успех в лечении.
11: А по поводу частого либо нечастого мочеиспускания, как понять, что там уже есть проблема? Потому что, опять же, у нас же по поводу борща мы говорили уже, да? Окрашивание вдруг случайно. А то еще, подумаешь, я много пью.
12: Да, это немаловажно. Если человек много пьет, он действительно должен много мочиться.
11: Да.
12: То есть соотношение потребляемой жидкости к выделяемой, оно должно быть в балансе. Поэтому списать все... нет строгих критериев. Если каждый поход мочиться заканчивается выделением 200-250 миллилитров мочи, то это считается полноценной порцией, на которой пациент и человек должен испытывать физиологический позыв к мочеиспусканию. Поэтому если каждый поход – это полноценное мочеиспускание, то это нормально, значит, вы потребляете достаточное количество жидкости, и она своевременно выделяется. Вот если эти позывы становятся частыми и понемногу, это повод задуматься, это повод для того, чтобы обследоваться. Это действительно, это и есть явление дизурии, это и есть расстройство мочеиспускания. Это свести это все к какой-то одной проблеме нельзя. Так себя может проявлять разные клинические, разные заболевания. Это могут быть и камни нижних отделов мочеточников, и как острая проблема. Это могут быть и гиперактивный мочевой пузырь, как такой симптомокомплекс. Это могут быть и увеличенные в объеме предстательные железа за счет гиперплазии. То есть свести явление дизурии к какой-то одной болезни нельзя, но это повод для диагностики, повод для похода к урологу, для выполнения лабораторной и инструментального обследования.
11: По поводу гиперактивного мочевого пузыря, что это такое за явление? У нас же сейчас сразу все представили так, гиперактивный. Может, он у меня такой просто по жизни, я особенный. Либо это нехорошее явление. Откуда он вообще появляется?
12: О, это достаточно сложная проблема, которой даже занимаются такая подгруппа, да, скажем, специализированные урологи, которые называются нейроурологами.
11: Ух ты ж.
12: Да,
11: нейрогастроэнтерологов я уже знаю.
12: Потому что причина гиперактивности мочевого пузыря может быть очень разнообразной. И для ее точной диагностики причин есть такое даже специальное исследование. Называется комплексное уродинамическое исследование, КУДИ. Благо, сегодня его можно выполнить в ряде клиник в нашей стране. И когда уролог сталкивается с клиническими проявлениями пациента гиперактивного мочевого пузыря, то уролог обязан собрать дневник мочеиспусканий для того, чтобы оценить не субъективно со стороны пациента, а объективно кратность и объем каждой порции мочи. Необходимо собрать, есть определенные лабораторные анализы, да, позволяющие нам сказать, связано ли это с воспалительным процессом, да, общий анализ мочи. И когда ультразвуковое исследование для оценки того, какой это объем мочевого пузыря у пациента, если нет нарушения оттока мочи из верхних мочеводящих путей. Если мы говорим о женщине, то посещение гинеколога, да, и гинекологический осмотр также необходим. Вот когда это все вместе собрано, мы исключаем воспалительные причины или, найдя их, проводим терапию воспалительных заболеваний, и у нас не остается причин в виде воспаления и не остается каких-то органических проблем, опухоль, да, что может это вызвать, эту гиперактивность, тогда мы переходим к вот этому самому комплексному уродинамическому исследованию, к КУДИ. И есть специальные препараты, и устанавливается этот диагноз гиперактивный мочевой пузырь, и есть специальные препараты, которые позволяют нормировать это мочеиспускание, влиять на эти явления гиперактивности.
11: Ага, то есть это лечится?
12: Это излечимо,
11: но это как хроническое заболевание.
12: Но это требует серьезных диагностических действий, которые при этом не травматичны, не агрессивны для пациента.
11: А часто встречается вообще такая патология? У мужчин и женщин?
12: Это может встречаться и у мужчин, и у женщин. Это может быть связано с органическими проблемами у мужчины, с гиперплазией простаты, с характером роста этой аденомы, да, и так далее. А может не связано быть, и может быть врожденной проблемой, может быть связанной с неврологическими заболеваниями. Поэтому я и говорю, здесь однозначного ответа не может быть. Это не норма, и это требует обследования.
11: Кстати, по поводу аденомы простаты. Мне кажется, это самый частый вопрос вообще среди мужчин. Что это такое? Уже кто-то перекидывает какие-то друг другу таблеточки, насмотревшись рекламы. А вообще, это что за заболевание? С какого возраста вообще? Лечится ли оно хроническое? Или уж это может быть вообще состояние мужское, но организм зреет, стареет и прочее?
12: Аденома предстательной железы – это уже гистологическая верификация, увеличенной в объеме простаты мы правильнее говорить да. слово аденома, оно так вошло в обиход, но на самом деле правильнее будет говорить о гиперплазии предстательной железы, то есть увеличении ее в объеме. И когда она увеличивается в объеме, а это может происходить у мужчины, как правило, это к 50 годам, да, вот скажем так, 50 лет и старше. Но нередко сталкиваемся, когда и у более молодом возрасте мужчины имеют увеличенный в объеме предстательную железу. Вопрос даже не только в самом объеме. Часто бывает, я слышу от пациентов такую вещь, что вот у меня предстательная железа уже там 70 кубических сантиметров, мне, наверное, уже на мне урологи говорят, что мне надо оперировать. Речь идет не о том, какого она объема, а о том, каков ее характер роста. Мешает ли она мочиться? Ключевым моментом для уролога, для оценки необходимости в медикаментозном или хирургическом лечении, для выбора тактики лечения, является не только объем простаты, а ключевым моментом является качество мочеиспускания. То, как пациент мочится. Мы выполняем исследование, которое называется урофлоуметрия.
11: Что
12: пациент мочится в специальную воронку, измеряем скорость, характер струи, характер потока, да, и измеряем объем остаточной мочи после этого мочеиспускания. И тогда говорим, это обструктивный тип мочеиспускания, тогда, когда что-то мешает мочиться свободно, или необструктивный. Пациент имеет значимое количество остаточной мочи после мочеиспускания, а значимое количество — это более 50 мл, или не имеет. И, исходя из этого, подбираем ту или иную медикаментозную терапию, и если она неэффективна или уже не показана, то выбираем хирургическое лечение с целью убрать этот лишний объем, сформировать широкую дорогу в мочеиспускательном канале для оттока мочи, потому что именно за счет характера роста, за счет объема в том числе, увеличенная в объеме предстательная железа сдавливает мочеиспускательный канал, препятствует нормальному опорожнению мочевого пузыря.
11: Вообще, это страшная операция. Это же все очень нежно. Мужчины же это вообще, в принципе, мы уже сказали, избегают, в принципе, урологов за километры. Когда уже приспичат, как говорится, привезут, то да. А вообще, это вот... Я же понимаю, сейчас такие операции. Встал, вышел, пошел лапароскопически, через какие-то микропрополы, раз, два, три, и хорошо.
12: Да, так и есть.
11: Да.
12: Так и есть. Но это не отменяет, конечно, того, что любая операция, абсолютно любая операция, это риск.
11: Да.
12: Любая операция — это вещь, которую мы обязаны выполнять строго по показаниям. И есть такая, может быть, немножко философская мысль, что операцию пациент должен хотеть, помимо всего прочего. Он должен к этому прийти. Он должен понимать этот риск, понимать, для чего это делается. А так, безусловно, вы абсолютно правы, на сегодняшний день мы выполняем операции при любом объеме предстательной железы, независимо от того, какой это объем, мы выполняем их малоинвазивными методами. Это либо трансуретральные операции, когда через естественные мочеводящие пути, да, через наружные отверстия уретры заводится инструмент, и лишняя ткань той или иной энергии, это может быть электроэнергия, это может быть лазер, мы удаляем эту аденоматозную, эту лишнюю ткань, препятствующую оттоку мочи, или мы выполняем это лапароскопически при больших объемах, при сопутствующих каких-то, когда мы одновременно выполняем не только удаление предстательной железы, а, например, еще резекцию дивертикулы мочевого пузыря, это такое осложнение инфравезикальной обструкции, осложнение препятствия вот этого, когда, как вот видели грыжи у футбольного мяча.
11: Да, конечно.
12: Вот так же, вот таким же образом на мочевом пузыре появляется такой дивертикул.
11: Это
12: такой...
11: же как-то надо доходить, дождаться такого.
12: Когда долгое время пациент мочится плохо, он начинает выдавливать мочу за счет увеличения внутрибрюшного давления, за счет попыток сократиться, да, каким-то образом, и меж слоев мышечных у мочевого пузыря, часть слизистой пролоббирует, и появляется такой дивертикул, такое выпячивание наружу. В этом дивертикуле задерживается моча. Это неприятная проблема, но чем раньше диагностировать наличие затрудненного мочеиспускания и решить эту проблему, тем риск подобных осложнений, образования дивертикулов или камней мочевого пузыря, он снижается.
11: Угу. Слушайте, а это частый вопрос у мужчин — хронический простатит. Это, по-моему, диагноз, который ставит каждому второму мужчине после 50. Все ставят друг другу. Или врачи там после УЗИ. Хронический простатит, как хронический панкреатит. Да, ведь тоже гастроэнтерологи ругаются, говорят, господи, да нет такого же. Вы даже не знаете, что это заболевание. Вот, что это?
12: Вот мой учитель очень любил фразу, я сейчас просто боюсь соврать, одного американского уролога, который сказал следующее: хронический простатит — это помойная яма врачебной безграмотности. Вот все, что нам, все, с чем нам приходят пациенты с любыми явлениями дизурии, с любыми расстройствами мочеиспускания, если это мужчина, то зачастую у нас есть такой урологов соблазн списать это все на некое хроническое воспаление, на некий хронический простатит. Но в сегодняшних реалиях мы должны четко, все урологи, мы должны четко понимать, что любой хронический простатит, бактериальный хронический простатит, требует доказательства. И назначение антибактериальной терапии, назначение того или иного, в принципе, лечения требует обоснованной и доказанного клинической картины. Да? Да. Это должно быть подтверждено. Поэтому, чтобы лечить антибиотиками хронический, только речь именно о хроническом простатите. Да? Острый простатит — это совершенно другая ситуация.
11: Сейчас мы об
12: совершенно
11: тоже поговорим,
12: ситуация.
11: Что это за штука.
12: Когда мы говорим о хронической тазовой боли, каком-то дискомфорте хроническом простатите, чтобы лечить это заболевание, мы должны выявить бактериальную причину и действовать именно против нее. И курс антибактериальной терапии при хроническом простатите по сегодняшним международным стандартам составляет минимум 4 недели. Это 4-6 недель антибактериальной терапии. Да, простата — это такой орган, в котором инфекции очень замечательно укрыться и вытравить, я так прошу прощения, да. Вытравить ее оттуда антибиотиками удается не так легко и не так быстро.
11: Вот это да.
12: Поэтому это приговорить пациента к 4-6 неделям антибактериальной терапии нужны веские основания.
11: Конечно.
12: Нужно абсолютно обоснованно и доказанно это делать.
11: Так что 10 миллионов раз... Уточнить, если уролог ставит, ну, второе мнение, обратись к другому урологу. Мы об этом часто говорим.
12: Лечить хронический простатит недельным курсом антибиотиков нельзя.
11: Вот, что самое главное прозвучало. По поводу острого. Что это за состояние? Откуда оно вообще возникает? На холодном посидел?
12: Да, ведь понимаете как?
11: Да.
12: Все мы люди периодически болеем теми или иными острыми воспалительными заболеваниями.
11: Осень на дворе, конечно.
12: Да. И когда есть, возможно, какая-то хроническая инфекция мочеводящих путей, возможно, на фоне того же хронического, да, воспалительного процесса в предстательной железе, который себя никак не проявлял, а возможно, и просто... тоже переохлаждение. Это как локальное нарушение иммунитета, да, какое-то. Что-то запустило, какая-то инфекция запустила воспалительный процесс. Все, мы дальше сталкиваемся. Острый простатит — это проблема, которая выражается ярко. Это высокая температура, это выраженные воспалительные изменения в крови, это достаточно яркая клиническая картина расстройства мочеиспускания, это частые позывы или невозможность помочиться самостоятельно. И с этой вещью, с этой ситуацией пациенты нередко попадают в стационар и, более того, нередко требуют агрессивных хирургических действий. Это может приводить к формированию гнойных очагов в предстательной железе, к абсцессам.
11: Ого.
12: Это, в принципе, это может быть привести к тяжелому системному воспалению. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой, поднялась высокая температура, там 38-39, невозможность помочиться или очень частые позывы, это не надо пережидать, это не надо самостоятельно принимать антибиотики, это повод вызвать скорую помощь и получить квалифицированную помощь в стационаре. Может быть, и не всегда это требует госпитализации, но это даст возможность выполнить лабораторные и инструментальные исследования, которые ответят на вопрос, а нужно здесь дренировать мочевые пути, то есть ставить какие-то трубки, да. Отводить мочу, потому что на фоне острого простатита иногда случается острая задержка мочеиспускания, и пациент не может помочиться вовсе.
11: Это еще хуже.
12: И это запускает череду проблем, которые, ну, мне не хочется стращать никого, да, но тем не менее, это серьезная вещь, требующая квалифицированной помощи.
11: А часто такие пациенты попадают,
12: да,
11: к вам?
12: Да, это одно из распространенных. Как и любые другие воспалительные заболевания мочеполовой системы, пиелонефриты, простатиты, да. Циститы, это и есть основной процент пациентов, которые попадают в стационар.
11: А вот они пытаются как-то лечиться сами?
12: Как правило, все пациенты... Мы же не сразу бежим,
11: да.
12: Вызываем скорую. У нас поднялась температура, стало как-то резать что-то при мочеиспускании. Сначала мы... какие-то свечки вставляем, да, попробуем пить какие-то антибиотики, которые нашли у себя в аптечке, ну, или бежим покупать их быстрее, хорошо это или плохо, но их до сих пор продают.
11: Да, продают еще как, по знакомству в соседних аптеках, да. Чего ж там. А все это приводит к антибиотикорезистентности. Кстати, бывают такие случаи у вас,
12: конечно,
11: сказали,
12: конечно.
11: Что ничего не помогает,
12: конечно.
11: Уже все.
12: А особенно часто это с хроническим простатитом, о котором мы говорили,
11: да.
12: Чуть ранее.
11: Да.
12: Когда пациента по неделе полечили всеми антибактериальными препаратами, которые знали, а дальше мы имеем дело с полирезистентной флорой, И тогда подбор антибактериальной терапии превращается в серьезную проблему. Благо, для этого есть специальные такие врачи, называются клинические фармакологи, они помогают нам в подборе антибактериальной терапии у таких сложных пациентов.
11: А время идет, пока вот так развлекался человек, а потом его попытаюсь вылечить и вытащить, правильно?
12: Совершенно верно.
11: Поэтому давайте не будем просто так антибиотики пить. Всегда об этом говорю, но ВОЗ нет, и ныне там нет, такого нет. Вроде как немножко уже меньше стало. Об этом говорим, говорим каждый эфир. Ну что, уходим на новости, после вернемся и продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 206 дронов ВСУ за сутки над Курской областью. Такие данные привел губернатор Александр Хинштейн. По его словам, 64 раза украинская армия применяла артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Погибших и пострадавших нет. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов признала терактом инцидент на рейсе Fly Dubai. Это итоги предварительного расследования, передает эмиратское госагентство УАМ. Генеральный прокурор Хамад Сейф Аш-Шамси заявил, что второй пилот нанес удар капитану воздушного судна аварийным топором и пытался угнать самолет. В среду слетевшего из Дубая в Израиль лайнера в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил коллегу, когда пытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилоты и пассажиры. Затем лайнер удалось посадить в Саудовской Аравии. В «Газпроме» предрекли Европе тяжелый осенне-зимний сезон. Такой прогноз сделал глава холдинга Алексей Миллер. По его словам, европейские страны продолжают ставить антирекорды по заполненности подземных хранилищ. По оценке российской компании, уровень запасов газа в резервуарах государств ЕС остается ниже предыдущих знаковых минимумов. По состоянию на 1 октября хранилища заполнены на 72%. Отдельно отмечается, что уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики составляет 49%. Это исторически самый низкий показатель по состоянию на начало октября. Российская триатлонистка выиграла этап Кубка мира в Риме. Победительницей на спринтерской дистанции стала Диана Исакова. Второе место заняла шведка Тильда Монсон, третья – американка Тейлор Спайви. Российские спортсмены выступают на турнире в Италии в нейтральном статусе. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Чем занимаются современные математики?» В эфире доктор физико-математических наук профессор РАН Александр Буфетов.
19: каждую субботу после 13 часов.
20: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Право знать. Говорит Москва.
25: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
26: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
25: для пользы больного, будучи далек от всякого
27: намеренного, неправедного и пагубного.
28: Я врач.
29: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
11: Продолжаем отмечать День уролога. У нас здесь программа «Врачи и пациенты», говорит Москва. Очень интересно, говорим и о мужчинах. Сейчас будем... Нет, первая часть эфира у нас была про мужчин только практически. Но сейчас и про женщин тоже поговорим. Напомню, у нас в студии врач-уролог, заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Тимур Рафаэльевич Бектимиров. Тимур, мы поговорили по поводу хронического острого панкреатита. Ой, не панкреатита, господи, что же я, куда же? Вот видите, гастроэнтерологи как влияют, конечно же. Другого, простатита. Мужчины, дорогие, но панкреатит тоже не дремлет, поэтому обращаем внимание на весь свой организм, потому что я понимаю, что все системы взаимосвязаны, правильно?
12: Да, конечно.
11: Да. Вот, по поводу тех самых состояний опасных, еще раз давайте напомним симптомы мужчине сейчас.
12: Угу.
11: Очень острые симптомы, когда не надо бежать в аптеку за антибиотиками, мы уже говорили про антибиотикорезистентность, чем она вредна, потом просто не вылечат. И супербактерии может съесть уже, в конце концов, весь мир. Вот. А вот именно что, нужно уже вызывать неотложную помощь.
12: Самое главное клиническое проявление урологических заболеваний, требующее незамедлительных действий, это примесь крови в моче. Это вот если в моче появилась кровь...
11: Без оправданий, что
12: да,
11: я там ел и пил.
12: Не надо, да, искать каких-либо оправданий, надо действительно обращаться за медицинской помощью незамедлительно. Безусловно, невозможность самостоятельно помочиться совсем, когда это называется острой задержкой мочеиспускания, это повод для обращения незамедлительного, обращения за квалифицированной медицинской помощью. А, ну, высокая температура, лихорадка и сильные боли, когда мы говорим о мочевыделительной системе, это да. Боли либо внизу живота, либо это боли в поясничной области, которые, кстати, не всегда являются признаками урологической проблемы. Но когда мы говорим в комплексе, высокая температура, боль в поясничной области, это повод незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью.
11: Хронический простатит, вот об этом мы говорили. Давайте еще раз напомним, что этот диагноз ставит не так часто, и нужно доказательство именно этого диагноза, Тимур.
12: Да, этот диагноз ставят... Не так редко.
11: Да.
12: И не так редко. И он достаточно распространен, но требует доказательств, требует конкретно выявления возбудителя и действий именно против него. И повториться хочется о следующем.
11: Да.
12: Самостоятельный прием антибактериальных препаратов, когда вы сами или знали о том, что есть хронический простатит, самостоятельный подбор этих антибактериальных препаратов приводит к антибиотикорезистентности. Все, больше ни к чему. Если это доказанный хронический простатит, и выявлена бактериальная причина его, то это требует проведения пролонгированной, длительной, да, 4-6 недель антибактериальной терапии. Все попытки вылечить хронический простатит за одну неделю антибиотиками приводят к тому, что этот антибиотик просто больше не будет работать против этой инфекции.
11: Стоп, а всякие БАДы, которых столько рекламируют, травы, БАДы, я понимаю, что печень бедная страдает точно, и все остальное тоже страдает. Потом вы разбираетесь с какими-то жуткими последствиями. Да. Расскажите про них, пожалуйста. Расскажите. Потому что у нас считают, что вот сколько везде рекламы, да я сейчас пропью, и все будет у меня окей.
12: Короткий ответ будет простой. БАДы не относятся к доказательной медицине. А дальше я вот из общего, из своего опыта, из общей практики, из своей, могу сказать следующее, что если пациент, а я встречал это, если пациент испытывает облегчение от того, что принимает те или иные биологически активные добавки, и при этом они не влияют пагубно на него... Ну, пожалуйста, пусть это будет эффект там плацебо, пусть это будет что-то эмоциональное, но бороться с этим, вот когда совсем-совсем после окончания института, да, после окончания института доктора приходят, они борются с этой идеей у пациентов, да, говорят, нет, это не доказано, это не работает, вот есть исследования. Наверное, может быть, с течением какого-то опыта ты понимаешь, что отговаривать каждого больного использовать ту или иную вещь, которую он считает эффективной, если она ему помогает и не вредит, наверное, может быть, нет смысла с этим бороться. Пожалуйста, можно использовать и биологически активные добавки, но надо четко понимать, что это не лечение воспалительных заболеваний, не лечение их причин.
11: Угу. А, Тимур, вопрос по поводу потенции, который мужчины очень сильно, конечно, переживают и волнуют. А снижение потенции — это неизбежная вещь, которая с возрастом происходит у мужчины. Я же понимаю, что есть проблемы, которые нужно решать серьезно. Это тоже серьезная проблема. Ну, мужчин, это же самое важное практически большинство мужчин в жизни. Это правда. Я мужчина. Тут что происходит? Приезжают же к урологам. А тем более, если какая-то операция. Я понимаю, что урологов просто практически сразу отводят в сторону. У меня все будет хорошо, у меня все будет замечательно и прочее. Это же, естественно, это жизнь.
12: Так и есть, конечно. Так. И при любой операции на нижних, особенно мочеводящих путях, наши пациенты сильно переживают за эректильную функцию. Но надо понимать, что наши операции с целью улучшения качества мочеиспускания, если мы не говорим о злокачественных опухолях, а говорим
11: это
12: о доброкачественных процессах,
11: тоже, да.
12: То они не приводят к нарушению эректильной функции. Мы работаем совершенно в другом отделе мочеводящих путей. Мы работаем на самих мочеводящих путях, а не на половой системе, да? Ну, да. Если так грубо говоря. То есть,
11: Но там все рядышком.
12: Рядышком. Поэтому за эрекцию, надо понимать, что за эрекцию у нас отвечает... В чем причины могут быть нарушения эрекции? Да? Это причины могут быть психоэмоциональные, и чаще всего, если мы говорим о молодых мужчинах, то это так и есть. И причины органические. Почему кавернозные тела вдруг не наполняются? Да? Что такое эрекция? Это наполнение кровью кавернозных тел. Угу. Почему вдруг они не наполняются кровью? Это либо какая-то психоэмоциональная причина, либо это органическая причина, почему-то кровь туда не поступает. Чтобы отдифференцировать одно от другого, существуют тесты, которые урологи могут провести, но это в рамках приема уролога.
11: Угу. То есть тут надо идти, спрашивать, не
12: если
11: переживать,
12: проблемы,
11: не бояться.
12: Если есть проблемы с эрекцией, то надо обращаться к урологу.
11: Да. Ну, я понимаю, что полноценную сексуальную жизнь можно сохранить в любом возрасте мужчине. Главное этим заниматься. Мы как раз про это говорим, про профилактику всех этих заболеваний, состояний.
12: На сегодняшний день существует такая вещь, как фалоэндопротезирование. И она становится все более и более распространенной, потому что сексуальная адаптация, независимо от возраста, очень важная вещь для эмоционального состояния любого мужчины. И если он испытывает такую потребность, если у него есть сохранено либидо,
11: да.
12: И он в силу того или иного заболевания не может иметь эрекцию по органическим причинам, то сегодня для него есть возможность получить такую помощь, как фалоэндопротезирование. И тогда независимо от того, от его желания, эрекцию получить он сможет.
11: Вот так вот. Кстати, а тут другая история. Насколько вообще вредно долгое половое воздержание? Потому что сейчас все больше новостей, что молодые именно мужчины вообще отказываются от половой жизни. Это вообще нормально? Мы сейчас, конечно, про психоэмоциональные моменты говорим. Понятно?
12: Конечно.
11: Вот, но тем не менее. Или длительное воздержание, когда мужчина, ну, некогда, все, как-нибудь потом семью заведу после 40 лет, иначе с работы вообще ни до чего и ни до кого. а потом проблемы не возникают, либо как бы организм сам себя нормально чувствует, и не надо туда, не хочется и нет.
12: Наверное,
11: ведь либидо, наверное, может тоже полностью пропасть или нет?
12: Либидо пропасть может, но это вопрос уже не к урологу.
11: А это психотерапевт,
12: да, это
11: я поняла.
12: Да, это просто не к урологу, да, уже совсем.
11: А если урологически разбираться, ничего страшного, длительное воздержание для мужчины?
12: Откровенной какой-то проблемы,
11: да,
12: или, скажем, назовем какие-то сроки, которые были бы в рекомендациях международных обозначены, как, которые могут привести к проблемам, их нет.
11: Вот, вот что я хотела услышать, потому что читаешь новости. Длительное воздержание может привести к раку простаты. Я прочитала, думаю, о боже мой, что пишут? А ведь все переживают другие-то.
12: Ну, это же одна из тех тем, которые волнуют людей больше всего.
11: Конечно.
12: Все, интимная тема волнует больше всего. И поэтому, к сожалению, может быть, какая-то часть не очень честных людей этим пользуется.
11: Ой, вот так вот. Ну, а другая сторона, слишком активная половая жизнь, она ничему плохому не ведет, нет?
12: Если это безопасно.
11: Да, вот я прям про это говорю.
12: Если это безопасно, и если все участники этой половой жизни к этому, на это согласны и к этому готовы и получают от этого удовольствие, то, наверное, это не ведет никаким проблемам.
11: Вот, давайте еще вернемся немного к ПСА и к раку простаты. Во-первых, есть ли какие-то заболевания, которые, ну, хронические, может быть, у мужчины, которые прямо вот он в группе риска по раку простаты?
12: Ой, значит, вот про что хочется сказать про ПСА?
11: Да. Вдруг он высокий, и сразу все уже кресты ставит.
12: Да, ПСА — это простат-специфический антиген. Это онкомаркер, который специфичен к органу. То есть любое воспалительное заболевание в предстательной железе, механическое воздействие на предстательную железу могут привести к повышению уровня этого простат-специфического антигена. Я сейчас, просто говоря, пальцем на предстательную железу уролог нажимал в процессе осмотра, и после этого сдать кровь на ПСА, ПСА будет повышен. ПСА не специфичен к раку предстательной железы, он специфичен к органу. Поэтому и существуют нормы, они всегда прописаны, эти нормы. Перед сдачей анализа крови на ПСА необходимо и там воздержание от полового контакта, да, избегать осмотров через прямую кишку, отсутствие какого-то активного воспалительного процесса. То есть мы рекомендуем сдавать пациентам кровь на ПСА в период благополучия и покоя самой предстательной железы, для того, чтобы иметь объективный уровень.
11: Угу. Вот так вот, а не то, что сходил, сдал, и все уже, и переживаешь, и везде бегаешь. Подготовиться нужно. Уролога узнать, как подготовиться.
12: Да.
11: Ну что ж, к мочекаменной болезни, что ли? Самые частые заболевания. Ведь у мужчин, у женщин, у всех камни в почках — это вообще веселая в кавычках история. Но кто один раз пережил, когда в больницу везли вот это... Почечная колика, как
12: почечная
11: она называется?
12: Почечная колика — одна из самых сильных болей, которую испытывают.
11: И мужчины понимают, как рожают женщины после этого.
12: Да, да. Это безусловно, очень больно. Если все мы, урологи, видели пациентов с почечной коликой, и те люди, кто пережили это, знают, насколько это больно. Это вплоть до потери сознания, да, это действительно очень-очень сильная боль, поэтому желание помочь этим пациентам как можно скорее, оно, в общем, абсолютно оправдано и необходимо. Но вот мы поговорим про мочекаменную болезнь, если в целом, то часто есть такое отношение к этому, да, закажущейся простотой. Особенно, когда речь идет об операции, говорят, ну, надо убрать просто камешек этот, он же там этот камешек маленький, его надо просто убрать, и все. Вот закажущейся простотой этого действия, просто вытащить какой-то маленький 5-миллиметровый, там, 6-миллиметровый, да, крошечный, там, кажется, по размерам камешек, может стоять иногда многоэтапное лечение. То есть пациент поступает с 5-миллиметровым камешком мочеточника, то есть он вышел из почки, но не дошел до мочевого пузыря, застрял в мочеточнике, и привел к острому воспалительному процессу в почке, к пиелонефриту. И тогда пациент переживает многоэтапное лечение. Сначала ему дренируют верхние мочеводящие пути, ставят ту или иную трубку. Они есть внутренние, есть наружные трубки, но, тем не менее, отводят мочу от почки. Потом выжидают, когда стихнут все явления воспаления, когда он выздоровеет от этого острого воспалительного процесса. И только потом прибегают к операции, приходят к этапу операции по избавлению от камней и от этой внутренней или наружной трубки, да, от нефростома или внутреннего мочеточникового стента. Вот поэтому гнаться иногда в мочекаменной болезни к скорейшему избавлению от камня, я сталкиваюсь, особенно, не хочется говорить про кого-то конкретно, ни в коем случае, да, у нас у всех случаются трудности, осложнения, у всех хирургов, но вот в коммерческой медицине я нередко сталкивался с последствиями таких действий, когда пациенту, Ну, это же бизнес отчасти. Да, мы конечно, понимаем это неизбежно. Конечно, на первое место у каждого врача идет желание помочь, но это бизнес.
11: Да.
12: И мы гонимся за тем, чтобы быстрее избавить этого пациента от камня, а в тех ситуациях, в которых его надо, это лечение, его надо разнести на несколько этапов и не спешить.
11: Да, это
12: поэтому,
11: самое главное.
12: Да, не спешить. Потому что и действовать быстро, чтобы помочь, но не значит помочь, это не значит немедленно достать этот камень. Иногда этот камень нужно раздробить дистанционно.

0: сижу, все у меня выйдет. И, как правило, может быть, чего-то и выйдет. А если не выйдет, то что происходит?
1: Ах, вот то, что я сказал выше. Острое воспаление в почке, острый обструктивный пиелонефрит, да, пиелонефрит, который возникает вследствие нарушенного оттока мочи к этим самым камням. Но здесь, конечно, момент тонкий. Есть ряд пациентов, которых, ну, так называют, да, в кавычках мы так иногда это пишем, как хронический камневыделитель. Это человек, который имеет уже очень большой опыт самостоятельного отхождения камней.
0: Да.
1: Иной раз, да, эти пациенты знают, как им действовать. И я видел, как, вот если по всем стандартам, да, прописано, что камни крупнее 6 миллиметров требуют извлечения. Не надо ждать, когда они выйдут сами. Это крупные камни. Перспектива на их самостоятельное отхождение невысокая, низкая. Статистически есть шанс иметь осложнение. Не надо пытаться изгнать их самостоятельно. Но все опытные урологи имеют такие наблюдения, как от самостоятельного отхождения камней сантиметр. Да, ну да, такое. Так, но
0: там все живо, там почки, да, в каком состоянии, мочеточники.
1: Но рекомендовать такое мы не можем.
0: Нет, ни в коем случае.
1: Поэтому изгонять камень самостоятельно, не зная, где он, какого он размера,
0: куда он пойдет,
1: не надо. Надо сначала выяснить эту причину, выяснить его размер и выяснить его локализацию. И тогда, после консультации урологом, действительно, мы можем иной раз рекомендовать самостоятельно отправляем пациентов для консервативной терапии с целью самостоятельного отхождения камня, потому что размер, локализация камня предполагают такую возможность, и у него отсутствует явление острого воспаления.
0: Вот так вот. Кстати, по поводу камешков. Какие наиболее частые камни и почему они снова и снова образуются? Я понимаю, что всем пациентам всегда же не все сдают на анализы, но я знаю, вот у меня, например, у мамы мочекаменная болезнь, она сразу сдала камушки, ей прописали лечение. И она молодец, ответственно к этому подходит. Но большинство камней не сдают. Я понимаю, что это несколько муторно. И, собственно, через какое-то время снова попадают к урологу. Камнями.
1: Да. Вот химический анализ камня.
0: Да.
1: Это очень важная вещь, которая позволяет нам по результатам этого химического анализа проводить метафилактику и профилактировать рецидив камнеобразования. Когда мы избавили тем или иным способом пациента от всех камней мочевыделительной системы и сдав эти камни на анализ, дальше они выясняем, это уратные камни, например, камни, состоящие из солей мочевой кислоты, да, связанные с нарушением пуринового обмена. Это камни, которые можно подвергать литолитической терапии достаточно эффективно, которые, подобрав ту или иную диету, а есть специфическая диета при уратных камнях, и выбрав эту диету, соблюдая это, и принимая препараты, которые изменяют кислотность мочи, это уратные камни, они образуются в кислой моче, да, мы изменяем кислотность, делаем ее более щелочной мочой, и тем самым добиваемся растворения камней. Есть даже опыт растворения крупных коралловидных камней. А что это такое коралловидный камень? Когда он занимает всю полостную систему почки или часть полостной системы почки. То есть это камень, занимающий достаточно большого размера.
0: Бедная,
1: да?
0: Почечка, да. Господи, она и так маленькая, тут камень такой.
1: Да, и есть опыт даже растворения, медикаментозного растворения таких крупных камней без хирургического лечения. Но должно быть абсолютное понимание, что мы делаем, что это за камень, какой у него химический состав, и только тогда можно действовать медикаментозно. То есть нет универсального препарата, позволяющего профилактировать, и нет универсального препарата, позволяющего растворять камни. Не все камни поддаются этому растворению, или далеко не все камни поддаются этому растворению. А те, которые поддаются, также необходим индивидуальный подбор для понимания.
0: Да, и слушать нужно урологов, конечно, при выписке. Что можно, что нельзя, за собой следить, чтобы потом не оказаться. Кстати, у вас есть постоянные, я понимаю, что, да, камни-выделители вы этих называете?
1: Хронические
0: камни-выделители.
1: Да, есть такой
0: термин.
1: То есть уже,
0: снова наш человек приехал.
1: Конечно, пациенты в силу тех или иных обменных нарушений, тех или иных сопутствующих болезней, хронической инфекции мочеводящих путей, нарушения питания, да, в том числе.
0: Кто копчененько любит и все
1: например,
0: остальное.
1: Да, например, пациенты имеют склонность к рецидивированию, да, к рецидивам камнеобразования. И тогда эти пациенты являются нашими постоянными, да, и мы регулярно извлекаем из них камни из разных отделов их мочевыделительной системы.
0: Вот так вот. Ну, тут хоть немножечко, но я думаю, про мочекаменную болезнь можно бесконечно говорить, но про циститы хочется пообщаться. Не только у мужчин, но и у женщин. Ну, что такое вообще острые циститы, хронические? Я понимаю, что на самом деле это страдание, потому что хронический цистит — это еще то еще состояние. Почему возник,

0: Это вообще
1: про циститы можно говорить очень много. Очень много. Но вот надо понимать хорошо, что цистит все-таки это заболевание больше относится к женщинам.
0: Вот,
1: чем
0: давайте
1: к мужчинам, чем к мужчинам.
0: То есть
1: потому
0: мужчин
1: что
0: редко?
1: У мужчин говорить об изолированном цистите, просто о воспалении мочевого пузыря, ну, это штука какая-то очень редкая и требующая серьезного обоснования. Чаще у мужчин все-таки это будет воспаление предстательной железы, простатит, который, ну и поскольку это все прилежит друг к другу, будет приводить и к воспалению мочевого пузыря.
0: Угу.
1: Но, или же это воспаление мочевого пузыря связано там, с наличием инородного тела, там, цистостомы. Тогда мы говорим о хроническом цистите у мужчины. Он вынужден жить с цистостомой, у него всегда есть инфекция мочевых путей, и у него есть хроническое воспаление мочевого пузыря. У женщин же в силу их анатомических строения, да, близости расположения половых путей, наружного отверстия мочевыделительной системы, да, и в силу близости расположения всех этих органов, у женщины риск даже самоинфицирования при неправильном туалете,
0: да,
1: при неправильном соблюдении гигиены, риск даже самоинфицирования достаточно высокий, он существует. Поэтому, когда женщина страдает хроническим циститом, ей необходимо не только победить его сиюминутно приемом антибактериальных препаратов, но и выяснить, в чем причина. Это нарушение микрофлоры кишечника, нарушение влагалищной микрофлоры, это какая-то еще... Где берется, откуда этот источник инфекции? Зачастую, чаще всего, это кишечная палочка, кстати, у женщин при хроническом цистите. И бороться с ее титром в моче приходится достаточно долго. В том числе это требует, безусловно, нормирования кишечной флоры и с гинекологами изучения влагалищной флоры. Это требует осмотра у женщины. Вывод, да, если ты болеешь циститом хроническим и регулярно, надо, чтобы тебя не только лечили антибиотиками, надо, чтобы тебя на кресле посмотрели полноценно, надо, чтобы тебе взяли мазки, посевы. Это должно быть не только урологическая проблема, но это комплексная вещь.
0: Вот это да. А вообще возможно хронический цистит вылечить раз навсегда?
1: Да.
0: А вот еще важный такой момент, вопрос о недержании мочи у женщины, особенно после родов, такие вещи возникают. Как сейчас вообще врачи, урологи помогают? Я же знаю, что существуют разные какие-то терапии, даже операции.
1: Да, и после родов, и с возрастом, и за счет пролапса мышц тазового дна. У женщин с возрастом, при наличии избыточной массы тела, после родов, может ослабевать мышцы тазового дна. Это может приводить... к так называемому пролапсу.
0: Да.
1: Есть передний, задний, это гинекологическая проблема, а мы, урологи, сталкиваемся с стрессовым недержанием мочи у женщин за счет вот этого, так скажем, ранних проявлений этого пролапса, изолировано, есть только стрессовое недержание. Что это такое? При кашле, при чихании, при физической нагрузке, при подъеме тяжестей женщины испытывают подтекание мочи непроизвольное. И здесь важно дифференцировать это от гиперактивного мочевого пузыря, мы про это говорили ранее.
0: Да,
1: это важно очень разделять, потому что нередко бывает так, что женщина с гиперактивным мочевым пузырем жалуется на подтекание мочи, и ей, не задумываясь, к сожалению, такое существует, не задумываясь, выполняют операцию, ставят сетку специальную, петлю, слинг.
0: Ага.
1: Это такая сеточка, которая позволяет удерживать мочевой пузырь, подтянуть уретру и тем самым избавить вот пациентов со стрессовым недержанием от этого подтекания мочи. Но это категорически нельзя делать при гиперактивном мочевом пузыре. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подтекания мочи, необходимо показаться урологу, необходимо собрать дневник мочеиспусканий, необходимо осмотр в кресле, есть специальные кашлевые пробы, есть цистоскопия для предварительной диагностики причины этого. Важно понимать, что это решаемо. Это на сегодняшний день решаемо, и решаемо несложно. Это один койко-день, пациентка госпитализируется утром, и на следующее утро уходит без каких-либо трубок и удерживает мочу, если мы говорим о стрессовом недержании.
0: Прекрасно. Спасибо большое за интереснейший эфир. Еще раз с праздником вас. Сегодня у нас в гостях был замечательный доктор, врач-уролог, заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Тимур Рафаэлевич Бектимиров. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее их ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика. В ЛНР два человека погибли в результате ударов ВСУ, трое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник. В мессенджере Макса он написал, что на трассе Луганск-Колчевск беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Погибли водитель и пассажир. Ранен мужчина, его госпитализировали. В Кременском муниципальном округе дрон ударил по грузовику строительного предприятия. Пострадал водитель. На дороге Старобельск-Новоайдар под ударом оказался легковой автомобиль. Ранен 56-летний мужчина. Кабмин разрешил учитывать поставки топлива на АЗС в нормативе продаж на бирже. Подписано постановление. Мера будет действовать до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Там подчеркнули, что решение принято для приоритетного обеспечения топливом АЗС, заключивших соглашение с регионами об установлении предельного уровня цен и предоставляющих отчетность по продаваемым бензине и дизеле. Также предусмотрена возможность учета в минимальном нормативе обязательных продаж топлива на бирже, реализованного как отдельно заводами, так и несколькими в совокупности в рамках одной компании. Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при продаже недвижимости. Ведомство разработало законопроект. Изменения могут вступить в силу 1 января. Как сообщает РБК, доходы от продажи недвижимости планируется облагать налогом наравне с зарплатой и другими регулярными доходами. Это означает, что налог будет рассчитываться по общей прогрессивной шкале от 13 до 15. Простите, до 22% в зависимости от суммарного годового дохода, а не отдельно по ставке 13-15%, как сейчас. Опрошенные изданием эксперты считают, что сохранить минимальную ставку в 13% будет практически невозможно, учитывая высокие цены на недвижимость и средние зарплаты россиян. Платить НДФЛ не надо, если собственник владел квартирой или домом свыше 5 лет, или если жилье было унаследовано или подарено родственникам, в этом случае срок сокращается до 3 лет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
10: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте, мы вас поздравляем с субботним днем, и сегодня мы в прямом эфире, это значит, что у вас сегодня будет чуть больше возможности с нами пообщаться.
9: Да, поэтому присылайте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот. А тема у нас сегодня, мы поговорим про математику, про современную математику, про некоторые ее отделы, разделы. И мне кажется, что вот те вещи, которые мы выбрали, они непосредственно относятся к нашей современной жизни. И мне кажется, очень неплохо было бы пролить свет на некоторые какие-то фундаментальные понятия, такие как хаос, случайность, вероятность. Ну и поговорим про искусственный интеллект. Наверняка люди слышали, что...
10: Да, это будет очень интересная часть нашей передачи.
9: Да. И теперь помогает, может доказывать теорему. Вот спросим нашего гостя, может или не может. Ну и про практические применения современной математики, да, что когда-то казалось какие-то фундаментальные академические знания, вот, а сейчас мы, например, имеем такие технологии, как GPS или криптография или машинное обучение, про которые все наверняка слышали, и они как раз основаны на том, чем раньше занимались математики. Пора представлять нашего гостя.
10: Да,
9: у нас
10: давай.
9: В гостях Александр Игоревич Буфетов, блестящий математик, доктор физико-математических наук, профессор РАН, профессор Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова, лауреат премии имени Софьи Ковалевской. Александр Игоревич, добрый день.
11: Здравствуйте.
10: Добрый день. Для нас большая журналистская удача, что вы сегодня у нас в студии. Спасибо, что пришли.
11: Спасибо вам большое, да. Только работаю в Московском институте Стеклова, а не в Петербургском.
10: Приносим извинения, да, это, возможно, мы неправильно, возможно, я неправильно поняла. Ну так что, давайте, наверное, для наших слушателей начнем приоткрывать завесу математических загадок, и мы с Андреем решили сначала поговорить о таком понятии, как хаос, но раскрыть его с точки зрения математики. Что же это такое? Просто довольно часто мы встречаем это понятие в нашей жизни.
11: Ну, конечно, и хаос волнует человечество с тех пор, как человечество существует, и Гесиод пишет: «Прежде всего во вселенной хаос зародился, а следом широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, немножко пропускаю, и между вечными всеми богами прекраснейший Эрос, сладко истомный у всех он богов и людей земнородных, душу в груди покоряет, всех рассуждений лишает». Но математики занимаются хаосом, это достаточно новая область, динамический хаос, и в этом году в математическом институте, в Московском математическом институте, мы проводим конференцию, посвященную 90-летию моего учителя Дмитрия Викторовича Аносова, великого математика, который как раз занимался динамическим хаосом и внес фундаментальный вклад в динамический хаос. И, собственно, хаотические системы сегодня во всем мире и называют системами Аносова. И смысл системы Аносова очень прост. Это действительно... Вот Гильберт говорил, что математическое открытие должно быть таким, чтобы его можно было объяснить за 5 минут прохожему на улице. И как раз смысл системы Аносова можно объяснить прохожему на улице. Это часто делается. Есть много популярных изложений. Смысл такой, что... Даже если есть система, эволюция которой предопределена, то есть ее прошлое предопределяет ее будущее, может так быть, что очень незначительное, самое ничтожное изменение в прошлом, в так называемых начальных условиях, приводит к кардинальному изменению общей картины в целом. Это явление называется картиной, называется динамическим хаосом, и, собственно, оно-то и имеет место, математическую теорию этого явления и построил Дмитрий Викторович Аносов. И чуть-чуть забегая вперед к нашему разговору об искусственном интеллекте, как раз совсем недавно искусственный интеллект опроверг существование единственности в трехмерной задаче Навьестокса, и, собственно, вокруг этих вопросов был вопрос, можно ли объяснить явление гидродинамической турбулентности, явление, с которым каждый сталкивается, когда летает в самолете, и, собственно, которое можно увидеть, если открыть кран на кухне. Если кран чуть-чуть слегка открыть, то вода течет такой ровной струйкой, а если открыть сильно, то капли воды разбрызгиваются во все стороны. Это такое детский пример явления гидродинамической турбулентности. Так или иначе, объяснение гидродинамической турбулентности с математической точки зрения — это очень трудная, открытая проблема, и, собственно, вклад искусственного интеллекта — это вклад в определенной мере отрицательный, что, может быть, подход, который предлагался в 70-е годы 20 века, объяснить турбулентность с помощью системы Аносова, может быть, этот подход не лучший, может быть, надо думать в каких-то других терминах.
10: А вот немножко перебью вас, Александр Игоревич, вы сказали про уравнение Навьестокса, а мы с Андреем, ну, скажем, месяц, наверное, да, назад делали передачу с потрясающим ученым из МФТИ Михаилом Криницким и разговаривали про моделирование и предсказание погодных условий, вообще про модели климата. И там как раз, да, он говорил, что вот есть такие уравнения Навьестокса, и на них как бы все базируется. Вот. И, ну, системы, которые там описывают осадки, как они передвигаются и где они могут быть, вот это все базируется на этих уравнениях.
11: Это очень может быть. Я, честно говоря, климатом никогда не занимался. Это очень может быть. Конечно, нет, никто не отменяет уравнение Навьестокса.
10: Я к тому, что прикладная там история есть.
11: Ну, конечно, она есть. Да, конечно, она есть. И как раз вот, собственно, динамический хаос — это один из способов объяснять, почему долгосрочный прогноз погоды невозможно, хотя я слышал, что касается, собственно, города Москвы, в котором мы находимся, долгосрочный прогноз затруднен гораздо более прозаическим обстоятельством, тем, что мало зондов, которые просто сами, как сказать, дело не в динамическом хаосе, проблема не математическая, а проблема гораздо более простая. Зондов не хватает.
10: Понятно. Ну вот, кстати, я последние 3 дня наблюдала все время прогноз погоды, и как-то вот, ну, вроде как похоже, но где-то не совпадает.
11: Ну, так бывает, конечно, да.
10: Ну, да, все.
11: На этот счет есть очень тонкий парадокс Колмогорова. Да, что да, вот да. Если бы бюро прогноза погоды каждый день предсказывало в точности ту погоду, которая сегодня,
10: да,
11: то она ошибалась бы, оно, бюро прогноза, ошибалось бы не чаще, чем это происходит в действительности. Это такой очень тонкий парадокс.
10: Угу, интересно. Андрей?
12: Да, у меня был вопрос, да, вот немножко еще про хаос.
11: Да.
12: Все-таки наш гость упомянул, что хаосом математики уже занимаются, но вот мне кажется, бытовое понимание слова хаос, оно немножко отличается от математического. Да. Вот, может быть, проясним этот момент. Вот что математики все-таки понимают под хаосом? И
11: ну да, дело в том, что да, это правильный вопрос. Дело в том, что хаос, которым занимаются математики, это такой очень упорядоченный хаос. То есть легче всего проиллюстрировать на примере, скажем, казино. В казино, вы приходите в казино, вы не знаете, сколько вы выиграете, сколько проиграете, вообще как пойдет игра, бывает очень по-разному. С другой стороны, казино, взятое в целом, в казино ходят сотни людей, вот казино в Венеции, в доме, где умер Рихард Вагнер, оно как-то существует, совсем не банкротится, там приезжают элегантные гондолы, и вот это казино в целом, я думаю, очень твердо стоит на ногах. То есть хаос, как его рассматривают математики, хаос говорит о том, что ваш конкретный, ваша индивидуальная траектория может быть очень разной. Опять-таки, другой пример — это, скажем, страхование жизни. Вот да. Если вы приходите застраховать жизнь в банк, да, то да. Вам задают какие-то вопросы, и вам назначают страховую выплату. И, конечно, жизнь человека, который приходит в банк, может пойти очень по-разному. Он может прожить до 100 лет и ни разу не болеть. Он может на другой день, не дай бог, там, тяжело заболеть. И очень по-разному может его собственная жизнь развернуться. Но в то же время банк, взятый в целом, зарабатывает деньги и как-то вот в целом остается в плюсе. И вот именно то, что нужно рассматривать не какую-то одну траекторию, которую невозможно предсказать, а всю совокупность этих траекторий, в этом состоит концепция динамического хаоса. И тогда вот эта совокупность, взятая в целом, очень упорядоченно подчиняется очень строгим законам, законам теории вероятностей.
10: Угу. Ну,
12: про теорию вероятности мы еще поговорим.
10: Да, да, да.
12: Мне кажется, это вообще одна из моих любимых тем, если честно.
11: И моих, и моих, да.
12: О, это прекрасно. Ну, я в этом смысле дилетант, у меня был просто университетский курс теории вероятности. Просто мне кажется, что многие люди в быту, они не очень хорошо работают с вероятностями, и на основании этого, может быть, делают какие-то неправильные прогнозы. Но у меня еще чуть-чуть вопрос про хаос. А, ну ладно, раскроем карты, я смотрел, чем вы занимаетесь. Можете в двух словах сказать, что за такое эргодическая теория?
11: Так как раз эргодическая теория – это область математики, которая рождается в математической физике, в работах Больцмана, и само слово «эргодический» – это неологизм, придуманный Больцманом из двух греческих слов «эргос», то есть «работа», и «озос», то есть «путь работы», «путь энергии». И Больцман как раз именно... предугадал, это такое его гениальное предвидение, не он один этим занимался, этим занимались Гибс, Клаузиус, там был круг, круг исследователей, предугадал, что одна система, одна индивидуальная система в своей эволюции проходит все возможные, все вообще возможные состояния фазового пространства. Вот везде она бывает. Вот обоснованием этого предвидение Больцмана и занимается эргодической теорией.
12: Угу. Ну что ж, ну, к теории вероятности.
10: Давайте
12: тогда.
10: К теории вероятности.
11: То есть, собственно, связь Больцман и увязал. Вот не надо забывать, что теория вероятностей вообще стала такой полноценной ветвью математики только в 20 веке, благодаря работам нашего великого соотечественника Андрея Николаевича Колмогорова. А и вот как раз то, что теория вероятностей математически описывает вот такой не очень... если угодно, философское понятие, как хаос, то, что можно ему придать точный математический смысл, это одно из замечательных открытий 20 века. Собственно, оно так и называется гиперболическая революция.
10: Гиперболическая
11: революция, да.
10: А почему именно революция?
11: А это было очень неожиданно. Самоносов вспоминает, его воспоминания опубликованы, исключительно интересное чтение. Аносов вспоминает, что он был на конференции в Киеве, угу. И в Советский Союз, может быть, впервые приехал американский математик Смейл. И вот Аносов говорит, киевляне опубликовали сборник тезисов. Это было необычно в Советском Союзе, это требовало особенных усилий. И вот я открываю тезисы Смейла, и что-то мир закрутился у меня под ногами. Что действительно, вот изумление от этого открытия, изумление от открытия вот, гиперболических систем, вот этих систем с хаосом, в то же время имеющим структуру глобального порядка, структуру теории вероятностей, было абсолютно революционным. Тут сейчас об этом в популярных книжках пишут, журнал «Квант» публикует, школьный журнал «Квант» публикует статьи на эту тему, но тогда это именно было революционно.
10: Ну, революционно вот именно то, что кажется не подчиняющаяся законам система, которую невозможно описать, на самом деле подчиняется системе некоторых там уравнений.
11: Нет, скорее наоборот, что система, которая, как все думали, подчиняется законам детерминизма, да. На самом деле управляется законами хаоса.
10: Все.
11: На самом деле управляется законами теории вероятностей.
10: Ага. И это была некая такая революционная точка.
11: Абсолютно, да. Да, абсолютно. 60-е.
10: 60-е. А как потом математическая наука себя повела? То есть именно с этой точки произошло некое отделение, например, статистики и теории вероятности? Или это...
11: Нет, наоборот, именно слияние.
10: Слияние.
11: Именно слияние, да. Там потом многие занимались, вот мой научный руководитель, Яков Григорьевич Синай, которому только что исполнился, да. 91 год, и я пользуюсь случаем его поздравить в эфире, Яков Григорьевич как раз занимался, доказывал такие теоремы, как центральная предельная теорема теории вероятностей для детерминистических динамических систем. Это именно новое, такое новое направление. Сам Яков Григорьевич говорил мне, что вот Колмогоров считал, что есть два мира. Мир вот, динамических систем небесной механики, где, вот, ну, мы все видим, планеты в небе, они вращаются по таким вечным движениям, почти как Платон в Тимее описал, и вот можно предсказывать, там, допустим, солнечные затмения там, на 1000 лет вперед, и не ошибаться. И мир теории вероятности, мир, там, если угодно, страхования, азартных игр, и что вот это два разных мира, а потом оказалось, что это один и тот же мир. Справедливости ради, хотя теоретически можно на бумаге построить хаотические решения, например, задачи трех тел, это сделал Кирилл Ситников, такой ученик Павла Сергеевича Александрова и сотрудник нашего института, между прочим. Ситников построил пример в задаче буквально трех тел. Там два тела, две планеты и третий, там, скажем, астероид, его масса предполагается пренебрежимой по сравнению с массой этих двумя, и этот астероид совершает какой-то, можно построить на бумаге такой пример, совершает какой-то очень хаотический именно танец. То он уходит далеко, то он приближается близко, то он опять уходит еще дальше и так далее. Но на самом деле в звездном небе мы ничего подобного не видим. И встает вопрос, являются ли эти решения, так сказать, чисто теоретическими, или действительно их можно наблюдать? Пока что мы ничего подобного не наблюдаем. И, несомненно, тот же самый вопрос будет ставиться и про те парадоксальные взрывы в уравнении Навье-Стокса, которые обнаружил недавно искусственный интеллект.
10: Поговорим про искусственный интеллект.
11: Да, конечно,
10: попозже.
11: Да.
12: Поговорим об этом.
11: Да, конечно.
10: Хорошо, мы поняли, что...
12: Про вероятность.
10: Да, про вероятность. Значит, в какой-то момент у нас после 60-х годов математика... Ну, как схлопнулась, можно так сказать?
11: Нет, нет, наоборот, она это соединила, гармонизировалась.
10: Да, гармонизировалась.
11: Наоборот, это было большое расширение.
10: Хорошо. И давайте про вероятность поговорим. Вот что это вообще такое, настоящая вот вероятность какого-то?
12: У меня есть даже вот уточнение небольшое к вопросу веры.
10: Да.
12: Что вот, даже не просто что такое, а вот как считаете, Александр Игоревич, вот люди в быту, опять же, простите такое, что я постоянно вот разделяю на математическое и бытовое понимание, но просто эти слова используются часто, но как будто бы все-таки математики это чуть-чуть по-другому понимают, а у нас программа для широкой аудитории. Как вы считаете, вот люди вообще хорошо понимают вот вероятности, хорошо работают с вероятностями?
11: Вы знаете, это, Андрей, этот вопрос, вообще это вопрос, о котором можно сделать там отдельный, даже не то что передачу, а цикл передач на год. Понимаете, вероятность, вообще что такое вероятность? Давайте так, есть математическая теория вероятности, ее построил Андрей Николаевич Колмогоров, аксиоматику для нее. Между прочим, сейчас аксиомы Колмогорова включаются в стандартные курсы, вероятно, были, Андрей, в том курсе, который слушали в университете вы, но...
10: И я, не только Андрей.
11: Вот именно, и, конечно, и Вера. И они воспринимаются как что-то, что не может быть естественным, что-то, что самое естественное на свете. Но в действительности, как показывает история нашей науки, очень трудно мы... шли, очень трудно человечество шло к осознанию вот этих аксиом Колмогорова, было колоссальное сопротивление, можно отдельно обсудить почему, но так или иначе, вот есть аксиомы Колмогорова, они входят в стандартные курсы, вот они написаны. В то же время есть философское понятие вероятности, или, если угодно, бытовое.
10: Да.
11: Действительно, когда мы смотрим прогноз погоды и говорится, вероятность дождя завтра 30%, какой вообще смысл имеет это высказывание? Вероятно, сегодня будет... Вот сегодня, кстати, я надеюсь, можно сказать, что, вероятно, не будет сегодня дождя. Вот я смотрю в окно. Вероятно, сегодня не будет дождя. Какой смысл вообще имеет это высказывание? Это очень тонкий философский вопрос. И более того, вот вероятность... Вообще, существует ли вероятность как какое-то явление природы или, противоположная точка зрения, который придерживался Аристотель, а в 20 веке, например, Де Финетти, состоит в том, что вероятность вообще это исключительно, когда вот говорят о вероятности, это исключительно вопрос о человеческом мнении. То есть вот я каким-то событиям в моем будущем приписываю какие-то вероятности. Вот какая вероятность, что я завтра пойду на каток? Ну, маленькая вероятность, вряд ли я завтра пойду на каток, и так далее. И что эти вероятности я приписываю по своему произволу, говорит Де Финетти, что это абсолютно субъективно, я приписываю вероятность как хочу, но Например, я не могу сказать, что вероятность того, что я пойду на каток, 70%, а вероятность того, что я пойду в нескучный сад, 80%. Так не может быть. Сумма вероятностей должна быть не больше единицы. То есть есть какие-то законы чисто логические. А за пределами этого никакой вероятности не существует. Какие вероятности хотим, такие и приписываем. Это субъективная схема Дефинетти. И сам Дефинетти. Сам Дефинетти прекрасно говорит, что вот критика, с которой невозможно не согласиться, что... Всем хорошо известно, что в практической жизни, не только в быту, но, например, при планировании, самом серьезном планировании, хорошо известно, ни один человек, занимающийся планированием, не любит маловероятных событий с высоким выигрышем. Но вы можете любит, с маленькой вероятностью выиграть миллион. Вот смотрите, я вам даю 100 карточек, на одну из них развернете, будет миллион. Да. А если развернете другую, то уйдет ни с чем. Готовы вы заплатить там 100 тысяч рублей или там 10 тысяч рублей за такую игру? Вряд ли вы будете готовы. Поэтому давайте, допустим, 100 миллионов я вам даю. 100 миллионов. 100 карточек. 100 миллионов. Вы открываете карточку, 100 миллионов. Готовы вы заплатить 100 тысяч рублей за то, чтобы сыграть в такую игру? Ведь вы можете выиграть 100 миллионов. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы не готовы, потому что с подавляющей вероятностью вы проиграете 100 тысяч, будет обидно. И... Вот, так сказать, субъективная, как вы сказали, бытовая вероятность отличается от математической вероятности, и здесь мы приходим к таким замечательным парадоксам, действительно, я могу сказать, философским парадоксам о природе вероятности. Мы выходим из области чистой математики.
10: В какую область?
11: В область метафизики.
10: Интересно.
12: Это очень интересно.
10: Мне очень понравилось, как вы объяснили про бытовую, да, или субъективную вероятность.
11: Субъективная вероятность — это термин просто, да.
10: Да, действительно, то есть как бы мы... Как будто бы нам приятней иметь чуть больше, вероятность, пусть это будет какая-то там, как распределенная, да, не один шанс на 100 миллионов, а пусть это будет там 5 шансов. Значит, на что-то поменьше. Ну, так в бытовом плане кажется, что это принесет нам более комфортные какие-то
11: абсолютно,
10: условия.
11: Ну, абсолютно, да, конечно. Лучше, как известно, синица в руках. Да, вот именно.
10: Ну, да.
11: Это противоречит, как сказать, так поступать, это значит не пользоваться математической теорией вероятности.
10: Так да. Вот, про математическую давайте все-таки немножко уточнимся. Вот аксиоматика Колмогорова. Что это за аксиомы такие, которыми пользуются все математики?
11: Ну, аксиомы, говорящие о том, что тут главная аксиома состоит в том, что вероятность обладает таким свойством счетной аддитивности, вот который и громил, собственно, Дефинетти, что вероятность счетной совокупности несовместимых событий равна бесконечной сумме этих событий. И Дефинетти замечательно издевался над Колмогоровым, говоря, что вот строгое построение математической теории вероятности требует самых изысканных конструкций теории множеств. И что вот значит молочница, когда она назначает цену на свой домашний сыр, значит, она вот использует этот изысканный аппарат, очень рафинированный аппарат теории множеств, это смешно. Но на самом деле, тем не менее, математическая теория вероятностей, в том числе математические результаты самого Дефинетти, а он доказал замечательные теоремы, теорема Дефинетти, она тоже входит во все учебники, они сегодня излагаются на основе аксиом Колмогорова. Как бы ни были аксиомы Колмогорова, они предполагают привлечение такого бесконечно мерного вероятностного пространства. Такой это чисто платоновский объект, никто его никогда не видел.
10: Ну, модель некая.
11: Никто никогда не видел вероятностного пространства. Mm-hmm. Видит, допустим, мы видим результат эксперимента, то, что называется распределение случайной величины. Но именно Колмогоров и предложил отказаться от того, чтобы говорить только о распределении. Вот нужно говорить про это вероятность пространства. Вероятное пространство всех возможных исходов. Что это вообще значит? Это какой-то, как сказать, это какой, что значит, какие исходы, а что значит все возможные исходы? Что это значит вообще? Но, тем не менее, именно такая система аксиом, несмотря на всю критику, которой она была подвергнута, я еще раз подчеркну, что установление, такое укоренение аксиоматики Колмогорова отнюдь не было гладким, оно было вполне драматичным, было много критики, но вот сегодня это абсолютно общепринятое, ибо построение математической теории возможно только на этих основах, а философская критика Дефинетти так и остается философской критикой, никакой математики из нее не возникло.
10: Хорошо, что мы вот здесь вот сделали небольшую паузу. Андрей, ты с нами? Нам
12: да,
10: нужно...
12: Да, конечно.
10: Наших
12: нам уже пора прерваться.
10: Слушателей надо подготовить ко второй части нашего эфира.
12: Давайте я напомню просто, что у нас в гостях Александр Игоревич Буфетов, доктор физико-математических наук, профессор РАН, профессор Математического института имени Стеклова, лауреат премии имени Софьи Ковалевской. Говорим мы сегодня о очень интересных вещах, о которых мы, наверное, никогда не говорили в этой студии. Например, что такое хаос, что такое вероятность, вот, и что об этом думают современные математики. Но впереди еще интереснее поговорим про то, изменилась ли математика благодаря ИИ. Но об этом все мы поговорим после новостей.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили работу, они снова принимают и выпускают самолеты, сообщает Росавиация. Меры были приняты по соображениям безопасности, они продолжают действовать в аэропорту Сочи. На Украине заявили о российских ретрансляторах в Киеве для наведения БПЛА. Специальные установки помогают корректировать ударные дроны «Герань» в режиме реального времени. Об этом в соцсетях написал советник Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескреснов. Цитата. «Такие ретрансляторы трудно обнаружить, но искать их необходимо. Пока не существует, закрытие города средствами РЭП не будет эффективно», — сказал он. Советник Зеленского считает, что в украинской столице могут располагаться минимум 3 подобных устройства, которые создают временный защищенный канал связи для атакующих беспилотников. Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет». Глава киевского режима заявил изданию Financial Times, что несколько раз обращался к президенту США. Он также сказал, что призвал Трампа ввести санкции против компаний, участвующих в разработке, как он выразился, российского аналога Starlink. Владимир Зеленский подчеркнул, что эта система позволяет России повысить точность авиаударов. Он уточнил, что вопрос поднимался на встрече с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, пишет Financial Times. Президент Казахстана освободил от должности главкома ВМС и начальника генштаба. Постов лишились Канат Ниязбеков и Каныш Абубакиров. Об этом сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева. Там добавили, что глава государства также отправил в отставку заместителя министра обороны Алмаза Джумакеева. Кадровые решения произошли на фоне гибели 14 военнослужащих Казахстана во время учений на Каспии 24 сентября. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
15: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM. какая она, современная научная картина мира. Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
12: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной, и как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
10: Привет, Андрей. Всем добрый день. Традиционно здравствуйте. Я очень люблю наших слушателей, но что-то мало вижу от них вопросов. Но я надеюсь, что сейчас во второй части мы это исправим.
11: И разрешите мне сразу, дорогая Вера, сказать, да, что сегодня у меня есть очень дорогой слушатель.
10: Да.
11: Это моя дорогая бабушка Вера Антоновна, у которой был позавчера день рождения. О! У меня молодая бабушка, ей исполнилось 94 года. И, конечно, кроме того, у нее был перед днем рождения были именины.
10: Да.
11: И у вас тоже, соответственно, 30 сентября именины. И, дорогая бабушка, я тебя поздравляю с днем рождения именинами, а вас, Вера, с именинами.
10: Спасибо большое. Мы тоже с Андреем присоединяемся, да, к поздравлениям. Это очень приятно. Как здорово, что в таком возрасте ваша бабушка слушает нашу передачу. Для нас это большая честь.
11: Спасибо большое.
10: Давай.
12: Да, давайте я
10: да, еще
12: скажу,
10: раз
12: напомню нашим слушателям, да, еще раз, что у нас в гостях Александр Игоревич Буфетов, доктор физико-математических наук, профессор РАН, профессор Математического института имени Стеклова, лауреат премии имени Софьи Ковалевской. Вот, понятное дело, что с таким гостем можно говорить о чем угодно, но, конечно, в основном мы говорим сегодня о математике, о современной математике, о вероятностях, о случайностях, о хаосе. Ну, кстати говоря, перед тем, как мы перейдем к ИИ, все-таки у меня остался последний вопрос по
10: Давай.
12: Вероятностям.
10: Да.
11: Только я один, Андрей?
12: Вот так.
11: Вы удачливее меня.
12: Ну, нет, конечно. Да нет, конечно. Вот. Ну, давайте попробуем. Вот, Александр Игоревич, а вот существует ли настоящая случайность? Вот что математики на этот счет думают?
11: Но это не математический вопрос, Андрей. Я думаю, что существует, но это философская позиция. Я сторонник, я, как сказать, я принимаю Эпикура в Паренклисис, но это философская позиция, это не имеет... Вот тут очень важно разделять. Понимаете, ну вот, например, математика состоит из доказательств, с этим никто не спорит. Но какова философская природа математического доказательства? Есть миллион. Платоновская теория, Аристотелева теория, номинализм, там все что угодно. Точно так же и здесь. Существует ли ваш вопрос, существует ли случайность? Это философский вопрос. Вы спросили меня, я отвечаю «да». Дефинетти, великий математик, отвечал «нет». Но математическая теория вероятности от этого не зависит. Точно так же, как, например, математическая теория чисел не зависит от наших философских взглядов на природу числа.
12: Окей.
10: У меня тоже сразу вопросов, но я боюсь, что мы тогда уйдем в математический анализ. Ну, просто вот это, понимаешь, Андрей, вот мы когда-то матанализ там начинали изучать в 8 классе, вот природа числа, что вообще такое число?
11: Вот как это вот загадка, его? Это величайшая загадка. Что вот это, как Маяковский
10: мне сразу,
11: пишет.
10: Мне сразу хочется вам эти вопросы задать. Не знаю почему. Я просто начала вспоминать все, что меня мучило в школьные годы.
11: Но это... Дело в том, что тут, вот вы знаете, здесь, мне кажется... Мне очень приятно, что вы это сказали. Я буду на этой неделе буквально давать семинар для школьных учителей города Москвы в Московском центре математического образования. Я обязательно вас процитирую, потому что вы, того не зная, как раз льете воду на мою мельницу. Дело в том, что когда мы учим детей математики в школе, мы совершенно не показываем им, какой трудной загадкой, например, понятие числа формировалось без преувеличения тысячелетиями. И философские споры о природе числа — это споры, которые вот тоже идут веками, тоже тысячелетиями. И вот гораздо, я так думаю, восьмикласснице, вам было бы яснее, если бы учитель в школе рассказывал вам о пифагорейцах, если мы говорим о числе,
10: да,
11: рассказывал вам о пифагорейцах, о Платоне,
10: да,
11: о Тимее, о том, как мировая душа построена на численных соотношениях в Тимее, об интервалах, о пифагорейской теории музыки и так далее, об Архите. И вот если исторически проблематизировать понятие числа, то, мне кажется, у вас было бы гораздо более ясная картина, потому что именно это и есть картина мучительного размышления о том, что такое число.
10: Ну да, просто ты потом приходишь в 25 и думаешь, а вот интересно, все-таки я всю жизнь живу, что-то учусь, там диплом получаю, а вот что-то есть, какие-то вопросики.
11: Вот надо читать до Сократиков.
10: О, отлично, записали. Андрей, у нас есть вопрос от слушателей. Как поступим, в конце зададим или сейчас?
12: Ну, если мы договорились поговорить о ИИ и математике, потому что про ИИ, про AI все говорят сейчас.
11: Все говорят, это точно.
12: Этот вопрос, он не очень хороший вопрос от нашего слушателя, но он относится к тому, что мы хотели обсудить после ИИ. Давайте сначала, так сказать, про искусственный интеллект. Мы делали несколько передач на эту тему. Ну, пожалуй, все сейчас слышали, что ИИ смог доказать какую-то новую теорему. Может быть, про это и спросим нашего гостя?
10: А давайте.
11: Вы знаете, сейчас действительно, вот не далее, как вчера мы обсуждали с коллегами, сейчас, безусловно, все математики всего мира каждый день говорят и думают про ИИ. Действительно, ИИ доказал не просто теорему, а много теорем. Может быть, самый знаменитый пример – это вот уже упомянутое уравнение Навье-Стокса. Есть другой пример, кстати, тоже знаменитая, старая гипотеза. Я, несомненно, на первом курсе института о ней слышал, так называемая гипотеза Якобиана. Это некоторая гипотеза из комплексного анализа, говорящая о том, что при некоторых условиях комплексное преобразование должно быть взаимно однозначным. И с помощью ИИ был построен очень простой контрпример. Причем замечательно то, что проверить то, что этот контрпример является контрпримером гипотезы Якобиана, можно за 2 минуты. Это упражнение для первокурсника даже, для первокурсника, прослушавшего курс линейной алгебры. Напротив того, придумать этот пример, вот как-то это придумали, как именно не раскрывается, потому что когда пример написан, то с математической точки зрения это является доказательством. А как автор его придумал, как он организовывал какой-то перебор или что-то еще, это уже его, как, можно сказать, личное дело. Но во всяком случае, и это не скрывается, это сделано с помощью ИИ. Так вот, несколько гипотез... прошу прощения. Так вот, то, что касается гипотезы Якобиана, понимаете, вот если бы была доказана гипотеза Якобиана, это было бы потрясающе интересно, потому что оказалось бы, что из каких-то очень простых сведений следует такое важное свойство, глобальное, как говорят математики, свойство, как взаимная однозначность. Но то, что опровергнута гипотеза Якобиана, это значит, что вообще вот... Этот вопрос был, вопрос, верна ли гипотеза Якобиана, имеет ли место гипотеза Якобиана, был на самом деле тупиковым, или лучше сказать, в этой форме он был тупиковым, что вот думая о том, из каких соображений следует взаимно однозначность комплексного отображения, Якобиана для этого недостаточно. То есть получается, что ИИ отсек какую-то, что на самом деле после контрпримера ИИ оказывается, что этот вопрос гораздо менее интересен, чем это казалось до того, как противоречивый пример появился. То есть можно сказать, что ИИ отсек какие-то задачи, которые, как показывает контрпример, не приводят к появлению действительно глубокой теории. Но, безусловно, ИИ помогает нам в математике. Я не скрою от вас, что у некоторых из моих коллег, я неоднократно это слышал, в том числе не далее, чем вчера, апокалиптический взгляд, что вот математика будет как шахматы, как известно, в шахматы компьютер выигрывает у человека, и ничего с этим сделать нельзя, компьютер просто выигрывает, и все. С математикой этого не будет. Математика, и это еще Платон говорил, математик сам придумывает правила игры. Просто вот ИИ это, безусловно, внес ли ИИ в искусственный интеллект важный вклад в развитие математики? Конечно, да, уже внес. Можно ли, учитывая, что еще буквально год назад вообще никто не говорил ни про какой искусственный интеллект, а еще буквально 10 лет назад на Мехмате есть кафедра искусственного интеллекта, и ходила едкая шутка, что вот это люди с кафедры искусственного интеллекта — это те, у которых нет своего собственного. Сейчас эта шутка кажется совершенно неуместной, потому что, напротив того, эти люди были пророками, которые 30 лет назад увидели, как это и всегда бывает с пророком в своем отечестве, под смех окружающих, увидели... куда все идет. То есть вот 30 лет назад, когда я учился на мехмате, уже была эта кафедра искусственного интеллекта. И, как сказать, вот они так, а именно они смотрели в будущее, а не те, кто смеялись над ними. То есть, конечно, изменил ли искусственный интеллект математический пейзаж? Да, конечно, изменил. Буквально сегодня, вот сегодня утром, перед тем, как ехать в эфир, я получил от своего ученика сообщение, что вот появилась новая работа, в которой там решена некоторая проблема, которую мы тоже обсуждали, проблема, которая довольно давно стоит и так далее. Я не знаю, решена ли она с помощью искусственного интеллекта или без помощи, но факт состоит в том, что математика как-то очень активизировалась. Вот даже тоже вчера мы обсуждали, количество математических публикаций в 26-м году резко выросло, сравнительно с 25-м. Просто количество работ, которые выпускают математики. Таким образом, поменяет ли искусственный интеллект, а повлияет ли искусственный интеллект на развитие математики? Ну, конечно, искусственный интеллект повлияет на развитие математики. Сделает ли искусственный интеллект математику занятием прошлого, как шахматы? Нет, конечно, не будет этого. Любой, кто читал Парменида, может вам сказать, что размышления о существующем не зависят от искусственного интеллекта. Просто на какие-то вопросы, вот, знаете, допустим, если Эйлеру требовалось посчитать интеграл, он садился и считал интеграл. Он потрясающе вычислял. Если сегодняшнюю математику требуется посчитать интеграл, он смотрит справочник. Уже ему не нужно этого делать. Ну, вот искусственный интеллект — это такой, можно сказать, очень гораздо более глубокий, гораздо более внимательный. То есть это может быть не справочник, а я бы сказал такой замечательный секретарь-референт. Вот понимаете, если у вас есть... Вот что думал Платон о Гесиоде? Где и когда упоминает Платон Гесиода? Как Гесиод перекликает, как диалогах Платона отражаются поэмы Гесиода? Чтобы получить ответ на такой вопрос, это, ну, конечно, можно начать с того, что загуглить, но потом надо посмотреть какие-то работы. В общем, с опытным секретарем-референтом ответить на такой вопрос гораздо проще, чем без. И, соответственно, у нас появился замечательный секретарь-референт. Но нам будет проще доказывать теоремы, мы будем лучше доказывать теоремы. То есть я думаю, что искусственный интеллект — это новое подспорье математика, а математика, как размышление о существующем по Пармениду, конечно, никуда не денется и... будет только лучше. Не далее, как вчера я излагал эти тезисы, готовясь к эфиру, коллегам, и коллега мне сказал: ну, Саша, давай вернемся к этому разговору через 6 месяцев. Ну, почему? Давайте вернемся.
10: Почему через 6 месяцев?
11: Ну, потому что еще 6 месяцев... потому что он сказал, еще 6 месяцев назад я бы с тобой согласился. Ага. Еще 6 месяцев назад я бы с тобой... Действительно, это правда, что изменения быстрые. Действительно, это правда, что буквально в последние полгода... вот в этом 26-м году, причем действительно начиная, может быть, с весны, пошла волна содержательных математических результатов. Но, ну, давайте, конечно, вернемся, но я не думаю, еще раз скажу, я с Парменидом и не думаю, что, что эти, несомненно, важные изменения как-то повлияют на математику, взятую в целом. Mm-hmm. Это будет такой повод задуматься об основаниях математики. Это всегда очень, очень полезно для нашей науки задуматься о ее основаниях. И вот я думаю, что сейчас, вот знаете, в математике есть периоды какого-то такого технического развития, когда люди сидят и доказывают теоремы. А есть периоды размышления об основаниях. Вот, например, размышления об основаниях математического анализа. Вот вы упоминали математический анализ?
10: Да.
11: Как обосновать математический анализ? Это был долгий, трудный процесс. Размышления, вот, кстати, геометрия Лобачевского. Геометрия Лобачевского вызвала глубокие размышления об основаниях. Вот я думаю, несомненно, я думаю, что появление искусственного интеллекта — это сейчас повод задуматься об основаниях математики. И, в общем, я смотрю в будущее светло и думаю, что наша наука делает новый шаг вперед.
10: А нам тут как раз наши постоянные слушатели пишут. Слушатель 24-й написал, ну, небольшой такой комментарий, шуточный. «Блажен, кто верует». Спасибо.
11: А, да, конечно, конечно, безусловно. А вы знаете, среди математиков, мы это совсем недавно обсуждали с коллегой химиков, среди математиков много верующих людей. Великие математики прошлого, Эйлер жил в очень вольнодумный 18 век, над ним все ухахатывались, что вот такой умный человек и верит в Бога. Но вот бывают же вот у умных людей такие вот, знаете, такая блажь. Может быть, да. Умный же человек, а в Бога верит. Но на самом деле Каши был глубочайший верующий человек. Риман, которому недавно тоже исполнилось 200 лет, был глубочайший верующий человек. Так что основатели Московской математической школы Егоров и Лузин были глубочайшими верующими людьми. президент Московского математического общества, академик Павел Сергеевич Александров, был верующий человек, его отпевали в 81-м году, герой социалистического труда, кавалера орденов, президента Московского математического общества, академик Павел Сергеевич Александров, отпевали в церкви. Понимаете, так что... как математика, среди математиков много тех, кто верует, да.
10: Ну, теорему Каши я на всю жизнь запомню.
11: Ну, Каши вообще потрясающая фигура, это очень драматическая фигура, да. Очень драматическая фигура, да, глубочайший верующий человек.
10: Вот-вот. Андрей, мы хотели...
12: Предлагаю вопрос Дмитрия зачитать и присоединить его к нашим вопросам, потому что это как раз все очень созвучно. Дмитрий пишет, а правда ли, что математики часто работают в стол и на будущее? Как это, например, получилось с булевой алгеброй или искусственным интеллектом? То есть и искусственным интеллектом. То есть даже сами математики не знают, чем обернется их работа через полвека или через 100 лет.
11: Это, конечно, правда. Это, конечно, вот что математик может очень ошибаться в оценке.

0: Петр Гуревич, Марков говорил, это открытие имеет, несомненно, чисто теоретическое значение. Этому открытию, это открытие, не, конечно, не нужно для нужд, не нужно на практике. Вышло совершенно наоборот. Именно это открытие имеет сегодня, лежит в основе всего вероятностного моделирования. Все оно построено на цепях Маркова. То есть это, можно сказать, самое, одно из самых практически значимых открытий 19 века. Извините, начало, я оговорился, открытие начала 20 века, первой четверти 20 века. Так что, как сказать, безусловно, математик вполне может неправильно оценивать, неправильно осознавать значимость своих открытий. Это, конечно, возможно, да.
1: Тогда закономерный вопрос. А как вы оцениваете, хотя вы только что сказали, что математики могут здесь ошибиться, и не только математики, и поэты великие, а есть ли сейчас какие-то абсолютно абстрактные математические концепции, идеи, но кажется, что через некоторое время, что называется, они выстрелят, то есть окажутся очень полезными человечеству?
0: Вы знаете, ну тут, конечно, всегда думаешь о том, что, о том, чем сам занимаешься. Вот я думаю, что теория случайных матриц и широко понимаемая, и теория точных процессов, но здесь, впрочем, эта теория уже, она и возникает как прикладная. Она возникает из приложений. Теория точных процессов возникает из необходимости для телефонных компаний справляться со слишком большим объемом звонков. Вот звонят люди на телефон, и телефонистки, мы находимся в начале 20 века, телефонистки переключают эти... моя бабушка, которую мы поздравляли, работала сама телефонисткой. Когда ей было 16 лет, вот телефонистки соединяют эти звонки и не справляются с объемом запросов. И как вот с этим работать? И я думаю, что эта область и дальше будет находить себе приложение. Я думаю, что, знаете, вот хорошая математика находит себе приложение. Это такой, это такой достаточно надежный... с исторической точки зрения, достаточно надежный тезис.
2: У нас еще есть вопросы. Вот слушатель 24-й, мы, по-моему, дважды уже написал вопрос. Здесь как раз касательно образования. Только что мы с вами уже немножко тогда затронули. А учителя математики должны быть скорее историками или сами любить решать очень сложные задачи?
0: Вы знаете, я думаю, что учитель математики... Главная его задача...
2: За вопрос очень глубокий.
0: Я думаю, что главная задача учителя математики, на самом деле, я думаю, что их две. Это, во-первых, увлечь математикой. Вы знаете, вот хорошо известно, вот вы едете в поезде, в ходе разговора, вот, а вы кто? А я математик. Какой ответ вы слышите чаще всего? Чаще всего вы слышите, вы знаете, в школе я ненавидел.
2: Это обычно про химию так говорят.
0: Нет, про математику, смею вас уверить, тоже. Кстати, в школе я плохо по химии успевал.
2: Я любил.
0: Вот я как раз хочу сказать, я плохо успевал, но я любил, потому что у меня был прекрасный учитель. Он и сейчас работает в 192-й школе, Сергей Юрьевич Пономарев. И мой учитель, вот я любил химию, но успевал плохо. У меня плохо как-то, у меня это не шло. Но я любил. Вот я про это и говорю, что учитель должен уметь увлечь. Это важнейшая задача. Учитель должен уметь увлечь. Но вот что касается математики, и здесь у нас, здесь вот я с глубоковажаемым слушателем даже не то что поспорю, я бы иначе поставил вопрос, что мне кажется, что вот самое главное, и сейчас с этим очень плохо, что учитель должен научить ученика математика стоять на своих собственных ногах. Вот когда вы говорите «решать очень сложные задачи», сейчас у нас даже в самых сильных математических школах ребята, как акробаты в цирке. Вот им сказали сделать прыжок, они делают прыжок. Им сказали сделать там сальто-мортале, они делают сальто-мортале. Им скажут там, я не знаю, что, глотать огонь. Они будут глотать огонь. Но они совершенно, вот буквально это диалог, который буквально у меня произошел. Вот я спрашиваю, вот приведите мне пример математической теоремы. Ну, теорема Пифагора. А откуда вы знаете, что верна теорема Пифагора? Нам так сказал учитель. Это буквально цитата. То есть вот... Сейчас вот эти акценты на единый государственный экзамен, на состязание приводят к тому, что совершенно уходит то обстоятельство, что в математике я все знаю сам. Мне не... Например, если меня спросить, когда умер Александр Великий? Ну, я знаю, что Александр Великий умер в 323 году, но я это знаю от кого-то. Я это знаю от кого-то. Но мне нужно посмотреть справочник, мне нужно проверить, кто об этом написал, как об этом написали и так далее. Но в математике, вот теорема Пифагора, я знаю,

0: сам, мне никто для этого не нужен. Я могу доказать теорему Пифагора из аксиом самостоятельно. И вот, вот этому умению самостоятельно мыслить гораздо важнее, я полагаю, учить, чем, как сказал глубокоуважаемый слушатель, учить решать трудные задачи. И вот, вот эти два – любить математику и уметь самостоятельно мыслить. И в том, и в другом, скажем прямо, сейчас наши успехи слабы, и получается такой парадокс, что искусственный интеллект действительно, вот, решаются там очень старые задачи, задачи, которые стояли 100 лет, решаются, мы присутствуем при замечательном прогрессе математического знания, а одновременно уровень наших школьников и наших студентов именно в том, что касается умения самостоятельно
1: самостоятельно
0: доказывать, резко падает. Понимаете, я с удовольствием хожу в Мариинский балет. С удовольствием я смотрю, как танцуют прекрасные выпускники Вагановской академии. Но это совсем не то же самое, что танцевать самому, что даже какое-то очень простое движение, но все-таки самому выполнить.
1: Да.
0: Вот понимаете, сейчас мы превращаем наших школьников в зрителей балета, но это не то, мы должны их учить думать самостоятельно. И с этим сейчас очень плохо.
1: Ну, я надеюсь, что у нас не будет всё-таки так. Ну, вы правильно очень заметили, запрос растет, да, уровень и качество тоже, ну, все больше и больше требуется от наших выпускников, от школьников тех же самых. Вот, и вот плюс информации очень много, и действительно какие-то базовые навыки, которые надо уметь, да, и вот стоять на собственных ногах.
0: Они могут
1: просто... Ну вот как-то, да, покачнуться, но мы очень надеемся, что этого все-таки не произойдет. И вы сами говорили про учителей, да, действительно, математики, что, может быть, ну, какая-то передача опыта, семинары, еще какие-то мероприятия, они просто очень нужны.
0: Ну, конечно, понимаете, я еще раз, я с удовольствием смотрю, вот как выпускник Вагановской академии, как он прыгает, боже мой! Но даже вот самому хоть чуть-чуть прыгнуть, это гораздо даже важнее, чем смотреть, как прыгает Рудольф Нуреев, понимаете? И вот с этим это... Нет, то, что много информации, но, понимаете, в математике это не информация. Математика — это то, что продумано и выстрадано самим учеником. Тут
1: да.
0: не, это не объем, это не умение выучить наизусть энциклопедию. Это совсем не то. Это вот именно умение продумать какие-то основные концепции. И вот с этим очень плохо.
1: Ну, мы надеемся, что...
2: Я вот помню...
1: Да, что это не настолько...
2: У нас в школе...
1: Да, такая не очень оптимистическая мысль сейчас прозвучала.
0: Но что есть.
1: Но что есть, то есть.
0: Что есть, да.
2: Я вот помню, на школе заставляли... Ну, как заставляли? То есть такая задача была доказывать теорему, понятное дело, что...
1: И у нас. Ну, я в математической училась вообще.
2: И... Да, и мне сложно, как бы, даже вот сложно ответить сейчас, было бы, будучи я школьником тогдашним, что вот теорема Пифагора работает, потому что нам так сказали.
0: Я про это и говорю, А вы спросите, знакомого школьника, что такое доказательство? Спросите.
1: Спросим, да, попробуем. Спросите.
0: И именно поэтому я думаю, что нужно учить, вот как сказала Вера, я была в полной растерянности. Именно поэтому нужно учить истории математики, нужно учить греческой математики, нужно учить тому, что вот эта растерянность Веры и любого школьника, она естественная, и над этим думали и об этом писали греки, наши учителя. Нам нужно учиться
1: так,
0: у греков.
1: Да, у нас 10 секунд осталось. Надо ставить жирную точку, иначе
0: и
1: не
0: и учиться
1: успеем.
0: У греков.
1: Да.
2: Да, спасибо большое,
1: спасибо,
2: Александр
1: Игоревич.
2: А всем нашим слушателям до следующей субботы.
1: Услышимся. Всего доброго.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД России повторно предупредил иностранцев об опасности поездок на Украину. Ведомстве напомнили, что Москва заблаговременно призывала находящихся в Киеве дипломатов и граждан других государств покинуть город. Местным жителям не следует приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, говорится на сайте Министерства иностранных дел. Там напомнили, что Россия продолжит массированные удары возмездия по военным целям на Украине в ответ на террор Киева против россиян. Директор Росгвардии вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет. Церемония прошла в Грозном. Как заявил Виктор Золотов, Владимир Путин поручил ему сообщить главе Чечни о присвоении очередного высшего воинского звания. В свою очередь, Кадыров присвоил директору Росгвардии звание Герой Чеченской Республики. Руководитель региона заявил, что Золотов отмечен за личные заслуги перед республикой и ее народом. Президент Азербайджана не стал относить Россию к супердержавам мира. По словам Ильхама Алиева, на планете только две страны имеют такой статус – это Китай и США. Такое заявление глава государства сделал на 8-м съезде партии «Йения Азербайджан». Цитата. «За последнее время произошли два исторических события. Мы восстановили отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами и Китаем. С Китаем была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, с США – стратегическая хартия. Это две супердержавы мира, третьей нет», — сказал Алиев. Мать четверых детей Илона Маска заявила о расставании с бизнесменом Шивон Зилис, добавила, что будет скучать по предпринимателю и надеется остаться с ним хорошими друзьями. Цитата. «Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается. Я любил его больше жизни, он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом», написала женщина в соцсети X. В марте Зилис сообщила, что родила от Маска четвертого ребенка, сына Селдона Ликурга. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы. 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
10: В эту субботу тема программы «Мужское здоровье. Профилактика, диагностика, лечение». В эфире врач-уролог, заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 67 Тимур Биктимиров. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
14: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. С вами Рафаэль Ардуханян, я автор, ведущий этой передачи. Я вижу уже звонки здесь, но я еще раз хочу напомнить, с сожалением, уважаемые радиослушатели, единственный день, вот, когда я не буду брать звонки, чтобы просто побольше послушать хорошей музыки. Так что пишите, пожалуйста, телеграм-канал МСК, радио «Говорит МСК», смс-портал 925-88-88-94-8. Я обязательно отвечу и зачитаю ваши послания и все, что будет с этим связано. Так что, ну, без звонков. Мы в Дзене, мы ВКонтакте, пожалуйста, подключайтесь, потому что сегодня наша уже традиционная викторина «Музыкальный Голливуд». Я ставлю песню, иногда мелодию, ну, а мы с вами догадываемся, из какого это фильма. Я искренне надеюсь, что помимо всего прочего, помимо азарта игры, мы еще узнаем какие-то новые вещи о очень достаточно насыщенной культуре Соединенных Штатов, потому что мы не занимаемся культурой отмены, и даже в самые трудные годы мы интересуемся хорошими образцами искусства любой страны и отдаем им должное. Давайте мы начнем нашу композицию. У меня не вызывает сомнения, что вы догадаетесь, что это за группа, даже, может быть, песня. Но вот из какого фильма, музыкального фильма, где она прозвучала?

Никита, Абба, ну, конечно, Абба, да, Карен, Абба, Winner Takes, дальше не дописали, ну, да, конечно, победитель получает все, Виктор Волков тоже все правильно догадались, Сергей Александрович тоже догадал, победитель получает все, но не указали, откуда это, вот, Би, песня Winner Takes It All, конечно, да, победитель получает все, фильм «Мама Мия», спать, да, но поет не Мэрил Стрип, хотя она играет в нем. В данном случае это оригинал в исполнении группы Абба, конечно. Вот, но раньше всех более полный правильно ответил наш постоянный радиослушатель Ромео. Он и фильм угадал «Мама Мия», он и группу догадался, какая поет, и, конечно же, песню. Более того, Ромео даже, так сказать, прислал свой комментарий. Мюзикл неудачный, но Мэрил Стрип супер. Вот, ну, соглашусь, наверное, да, с вами. Спасибо, Ромео, поздравляю вас. Би тоже все правильно. Указали, вы единственное указали фильм 2008 года. Да, это был сначала мюзикл на Бродвее по песням, на вариации на песен Абба, а потом был снят достаточно, по-моему, симпатичный фильм с Мэрил Стрип и Бобби Фарреллом. Тоже «Мама Мия», где звучали, ну, уже просто неувядающие хиты Абба. Трудно себе вообще представить, как на 70-е, конец 70-х и в начало 80-х без этой группы. И, знаете, у Аббы достаточно еще очень, на мой взгляд, заметное достижение. Это единственная, по-моему, группа, которая стала мега-группой в полном смысле этого слова, которая выиграла конкурс Евровидения, потому что, как вы знаете, вот сейчас, глядя на эту помойку и вот так называемых победителей, даже и не вспомнишь никого, но вот с песней «Waterloo» Абба тогда ворвалась буквально в шоу-бизнес и достаточно серьезно держалась до последнего, что называется, пока они там не разругались и не развелись, и не разошлись вместе. Но песни остались, конечно. Спасибо большое. Следующая наша композиция. Давайте немножечко настроимся на лирический лад, потому что, конечно же, это будет песня о любви в той самой традиции, в какой этот исполнитель, эта группа всегда исполняет его.

Николай перед нами написал. Pink Floyd. Фильм за Брийский путь. Нет, нет, нет, нет. Ромео, 9,5 недель. Нет, Ромео, вы не угадали. Эйби добавил. Боб Дилан? Нет. Ромео еще прислал. Может быть, Крис Дебург? Нет. Но наш тоже постоянный радиослушатель Би отгадал все. Конечно же, Брюс Спрингстин. Песня «Secret Garden», «Секретный сад». Фильм «Джерри Магуайр», 1996 год. Том Круз, главная роль. Ну, Би, вы просто, как говорится, на лопатки положили и перехватили, я думаю, так сказать, лидерство в нашей викторине. Надолго ли, посмотрим. Потрясающая песня, конечно, фильм потрясающий. Я, признаться, не очень жаловал Тома Круза, но когда в 96-м году увидел его в этой роли, изменил свое мнение. Все-таки, так сказать, действительно, человек сыграл, ну, потрясающе, по-моему. И фильм, конечно, хороший, оскароносный, безусловно. А, вот, «Секретный сад», который окружает любую женщину. «Секретный сад», куда нет доступа чужим. Секретный сад, если ты любишь ее, и она любит тебя, она впустит тебя в свой секретный сад, где цветут цветы и где проживает счастье и покой. Такая очень хорошая, так сказать, зарисовка. И, кстати, одна из лучших ролей, по-моему, Рене Зельвегер. Она тоже потрясающе там сыграла. Так что рекомендую, уважаемые радиослушатели, тем более такой замечательный саундтрек. Зурита здесь пишет по поводу другого. Ну, я не думаю, что слава Джонни Логана может сравниться со славой Абба. Абба все-таки это супергруппа, которая, ну, в самых высших чатах всегда была. Так что, хотя на вкусный цвет, Зурита, да, я, судя по всему, вы, как говорится, являетесь его поклонником. Ну что ж, хорошо, давайте теперь немножечко встряхнемся, переместимся южнее гораздо. Тем более там нас, в районе Неаполя, ожидает сюрприз. Потому что девушка приехала на родину своих предков в Неаполе, и что же она услышала? Думаете, неаполитанскую песню? Нет.

Ромео, хлеб, любовь и совершенно верно, Ромео, вы правильно, это звучала эта мелодия с очаровательной Софи Лорен в самом начале, но не в этом исполнении, конечно, я думаю, вы узнали голос, это Дин Мартин, ну, песня звучала в том фильме, да, официально она была, помимо всего прочего еще, как вот здесь указал Би, это песня Дина Мартина, фильм, песня называется «Мамбо по-итальянски», «Замужем за мафией», «Русалки», совершенно верно. Еще была «Большая ночь», рекомендую этот фильм. Во многих она, конечно, звучала в фильмах. Но еще звучал вот «Замужем за мафией». И еще это было в... Сейчас я вспомню. В фильме «Голубоглазый Микки». Да, вот с... по-моему, в этом фильме еще она звучала. Да, действительно, но называлась она, да, «Мамбо по-итальянски». Вот, так что, Ромео, правильно, да, AB «Мама Италии» нет, конечно, но вот Би ответил что по поводу фильмов, вы тоже догадались, так что, но и Ромео, вы догадались, это изначально мелодия, откуда она появилась. Это еще в 50-е годы, можете себе представить. Она потом долго-долго была как бы в забвении. И вот ее вот буквально уже в 80-е, в 90-е годы нашли продюсеры. И она зазвучала уже немножко по-другому. Особенно она оригинально звучит в фильме «Большая ночь» с несравненной Изабеллой Россилини. Там рекомендую вам тоже посмотреть. Ну что ж, победа между Ромео и Бим. По-моему, это Ромео, вы действительно первую, так сказать, его первое упоминание этой песни вы обнаружили вот в этом фильме, в старом итальянском фильме, который потом уже перешел в голливудские блокбастеры. И здесь вы правильно пишете, во многих она звучала, в принципе, да. Так, хорошо, ну что ж, давайте сейчас тогда немножечко встряхнемся, потому что пришло время, ну, этой достаточно эпатажной группы.

0: AB, Kiss, I was made for loving you. Да, я создан для того, чтобы любить тебя. Дмитрий Хаус, Kiss же, ну, конечно, Kiss же. 27-я планета, дня доброго, вау, Kiss, I was made. Фильм «Почему он?» блестяще. Отлично. Карен, Мулен Руш, не думаю, что она звучала там, но песню вы угадали. I was made for loving you, конечно же. AB, «Бесконечная любовь», совершенно верно, в двух фильмах основных, и звучало в некоторых других, причем в кавер были группы, некоторые коллективы повторяли это, но в основном это вот как раз были фильмы «Почему он?» 2016 год, там герой фильма пришел свататься к своей невесте, и родители ее обожали Kiss, и что вы думаете, он пригласил группу Kiss? Действительно, они снимались в этом моменте, когда они сыграли эту песню перед домом, ну, как вы сами понимаете, родители не устояли и отдали свою дочку. «Каскадер», совершенно верно, еще тоже в этом фильме было. Так что опять «Ромео» и опять «AB», да, как говорится, зачистили абсолютно поляну. «Би» добавил еще по поводу и в мультиках, и в «Скуби-Ду», совершенно верно, звучало. В «Мулен Руж», по-моему, инструментал был. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, давайте послушаем выпуск новостей, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения, он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, об этом сообщает Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Одновременно с этим в ведомстве рассказали, что аэропорты Геленджика и Краснодара второй раз за день приостановили работу. Напавший на конвой в Кабардино-Балкарии был ранее экстрадирован из Грузии. Дмитрий Пушкарев обвинялся в наркопреступлениях и создании преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Накануне поздно вечером на станции Муртазова в Кабардино-Балкарии в вагоне для этапируемых осужденный напал на конвоиров, завладел оружием одного из них и открыл огонь. Сотрудник ФСИН погиб, трое раненые были госпитализированы, заключенный ликвидирован. Басманный суд Москвы арестовал главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых. Игорь Шпуров стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Он пробудет под стражей 2 месяца, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, под арест также отправлен предполагаемый взяткодатель. Подробности уголовного дела не приводятся. Шпурова назначили гендиректором Госкомиссии по запасам полезных ископаемых в декабре 2013 года. Рейтинг блока ХДС-ХСС упал до исторического минимума. Объединение, возглавляемое канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, популярно у 18% респондентов. Одновременно с этим оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набрала рекордные 30%. Об этом сообщает газета «Бильд», ссылаясь на социологический опрос. Он также показал, что СДПГ и «Зеленые» сравнялись по уровню поддержки среди населения – 14%. За ними идет партия «Левые» – 10%. Рейтинг остальных политических сил не превышает 4%. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 'Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, наша традиционная викторина «Музыкальный Голливуд». Присоединяйтесь, я ставлю песню. Да, мы с вами догадываемся, откуда это пришло. 6519 пишет, а фильм 80-х годов «Абба» Никита написал это. Да, действительно, там было, но там звучали все абсолютно песни, и это скорее все-таки был документальный фильм, чем это австралийский фильм, да, австралийцы его сняли, да, но это не художественный фильм был, хотя да, я принимаю вашу, как говорится, поправку, конечно же. Ну что ж, давайте еще послушаем одну композицию, прекрасный фильм, провокационный и потрясающий саундтрек.

AB, Girl Will Be a Woman, фильма Тарантино, криминальное чтиво, совершенно верно. 95-72, от заката до рассвета, Олег. Олег, нет, конечно же, нет. Виктор Волков, криминальное чтиво, конечно, криминальное чтиво. 27-я планета, криминальное чтиво, конечно же, Ума Турман, томная красавица, исполнитель Overkill. Ну, название группы немножко другое, да, но во вторую часть его, как говорится, сделали. Руслан Давлетов, «Убить Билла». Нет, не «Убить Билла», конечно же. Да, группа Urge Overkill, песня «Girl, you'll be a woman soon». Да, конечно, да, девочка, ты скоро станешь женщиной, ты выйдешь в эту жизнь. Тебе нужно найти мужчину, который защитит тебя, который будет с тобой рядом. Но и ты тоже в трудную минуту не оставляй его. Но никому не оставил шансов первым, а наш постоянный радиослушатель Ромео. И группу отгадал Urge Overkill. Это группа из Чикаго. Ну, фактически вот одной песни прослась. Но очень симпатичная группа. И название песни, и, собственно говоря, название фильма. Так что, Ромео, поздравляю вас. И спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что написали здесь. Сейчас вот я как раз тот сюрприз, который я вам приготовил. Я убежден, что посмотрим, получится ли у нас сейчас. Сейчас я попрошу вас догадаться даже не с какого фильма, а я поставлю вам оригинальную песню, которая была очень-очень давно написана, но тогда она не возымела свою такую, знаете, не была так успешна по всему миру. Но когда ее потом исполнили другие исполнители, она буквально заполонила весь мир. И я убежден, что старшее поколение, и не только, вы ее, конечно же, потом узнаете. Но я вам хотел показать истоки, откуда, кто написал эту песню и кто, собственно говоря, инициировал это. Я считаю, ну, просто, так сказать, паранормальное явление. Надеюсь, название этого явления вы все, так сказать, догадаетесь. Так что давайте вот сейчас послушаем. Это называется песня «Banjo Song». Да, вот это. И, так сказать, как вы думаете, какой суперхит родился из этой, в принципе, простенькой композиции, этой такой малоизвестной американской группы?

Ну, вот эту песню послушали, но не все так, как Робби Ван Лаувен, солист и гитарист одной нидерландской группы, и вдруг увидел колоссальный потенциал. Немножечко переписал текст, ритмику, сделал немножко, так сказать, музыкальных инноваций туда, и родилось вот это.

Никита, Shocking Blue, конечно. Карен, Винус, Венера, да, группа голландская Shocking Blue. Дмитрий пишет, Зайцев Никитич, мелодии, ритмы детства, совершенно верно. Зурита, даже я знаю, выплясывал на танцплощадках, Shocking Blue, Венера, хит тогда мировой был. Ну что так уничижительно, Зурита, даже я знаю. Конечно, вы знаете, вы постоянно участвуете в викторине, так что безусловно. Эйби, Шизгара. Дмитрий Хаус, Винус, догадались, конечно же. Ромео, Шизгара у нас ее называли, но Дмитрий Хаус, наш радиослушатель. Мелодия прошла путь от Оу Сюзанна, трио Банджо 3. Совершенно верно, вы догадались, и оригинальная песня к хиту Shocking Blue. Я хочу вам сказать, что это действительно такая малоизвестная группа, большие три. Но ее, конечно, помимо всего прочего, она еще подарила, кроме вот этой такой основы для песни, солистка ее была Кэс Эллиот. А Кэс Эллиот, это, конечно же, голос потрясающей, потрясающей фолк-группы американской «Мамас и Папас», «California Dreaming». Это ее вокал, вы слышали там. Так что, видите, как все тесно переплетается и в Америке, и в Европе, везде. Как это все подпитывается друг другом, да? Ну и надо сказать, наверное, все-таки вот второй вариант. Ну, конечно, он как-то более симпатичный оказался. Просто, я думаю, не угадали вот именно с ритмикой отцы-основатели и создатели этой фильма. Но начиналось как Сюзанна, а закончилось She's Got It, да, конечно же. Она это получила. Да, там Мила, я забыл имя этой, так сказать, очень такой экзотической женщины. Она сама, там смесь была, она из Румынии, по-моему, сама была. Пела с акцентом вместо Goddess, и Godness она перепутала. Там, в общем, очень много было смешных вариантов, но... Народ это воспринял и полюбил, невзирая ни на что. Так что, конечно же, песня вошла в мировые хиты, и без нее представить себе развитие поп-музыки второй половины 20 века, ну, просто невозможно. Наверное, это она была, ну, что называется, везде. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий Хаус, спасибо, вы очень полно ответили на это. Ну что ж, давайте немножечко сойдем с ума. Я думаю, что в творчестве этой певицы, очень, с творчеством этой певицы, это очень-очень просто сделать. Тем более и фильм-то сам по себе, если честно, немножко сумасшедший.

Да, нам не нужен еще один герой, оставьте нас в покое, кричит поколение, дайте нам мир и покой, и оставьте свои забавы, оставьте войны. Вот такой посыл, конечно же, Тина Тернер, Би. Единственное, что песня не купол грома, а нам не нужен еще один герой. Дмитрий, великолепный Тернер, совершенно верно. Николай, голос Тины Тернер. Ну, значит, и Тина Тернер, конечно. Виктор Волков, Тина Тернер. Конечно же, догадались, безусловно. Но откуда же Тина Тернер? AB, Mad Max, конечно, безумный Макс с несравненным безумным Мелом Гибсоном. Собственно говоря, этот фильм и запустил эту, так сказать, яркую звезду на голливудский небосклон. Так что, Ромео... Но, к сожалению, вы неправильно написали, да. AB, we don't need another hero, конечно, да. Но первый, как раз первый догадался, это Дмитрий Хаус опять, это Безумный Макс, Тина Тернер, фильм, конечно, да. Единственное, что вот я не вижу, чтобы вы название песни сделали. Лимузин пишет, возил я, помню, Тину Тернер, когда она приезжала к нам с концертами, Лимузин, ну, собственно говоря, это замечательно, конечно, Тина Тернер, конечно, AB, спасибо за передачу, пожалуйста, всегда рад, конечно, фильм Mad Max, Тина Тернер, она же исполняет песню «Нам не нужен очередной герой», ну, симпатичный фильм такой, своеобразный, конечно, послужил начальником вот этих апокалиптических всех фильмов, по-моему, много-много лет тому назад. Спасибо. Ну что ж, время нашей заключительной песни. Давайте немножечко расслабимся, немножечко, так сказать, настроимся на лирический лад, потому что эта песня, она исполнялась многими исполнителями. Но я ее поставил вот в том оригинальном саундтреке, который звучал в этом же фильме. По-моему, достаточно симпатично. Кстати, эта песня уже звучала однажды в наших передачах, но в исполнении очень-очень знаменитых американских певцов. А вот попробуйте догадаться об этом.

0: AB Sway, да, но не MacBook был, конечно, нет. Дмитрий Хаус, давайте потанцуем. Sweet, Pussycat Dolls, конечно, хорошо, спасибо. Зурита, Sway, да. Изгиб, согнись, пригнись, танцуй. Наверное, так можно перевести. Наверняка вы слышали это и в исполнении Сэмми Дэвиса, и Дина Мартина. И Фрэнк Синатра ее исполнял, эту песню. Если вы помните, была передача у меня про крысиную стаю, так называемую, в Лас-Вегасе. Би, песня Sway, Pussycat, давайте потанцуем. Да, но первая ответила, и я рад ответить, это наша радиослушатель Людмила. Она первая прислала. Добрый день, Рафаэль, из фильма «Давайте потанцуем». Людмила, вы поставили прекрасную, очаровательную женскую точку в нашей викторине. Спасибо вам большое, дорогие мои. Увидимся с вами во вторник на передаче «Отбой». Приходите, как всегда, будет очень актуальная тема, которая, убежден, вас заинтересует. Ну, а сейчас слушайте хорошую музыку в эти очаровательные, прекрасные осенние московские выходные. Всего доброго.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Калуги второй раз за день приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Одновременно с этим ведомстве рассказали, что возобновил работу аэропорт Сочи. Армия России поразила Северный мост через Днепр в Киеве. По нему перебрасывались украинские войска. Удар наносились ночью, применялись беспилотники, сообщили в Минобороны. Также уничтожен логистический центр «Гастомель» в Киевской области, где хранили материальные средства, используемые для снабжения ВСУ. Кроме того, военные поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы двойного назначения. Тема продажи зарубежных активов «Лукойла» вошла в переговоры России и США по Украине. За проведение сделки выступает американский финансист Тодд Боули. По информации источников газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация США готова заключить соглашение с Россией для того, чтобы показать серьезность своих намерений по перезагрузке двусторонних отношений. В материале говорится, что ситуация на рынке дизельного топлива и авиакеросина, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке, подталкивает американские власти к заключению сделки. В октябре прошлого года США и Великобритания включили «Лукойл» в санкционные списки. Американские ограничения не касаются транзакций с КТК и компанией «Тенгиз Шевройл». Британские распространяются на два месторождения в Каспийском море. Позднее российская нефтяная компания объявила о намерении продать международные активы. В Ассоциации туроператоров России посоветовали россиянам не ждать горящих туров на Новый год. Таких предложений не будет ни во внутреннем, ни во выездном туризме. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор организации Майя Ламидзе. По ее словам, причина связана с формированием потребительского поведения. Эксперт отметила, что спрос на туристическом рынке зачастую превышает предложение. АТОР рекомендует планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных скидок и акций и бронировать туры заранее. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные, понедельник, 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Две сестры, два мастера слова. Лето 1916 года. Марине Цветаевой 24. Красную кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. И была поэтом без всяких скидок, без, как писала сама, снисходительной усмешки мужчин, собратьев по перу. Не зря же написала, нежной рукой отведя нецелованный крест, в щедрое небо рванусь за последним приветом. Прорезь зари и ответной улыбки прорез, ей в предсмертной икоте останусь поэтом.

0: Людмила Гончарова-Богомолова. Мой милый, что тебе я сделала? Родилась Марина Ивановна в Москве 8 октября 1892 года, в день поминовения Иоанна Богослова, который издревле является небесным покровителем людей из книжного мира.
1: Из рук моих нерукотворный град, прими мой странный, мой прекрасный брат. По церковке все 40 сороков, и реющих над ними голубков, и спасские с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг, прими мой древний вдохновенный друг. К нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И встанешь ты, исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил.
0: Мария Степанова, куратор новой выставки «Нежданный вечер». Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке Москвы, где поэтесса жила с 1918 по 1922 годы. Подробности чуть позже.
2: Я читаю все эти стихи, которые мы читали с Мариной вдвоем. У нас были одинаковые голоса, и мы двумя голосами читали в унисон, так и выступали. Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже, прохожий, остановись. Прочти слепоты куриные и маков набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кубли мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись. Сорви себе степень дикой и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь золотой пыли, и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли.
3: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
0: Анастасия Ивановна Цветаева пришла в этот мир 27 сентября 1894 года в Москве. Русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой. Во второй части о творчестве Анастасии Цветаевой. А пока только превью. Жители Москвы и Александрова.
4: День рождения Анастасии Ивановны – повод вспомнить всех Цветаевых, и Марину, и ее стихи, и книгу о ней Анастасии. Ася о Мусе или воспоминания?
5: Я бы вспомнила родителей Ивана Цветаева, одного из основателей Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, и маму Марию, и также Анастасии Ивановны книги. Две сестры, дневники невозвратные дали и «Дым, дым и дым», посвященные Марине. Кстати, черновики этой книги были найдены на чердаке в Александрове, в доме математика Лебедева, в усадьбе которого по 16-й год жили сестры Цветаевы. Ну, кажется, я ничего не забыла.
6: Несколько лет назад на доме трактирщика Иванова, где некоторое время жила в Александрове Анастасия Ивановна Цветаева со своим мужем Маврикием Александровичем Минцем и сыном, да, Андреем, была открыта мемориальная доска. На этой доске, кроме портрета Анастасии Ивановны Цветаевой того периода, когда она жила в Коктебеле у Максимилиана Волошина и жила в Александрове в эти годы, в разное время, надпись, которая сразу решает две проблемы. В этом доме, в 1915 году Анастасия Цветаева написала свою книгу «Дым, дым и дым». То есть одновременно, что в этом доме она жила, Анастасия Цветаева, и что именно в этом доме была создана ее известная философская книга-эссе.
0: Лев Готгильф, научный руководитель Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове и внучка Анастасии Ивановны Ольга Трухачева.
7: Моя бабушка дожила до того времени, чтобы стать прабабушкой, хотя она тоже не знала, будут ли у сына дети, потому что были репрессированы они вместе. Бабушка в одном лагере, папа в другом лагере. И, конечно, когда родилась моя старшая сестра, Рита, да, Маргарита. Это осталось ее любовью на всю жизнь. Они совершенно, они безумно любили друг друга, и Рита, и бабушка. Но бабушка, она писала стихи отцу, где-то мой желанный человек, не зная, будут ли у него дети. Но, тем не менее, сейчас я прихожу на Ваганьково, где Мальсанна, где Иван Владимирович, где прабабушка, да, 10 человек. И я прихожу, как вот большой коммунальная квартира, уберу там и ухожу с таким хорошим чувством. Я могу заплакать, когда я что-то вспоминаю, там, дома где-то, там, когда какую-то вещь вижу или в руках держу, или письмо. Но я очень рада, что смогла книгой вот этой поделиться, в которой 3 автографа, в которой автограф Мальсанны 900 года, в которой автограф Марины Москва. И вдруг бабушкин только в 1950 году Сибирь, Пихтовка. Это место бабушкиной ссылки. Это тоже на немецком языке, так же, как Мальсанна, так же, как Марина, и так вот бабушка. И, конечно, эта книга такая бесценна, потому что держала ее в руках, поскольку у меня ничего нет прабабушкиного, но это прабабушка. И как она завещала детям жить по правде. Так же и бабушка, уходя, мне завещала жить и по правде, и отдай людям, тебе больше вернется. И я отдавала, и мне возвращалось, и возвращается до сих пор. И как бабушка нас обожала, внучек. И когда она писала свои стихи «Муха», сестра очень злилась, что я написала, что она завещана уже и ко правнукам по наследству перейдут и жара, и июль, и замшелы, как я, плетень. А отчего, когда муха жужжит, так всегда вспоминается детство. Скажут правнуки, в мне уж не бывший, в их еще будущий день. И посвящение, бабушка сказала, когда будешь печатать мой сборник, напиши посвящение правнукам. Поэтому вот все, что сделала Мальсанна для своих дочерей, бабушка часто повторяла. Когда я говорила, баб, ну вот я хочу вот это, я хочу вот это. А ты вот это, чтобы получить это, ты вот это и это сделала? Почему? А потому что мы росли, у нас уже не было матери, был только отец. А у тебя есть отец, мать и я, завершала бабушка. И она выполнила свое вот такое завещание, завещание своей матери. Бабушка выполнила, воплотив в нас.
0: В эти дни Ольга Трухачева была гостьей музея Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, где вместе с друзьями отмечала и вспоминала Анастасию Ивановну в ее день рождения, 27 сентября 1894 года. Не обошлось и без сюрпризов для пока временного использования музейщиками семейного архива Цветаевых. Да вот, изданная в типографии на Страстном бульваре речь профессора Ивана Цветаева на годичном заседании Комитета Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете 16 декабря 1900 года.
8: Обхватывает, обматывает, в грудь скудную когти вкапывает, вокруг обвелась, как жимолость, как радуга запрокинулась, белки-то уже под деснами, аж пол подметает, космами. Старый млад, не суди, этот жар из груди должен в грудь перебечь, аль всю суть нашу сжечь. У цыгана луна, у буяна война, у дворянчиков честь, у нас кровь одна есть, кровь, что воет волком, кровь свирепый дракон, кровь, что кровь с молоком в кровь целует силком.
0: О премьере 2023 года по поэме Марины Цветаевой «Царь-девица» актер и режиссер спектакля Дмитрий Бозин. Да, поэма-сказка была написана в 1920 году, а в основе сюжета – сказки из собрания фольклориста Александра Афанасьева.
9: Встреча вторая с заколдованным царевичем и царь-девицей.
10: Весь кафтан ему шнуровку расстегнуло на груди. Держит сонную головку на пол вздоха от груди. Дышит? Нет? Дышит? Да? Да. А уж если жив он, чего ж он лежит-то? А уж если дышит, чего ж он не слышит? Бог по морю ветром пишет. Брови сильные стянув, взор свой, как орлица, клюв в спящего вонзает. Весь из памяти букварь растерялась дева-царь. Что сказать? Не знает. Молча, как сквозь толщу каменной коры древесной, из очей ее разверстых слезы крупные, янтарные, непарные. Не бывало, чтоб смолою плакал дуб. Так слезища за слезою, золотые три дороги от истоков глаз широких к устью губ. А уж под сталью латами спор беспардонный начат. Что, над конем не плакала, а над мальчишкой плачешь? Вихрь, жар, град, гром была за все наказана. Войска в полон брала, былинкой связана. Войска в полон брала, суда вверх дном клала, а сама в топь брела, да невылазную.
11: Да, про каждого поэта можно сказать «душа». Но именно Марина Ивановна сформулировала когда-то «душа, родившаяся где-то». Мне все равно, каких среди лиц ощутиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличье чувств. Прямо камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не чуть, где унижаться мне едино, не обольщусь языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Понимаешь, вот это вот 20-го столетия он, а я до всякого столетия, говорит Марина Ивановна. Вот быть до всякого столетия, это очень важно. И поэтому я безумно благодарен и Владимиру Бойеру, создавшему абсолютно вневременную, абстрактную декорацию, и Евгении Панфиловой, которая создала костюмы вроде бы из русской сказки, а вроде бы из татаро-монгольского ига. Понимаешь, что на самом деле в сути-то одно и то же. И я с этим материалом прожил многие годы. А другие, может быть, внимательно слушали, что я и эту программу начитываю. Поэтому все было по-другому. Я просто очень люблю, когда по-другому.
0: Мария Степанова, куратор новой выставки «Нежданный вечер».
1: Выставка приурочена к 110-летию поездки Марины Цветаевой в Санкт-Петербург. Марина Цветаева уехала из Москвы в Петербург в конце декабря 2015 года, встретила там новый 16-й год и провела там несколько недель. По приглашению своих петербургских друзей, редакторов журнала «Северные записки», но самое главное, о чем спустя 20 лет потом Цветаева вспоминает в одноименном очерке «Нездешний вечер», это камерный поэтический вечер, который случился на квартире поэта Леонида Каннегиссера. На этом поэтическом вечере читала стихи сама Марина Цветаева, как она затем писала, читал весь Петербург и одна Москва, то есть Москва в ее лице. Именно тогда происходят такие знаменательные встречи в жизни Марины Цветаевой, как встреча с Михаилом Кузьминым, встреча с Сергеем Есениным. Как ни странно, два поэта, которые у нас ассоциируются прежде всего с Москвой, Цветаева и Есенин, встретились в Петербурге. И это первая из известных нам их встреч. В квартире Каннегиссера происходит сближение Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. И вскоре, уже в феврале, он, будучи увлечён и влюблён, приезжает в Москву, навещает ее здесь, в Борисоглебском переулке, и она дарит своему петербургскому собрату свой любимый родной город. «Нездешний вечер» затрагивает тему трагедии художника, цены искусства, того, что художник, творческий человек, часто жертвует жизнью, своими близкими, своей любовью ради искусства. И на нашей выставке, помимо вот этого очерка «Нездешний вечер», мы еще обращаемся к другому цветаевскому очерку, который написан в 30-е годы. Это «Искусство при свете совести». И я думаю, что здесь название говорит само за себя. Вспоминая «Нездешний вечер» в квартире Каннегиссера, помимо Марины Цветаевой, это сам Леонид Каннегиссер, это Михаил Кузьмин, это Осип Мандельштам, это Сергей Есенин, и это Гумилев и Ахматова, но присутствовали духовно. Они были значимы для Цветаевой, и она их в очерке упоминает. В этих поэтах мы, конечно же, показываем какие-то реалии, мемориальные вещи, принадлежавшие им. Будут представлены уникальные вещи из собрания нашего музея, автограф Марины Цветаевой, дарственная надпись на сборнике из двух книг ее петербургским друзьям, редакторам журнала «Северные записки». Автограф Сергея Есенина из наших фондов на сборнике «Радуница» Александру Балагину. Причем там именно подпись Есенина, его рукой написана «Под ржавым небом Петрограда». То есть это прям вот петербургская такая реалия. Будут представлены предметы из собрания наших уважаемых и дорогих партнеров выставки, Российский государственный архив литературы и искусства, который дает нам и автографы Есенина, и Цветаевой, уникальные автографы Михаила Кузьмина на нотах его музыкальных сочинений. Михаил Кузьмин тоже был человеком синтетического дарования, и он не только поэт, но и музыкант, и немножко он рисовал. Представлен рисунок самого Михаила Кузьмина из фондов Государственного литературного музея имени Владимира Ивановича Даля. Гумилевское общество предоставляют нам уникальные, вообще еще никогда не экспонировались, предметы, которые были с Николаем Гумилевым на фронте Первой мировой войны. Он именно потому и не мог присутствовать на этом нездешнем вечере, что его вообще не было в Петербурге. Он был на фронте Первой мировой, это был 16-й год. Можно посмотреть на бинокль, который был сохранен мамой Николая Гумилева, Анной Ивановной Гумилевой. И карта военных действий фронта Первой мировой, которая тоже была сохранена матерью поэта. На выставке, конечно же, мы даем тексты всех героев «Нездешнего вечера», но больше всего цветаевских. Есть эпиграф из записных книжек Цветаевой, который отражает ее творческое восприятие, ее восприятие искусства. «Люди нетребовательны, но я требовательна, потому и пишу так». «Изжил». И даем текст цветаевского стихотворения «Вскрыла жилы неостановимо». Как раз-таки, что творчество – это самопожертвование. Вот под слово Цветаевой – это ежедневное самоубийство. «Вскрыла жилы неостановимо. Подставляйте миски и тарелки. Всякая тарелка будет мелкой. Миска плоской, через край и мимо. В землю черную питать тростник. Невозвратно, неостановимо». Невосстановимо хлещет стих. Первым героем, кого мы встречаем на нашей выставке, является Михаил Алексеевич Кузьмин, одна из звезд Серебряного века, потому что это первый поэт, о котором пишет Цветаева в очерке. Для нее он был особенно значим, любя его стихи, она очень хотела с ним познакомиться. И очень большой фрагмент цветаевского очерка посвящен именно Кузьмину. Она пишет о внешности Кузьмина. Действительно, человек и внешне был очень яркий. А Кузьмин должен был петь на этом вечере. Другой поэт, о котором мы говорим, это Сергей Есенин и Леонид Каннегиссер. Они очень дружили, и на выставке будут документы, свидетельствующие об этой дружбе. Один из таких документов – это письмо Леонида Каннегиссера Сергею Есенину. Представлен не только рукописный автограф письма, но и конверт от этого письма. На другой стороне конверта, где изначально было написано «Санкт-Петербург», зачеркнуто и подписано «Петроград». Мы говорим, конечно же, о Осипе Емельевиче Мандельштаме. Вот эти стены, эти лестницы помнят его шаги, они помнят его голос. «Разноголосицы девического хора, все церкви нежные поют на голос свой, и в дугах каменных Успенского собора мне брови чудятся высокие, дугой. И с укрепленного архангелами вала я город озирал на чудной высоте. В стенах Акрополя печаль меня снедала по русском имени и русской красоте».
12: Осип Мандельштам Марине Цветаевой. Как я понимаю, это уже 16-й год.
1: Да. Когда он приезжал в Москву, Цветаева дарила ему свой любимый город, показывала ему Кремль, свой любимый собор Благовещенский, а Мандельштаму больше понравился Успенский собор. И вот в дугах Успенского собора ему чудился изгиб бровей Марины Цветаевой. Нельзя не вспомнить, что, может быть, главный подарок, который сделала Цветаева Мандельштаму, это Пасха в Кремле. Пасху 16-го года они встречают в храме Нечаянной Радости в Александровском саду. Это церковь, которая примыкала к Благовещенской башне Кремля. Увы, в 30-е она была уничтожена, но остались цветаевские стихи.
3: Именно поверх времен.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Шереметьево возобновил работу, ограничения сняты, сообщили в Росавиации. Авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Утром в Минобороны отчитали, что за ночь над Россией сбили 218 дронов ВСУ, в том числе над московским регионом. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара ВСУ. Беспилотник атаковал автомобиль в Шебекине, сообщает оперштаб. Мужчину с множественными осколочными ранениями и ожогами в больницу доставили бойцы самообороны. На месте работают экстренные службы. В «Газпроме» предрекли Европе тяжелый осенне-зимний сезон. Такой прогноз сделал глава холдинга Алексей Миллер. По его словам, европейские страны продолжают ставить антирекорды по заполненности подземных хранилищ. По оценке российской компании, уровень запасов газа в резервуарах государств ЕС остается ниже предыдущих знаковых минимумов. По состоянию на 1 октября хранилища заполнены на 72%. Отдельно отмечается, что уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики составляет 49%. Это исторически самый низкий показатель по состоянию на начало октября. В Москве заработала круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. Она открыта по номеру 8 800 123 29. Горожане могут сообщить о недостаточном прогреве батарей, о неполадках, получить консультацию по другим вопросам. Как сообщает сайт мэра Москвы, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают перевод системы теплоснабжения на зимний режим. В первую очередь тепло подают в социальные учреждения и дома. Отопительный сезон в Москве и Подмосковье начался 1 октября. Далее расскажу о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. «Говорит Москва».
3: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
12: Две сестры, два мастера слова. Поэтесса Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве 8 октября 1892 года. Ее младшая сестра, русская писательница Анастасия Ивановна Цветаева, 27 сентября 1894. О них сегодня рассказ. Но сначала завершим знакомство с уникальной выставкой «Нездешний вечер» в доме музея Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке 6. Мария Степанова.
1: К нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И встанешь ты, исполнен дивных сил. Ты не раскаешься, что ты меня любил. Безусловно, Марина Цветаева, как истинный поэт, предчувствовала трагическую судьбу Мандельштама. И, конечно, мы говорим на выставке об этом, что Мандельштам был жертвой страшного времени, страшного 20 века. И в одном из стихотворений того же 16 года Марина Цветаева просит силы природы и Божию Матерь позаботиться о ее прохожим. А вот эти стихи она написала в очередной раз, провожая Мандельштама из Москвы. «Собирая любимых в путь, я им песни пою на память, чтобы приняли как-нибудь, что когда-то дарили сами. Зеленеющую тропой довожу их до перекрестка. Ты без устали ветер пой, Ты дорога, не будь им жесткой. Туча сизая, слез не лей, как на праздник они обуты. Ущеми себе жало змей, кинь, разбойничек, нож свой лютый. Ты, прохожая красота, будь веселую им невестой. Потруди за меня уста, наградит тебя Царь Небесный. Разгорайтесь костры в лесах, разгоняйте зверей берложьих. Богородица в небесах, вспомини о моих прохожих. Один из главных героев нашей выставки – это Николай Степанович Гумилев, хотя на самом нездешнем вечере в Петербурге он не присутствовал, но он был одним из значимых современников для Марины Цветаевой. Увы, личной встречи с Гумилевым у Цветаевой в жизни так и не случилось. Если с Ахматовой случилось много лет спустя, в июне 1941 года в Москве, то с Гумилевым не было ни одной встречи, и Цветаева об этом очень сожалела. Но они знали стихи друг друга, они знали друг о друге и уважали творчество друг друга. Николай Гумилев был одним из рецензентов дебютного сборника Марины Цветаевой «Вечерний альбом». И он писал, что Марина Цветаева внутренне талантлива, внутренне своеобразна. И «Вечерний альбом» — это не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов. Сама Марина Цветаева писала о Гумилеве в другом своем очерке «История одного посвящения». Главным образом этот очерк посвящен ее дружбе с Мандельштамом, но там она пишет и о Николае Гумилеве, который был большим другом Мандельштама и Ахматовой. Она пишет о стихотворении Гумилева «Мужик». Она анализирует это стихотворение. Гумилева уже не было в живых на тот момент. И она пишет: «Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, но прими от моего лица, как бы от лица всей поэзии, благодарность за урок. Историкам, как писать историю, поэтам, как писать стихи. Не мэтр был Гумилев, а мастер, боговдохновенный, скошенный в самое утро своего мастерства ученичества». Цветаева говорит о том, что Гумилев ушел из жизни именно в тот момент, когда он обрел поэтическое мастерство. Как он сам говорил: «Я только начинаю развертываться посередине странствия земного». Ему было 35 лет, когда он был расстрелян в августе 21 года.
0: И писатель, литературный секретарь Анастасии Цветаевой Станислав Айдинян.
16: Мы находимся сейчас в доме Марины Цветаевой в Москве. Здесь она снимала квартиру довольно долгий период. Здесь же она пережила самые страшные революционные времена. Но вот однажды, это мне рассказывала сама Анастасия Ивановна.
17: Какой год такой, примерно?
16: Это где-то 21-й год. Как раз тогда Анастасия Ивановна приехала и жила у сестры. И вот тогда нынешний Киевский вокзал звался Брянским. И там возчики, потому что лошади падали от бескормицы, они населению отдавали лишние бревна. И вот на себя загрузила два таких огромных бревна Анастасия Ивановна. Она мне рассказывала, что она когда шла сюда, маленькая, тщедушная была, она говорила: «Они были на мне, как адовые крылья». И вот открывается дверь, появляются два бревна, а наверху на пролете лестницы...
17: Это вот мы стоим с вами сейчас, да, в коридорчике, это чуть выше.
16: Чуть выше. Стоит высоченный, с черной, еще не поседевшей шевелюрой, Николай Бердяев, великий философ России.
17: И невысланный.
16: Невысланный еще в 20-х годах. Значит, и она входит, и появляются эти бревна сначала, а потом тщедушная маленькая Анастасия Ивановна. И Бердяев с высоты лестничного пролета обращается к Марине Ивановне: «Это принесла ваша сестра, я бы не смог».
0: Великий аристократизм сделал мою жизнь безнадежной. Анастасия Цветаева, Москва, 1915 год.
3: Имена поверх времен.
0: Основатель первого в нашей стране литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове, это Владимирская область, Лев Готгельф.
18: В этой комнате произошел потрясающий эпизод. Исполнилось сыну Анастасии Ивановны, Андрею, 4 года. Приехал его отец Борис Трухачев в Александрове, спросил у мальчика, что тебе подарить. Андрею только что прочитали сказку о царе Салтане. Ему очень понравилось, как князь Бедон в бочке по морю океану катался. Он говорит, хочу, как князь Бедон по морю океану. Ну, что бы сделали современные родители? Ну, в ванне бы там выкупали, летом, если побогаче, на море бы отвезли, на волнах покачали. Но как любили родители в то время детей? Вот в этой комнате, это столовая, законопатили щели пола, нижние части стен, из колодца ведрами натаскали сюда воду, сколотили плотик, и катали по этой комнате, по морю, по океану, на волнах.
17: Мальчишка, как на санках, да, все равно.
18: Андрей Борисович
17: по воде,
18: потом мне рассказывал, что это второе воспоминание в его жизни.
19: Мне было 9 лет, мы шли с бабушкой по Тверской, но это была улица Горького тогда. Вдруг перед бабушкой бухается на колени мужчина, седой абсолютно, волосы типа, знаете, каре подстриженный такой, но он лохматый. Он бухается перед ней на колени, начинает ее узловатые пальцы, искалеченные, в общем-то, да, целовать. И говорит, Цветаева, как? Еще не, она не публиковалась, еще ничего. Чего не было. И вдруг падает. А 66-й год, только вышли ее из прошлого. Там ни фотографии не было, в «Новом мире». Она не знала, как назвать воспоминания. Это были первые предвестники ее книги. А в 71-м вышла книга, первое издание. И вдруг он падает. И что делает бабушка? Она бухается посреди Тверской на колени. У меня, 9-летняя, они вровень со мной ростом. Оба, я стою совершенно ошеломленная. Ну, я что-то даже не поняла. Но я знала, что это бабушка. Вот это всегда так было. Она бухается на колени и говорит, что вы мне руки целуете? Вы мне пришли, было полы помыли, картошку принесли. Встала, и мы пошли.
12: Ольга Трухачева, внучка Анастасии Ивановны Цветаевой.
19: У бабушки на все случаи жизни у нее тут же находились случаи, почему этого нельзя делать или надо сделать. А вот было вот так, а вот было вот так. Так же, как, допустим, когда стали носить мини-юбки, бабушка считала, что самое неприличное место у женщины – это колени, надо, чтобы колени были закрыты. И все мои платьица, ну, я на 10 лет младшей сестры была, Ритина платье мне мамами там сделает, красиво перешьет. Мама закончила специально курс кройки шитья после Сибири, что у них было, да, надо было из того, что было, как-то одевать нас, обувать. А бабушка наставляла мне, чтобы это было ниже колен. Нельзя челку носить, это неприлично. И я говорю, нельзя. Я взяла челку, мне 16 лет было. И вместо того, чтобы вот отрезать ее так, ну, как бы по носу, да, я подняла вверх и обрезала вот так. У меня были длинные волосы ниже плечи. Полгода у меня челка, как эти, Баранкин, будь человеком, она мне вот так торчала и не росла, потому что я в злости сходила. Говорю, ах, нет, а вот, говорю, вот. Бабушка сказала, вот, видишь, Господь-то все видит, теперь волосы расти не будут больше, она так подстригла. Она была очень, с одной стороны, деспотичным человеком в быту, в отношении, допустим, нас с сестрой. Она была очень требовательным человеком, но она была требовательна, потому что к самой себе была требовательна. И она требовала это от нас. С одной стороны, у меня в голове все время, когда я говорю о ней, у меня все время звучит ее смех. Совершенно задорный, мы могли падать кверху ногами с ней, хохотать вообще до упаду. И она говорила, тебе палец покажи, ты начинаешь смеяться. И в какой-то, в одной из писем из переписки с Софьей Лубинской, племянницей своего второго мужа, она написала в письме, вот у меня внучка Оля, всегда веселая, энергичная, смеется так, что просто любого заставит засмеяться. Смех от Бога ли? Я даже немножечко как-то обиделась. Так, ну, так, грубо, конечно, сказать, обиделась, но это правда. Но, с одной стороны, было с ней легко. Неделю вообще мы безумно, когда она уехала, мне было 4 года, безумно скучала без нее, да? Потом она приезжала, вот неделю мы мир, а потом начинались закручивания гаек. Музыка по 6 часов в день, английский, по-русски говорить нельзя, чтение. Прочитывались все книги за лето, что надо было прочесть за год учебный по списку. Проходился весь учебник английского языка от корки до корки с 4 класса. Я начала каждое лето читать учебники, делать все письменные. У меня до сих пор тетрадки есть, письменные упражнения. И она говорила, ничего, в течение года учительница задаст, тебе не надо будет думать. Открыла тетрадочку и переписала все. Тетрадочка гуляла. Страница, упражнения, все письменные. А в конце лета надо было за 3 дня прочесть учебник просто так.
12: Станислав Айденян.
16: Когда мы с ней познакомились, ей было, в общем-то, 89 лет. И она сама о себе говорила, я еще молодая старуха, а дальше я буду старая старуха. Это очень характерно для нее. Она была очень моложава, настолько, что речь ее была бойка. Она была такой жизненный человек, веселый, полный энергии, полный творчества. Когда она писала, могла сломаться ручка, потому что она с таким нажимом это делала. То есть волевое начало – это вообще свойство сестер Цветаевой и Марины, и Анастасии.
12: Это несмотря на то, что она столько лет провела там, я не знаю.
16: А она была в ДВК, как говорили тогда, это Дальневосточный край. Потом в ссылке. Больше 20 лет она была в ссылке за как раз принадлежность к кружку Зубакина. И много мистических постижений ей было свойственно. Вот Горький сначала воспринял Зубакина.
17: Она же была у Горького.
16: Горького в 1927 году. Она поехала. И Горький первоначально настолько очаровался личностью Зубакина, которого пригласил себе в гости в Италию, что он писал в одном из писем, оно сохранилось и опубликовано. «Я знал трех гениев в своей жизни. Это был Лев Толстой, Владимир Ленин и Борис Зубакин». Он возглавлял ложу розенкрейцеров в России, и его патриарх Тихон удостоил звания благовестника. А что такое благовестник? Это тот, который имеет право, не будучи священником, проповедовать в церквях. О творчестве Анастасии Ивановны она написала очень много, но еще больше погибло при ее аресте в 1937 году. Я считаю, что Анастасия Ивановна, и считаю небезосновательно, она была классиком русского Серебряного века и его мемуарного жанра. Все начиналось в корне своем, в настоящем корне, с ее дневников, которые она вела еще до революции. Когда ты не просто живешь, а ты записываешь свою жизнь, как она мне говорила, я жила полной жизнью, но я сжигала себя до утра, я вела дневники.
19: Дело в том, что Марина была просто членом семьи. Понимаете, и для бабушки не было вот этого, как у многих сейчас людей, Марина Цветаева. Она была бабушкиной сестрой. Я даже не представляю, как бы мы называли, если бы Марина Ивановна была жива, да, как бы Маруся, Муся, баба Марина, как бы мы называли, да, вот так подумать. Но для бабушки это была всегда такая душевная боль, неизбывная боль, что когда я в 15 лет вступив в комсомол и отказавшись, у меня нет никакого бога, он никогда мне не помогал в борьбе с тобой. А она мне сказала, да, а ты хорошо читала «Комсомольский устав»? Я говорю, да, а это тоже Евангелие. Там написано, уважай старших, помогай младшим. Что ты хочешь? Не крутись перед зеркалом, иди матери помогать. Ну, маме я помогала всегда. И для бабушки это было важно. Вера в Бога или еще что-то для нее. Она уже была верующим человеком. И для нее уход Марины, она всегда, знаете, как вот заноза, да, сидит в сердце. Что-то мешает, что думаешь, вот о чем-то ты думаешь, что-то ты не сделал. Она у нее всегда была. И она когда стихи нам читала, Марине наизусть, когда она заставляла там нас учить Пушкина наизусть, или потом пересказывать ее на английском языке, просто пересказывать, идя из школы семилетнюю. Когда она ставила тебя на табуретку за шиворот в гостях, читай стихи, там, это курлык, или сыграй какую-нибудь там, не знаю, пьеску на пианино. Она тут же вспоминала, а вот Марина как играла. А вот как мы с Мариной в унисон стихи читали. Оля, вот это вот голос наподобие Марининого. И я тогда, когда уже подросток, хотя она считала более подростка, надо ломать. Я не знаю почему, но вот со мной не случилось этого. Я, видимо, гнулась, но не сломалась. Она сказала, я просто сказала, слушай, с тобой, говорю, хоть вешайся. Бабушка, которая на протяжении моих 36,5 лет, что я с ней была вместе, да, там до 4 лет все время, потом она уехала, потом каждое лето до 15 лет меня брала с собой. Она стала белого цвета, у нее абсолютно разгладились, я никогда этого не забуду, морщинки. Она так ударила кулаком по столу. Не смей, никогда не смей об этого говорить. В нашей семье это уже было. И знаете, она никогда не кричала, она никогда не повысила на меня голоса за всю нашу жизнь. Она никогда меня не шлепнула. Меня шлепали, мама шлепала, папа. Два раза тоже получил, как мы смеемся в семье. Я говорю, никогда. Я потом его травила, говорю, все бабушке расскажу. Маленькая была, 6 лет. Он стоял перед мной, говорит, Оля, только бабе Асе не пиши. Я уже писать могла, бабушка меня 5 лет научила читать и писать печатными буквами. Да сейчас письма у меня тоже есть, мои письма к бабушке печатные. Но у бабушки их единение вот
17: Марина,
19: такое...
17: Марина, это ее боль была.
19: Боль всю жизнь. Всю жизнь такая, знаете, незабываемая. И когда бабушка 22 августа 93 года, она начала уходить. Прожила, правда, до 5-го. Перед этим приходил священник, отец Александр. И она ему говорит, там дверь, показывая в угол в комнате. Там Марина и Андрей. Папа умер на полгода раньше, чем она. Хотя брат Андрей тоже есть, да? А накануне смерти, 4 сентября, она умерла 5-го в 12:50 дня, она сказала,

0: Витаева. А сама книга посвящена Марине.
1: Когда семья Анастасии Ивановны Цветаевой переехала в Александров, а это произошло потому, что в Александрове было место военной службы гражданского мужа Анастасии Ивановны Маврикия Александровича Минца, сначала в торопях он выбрал квартиру для того, чтобы поселить свою семью, именно вот в том доме, рядом с которым мы стоим. Это четырехэтажный дом в стиле провинциального модерна, очень неплохой архитектуры. Правда, первый этаж уже врос в землю. Вот. И поселились они на четвертом этаже, без лифта, с маленьким ребенком на руках. И, ожидая второго ребенка, Анастасия Ивановна находилась в интересном положении. Ну и вообще, уехав из Москвы, высокоэтажной, шумной, опять поселиться на четвертом этаже в центре города. При переезде в провинциальный город было, в общем-то, не совсем умно. И Маврикий Александрович, муж Анастасии Ивановны, начал искать дом в другом месте, и они прожили в этом доме очень недолго. Но уже здесь, в этом доме, Анастасия Ивановна начала писать свою вторую книгу прозы «Дым, дым и дым». Первая книга была написана в Москве, «Королевские размышления», а вторая, начатая, окончена в Александрове, оформил ее художник, который тоже проходил службу в Александровском гарнизоне, Малиновский, и она была издана.
2: Она же и переводчик замечательно была. Она перевела Бернадетта и Лурд, книгу с французского языка. Она всегда разная, но всегда требовательная. И слово «труд» был всегда на первом месте. У нас никогда не было в семье другого слова. Ты хочешь новую вещь, ты хочешь что-то, ты сначала почитай, сначала научись. Все это пословица «терпение труд, все перетрут». Любишь кататься, люби саночки возить. Я их уже слышала по 30 раз в день, потому что мне пыталась убежать куда-нибудь, спрятаться. И мы, подружки, я моргала, маленькая такая у меня, сейчас она живет тоже в Москве. Она подкручивала все часы в доме, там на 5 минут, там на 5 минут. Ну и моя игра на пианино, значит, через неделю на 6 сокращалась на 1.5 часа. А у бабушки-то часы.
3: Ну понятно.
2: Не подкрутишь? И вдруг через неделю она обнаруживает, что у нее часы почему-то отстают на 1.5 часа от всех часов в доме. Вы что думаете, бабушка сделала? Она просчитала, сколько я не доиграла. Таню Ганцеву она больше в дом не пускала, когда я играла. И я доиграла все эти часы. Она прибавила к моим часам. И я отыграла все часы за все по 1.5 часа. Значит, сколько там надо было, я все отыграла. Вот такая была бабушка. Она во всем была требовательна.
4: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
0: День рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. Говорим о ней с Ольгой Трухачевой. Какой она запомнила свою почти столетнюю бабушку, несмотря на разлуку и несколько арестов своих и всех близких ей людей. Наконец, сестрой знаменитой Марины Цветаевой, до конца жизни оставшейся ее неутихающей болью. Уточняем.
2: И, значит, бабушка всегда мне говорила: подожди, ты все узнаешь, это не враги народа, мы такие же люди были, мы жили в этой стране. А что касается рисунков, значит, рисунки у меня сейчас дома, но она ведь в лагере сделала около 200 портретов своих сокамерниц, и они уходили на свободу с бабушкиными портретами. А рисовала она угольком из печки, никаких сангин, ничего не было. А когда у нее было без права переписки, она говорила: вот царская власть Ленину карандаш и бумагу давала, чтобы он свои работы писал, а нам даже переписки не разрешали никакую. Это, вот это были лично ее слова мне. И бабушка делала портреты, потом она стала рисовать пастелью. На самом деле мы к ее юбилею с музеем Елабужским и домом-музеем Марины Ивановны Цветаевой здесь, в Борисоглебском, издали альбом ее рисунков. И он так и называется, на одной строчке из ее стихотворения. «Ноктюрн», по-моему. Я немножко написала о том, что она делала, как она рисовала. Она рисовала пастелью при мне. Например, там есть Эстония, огромный камень в заливе. Я прыгала по камням до этого камня. Бабушка нарисовала. Есть фотография даже, где она стоит, сзади нее, за спиной. Потом у меня рисунок Макса Волошина, рисунки ее кошек. Причем это на огрызках, на маленьких. Она это в Сибири, слепая в этой своей коморочке, в конюшенке, которую она превратила в домик, рисовала. У нее замечательные грибы. Натюрморт, книга «Рябина». Великолепная. Она просто, как-то, я не знаю, талантливый человек, талантлив во всем. Она уже не могла играть на пианино, потому что пальцы были скручены, такой фотографические у нее такие были. Она не могла играть, но она, тем не менее, старалась и играла. И даже иногда пела. Когда мы уже переехали в Москву, она, не знаю почему мне, она все-таки была близка и с Ритой, я жила с папой, с мамой, она сказала: когда я умру, не делай музей в моей квартире. Это был 79-й год, она получила квартиру. Из коммуналки уехала, с Тверской уехала на Большую Спасскую. Она говорит: музеев, это 79-й год, первый музей открылся в 91-м. Цветаевские праздники начались в 80-х годах. Музеев нашей семье будет много. Откуда она знала? Сейчас 8 государственных. Сейчас. Из них 2 сестер. Марины и Анастасии Цветаевых, Александров и Феодор.

0: Потом два музея семьи Цветаевых, это Новоталица Ивановской области и Таруса. И остальные музеи и центры Марины Ивановны. Это Борисоглебский переулок, это Болшево, это Елабуга, Усень-Ивановская, это Башкирия. И сейчас плюс существует музей в Павлодаре, он в Народно-преславянском центре, Анастасия Цветаева, это Казахстан, это город, где я родилась. Музей организовала Ольга Григорьева, журналистка, поэтесса. Он уже известен, у них очень много всего, я им помогаю, вот высылаю по 5 коробок и посылки. Денег? То, что на павлодарское время такое еще действует. Книги 60-х годов, я им туда отправила все огоньки, которые папа переплел в свое время, «Наука и жизнь», огоньки, все это в Павлодаре, бабушкины иконы, там окладики к ним делала. Сегодня я еще нашла. Для других теперь музеев будут. Из фольги. Этот дом, в котором жил отец после освобождения, за Пудожем папа сидел. Отбывал срок, когда был арестован. Бабушка была на Дальний Восток, папа на север. 5 лет. И потом его отправили в Архангельск военстрой. Уже война шла, 42-й год, сентябрь, октябрь. И он, будучи в Архангельске, познакомился с мамой в военной столовой. В 43-м году его с мамой, он, естественно, уже, значит, они вместе, его отправляют в поселок Печаткин. Это поселок имени Свердлова. 38 километров от Вологды, под Соколом, этот поселок Печаткина. Папа был начальником стройки, все документы у меня есть. У меня огромное количество сейчас коробок уже стоит для них приготовленное, документов, оригиналов тех лет. Цветаевский костер там стали проводить на берегу Суханы в Соколе. Я поехала туда, мы сделали запрос в ФСБ, в архив. Я работала с бабушкиным делом, я его видела, держала в руках. Это все там, это страницы 34-го, первого ареста, 37-й, 47-й и 49-й, 17 марта 49-го ее арестовали как повторницу уже в ссылку, Пихтовку отправили. И она жила с родителями с октября 47-го по март, 17 марта 49-го. И нянчила внучку. И туда же в ноябре-декабре 47-го приехала тетя Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Марины Ивановны, да, увидеть брата двоюродного и тетю. И стала крестной Рита. Риту крестили на дому 5 декабря 47-го года. И у меня был такой случай. Когда я прочла «Амар», я просто бегом к ней побежала. С одной стороны роман, да, а с другой стороны это в лагере написано. Она писала его в лагере, на папиросной бумаге, передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И бабушка восстанавливала, 50 лет она к нему не прикасалась, она восстанавливала его по памяти. Она восстановила. И я говорю, как ты могла писать? Я говорю, я бы, наверное, не выжила там 2 дня. А ты как могла писать-то вообще? Как сказку какую-то написала? Она мне сказала только одну фразу. Оля, если бы я написала все так, как было, я бы просто сошла с ума.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Син наградит сотрудников за предотвращение побега заключенного в Кабардино-Балкарии. Они проявили мужество при выполнении обязанностей, заявили в ведомстве. Там добавили, что один из конвоиров будет представлен к награде посмертно. В Федеральной службе исполнения наказаний также предостерегли от распространения недостоверной информации о произошедшем. Накануне поздно вечером на станции Муртазова в Кабардино-Балкарии в вагоне для этапируемых осужденный напал на конвоиров, завладел оружием одного из них и открыл огонь. Сотрудник в СИН погиб, трое раненые и были госпитализированы. Заключенный ликвидирован. Глава МАГАТЭ потребовал прекратить атаки в районе Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси заявил, что все стороны должны соблюдать максимальную сдержанность рядом с ядерными объектами. Об этом он написал в соцсети X. Одновременно с этим в агентстве заявили о ведении переговоров с Россией и Украиной для установления локального режима прекращения огня, чтобы провести ремонт на Запорожской ТЭС. Иран подготовился к возобновлению бомбардировок США. В правительстве Исламской Республики считают, что новые удары могут стать масштабнее предыдущих. При этом, как заявил агентство Bloomberg источник, Тегеран располагает возможностями дать ответ. Собеседник признал, что санкции США и морская блокада очень осложняют экономическую ситуацию в Иране, но он приспосабливается к реалиям. Накануне в прессе появилась информация, что Соединенные Штаты решили направить на Ближний Восток дополнительный контингент. Речь идет об авианосце и 10 тысячах морских пехотинцев. Фигуристы Мишина и Галямов стали вторыми на турнире в Грузии. По сумме короткой и произвольной программы россияне набрали 206,31 балла на соревнованиях серии «Челленджер» в Батуми. Победителями стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Бирюлава. Третье место у россиян Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. Анастасия Мишина и Александр Галямов – бронзовые призеры Олимпиады 22 года в парном катании и командном турнире. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
8: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
9: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Напомню, что в конце выпуска у нас по традиции розыгрыш. Мы разыграем книгу. А тема сегодняшней программы – императорские балы.
9: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим не просто о танцульках, а о балах, которые находились, которые проводил император в Зимнем дворце, как это проходило. Балы в России больше, чем балы. Ну, начнем с подготовки. Чтобы понимать, Саша, что такое императорский бал – это не веселье для приглашенных, а настоящее испытание. ну, платья шили задолго до бала, что тоже понятно, а наряжались в них на несколько часов. Бал считался тем самым случаем, как бы это объяснить, когда нужно было представить перед обществом во всей красе, показать свой вкус и достаток, ну и себя тоже, если ты девушка, которая еще на выданье.
8: Ну, если не на выданье, то тоже.
9: Конечно. Дамы приятны во всех отношениях. Поэтому дамы начинали готовиться к бальному сезону, Саша, чуть ли не за полгода. Нужно было выбрать самый модный фасон платья. Да? Для него найти хорошие ткани, ленты и прочие аксессуары. Ну и безупречно сшить его. Моветоном считалось, если дама появляется в одном и том же наряде более чем на двух балах. Это считалось, ну, нищебродка. А можно представить себе, какие суммы тратились на наряды, Саш, учитывая количество балов в одном сезоне.
8: И сколько же балов в сезоне могло быть?
9: Ой, их было много. Ну, во-первых, ну, мы еще перечислим на праздники религиозные различные, да? На день рождения императора, на свое день рождения, на день рождения жены, детей. Ну, это только то, что вот рядом, да? А когда какой-то соседушка тебя приглашает, ну, типа, на именины Ольги. Или на именины Татьяны.
8: Ну да.
9: Да. Поэтому, когда происходило, в какой день убили Ленского, мы с вами знаем прекрасно. На следующий день после Татьянина дня. А вот. Замужние женщины, Саша, могли появиться в платье любого цвета. А девушки только в нарядах белого цвета. Или иногда в пастельных тонов. Обязательно также были перчатки, веер и маленький букетик.
8: Я читала, что без перчаток было неприлично приходить ни мужчинам, ни женщинам на бал.
9: Да, определенно. Притом перчатки были одноразовые, так называемые, да. А собираться на бал начинали за 5-6 часов до назначенного времени. Очень тщательно, Саша. И очень туго шнуровали корсет. Затем надевали нижние юбки, затем, Саша, кринолины, а потом само платье. Потом дамы долго укладывали волосы и носили макияж. К тому моменту, когда торжественный образ был завершен, у многих уже не было сил. Они были выхолощены вообще. А вот как описал подготовку к балу Лев Толстой в своем произведении «Война и мир». Наташа ехала на первый бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все... Она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Все существенно уже было сделано. Ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты уже были шелково-ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками. Причем прически были почти окончены. Конец цитаты. Несмотря на строгий бальный дресс-код, мужчине все равно было проще наряжаться. Для этого мероприятия подходил фрак или смокинг. Но обязательно, как ты правильно сказала, были белые перчатки. Приглашая даму на танец, кавалер мог получить обоснованный отказ, если у него не было перчаток. Да, этот аксессуар играл очень большую роль. Мужчинам предписывалось надевать на бал ботинки. Военные не имели права появляться на бал в сапогах со шпорами.
8: А почему?
9: Ну, потому что они разрывали подол дамского платья. А вот шпагу следовало отстегнуть и оставить на хранение у швейцара. Готовился Саша и зал. Одуряющие запахи, как вспоминает очевидец, истощал и паркет. Перед каждым балом полы в Зимнем дворце натирали особой мастикой, которая составляла из воска, стеарина, мыла, анилина и поташа. Поташ, ну, это карбонат калия, Саш, вырабатывался из золы, так что он пах ничуть не лучше дегтя. Впрочем, поташ хорошо сохранял наборный паркет от топота сотен ног, так что его применяли практически повсеместно. Ну, заранее начинался готовиться и обед. Если бал на масленицу, блины с икрой. В другие дни жареные цыплята, омары, пироги и бисквиты, были даже супы. Развешивались тысячи свечей, а затем и гирлянды лампочек, когда появилось электричество.
8: Если мы говорим об императорском бале, кто на него мог прийти?
9: Ну, в зависимости от цели бала и политического момента. Ну вот если мы почитаем мемуары однокашника Пушкина барона Модеста Корфа, написанную в 1939 году, то прочитаем так. «Элементы, из которых составляются все эти балы большого света, довольно трудно объяснить какими-то общими чертами. Разумеется, что на них бывает весь аристократический круг. Но кто именно составляет этот круг в таком государстве, где одна знатность происхождения не дает сама по себе никаких общественных прав, объяснять нелегко. В этом кругу есть всего понемножку, но нет ничего, так сказать, досконального, округленного. Тут есть и высшие административные персонажи, как без них, но не все. Некоторые отдаляются от светского шума по летам, другие по привычкам, третьи по наклонностям. Точно так же в этом кругу есть и богатые, и бедные, и знатные, и ничтожные. Даже такие, о которых удивляешься, как они туда попали, не имея ни связей, ни родства, ни состояния, ни положения в свете. Ну, наглость всегда была второй натурой всех. Молодые люди, танцоры, попадают легче, но тоже не без труда. Так, например, флигель-адъютанты и кавалергардские офицеры почти все везде. Конгвардейцев много. Прочих полков можно назвать наперечет, а некоторых мундиров, например, гусарского, уланского и большой части пехотных гвардейских полков никого нет в принципе. Появление в этом эксклюзивном кругу нового лица, старого или молодого, мужчины или женщины, так редко и необыкновенно, что составляет настоящее происшествие. Заключу одним. Человеку, не посвященную в таинстве императорских салонов, невозможно ни по какой соображениям угадать априори, кто принадлежит к большому кругу, а кто нет. Но балы в императорских дворцах оказывались ближе всего к официальным торжественным церемониям, поскольку они занимали промежуточное положение между торжествами высочайшего выхода императора и неформальным развлечением высшего света с участием членов императорской семьи. То есть и то, и другое как-то. Схема бала, как и поведение участников, дорогие друзья, это все строго регламентировалось и утверждалось заранее. Утверждались, начиная от официальных, ну даже неофициальных правил поведения. Это распространялось и на форум одежды для мужчин и женщин участников бала. Существовал устоявшийся график проведения балов, по крайней мере, больших, традиционно проходящих в Зимнем дворце. Традиционные балы проходили в зимний сезон, начиная с Рождества и продолжалось до начала Великого Поста. Ну, можно сказать, что существовали устоявшиеся, что ли, как бы форматы зимних и императорских балов.
8: А какие?
9: Ну, во-первых, обязательно большой бал в Николаевском зале Зимнего дворца. Или этот бал называли большой бал Николаевской залы. Это рядом с Георгиевским залом и галереей 19-го года. На этом балу собиралась вся родовая военная бюрократическая аристократия Петербурга. Это был, Саша, официальный бал. Для приглашения на него главным основанием служил табель о рангах. Ну, во-вторых, это средний бал в концертном зале Зимнего дворца. Огромный концертный зал, Саша, расположен сразу за Николаевским залом. Это где стояла в свое время рака Александра Невского, если помнишь. Это 191-й зал. На этот бал отбор публики происходил более жестко. И, как правило, там была так называемая трехклассная аристократия. То есть лица, занимающие в табеле о рангах первые три классные должности. Однако на этот бал могли приглашаться и лица, не входившие в должностную иерархию, но лично близкие по тем или иным причинам к членам императорской фамилии. Но, в-третьих, малые балы в Эрмитаже. Традиция балов этого формата сложилась уже во второй половине XIX века, в 1860-е годы, когда русским императором был Александр II. И когда старший сын Александра II, цесаревич Николай Александрович Никс, начал уходить в свет. Собственно, и зала, где происходили малые балы, располагалась на половине наследника, в так называемом Шепелевском дворце. Это новый Эрмитаж сейчас. Как правило, по числу приглашенных это был весьма немноголюдный бал. Поэтому сам факт приглашения на него являлся прямым свидетельством принадлежности к сливкам петербургской аристократии. Но этому балу придавали особое звучание и обязательное присутствие на нем дипломатического корпуса. В целом, схема малого бала оставалась традиционной.
8: Ну, насколько я знаю, открывали бал всегда полонезом, да?
9: Да.
8: А вообще, какие были еще танцы?
9: Ну, давайте так. Правила предусматривают четкую определенность. Как ты правильно сказала, сначала полонез, потом вальс, третья – мазурка и четвертая – котельон. А в России полонез на балах начали танцевать в последнем десятилетии XVIII века, ну, когда Польшу присоединили. Сам танец был невероятно долгим по сравнению с современным. Он длился, Саша, полчаса. Сдохнуть можно было сразу. Все гости должны были участвовать в полонезе. Мазурка считалась кульминацией бала. Кавалеры на балах заранее приглашали дам на все танцы. Дамы вместе с веером носили на запястье специальную книжечку, в которой заносили имена кавалеров, потому что социализм – это учет и контроль. Пригласившие их, да, и они знали, на какой танец мы кого приглашены, да. Поэтому, знаете, как в фильмах показано, они станцевали нам мазурку. «Увы, я уже занята». Или «Герои нашего времени». Помните, пьяный пристал княгине Леговской, да? Вот, и Печорин спас ее. Завершался бал котельоном. Внимательно, Саша. Он длился не менее 2 часов. 4 танца всего, да? 1-2 часа. Вот, дамы и кавалеры кружились в этом танце, постоянно меняя партнеров. Ну, танцевал снова молодежь. Как правило, дамы переставали выходить на паркет 30 лет, и они назывались старухи, да, и мужчины в 35 лет.
8: Дама могла отказать кавалеру в приглашении на танец?
9: Ну, это считалось очень плохим тоном. Знаете, как и уныние на лице. Да. Все должны быть жизнеутверждающие. Танцующие могли вести светскую беседу во время танца, но дамам не разрешало громко смеяться. Да. И явно показывать симпатию кавалера.
8: А вообще приглашенные на балах только танцевали? Это,
9: ну,
8: же,
9: Саша,
8: не только танцы.
9: Глупость, конечно. Конечно, на танцах в первую очередь танцевали. Uh-huh. Но для тех, кто не танцевал, особенно в возрасте и прочее, в Эрмитажной галерее размещалась целая вереница зеленых карточных столов. Танцы прерывались обязательным ужином. Так князь Шереметьев, описывая Эрмитажный бал, который состоялся 12 февраля 1887 года, вспоминал: когда наступило время, оркестр разыграл марш, и шествие двинулось к ужину. Впереди шагал обергофмейстер князь Трубецкой. Он выступал испанским шагом. За ним царская чета, просто и приветливо склонившись по сторонам. После ужина некоторое время продолжались танцы, а затем гости нестройную толпою повалили все с лестницы, и начался разъезд. Серия январско-февральских балов, когда все представители императорской семьи активно развлекались, вызывало даже некоторое раздражение. Так, одна из фрейлин императрицы Александры Федоровны, жена Николая I, описала своей хозяйке: «Набесившись вдоль в мясоед и на масляной, императрица ездила на экзамены Екатерининского института и слушала со вниманием». Сейчас «набесившись». Традиция бешеных зимних балов сохранялась до конца XIX века, когда в начале 900-х годов при Николае II эту традицию постепенно свернули. Многие старики с ностальгией вспоминали бальные беснования своей молодости. Ну, согласимся, Саша, ни Николай II, ни Александра Федоровна 2 часа один танец не танцевали бы в принципе. Ну, великий князь Сергей Александрович в своем дневнике за 1877 год достоверно фиксирует эти настроения. Вечер очень веселый. У Саши, ну, будущего Александра Третьего, тогда цесаревича, как всегда, очень весело, и плясали, ух, как! Котельон был бешеный, с ума сходились. Кружились, бесились без конца. Под конец бегали и в изнеможении падали на стулья, чтобы через некоторое время снова скакать по залу. Я 20 раз пропотел. Платки были мокрые тряпочки. Кончилось все после 4 утра. Наряду с зимними балами, Саша, проводились и летние. После того, как в мае императорский двор приезжал в Царское село, там в парадных залах Большого Екатерининского дворца организовывалось несколько балов. Эти балы производили оглушительное впечатление на новичков. И благодаря гению Растрелли, и благодаря составу, участвовавших в этих балах. Молодой граф Шереметьев, принадлежащий золотой молодежи 60-х годов XIX века, спустя много лет вспоминал: «В первый раз я видел Большой Царскосельский дворец во время блеска бала. Танцевали в большом зале, а в проходной галерее накрыт был ужин на бесчисленное число гостей. Сияли деревянные колонны с позолотом, перевитые гирляндами во вкусы прошлого века, горели огнями. Тогда еще никто не помышлял об электрическом освещении, и горели бесчисленные свечи, как это бывало при Екатерине Великой. Чудное было зрелище, которое нельзя забыть. Перечисленные форматы балов носили обязательно ритуальный характер. Периодичность их проведения не зависела от желания и нежелания государя. Есть традиция, извольте выполнять. И балы по-прежнему продолжались. Концертные, эрмитажные, аничковские.
8: А аничковские – это в Аничковом дворце?
9: Да, да. Концертные – это в Павловске.
8: Угу.
9: А вот эрмитажные – понятно где.
8: Угу.
9: Ну, еще раз, традиции. Наряду с перечисленными официальными балами происходили более камерные. Со временем также стали приобретать почти статусный официальный характер. Самыми такими, извините, камерными балами зимних сезонов считались домашние балы императорской семьи. Традицию камерных домашних балов для своих заложила еще в XVIII веке Екатерина II. В XIX веке эту традицию подхватил Николай I. Он начал проводить так называемые аничковские балы. Новую традицию продолжил Александр III. В период его правления эти балы стали почти обязательной частью великосветского зимнего сезона Большого Света. Число домашних балов строго, конечно, не устанавливалось, но зависело от множества причин. В хорошие годы их проходило несколько. Главной их особенностью было то, что на такие балы приглашались люди лично приятные императорской семье и входившие в ближний круг этой семьи. Соответственно, эти балы, Саша, ну как бы отличались немноголюдством. И носили такой домашний семейный характер. Не танцующих было немного. Для детей аристократии проводили детские балы. Там будет бал, там детский праздник. Куда поскачет наш проказник? Родители, как правило, на этих детских балах не присутствовали. За детьми следили воспитатели. Однако были и особые статусные балы. Так, в самом конце правления Николая I 16 апреля 1951 года состоялся первый детский бал в дворянском собрании, где сейчас у нас филармония, Саш, для старших сыновей цесаревича Александра Николаевича, великих князей Николая и Александра Александровича. А причем Никсу было 8 лет, а будущему императору Александру III было только 6. На этом балу присутствовала вся императорская семья. Члены императорской фамилии посещали многочисленные балы и танцевальные вечера в домах и дворцах петербургской аристократии, ну, в дворянском собрании, как я уже говорил, и в женских институтах, ну, институт благородных девиц, понятно. Говоря о многочисленных балах, следует, Саша, наверное, иметь в виду, что существовала неофициальная регламентация балов, которую было принято или не принято посещать членами разраставшейся императорской фамилии. И это, дорогие друзья, была очень тонкая градация. Одни считали, что можно, другие нельзя. Ну, там, по возрасту, от жены зависело. Так, в марте 91 года Александр III счел необходимо сделать выговор великим княгиням, женам Владимира и Павла, так как они были на балах у Постелькорс и Гартунг. Он сказал им, что если дело пойдет до такой степени, вы опуститесь до того, что будете ходить на бал к брандмайору, пожарникам. А вот. Традиционные январские, февральские, большие и малые императорские балы на Масленицу завершались последним балом перед началом Великого Поста. Окончание последнего бала перед началом Великого Поста являлось своеобразным ритуалом, что неоднократно зафиксировано современниками. При Николае I в воскресенье перед постом на Масленицу ровно в полночь трубач трубил отбой, и по желанию Николая I танцы прекращались, даже если труба звучала среди фигур котельона. Ну, в общем, заканчивать все в полночь трубой существовало вплоть до конца XIX века. 26 февраля 1867 года, воскресенье, состоялся последний бал на Масленицу. Он начался обедом в золотой гостиной Зимнего дворца в 19:30 вечера. К танцам пришли уже после обеда, и окончились они в 23 часа 55 минут. Так что бал окончился за 5 минут до окончания поста. В феврале 1874 года великий князь Сергей, в упоминавшем нами уже дневнике, написал: «Последнюю ночь перед постом танцевали до 12 ночи у тети Мэри. Бал был чудесен. Все в цветах. Отдохнули после вчерашнего бала, но у меня в голове и сейчас слышны звуки вальса. На Масленицу в 1888 года, а на танцевальном вечере для молодежи в Александровском дворце царского села меню бал включало блины с икрой. По сложившейся традиции, в полночь с первым ударом часов музыка внезапно смолкла, танцы прекратились, и все члены императорской семьи и их гости сели за постный ужин. Из меню было исключено только мясо. Придворные балы имели совершенно конкретную денежную составляющую. Денежная калькуляция бала включала в себе достаточно довольно обширный перечень. Ну, со стоимостью 1000 свечей для оборудования буфетов, для устройства ужина для участников бала. Вот. Однако по авторитетнейшему свидетельству великого князя Александра Михайловича Сандро, стоимость придворных балов при всей их пышности и роскоши была сравнительно незначительной.
8: А почему?
9: Это объяснялось тем, что Саша для их устройства не требовалось делать специальных покупок, и не надо было нанимать в помощь особой прислуги. Вино доставали из подвалов, у них все-таки были, ну, в главном управлении удела занималось вином. Цветы, многочисленные оранжереи дворцового ведомства. Оркестр, господи, ну, был специальный оркестр Министерства двора, да? Ну, я не знаю, позвонили бы Преображенский полк и сказали, пришлите нам. Прислали бы, да? То, что более всего поражало приезжающих иностранцев, которые получали приглашение на придворные балы, это скорее окружавшая их пышность, нежели значительность произведенных расходов. При этом приглашенные на бал дамы блистали в буквальном смысле красотой, нарядами, ну и, по сути, являлись главным украшением императорских балов.
8: И все-таки кто мог прийти на императорский бал?
9: Ну, давайте так. В первую очередь туда приглашались по чину, как я уже сказал. То есть помимо придворных чинов, а именно фрейлин, камер-юнкеров тех самых и других, имели право присутствовать генералы седьмого класса и ниже по особым спискам. То есть если генералы и офицеры были выше седьмого класса, могли приходить. А если это был какой-то герой, да, то его тоже включали в список, но потому что он, да. Гражданские чины только первых третьих классов, то есть канцлер и различные там советники, конечно же, георгиевские кавалеры, то есть герои всегда приглашались. Далее губернаторы. Да, это не первый бал, но губернатор тоже мог. Предводители дворянства, председатели земских управ, которые находились в Петербурге. Ну, конечно, супруги, дочери этих лиц. А супруги полковников имели лиц, бывшие фрейлины с мужьями. Мужа разрешалось.
8: Сергей, давай отвлечемся от тяжелого испытания императорского бала.
9: Да.
8: И послушаем новости на радио «Говорит Москва».
9: Да, давайте послушаем новости, наверное, не полегче.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге 21-летний мужчина зарезал женщину и ее ребенка. Он задержан, сообщили в городском главке Следственного комитета. Там рассказали, что погибших нашли сегодня в квартире дома на Наличной улице. По предварительной версии, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта напал с ножом на женщину и ее ребенка. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. В Бурятии сообщили об отстреле 331 медведя. К защите населенных пунктов региона привлечен 81 специалист. Как рассказали в пресс-службе БУР природнадзора, ежедневно ведомство получает до 20 обращений о хищниках, которые приблизились к жилым домам. После этого на местность выезжают охотники и государственные инспекторы и обследуют территорию. Со 2 октября бригады осмотрели окрестности 8 муниципалитетов. Кабмин предложил обложить ПВЗ налогом по кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму. Сейчас такой механизм распространяется на торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Здание признается ТЦ, а помещения облагаются таким налогом, если под эти цели выделены или используются не меньше 20% площади. В случае принятия законопроекта в этот объем будет входить площадь, на которой размещены пункты выдачи заказов. В Киеве на площади Независимости началась акция с призывом к миру. Участники митинга требуют прекращения боевых действий и заключения соглашения с Россией. Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, люди вышли на улицы по призыву военного Александра Тодорова, который находится под стражей. В начале сентября он попросил граждан выступить против действующей власти, коррупции и беспредела. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама.
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Гомес, Джорди Альба, Лейло Месси!
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
15: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
8: Продолжается программа «Виват История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И императорские балы.
9: Да, дорогие друзья, вернемся во дворец. Непременным условием приглашения на придворные балы для мужчин было обладание формальным правом быть представленным императором. А это не всех, понимаете, да? А для дам – предварительное фактическое представление императрицы. То есть императрица и император могли вычеркивать кого-то или, наоборот, вписывать, кого они хотели видеть. Право представления их величеством в первую очередь сдавалось придворным чинам, кавалерам и дамам, а затем военным и гражданским чинам первых четырех классов. А про полковников, это полковники гвардии, дорогие друзья. Все-таки если, опять-таки, это невозможно представить, но все равно, если полковника гвардии отправляют служить в пехоту, какой-то дальний гарнизон, он по дороге сразу становится генералом. Поэтому полковники гвардии тоже что-то стоили. И после 1908 года туда можно было приглашать члены Государственных дум и Госсовета. Из числа дам этим правом пользуются супруги и дочери всех придворных чинов и кавалеров, а также их вдовы. Бывшие фрейлины, вдовы, дочери особ первых четырех классов. Супруги флигель-адъютантов. Это было разрешено в 1908 году, а также их вдовы и дочери. Для военных, гражданских и чинов высших классов было принято представляться императору по случаю назначения на должность, награждения, отъезда и другим поводам. Поскольку на такие балы съезжались тысячи приглашенных, работу чиновников гофмаршальской части было очень много. Иногда бюрократический механизм сдавал сбой, что могло привести и к карьерным крушениям. Как всегда, все зависело от людей.
8: Например?
9: Такая история, Саша, произошла в царстве Александра III. Командир 1-й гвардейской дивизии генерал Эттер получил приглашение на первый концертный бал в Зимнем дворце, но в приглашении не была упомянута его жена. Эттер поехал к корпусному командиру принцу Альденбургскому и объявил, что готов жертвовать жизнью свою государю, но обидеть жену свою не позволит. Принц Альденбургский поехал к императрице и выхлопотал приглашение. Но при этом от гофмаршала князя Оболенского было объяснено, что приглашение военное делается через гвардейский штаб. И за правильность приглашений ни царь, ни гофмаршал не отвечает. На следующие два бала Этера опять пригласили без жены. Он не поехал под предлогом болезни, а затем подал просьбу об увольнении со службы. Да, так бывает. С другой стороны, военный министр Александра II Дмитрий Милютин при первом же удобном случае покидал эти светские мероприятия. Он писал: «Вечером большой бал в Зимнем дворце. Густая толпа, душно и скучно. Уехал я, не дождавшись ужина». Официально лишь название категории лиц, именовавшихся как «имеющие право приезда ко двору» или «имеющие право быть представлены ко двору», могли приглашаться на балы и другие собрания при дворе. Даже представление императорской четы частным образом, даже в обход официального порядка, не давало права на такие приглашения. Вместе с тем, кроме этих формальных признаков, существовали так называемые «правила большого света». Они неформально определяли, кто является завсегдатаем придворных развлечений, почесть не имея на то формальных прав. А кто, несмотря на наличие всех формальных прав, никогда не будет развлекаться на императорском балу? То есть, еще раз, у тебя все хорошо с семьей, с кровью, с должностью, но если ты где-то залетел по каким-то местам, стал, скажем так, о тебе заметил император или императрица, то считай, на это можно твою карьеру закрыть. Например, барон Модескорф писал: «Элементы, из которых составляли все эти балы большого света, довольно определились какими-то общими чертами. Этот круг, который туда все-таки попадали, а он как заколдованный. Полмиллиона населения столицы при огромном дворе, при централизации здесь всех высших властей государственных, так и не ясно, кто эти 200-250 человек обоих полов, которые приезжают на бал, которых приглашают». Еще раз, на бал еще приглашали флигель-адъютантов и кавалергардских офицеров. Потому что они умели танцевать. Да, они были молодые. Ведь в каждый пол, дорогие друзья, мы уже это говорили, выбирали и по знатности, и по росту, например, чтобы они были дородные. Поэтому таких товарищей выбирали в большом количестве. Да? Им повезло. А другим полкам не повезло, никого не приглашали. Приглашенные во дворец, которые писали об этом потом в дневнике или прочее, по-доброму отмечали для себя малейшие просчеты гофмайстерской части. То есть это всегда скандал. Отвечавший за материальную сторону проводившихся балов. Так, например, один из гостей в 1887 году отмечал: «Зимний сад очень красив, как всегда, но я заметил нововведение. Среди растений распевали канарейки. Жалко только, что клетки, взятые прямо с рынка, совсем уж просты». Вот нашел к чему придраться, да? Ну да. Организационная композиция проводимого действия была достаточно сложной и только по традиции могла называться балом. Ведь официальный бал, Саша, включал в себя несколько составных частей. Придворный спектакль, как правило, сборный, обед, ну, сам бал, игра в карты, ну, там, еще что-то.
8: Сергей, а кто руководил балом? Танцмейстер?
9: Ну, он назывался сначала танцмейстер, а иногда церемониймейстер. Ну, это надо сказать, дорогие друзья, чтобы в ходе самого бала он проходил хорошо, а он же сложный механизм, как мы видим, да? Необходимо было распорядитель балов, опытный человек. Примечательно, что это неофициальная должность, и каждая эпоха выдвигала своих тонких знатоков бальных танцев. В 60-е годы лучшим распорядителем в императорском дворце был Ипат Бертенев. Он составлял себе прочную репутацию личного распорядителя, и по дворе не бывало бала без участия Ипата. Во второй половине 80-х годов императорскими балами дирижировал конногвардеец барон Мейндорф. Граф Шереметьев невольно сравнивал барона с распорядителем бала в своей молодости, критично замечает: «Мейндорф, конечно, добрый малый, но с ухарскими ухватками, не вполне подходящими. Кричит он и командует, как в казарме». Ну, уж по-другому-то не умел. А время окончания бала не регламентировалось. Гости веселились до тех пор, пока в зале находился император или императрица. Бал продолжался, как правило, до 2-3 часов ночи. Домашние аничковые балы у страстной танцовщицы императрицы Марии Федоровны могли затянуться и до 4 утра. Современники вспоминали, что когда котельон продолжался слишком долго, а императрица не хотела заканчивать, государь придумал особое средство. Он подходил к оркестру и приказывал музыкантам удаляться поодиночке. Оркестр все слабел, пока, наконец, не раздавалась последняя струна, а потом она и умолкала. Все оглядывались в недоумении, и бал прекращался сам собой. Ну, Александр III, бульдожка, был таких размеров, что долго танцевать, в принципе, не мог, в принципе.
8: Не любил он это.
9: Да, определенно не для этого был. Описываемый эпизод произошел на февральском балу 83-го года. Поскольку ход с удалением музыкантов из оркестра был хорошо известен в Европе, то мемуарист немедленно зафиксировал: 4,5 часа утра, когда, несмотря на настояние государя, императрица продолжала танцевать, то государь посылает одного из танцоров с приказанием музыкантам кончать. Музыканты уходят один за другим. Под конец остается лишь скрипка и барабан. Прекрасно. Попробуйте сейчас вам попробовать такую музыку, да? А вот это повторение шутки Гайдена. Поскольку балы заканчивались глубоко за полночь, а официальное совершеннолетие великих князей наступало в 20 лет, то именно родители решали, идти молодым порослям на бал или нет. Так госсекретарь Половцев в январе 83 года буквально выпрашивал у великого князя Николая Николаевича Старшего разрешение для 19-летнего сына Петра Николаевича посетить бал в его доме. И действительно, начали танцевать в 11, а кончили в 5 утра. Такая история случилась в 87 году и с цесаревичем Николаем. Николаю Александровичу, последнему русскому императору, тогда Саша шел 20-й год. Одна из великих княгинь просила позволить цесаревичу приехать на бал. Но императрица ответила, что не позволяет ему выезжать без нее. Общее количество балов в сезоне могло меняться. Но это, Саша, зависело от множества причин. Например, состояние здоровья. Или отъезда императора на фронт. или в Европу, или еще что-то. Похорон каких-то, которые же тоже бывают на дни праздников. Вот. Ну и какие-то дела, да. Да, кстати, и баллы не проходили траур по европейским родственникам, которых было очень много, и по другим внешнеполитическим и внутриполитическим ситуациям. Но минимальное количество обязательных традиционных балов сохранялось не всегда. В Николаевскую эпоху сезон больших дворовых балов начинался в Николин день, 6 декабря. Устраивались балы и на другие высокоторжественные дни. Но как современники отзывались по этому поводу? Все они имели одинаковый, строго классический, но именно и поэтому чрезвычайно грандиозный характер. Само действие разворачивалось в парадных залах Зимнего дворца, что уже было праздником, конечно. Ну, то, что Аничков дворец, конечно, хорош, но Зимний дворец все-таки на голову выше. Танцевали в Золотой галерее, играли в карты в Георгиевском зале, ужинали в Николаевском зале. Своего апогея балы в Петербурге достигли на Масленицу. Ну да, гуляли аристократы и народ. График масленичных балов в 1948 году оставил барон Корф. Судя по запискам, 15 февраля воскресенье – огромный бал для первых четырех классов, а в понедельник, в следующий день, бал у управляющего двором великого князя Константина Николаевича, ну, Кушлев Безбородко это был, а в тот же день состоялся маскарад в Большом театре, то есть надо было не перепутать, куда одеваться, да. В четверг – домашний спектакль и бал для царской семьи у графа Клина Михеля, а в пятницу – маленький бал для избранных в собственных комнатах Николая I. Перед его кабинетом. Это, дорогие друзья, около фасада, который выходит на Адмиралтейство. Там это происходило. В субботу бал у князя Юсупова и маскарад в Большом театре. И при этом всю неделю, кроме балов, вся аристократия каталась среди ледяных гор в Таврическом саду. Посещала утренние и вечерние спектакли во всех театрах. Ходили в забавах в балаганы. Ну и, конечно, ели блины в большом количестве. Французский художник Берне, лично наблюдавший бурную жизнь петербургского света, в 1943 году писал: «Оценивать трудозатраты аристократов следующим образом. Наконец Масленица кончилась, наступил пост, и мы возвращены на путь Господен. Оно и пора, еще несколько таких дней, и половина петербургского общества отправилась бы на тот свет». Как там сказал Пушкин? «Давал 3 балла ежегодно и разорился наконец».
8: А действительно ли бал – это такого своего рода испытание? Какие еще трудности подстерегали посещающих балы?
9: Ну, давайте так, запахи. Не только пахло поташ, но, извините, пахло и от людей.
8: Да.
9: А вот жара жуткая, окна свечи открывать невозможно, свечи тоже пахли. Все это вот, да, запахи были такие, да. А дальше, ну, мастика, которую натирали полы, да. Как писали, мастика не выветривается никогда. Все это, и люди, и свечи, правильно, съедали кислород. Воздух утяжелялся в буквальном смысле. А еще, знаете, мода была на дамскую пудру, которая вот, извините, женщина потеет, из пудры происходит определенный, ну, гидролиз какой-то, да, какой-то, ну, скажем, химические какие-то вещи, да, все эти запахи эти были ужасные, да, вот, но еще душились духами. То есть люди, ну, скажем так, особенно в возрасте, долго там находиться не могли. Действительно, это было трудно, действительно, все время. Ну и такая же трагедия, женщины на балу, а у них плечи открыты, то есть они открытые. А возвращаться домой, там же ведь громадная очередь на первом этаже, ждем своих карет и так далее, в гардеробе ждем свою шубу и прочее, и там холодно. Поэтому, да, и многие люди болели и даже сразу умирали. Да, ну, скажем, после этого, да, первый бал и, я не знаю, там, воспаление легких и люди, да, вот. Ну, как я уже говорил, воровали иногда тоже, что-то не давали, какие-то вещи, там люди могли сесть не в свою карету. То есть много разных проблем, да, которые надо как-то было купировать, как-то с этим жить, да.
8: А наличие свечей, наверное, подразумевало то, что мог возникнуть пожар какой-нибудь?
9: Ну да, конечно, но, слава богу, этого не было ни разу, да. Вот, нет, Зимний дворец, конечно, сгорел в 1937 году, но сгорел непонятно от чего, потому что там, Саша, стены кирпичные, ну, скажем так, стена одной комнаты и другого зала, да, а между ними тепловое для воздуха печей, которые внизу, да, остается место. И вот там начало дымиться что-то. Ну, кто-то, чтобы запаха дыма не было угарного, возможно, же на танце, что сделали? Дырку забросили рогожкой. Рогожа сгорела, сгорел весь Зимний дворец, да, абсолютно весь. Вот, и Стасову, ну, скажем так, мы видим тот дворец, который построил или изменил архитектор Стасов, потому что Иорданская лестница, она сейчас из такого темно-зеленого, очень тяжелого камня, то есть колонны, да, а до этого это был такой тепло-розовый цвет, и колонны были тонкие. Ну и Пикассини II сделал Растрелли, да, все-таки барокко, да, с классицизмом не всегда дружит. Вот. Но мы считаем, мы идем, восхищаемся, как это красиво. На самом деле это некрасиво, дорогие друзья. Это вот сделали вот так вот, да. Ну, может быть, не было денег на что-то другое. Ну да ладно. Да, трудностей было очень много, и поэтому это очень тяжело. Еще раз, ну вот это апогей.

0: Любимые духи императрицы, Красная Москва потом стала называться, но это уже другие, да,
1: Да.
0: ну и так далее, да. А мужчины не уходили из дома без кёльнской воды. Ну, это одеколон, любимого парфюма Наполеона.
1: И что у каждого мужчины был такой пузырек?
0: Нет, Саша. Когда военным разрешали на бал сапоги, то туда клали вот такой вот, это самое, скажем, бутылочку одеколона, да, которую можно было засунуть в один сапог, а в другой алкоголь. Ну, как бы, да. Главное не перепутать, что пить, а чем это самое, да. Ну, и сапоги-то были сделаны из юфти, а выделенная кожа сильно пахнет дегтем еще. Ну, вот, да. А вот пот, который у мужчин-то тоже есть, да. А корсеты, мы же про них забыли еще, Саша, да. Которые, в общем, да. А вот летом еще окна были открыты, а зимой нет. Поэтому, да, это подвиг, в общем-то, такой серьезный. Это правда.
1: Сергей, а может быть, ты расскажешь о каких-то самых известных балах? Ну вот помнишь, был русский бал, да, в
0: Угу.
1: русских костюмах, где появлялись
0: Это
1: все
0: 17
1: участники?
0: века. А при Николае II заспорили два старых чиновника по дворцовой части заспорили, когда лучше было аристократам, в 17 веке или сейчас. А вот, и Николай II говорит: а давайте мы проверим, давайте мы все оденем одежду 17 века и, скажем так, посмотрим, в чем удобно или прочее. И вот все они оделись, да, шили очень долго, а помогали известные историки. Ну вот, но в основном, конечно, с картины Маковского, там, «Боярская свадьба», они что-то повторяли и так далее, и тому подобное. Каждой семье было поручено определенное время, определенную одежду. У кого там молодежь, там кого были сокольничьи, окольничьи, сокольничьи, спальники и так далее, и тому подобное. Ну вот, и действительно, этот праздник запомнился. А потом, благодаря этому празднику, все эти герои перешли на карты. Да, вот знаменитая колода, да, а вот как раз это. Дальше была еще такая, да, бал камней, когда все женщины и мужчины на себя его вывешивали такое большое количество разных цацк, как тогда говорили, да, бриллиантов, да, что это было. То есть или одни изумруды, или одни александриты. Чем богаты, как говорится, рубины, да, все одевали, чтобы все эти самые, все камни были одного цвета, все они были чистые и прочее. Ну, если у них были деньги такие, да, но это все равно очень дорогие праздники.
1: Да.
0: Вот.
1: Слышал, еще были цветные балы, где нужно было в нарядах определенного цвета
0: Да.
1: появляться.
0: Да, абсолютно верно. Еще раз, наверное, можем что сказать, что к концу XIX века традиционный императорский бал переживал какой-то кризис. Надо было искать какие-то новые формы. Ну, еще раз, ты новый царь, ты должен показать, что что-то отличается при тебе и в лучшую сторону. Вот как раз Николай и пытался этим заниматься. Удачно, неудачно, ну, скажем так, странно, но то, что эти балы, о них, скажем так, отзвуки доносились в рабочие окраины, что они говорили, что бари дурью маются там, да, на нашем горбу там, да, пытаются. Это тоже. Но не надо показывать, что до такой степени ты выше там простых людей, да. Ну, да, поедая бутерброд, думаю, а как народ, да? Вот здесь такая же ситуация, да? Вот, поэтому в обществе воспринимали эти балы по-разному. Да, конечно, за рубежом все послы писали там к себе там о таких праздниках, да. И вот граф Игнатьев в 14 году, побывав на таком балу, сказал: «Господи, а что еще будет? Вот чего еще не сделали? Какого извращения, да?» Но, слава богу, я шучу, началась Первая мировая война, и балы закончились, да. Ну да, балы действительно были одним из символов династии Романовых. Да, это символ императора. Действительно, они оставили глубочайший след в нашей культуре, в нашей истории. А вот, наверное, к ним все-таки стоит относиться более положительно, потому что все-таки они приносили радость какую-то людям.
1: Но помимо этого, это все-таки были еще и там какие-то вопросы решались.
0: Конечно же, балы – это в первую очередь знакомство общества с девушками на выданье. Да? Поэтому первый балл Наташи Ростовой или другие баллы.

0: Баллы.
1: Баллы дебютанток.
0: Да. Все это, нет, ну это понятно, чего там ждать. А вот на бал к императору, да, когда приезжает какой-то генерал со своей дочкой, впервые дочку заметили. Ну, типа, могла заметить и императрица, взять фрейлины, мог взять император и взять ее, ну, в содержанки любовницы. Да, могли еще кто-то найти, и там, да, а может, кому-то и понравится. Кстати, и Петр Ильич Чайковский написал оперу «Евгений Онегин», где в конце у них происходит любовь.
1: Какая там любовь происходит?
0: Еще раз, были репетиции. После этого, во время постановки, Чайковский женился, да? После этого пришел, разорвал партитуру, сказал, Пушкин был прав. Счастье браком заканчиваться не может.
1: А,
0: И
1: да?
0: поменял, да.
1: Не слышала такой истории.
0: Вот, ладно.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомню вопрос предыдущей программы.
0: Прошлая программа у нас была про 20-й съезд партии и про секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева. И вопрос был, Саша, такой. До 1957 года имя и фамилия этой женщины начиналось на одну и ту же букву. Назовите женщину, о которой идет речь, если речь идет не о фамилии мужей. Правильный ответ – Светлана Аллилуева. Она была Светланой Сталиной, но благодаря 20-му съезду и Хрущеву ей заставили поменять фамилию, взять фамилию мамы. Есть у нас правильные ответы?
1: Да, первым правильный ответ прислал Антон Журавский.
0: Итак, дорогие друзья, теперь новый вопрос.
1: Да.
0: Когда Николая I спросили, что общего между балом и железной дороги, он ответил. А что он ответил? Что общего? Как вы считаете?
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio.vivat@mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте. Найдите там Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении вы тоже можете отправить ваш вариант ответа. Это была программа «Виват История». Встретимся через неделю. До встречи.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропортах Внуково и Калуги сняли ограничения. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщает Росавиация. Меры вводились по соображениям безопасности. Другие подробности не приводятся. Глава СКР потребовал доклад по делу о гибели женщины и ребенка в Шереметьеве. Александр Бастрыкин ждет отчет от руководителя главка ведомства по Московской области. В Следственном комитете подчеркнули, что контроль поставлен в центральном аппарате. Ранее в СКР рассказали, что накануне в туалете в зоне прилета аэропорта Шереметьево нашли тело 30-летней женщины и ее новорожденного ребенка. По данным прокуратуры, пассажирка прибыла из Анталии, родила в туалете и убила младенца. Женщина была госпитализирована, впоследствии она скончалась. В Киеве снова открылись все мосты. Они доступны для движения транспорта, сообщают украинские СМИ. В публикациях отмечается, что ограничения будут вводиться только на время воздушной тревоги. Южный мост будет перекрываться на 15 минут в направлении с правого на левый берег. Такой же временной интервал предусмотрен для Подольского мостового перехода. Ограничения будут действовать для движения с левого берега на правый. Дарницкий и Северный мосты, мосты метро и Патона перекрываться не будут. Накануне утром Минобороны России сообщила об ударе по мосту через Днепр в Киеве, через который идут поставки военных грузов. Минувшей ночью был нанесен удар по Северному мосту в столице Украины. В гидрометцентре анонсировали морозы в московском регионе. Предстоящей ночью местами по области столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов. В столице ожидается до минус 3. Как сообщили ТАСС в учреждении, в Москве и Подмосковье осадки не ожидаются. Ранее в гидрометцентре рассказали, что самой холодной с начала осени стала ночь на 2 октября. В столице температура воздуха составила плюс 3,2 градуса. Далее о валюте и фактической погоде. В городе курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 17.05 в столице, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях, как и положено, кавказским парням, кавказским рэперам. И вообще в целом рэперам, он говорит: я один приду, вы тоже одни приходите, у меня целая компания. Мы анонсировали моего друга, я уже могу таким образом назвать Армана, это рэпер Амири. Да. Но он пришел не один, он вместе с Армой. Арма, мы тебя тоже приветствуем в нашей студии. И во второй получасовке к нам еще присоединится рэпер Дамбай. Парни, я вас всех приветствую у нас в гостях в студии.
7: Привет. Красиво у вас тут вообще.
6: Мы старались, отмывали, готовились, потому что не часто к нам захаживают рэперы на программу, но будет интересный формат. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, парни, мы всегда начинаем с одного и того же вопроса. Вы готовы?
7: Мы всегда готовы.
6: Я не сомневался. Особенно у Армы такой серьезный вид, и он газует по полной. «Формула музыки», первый трек, моя любимка, которая называется «My Love». Живой звук, «Формула музыки», за пультом, как всегда, Евгений Варкунов. Поехали.
7: Погнали.

0: «Формула музыки».
1: Амери, Арма и их трек «My Love». Честно говоря, Арма, он снял очки, они тут танцевали и пытались зажечь вас через наши видеотрансляции и ваши радиоприемники. Ну что, давайте разговаривать, парни, со всеми по очереди, так как Арма у нас главный герой сегодняшнего вечера. Я думаю, что с парнями мы тоже обязательно пообщаемся, может быть, в отдельных эфирах, где ты уже будешь на фите.
2: Хорошо,
1: поэтому,
2: да.
1: Ты знаешь, я вот присматривался к Арме и узнал того самого человека, который всегда сидит за креслом где-то у вас в студии, вот в этих коротких видео, и зажигает больше всего. Это же правда?
2: А, так и есть, Ну, ты видел мои рилсы, которые
1: Конечно,
2: залетали?
1: Видел, вот, конечно, да, видел.
2: Он всегда, практически все рилсы, которые залетают, он на фоне там что-то делает, зажигает.
1: Слушай, ну он молодец, он создает атмосферу, и сегодня тоже он этим здесь орудует и заведует в нашей студии. Честно говоря, вот сразу джекпот залетает с вопросом, который не остается без внимания каждой программы, мы обязательно джекпот его зададим, оставайтесь с нами, но чуть-чуть попозже. Хотелось бы поговорить вообще в целом про социальные сети, про то, как двигаются парни, потому что у них многомиллионные прослушивания, и один из треков, который вышел совсем недавно, набирает там какие-то супер-обороты, с чем я вас и поздравляю, но сейчас про социальные сети. Давайте так, вот для рэп-исполнителей, для артистов и вообще для певцов, насколько тяжело заниматься продвижением своего контента, потому что вы этим занимаетесь успешно, сразу бегая вперед, но насколько это тяжело вам дается?
2: На старте очень тяжело нащупать вот эту... всю, ну, типа, каждую социальную сеть надо прочувствовать. Вот если ты... Основа, это все равно остается ТикТок. То есть, если в ТикТоке что-то залетает, если ты сделал так, что в ТикТоке что-то залетает, то это сразу аккумулируется в прослушивании на Яндекс.Музыке, на ВК в площадках. Вот MyLove, например, мы выпустили, он сразу залетел, там, по миллиону, по два, и он залетел почему-то на Европу больше. Вот, то есть он залетел на Германию, там очень много немцев там комментировало, не только русских немцев, а которые, ну, просто обычные немцы. Вот, и когда релиз трека произошел, нам сразу через буквально 2 недели поступило предложение тур на 6 городов, вот, в Германию, и мы сразу полетели. То есть это все, грубо говоря, работа именно в ТикТоке такую дала.
1: Мы познакомились с Амери буквально, наверное, 1.5 месяца назад, плюс-минус, и готовили этот эфир. Не было дат, чтобы вы понимали, и не как у нас, да, как у площадки, а у Армана, у Амери, потому что он был в туре по Германии. Расскажи, как тебя вообще...
2: Не-не-не, я тогда не был в туре по Германии, ты ошибаешься. Я хотел полететь, но там отменилось из-за...
1: Каких-то непредвиденных обстоятельств.
2: Там концертный директор был, концертник, который возит, ага. Вот, он не профессионал был своего дела и не выполнил
1: все. Ну, слушай, в Германии тебя ждут, ведь в социальные сети. Вот мне говорили, что знакомые писали после просто видео с тобой, что мы знаем его, он был в Германии, то есть артист известен не только в России, но и во всем мире, как бы громко это ни звучало. Сейчас, конечно, во всем мире это звучит немножечко странновато после выхода одного видео,
2: да,
1: но,
2: да,
1: тем,
2: да,
1: не менее,
2: да, да.
1: Мы можем об этом говорить смело. В Германии тебя знают. Вот как принимает там публика русского, российского артиста?
2: Ой, ну там хорошо, там сразу узнавали, там битком все залы были, все клубы забиты были битком, вот, и отношения хорошие, то есть... встречают. У нас, получается, каждую субботу было по 2 города. Там же автобаны эти. Угу. Вот. И мы садились в микроавтобус быстренько, там за 2 часа уже в другом городе. То есть 2 города у нас было. Вот. Полностью по райдеру все исполняли тоже. Ну, у нас там не такой прям сильный райдер, но все было четко.
1: Поэтому райдер у парней адекватный. Зовите на мероприятие.
2: Да,
1: я еще рекламу сделаю. Я видел, как Амери зажигает публику. Я видел, как он работает с аудиторией. Это круто. Я не ожидал. Я скажу так, я видел много артистов.
2: Серьезно?
1: Я слышал их, я видел, как работают. Мне приятно, что ты таким образом зажигаешь мероприятие. Поэтому зовите. Да, я думаю, парни не откажутся.
2: Особенно свадьбы мы любим.
1: Два направления. Вот Амери мне сказал, что 2 направления есть у него. Первое направление, оно связано с рэпом. С той музыкой, которая будет сегодня. Ну, это такой поп-рэп, не в обиду сказано. Но есть и второе направление. Вот расскажи про него.
2: Какое?
1: Рассказывай, давай. Я хочу, чтобы ты о нем рассказал, потому что это немаловажно в нынешней
2: реалии. Ты имеешь в виду последние треки, которые прям залетают сильно?
1: Я говорю про 4 трека, ты мне рассказал перед эфиром, связанные с специальной военной операцией. с патриотическими песнями.
2: Да, у меня есть альтернативный проект, который я делал где-то года два назад, так как я с Луганской области, вот, и переехал в 2014 году. У меня очень много пацанов, знакомых, которые там по своей воле, вот, в ополчение ушли сначала. Вот, многих кого уже нет. И так как я нахожусь тут, занимаюсь музыкой, это основная моя, ну, основной мой род деятельности, и мне хотелось как-то хотя бы поддержать, вот, и да, я делал треки, сколько, 5 треков, по-моему, я сделал.
1: Большое уважение тебе, да. Потому что это немаловажная история, поддержка специальной военной операции и в целом наших бойцов. Мы желаем всем крепчайшего здоровья и возвращайтесь с победой, да. Живыми, невредимыми, мы вас ждем. Немножко арма у нас...
2: Скучает?
1: Да, подскучал, давай тебя тоже...
3: Нормально, я сижу, слушаю, мне очень приятно.
1: Да, ведь... Арма, как я понимаю, отвечает в песнях именно за вокальную составляющую. Я слышал, как он поет, и поет,
2: да,
1: он
2: у него,
1: достаточно на хорошем уровне.
2: У него бешеный голос, вообще очень крутой.
1: Вот вопрос тогда к тебе. Вот я дождался, и ты дождался этого момента. Насколько важно качественный вокал вот в таких композициях, как «My Love»?
3: Ну, во-первых, для звукорежиссера. Это очень важно, потому что чем лучше ты пропоешь, тем легче будет работа, тем больше тебя будет любить звукорежиссер. И все равно, какой бы ни был хороший бит, если ты не пропоешь нормально или не преподнесешь своим голосом в микрофоне, эта песня не будет звучать хитово.
2: Могу легче объяснить, что он имеет в виду. Можно иметь там бешеный тембр, бешеный вокал, но еще самое главное — проживать песню и передавать эмоционально, типа по мотивам. Ты можешь просто ровно спеть красивым голосом, но человек вот эту песню в наушниках не прочувствует. То есть ты должен эмоционально еще прям точечно раскидывать все. Так же и, в принципе, и рэп. Он не должен быть ровный, он должен где-то там полувздох сделать, да? Ну, короче, проживать вот эту всю, ну, весь трек.
1: Я таким образом подвелся к вопросу от нашего слушателя, никнейм которого звучит Джекпот. И принимает участие в записях ваших треков.
2: И?
1: Да, искусственный интеллект.
2: У меня последние 3 трека, которые бешено там залетели, вот, и который последний сейчас набирает по 2,5 миллиона в Инстаграме. Это и...
1: Инстаграм — запрещенная социальная сеть в Российской Федерации, да, мы просто обязаны об этом сказать.
2: Да, запрещенная соцсеть. Вот, но там не просто и ты, получается, своим голосом поешь припев от лица... женского, то есть мотивы полностью, uh-huh. мотив полностью и текст там я придумываю, да, ну, у меня еще есть товарищ Хар, с которым мы, у нас дуэт вот этот яичный сложился, вот, мы вместе это все придумываем, Хар становится возле микрофона, он просто прикольные прям мотивы придумывает, очень талантливый тип, вот, он это все пропел своим голосом, мы закинули туда, и все, и выбираем потом из 30-40 вариантов именно тот, который должен зацепить аудиторию.
3: Ну, это тоже не очень легко. Я участвовал на их записи. Это вообще жесть.
1: И хочется вот твое мнение больше услышать, потому что ты человек, который поешь, и они тебя хотят заменить, я как понимаю.
3: Ненавижу искусственный интеллект, но он меня заставил тоже сделать на яишке.
2: Ну и что, нормально?
3: Ну пошло, да, но понял, как это обидно, когда вот ты пропеваешь, потом слушаем, что поет вот эта яишка. Обидно, потому что она поет лучше. Ты не можешь сделать дальше.
1: Слушай, ну, на самом деле, искусственный интеллект присутствует вообще, мне кажется, во многих треках сейчас. Даже те,
2: прямо.
1: Кто не признается, тоже его используют. Я уверен в этом на 100%.
2: Но они где-то по минимуму, но все равно используют. Практически каждый сейчас артист. Это так.
1: Я практически уверен в этом. Вот реально, но я думаю, что живое исполнение никто не заменит. Использовать можно и нужно. Мы живем в 21 веке, и технологии шагают вперед, понятное дело. Но не злоупотреблять, потому что есть такие крутые исполнители, как вы. Зачем заменять полностью? Нужно
2: не,
1: просто
2: полностью
1: дополнять.
2: Полностью нельзя вообще ни в коем случае. Это... Мне кажется, такого и не будет, что полностью будет заменяться.
1: Вопрос к тебе, Амирий, от нашего слушателя Дмитрия Каткова. По вашему мнению, до скольких лет рэп-исполнитель может читать рэп? Я так думаю, когда тебе станет за 50, это будет уже делать сложно.
2: Вообще нет. Вон Басте сколько? Скоро уже тоже под 50. Смотря как ты относишься к этой музыке. И, ну, типа, с тобой музыка взрослеет, ты потом просто будешь чуть-чуть по-другому преподносить это все. И Цик Ципер есть такой исполнитель. Угу. Знаешь?
1: Конечно.
2: Вот залетал. Сколько ему лет там?
1: Делает. Слушай, честно говоря, мне кажется, что музыки все возрасты покорны.
2: Да.
1: Просто будет немножко помедленнее читать. Вот
2: да,
1: и все.
2: Да нет, не помедленнее. Просто, я не знаю, в душе надо быть молодым, да.
1: А нормально. Ты в душе молодой, как ты считаешь?
2: Мне сейчас вообще 34, мне скоро 35. Нормально я чувствую себя в музыке и в молодежной какой-то, и вообще в обычной.
1: Как сказал Арма, газ.
2: Да,
1: полный
2: да,
1: газ.
2: Да. Мне до этого вопрос был.
1: Я спросил...
2: В душе сколько?
1: Да, в душе.
2: А, в душе 21, наверное, 20, вот так.
3: Ты уже повзрослел, ты говорил 17.
2: Ну, 17 это было год назад.
1: Быстро время идет.
2: Сейчас год за 3, поэтому там надо будет посчитать, сколько будет.
1: По поводу псевдонимов. Вот у каждого из вас, вот я знаю просто, что Амири, он в жизни Арман. Я это спросил и запомнил навсегда. Арма, у него тоже есть свое имя. Вот насколько важно... Как тебя зовут? Да,
2: насколько оно отличается от моего? Давай,
1: Арман
3: Армен.
1: И...
3: Одной буковки.
1: Ну, сколько юмора в этом на самом деле есть, но тем не менее у всех есть свои имена. Насколько правильно двигаться с псевдонимами на сцене вообще?
2: В плане?
1: Ну, вот как, ну, ты типа, считаешь, если бы ты был бы просто...
2: Арман Мирзоян?
1: Да.
2: Не-не-не, не катит. Ну, типа, как будто бы не звучит, не то.
3: Как назовешь корабль, так он и поедет.
2: Да, у меня же был дуэт когда-то, вот, он не особо пошел, вот. И потом еще я сольных 2 трека сделал под другим псевдонимом, и не идет. Вот реально, как только я Амири назвался, у меня все вообще... полетело сразу в течение года.
1: Слава богу, ведь Арма правильно сказал, как корабль назовешь, так он и поплывет. Но на самом деле успех и вам, парни, от души. Я, честно говоря, я в утреннем эфире говорил, что, ну, многие задавались вопросом, и им резонул слух. Рэпер, формуле музыки, ну что, хотя у нас были рэперы, я рассказывал тебе из старой школы, но тем не менее, как-то резонул слух. Но вот они настоящие. И это, ну, с чем ассоциируется, с кем ассоциируется рэпер? Ну, наверное, образ, ну, такой себе. Вот давай я тебе задам вопрос. Вот какой образ у рэпера вообще?
2: Рэпер? Я не знаю, для меня рэпер, наверное, это вот Баста.
1: А вот ты рэпер?
2: Он вроде и рэпер классический, да? И, не, я не скажу, что я классический рэпер. Потому что у меня даже, если полистаешь мои выпущенные треки, у меня там вообще винегрет. У меня есть какой-то классический андеграунд, есть там... песни, есть такая артистка, Маша, мы ее зовут, вот, у нее такой голос...
3: Народный.
2: Народный, да, и у нас тоже 2 трека или 3 трека есть с народным вайбом, типа, вот, то есть я не назову себя классическим каким-то рэпером.
1: Ну, я тот же самый пример приводил в утреннем эфире, что вот посмотрите на Василия Вакуленко, на Басту,
2: можете
1: назвать его 100% рэпером? Ну, наверное, да, в какой-то мере, но тем не менее... Язык не понимает, вот рэпер, ну, типа, он давным-давно артист большой буквы, но...
2: Да, ну, с самого начала он классический рэпер, который потом сформировал вообще, он... У него сколько альтер-эго?
1: Ой,
2: 4 или 5,
1: ну, наверное,
2: и все успешные. То есть он электронную какую-то музыку делает, это человек-инструмент, короче. Но в первую очередь он рэпер, который в дальнейшем...
3: Он дядя рэпа.
2: Эволюционировал во все, что можно.
1: Мне кажется, он дядя рэпа.
3: Дядя
1: ну,
3: рэпа.
1: Просто, да, отец рэпа, я не знаю, как правильно назвать. С большим уважением отношусь к этому артисту.
2: Да,
1: и,
2: да, да.
1: Я думаю, парни тоже присоединятся. Насколько часто у вас выходят совместные треки? Вот у Армы и у Амири. Я скажу, почему я задаю этот вопрос. Вот когда я хотел познакомиться с твоим репертуаром, давай назовем его таким образом, я вел Амири на русском, я вел на английском, я вводил, не знаю, всеми доступными способами.
2: Апостроф, брат.
1: Пока мне не дали ссылку, я не нашел.
2: Апостроф надо ставить. Да, мне многие говорят, что типа не могут найти из-за этого апострофа, его вечно искать надо там. Ну, а я по-другому не мог назваться, потому что изначально я назвался Амири без апострофа, и потом я понял, что такой есть этот...
3: бренд одежды
2: мировой. И, то есть рано или поздно за это могут предъявить, и все. Типа, вот, и поэтому я...
1: Мне кажется, с такой командой ничего не странно. Ну, предъявят, и что? Пусть приходят.
3: Они просто не в России, так бы с кайфом.
2: Не, ну я так, на всякий случай. И вот этот апостроф мне даже нравится. Он как-то красиво смотрится, прикольно.
1: Тем не менее, классный нейминг, классно получилось. И мне кажется, псевдоним, который, вот ты говоришь, помог развитию твоей карьеры. И это круто. А вот у Армы какое мнение на этот счет.
3: На его имя?
1: Да, как ты считаешь, как залетает? И вообще, в целом, про свой нейминг, ну, про свой вот этот вот... Можно назвать это брендом, псевдонимом, как хотите так называть.
3: Ну да, я в дальнейшем даже придумал название бизнесов, например, Arma Express. Доставим вашу доставку с огромным опозданием, как я всегда люблю опаздывать. Но не сегодня.
1: Но сегодня пришел вовремя, и думаю, что музыку в ваши уши мы доставим вовремя. Следующая песня называется «Доза кайфа». Живой звук, формула музыки. Поехали.
4: Брат, я что-то жестко подсел.
5: Она

0: Формула музыки.
1: Амери, Арма и песня «Доза кайфа», которая доставлена вам вовремя. Честно говоря, если у кого-то есть какие-то ассоциации, мы все отрицаем, порицаем запрещенное, это просто «Доза кайфа», и в этом треке были песни про свадьбу, про любовь, да. Поэтому вот прям идеально залетит на какое-нибудь мероприятие прям на свадьбу.
2: Это не просто песня, я под эту песню делал предложение.
1: О, да. Это, слушай, это особенная вообще-то композиция в твоей жизни. Ответили, надеюсь, согласие?
2: Конечно.
3: Вот у Армы недавно свадьба была, и мы полетели в Армению, и там ее исполняли.
1: Мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем от души и долгих лет совместной жизни. Красавчик, это правильное действие. Я, кстати, видел. Я видел эту свадьбу, я тебя не узнал на ней. Я просто привык, что ты...
2: Я там был в костюме просто.
1: Да, но обычно просто во всех видео Арма сидит за столом, как я уже говорил, за креслом в студии. Да, что-то там происходит, как движение. Посмотрите, там просто бешеное движение во всех этих видосах. Мне нравится стиль музыки, мне нравится то, что вы делаете, продолжайте в том же духе. Ну и, конечно же, я не могу не сказать, что вот у Армана, у Амери, у него семья, ребенок, да. Поэтому вы на него так не смотрите. Парни серьезные, традиционные ценности продвигают, а вы там рэперы с традиционными ценностями, которые еще и топят за наших бойцов в зоне специальной военной операции. Кстати, то, что ты из Донецкой...
3: Луганской,
1: Народной Республики, я не знал. Это для меня открытие. Ну, а какие будут еще открытия, услышим после выпуска новостей. Новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД Молдавии вручил послу России нот протеста. Олега Озерова вызвали из-за пролетов беспилотников и ракет, происхождение которых не установлено. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Там уточнили, что вручение нот последовало после того, как появилась информация о сегодняшних взрывах на территории 5 районов, где полиция обнаружила обломки летательных аппаратов. Это уже второй вызов российского посла в МИД Молдавии за неделю. 1 октября Озерову передали нот протеста из-за обнаружения обломков дрона в конце сентября. В российском МИДе действия Кишинева пока не комментировали. Далее новость Ленд-информагентств. В Минобороны России сообщили, что в порту Одесса ударом поражен морской сухогруз, доставивший на Украину военное имущество. Подробности через полчаса. Кабмин разрешил учитывать поставки топлива на АЗС. В нормативе продаж на бирже подписано постановление. Мера будет действовать до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Там подчеркнули, что решение принято для приоритетного обеспечения топливом АЗС, заключивших соглашение с регионами об установлении предельного уровня цен и предоставляющих отчетность по продаваемым бензине и дизеле. Также предусмотрена возможность учета в минимальном нормативе обязательных продаж топлива на бирже, реализованного как отдельно заводами, так и несколькими в совокупности в рамках одной компании. Штайнмайер заявил о разочаровании среди немцев после объединения ГДР и ФРГ. Президент республики в день германского единства сказал, что многие граждане выражают недоверие к политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения. По его словам, четверть и более избирателей своим выбором показывают, что они, цитата, «отворачиваются от важных основополагающих решений республики», конец цитаты. Франк-Вальтер Штайнмайер призвал правительство ФРГ и канцлера Фридриха Мерца кардинальному пересмотру подходов. Российская триатлонистка выиграла этап Кубка мира в Риме. Победительницей на спринтерской дистанции стала Диана Исакова. Второе место заняла шведка Тильда Монсон, третья – американка Тейлор Спайви. Российские спортсмены выступают на турнире в Италии в нейтральном статусе. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
9: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17:35 в Москве. Микрофон все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер. Еще раз в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях Амери Арма. И к нам присоединится буквально скоро Домбай. Парни, я вас всех приветствую в нашей студии еще раз.
4: Салют.
3: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на YouTube-канале, они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Ну что, мы продолжаем. Мы продолжаем вторую получасовку знакомить вас с треками наших гостей. И следующая песня называется «Далеко». Живой звук, «Формула музыки». Погнали, поехали.

0: Формула музыки.
1: Песня «Далеко» — это Амири и Арма навалили нам немножечко, добавили колорита армянского, потому что песня исполнялась частично на армянском языке.
2: Да, кайф, вообще я люблю эту песню.
1: Кому-то там Арма сердечки все отправлял, в камеру нашу.
2: Он кого-то пародировал.
3: Я просто сейчас...
2: человека.
1: А, все, я бы, это внутряночка пошла.
2: Да нет, не внутряночка, многие шарят за это.
1: А, все, я понял. Хорошо, комментировать не будем в этой программе. Это вы можете услышать в других программах, комментарии на тему сердечек. Один отправил, другой не отправил. Мое мнение не надо здесь спрашивать, поэтому продолжаем дальше наслаждаться музыкой. Ну что, мы, в принципе, готовы присоединить к нашему эфиру еще одного гостя. Мы не прощаемся с Армой, мы провожаем тебя, наш красный диван. Спасибо, что ты сегодня с нами. Мы обязательно тебя пригласим в конце нашей программы, чтобы поблагодарить наших слушателей. А к нам на эфир залетает еще один исполнитель, которого зовут Домбай.
4: А можно я его приглашу по-своему?
1: Конечно, давай, конечно.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. К микрофону приглашается Домбай.
1: Домбай, мы тебя приветствуем. Да я могу, подожди. Вот. Мы тебе
2: спасибо,
1: вот так
2: спасибо,
1: вот.
2: Спасибо.
1: Он с таким кайфом залетел на своих осетинских номерах на нашу парковку. Братик, приветствуем тебя. Как дела? Как жив-здоров?
5: Потрясающе, как сам.
1: Да тоже нормально, тоже нормально. Спасибо, что сегодня пришел нашего брата Амири поддержать и спеть вместе с ним треки. На самом деле, очень приятно, что вы двигаетесь в такой большой компании и явно друг друга поддерживаете. Да, конечно, троллите за пределами эфира, но тем не менее, что вы сегодня здесь, этого, на самом деле, этим нужно гордиться. Я к тебе, Амири, обращаюсь в первую очередь. Парни пришли.
2: Да я вообще просто любимки.
1: Да, на самом деле, у вас есть лейбл, который называется...
2: Горки Рекордс.
1: Горки Рекордс. Я обратил внимание, на самом деле, на... вот эту подвеску, она адресована именно как раз вашему лейблу. Дружная команда, классное объединение творческих людей. Насколько важно двигаться в команде? Как ты считаешь? Вот Домбаю я задам этот вопрос, потому что он там только присоединился.
5: Ну, я вообще всю дорогу сам волк-одиночка, но когда у тебя есть рядом люди, которые тебя могут поддержать в нужный момент, вот сейчас это стало не хватать там уже к 25 годам, вот когда у тебя есть запал по молодости, там до 20, до 23, там 2 лет, ты сам как бы еще можешь вывести, но потом уже надо, чтобы это было подкреплено какой-то поддержкой со стороны. И вот, к примеру, вот мы с Арой, вот как больше вот мы с ним чаще вместе время проводим вдвоем, и постоянно то он меня, то я его, то он меня, то я его, и вот так вот легче держаться на плаву, так скажем. Вот если только моральная какая-то поддержка, а все остальное мы, я считаю, что каждый по отдельности самодостаточный. Ну, то есть мы сами приносим какие-то плоды.
1: Честно говоря, вы слышите, этот акцент залетел. Вот, и я уже сказал, какой? Что Домбай из Осетии изначально. И вот этот вот прикол, который сам братик, пионы.
5: Да, братенник, в смысле, я вот на радио пришел, мне звонит, говорит, на радио хочешь выскочить? Я говорю, конечно. Вот уж здесь оказался. Кстати, у вас очень такой теплый стул.
1: Да, это с
5: подогревом.
1: Арма подогрел немножечко. Ну, вот такие вот шутки звучат за пределами эфира. На самом деле, все в добром ключе. Хотелось бы поговорить с вами про стриминги. Явно вы взлетели благодаря тому, что стриминги дают вас в «Моей волне». Мне лично, я тебе рассказывал, Амири мне лично попадался, может быть, и вы пар... Не, ну, точно Арму я слышал, потому что совместные треки. Я сейчас услышу ваши песни, может быть, и Домбай тоже был. Насколько помогают стриминги в вашем продвижении вот в этом? Насколько это важно для молодого артиста?
5: А можешь чуть-чуть уточнить вопрос?
1: Смотри, насколько важно, ну вот есть Яндекс.Музыка, я тебе прям прямой пример приведу, есть ВК-мьюзик, они поддерживают вас как молодых исполнителей. Насколько это важно для продвижения вашей карьеры?
5: Ну, Могу я, да?
2: Да.
5: На данный момент есть такой раздел, артисты делятся там на разделы сегодня уже, так как рынок этот вырос, конкуренция.
1: Типа Бакалея, там вот эти, да?
5: Ну, не совсем.
2: Типа того.
5: Есть стриминговые артисты.
1: Я, честно говоря, не слышал ни разу, давай про эти разделы поговорим.
5: Ну, мы не будем, конечно, все обсуждать, но я просто так вот абстрактно. Вот есть там стриминговые артисты, это, к примеру, мы. То есть медийные артисты, я сейчас вернусь к этому. Есть медийные артисты, это уже люди, которые известны своим лицом там и так далее. Есть там хайповые артисты, которые вот залетели где-то случайно с какой-то одной песней или с какой-то шуткой там, ну, как эта абсурдная ситуация произошла.
1: Ты про мировых звезд сейчас?
2: Нет, это он имеет в виду.
5: Так, и про них тоже, да.
1: Ну, я понимаю просто, о чем идет речь.
5: Я хочу вот вернуться к первому, то, что вот мы себя чуть-чуть пока что относим к стриминговым артистам. Мы залетели как раз вот на этих площадках на ВК, Яндекс. Все у нас в основном еще трафик там с Инстаграма, с ТикТока. Ну, конечно, Яндекс, у него там свои рекомендации, своя система этого алгоритмов.
1: Ну, вот. «Моя волна» она называется таким
5: и
1: образом.
5: И сейчас мы как раз занимаемся там тем, чтобы медийно еще раскачаться, чтобы наши лица уже узнали, ходим на всякие вот моменты такие.
2: На мероприятия.
5: На мероприятия, да, на радио и так далее, чтобы люди уже познакомились с нами как вот с личностями.
1: Инстаграм запрещенная в социальной сети Российской Федерации, я обязан это сказать еще раз, но тем не менее, спасибо всем площадкам, которые способствуют продвижению артистов, и мы, наверное, в том числе на всякие такие мероприятия, спасибо, что вы приходите. Mm-hmm. На самом деле, медийка, она очень важна, целая группа пиара работает, я знаю, что у вас в команде есть прекрасная девушка, давайте ее представим.
2: София.
1: Да, на самом деле, это немаловажно, когда... Еще раз ты хочешь?
2: Да, давай.
5: А мы можем
1: братик,
5: сами...
1: я могу сделать так, смотри. Опа!
5: София, спасибо большое. Да, София сейчас нас засовывает на всякие такие интересные штучки, всякие презентации, мероприятия, интервью, подкасты. И вот мы сейчас стараемся раскрываться, так скажем, в этой сфере. В плане, вот, к примеру, даже вот с непривычки давно мы не ходили, вот я еле-еле разговариваю. Как ребенок первый. Но со временем, я думаю, что мы уже научимся держать себя в таких местах.
1: За это спасибо Софии.
5: Да,
1: отдельно хотел бы сказать.
5: Да, она нам помогает ломать.
1: Молодец, правильно. Ломай их полностью. Засовывай вот везде, где можно, на самом деле. Чтобы вот не вылезали, так сказать. Но это немножко так. Поприкалывались, да, на самом деле
2: чуть-чуть
1: это
2: утрировано.
1: Очень важно для нынешних артистов, в первую очередь стриминги, понятное дело, и медийка, она тоже важна. Насколько хорошо или нормально можно жить за счет того, что ты получаешь хорошее прослушивание на том или ином сервисе?
2: Ну, смотря какой уровень жизни ты хочешь, в принципе.
1: Ну,
2: жить можно.
1: Жить можно. То есть мы говорим стримингам спасибо.
5: Мы не голодаем.
1: Это самое главное.
2: Мы им говорим большое спасибо. Ну, в первую очередь, людям, которые слушают, вот всем слушателям огромное спасибо, потому что без них ты артист, не артист.
1: Вот такое вот мнение, на самом деле, от многих я это слышу. И раньше-то этого не было. Это вот какая-то постковидная эпоха, когда появились эти стриминги, сервисы. Я лично пользуюсь активно, и многих гостей своей программы нахожу там, именно вот на этих сервисах. Mm-hmm. Ты можешь не знать его в лицо, ты можешь на него быть не подписан в социальных сетях, но его песни ты наверняка слышал, если они тебе попадались в рекомендации. Поэтому говорим большое спасибо и продолжаем вас радовать музыкой парней. У нас присоединяется Домбай, главный герой нашей программы сегодня Амери, и трек называется «Расплетай». Живой звук, поехали.
5: Uh-huh. Yeah.

0: Как раз вот такие мероприятия говорят, что надо работать.
1: Формула музыки.
2: Амери, Домбай и абсолютная премьера. Мы забыли об этом сказать, парни. На радиостанции «Говорит Москва» вот вчера, была премьера, которая, да, вышла вчера. Вышла.
3: И этот трек как раз с альбома. Альбом, который у нас совместно с Домбаем выйдет 6 ноября. Вот.
2: Ждите, подписывайтесь. Треки будут доступны на всех площадках. Ты что-то говорил, что благодаря таким...
0: Я постоянно об этом думаю, что вот... Вот настолько мы погружены в работу, чтобы вот написать, записать, свести трек, отправить его на отгрузку, там, сделать рекламу и так далее, что мы совершенно забываем про то, что вот нам надо больше заниматься, наверное, именно, как сказать, исполнением вживую, ставить больше свою речь, потому что вот чуть-чуть у нас этот...
3: Ой, извиняюсь.
2: Все сломал. У тебя хоть слышно наушники?
3: Да, у меня все хорошо.
2: Самое главное.
3: Пусть там будет.
0: В общем, как бы вот хотелось бы сказать начинающим артистам все-таки, даже если у вас там залетают видосы, начали залетать уже треки, это ничего не значит. Нужно параллельно все равно заниматься собой, нужно заниматься вокалом. Никто, вообще развитие, оно безгранично. Возможности человека безграничны, и надо постоянно развиваться, работать над собой.
2: Я тут согласен, я присоединяюсь к твоим словам, но всему свое время. Честно говоря, всему свое время, потому что я хочу сказать таким образом. Смотри, если бы не было стримингов, то не было бы вас сейчас здесь. Если бы не было сейчас вас здесь, вас бы не услышали слушатели наши, ваши и так далее. Поэтому это супер-супер важно. Поэтому всему свое время медийка придет, вот давайте считать, что она вот таким образом приходит потихонечку.
3: Подступается, да, подкрадывается.
2: Да, да, да, и о вас будет узнавать все больше и больше людей, а благодаря видеотрансляциям радиостанции «Говорит Москва» вас еще и увидят. Маме, папе можно передать привет.
0: Привет, мама, привет, папа.
2: Ну что, друзья, мы подошли к той самой рубрике, которая называется...
1: Блиц-опрос.
2: Амери, буду задавать тебе сегодня вопросы в нашем блице.
3: Погнали.
2: Петь или читать?
3: Читать.
2: Сделать трек на свой вкус или модный тренд?
3: Модный тренд.
2: Музыка или текст, что важней?
3: Музыка.
2: Читать быстро или читать в кайф?
3: Читать в кайф.
2: Старая школа или новая?
3: Новая.
2: Респект от коллег или любовь фанатов?
3: Любовь фанатов.
2: Автотюн или живой голос?
3: Автотюн.
2: Быть рэпером, который поет, или певцом, который читает?
3: Быть рэпером, который поет.
2: Свой стиль или эксперимент?
3: Эксперимент, всегда эксперимент.
2: Быть уникальным или быть понятным?
3: Быть понятным.
2: Петь о чувствах или читать о жизни?
3: Петь о чувствах. Нет, читать о жизни. Давайте читать о жизни.
2: Остаться собой или стать легендой?
3: Стать легендой.
2: Вот такие вот ответы на наш блиц от Амери. Вот, Домбай, ты как эксперт можешь сидеть и сказать, отвечал ли он честно нам или нет?
0: Ну, знаю его, да, он
2: поближе только к микрофону.
0: Знаю его, он отвечал честно, но вот мы как бы

0: И практически начало второй половины был Арма, поэтому подписывайтесь на всех. Это Горки Рекордс.
1: Да, Горки.
0: Горки Рекордс, да, Горки. Вот запомню, Горки Рекордс. Парни там все работают, творят и набирают обороты. А какие, вот ты сказал, у нас общие цели. А какие ваши цели?
2: Какие наши цели?
0: Да, да. Ой. Совместные.
2: Ой. Ну, вообще
0: тут меня... волшебная студия, я не шучу. Потом ко мне приходит второй раз, говорит, реально сбылось то, что загадали. Я не шучу, я клянусь.
1: Серьезно?
0: Да, фиты, цифры по прослушиваниям. Там было 1.5, стало 2.5 миллиона. Дальше мы загадываем больше, больше, больше. Какие цели?
1: Промежуток есть какой-то, когда сбывается?
0: Это давай в голове. Промежуток давай в голове. А, у меня... Слушай, примерно в рамках года. Реально.
1: А, в рамках года?
0: Да, в рамках там полугода кто-то. Кто у кого-то...
2: Цели на год?
0: Да. Давай, ближайшие цели на год совместные.
2: А, совместные?
0: А, сразу, смотри, братика скинул. Ара-ара, а совместные уже, говорит, он не со мной пришел.
2: Не-не-не, я думал, вы в общем спрашиваете про цели. Ну, совместные цели на год, ну, как минимум продать еще один альбом. Или... Ну, мы так называем между собой продать альбом.
0: Это значит, я тоже не понимаю, успешно... кому продать, что продать. Да,
2: это значит успешно...
3: Успешно
2: выпустить
3: чтобы
2: свою музыку.
1: Чтобы он,
2: да,
1: был успешным.
2: Ну, мы это так называем между собой просто, там, продать альбом.
0: А, Мири, ты согласен с этими целями, или мы что-то другое загадаем?
1: Да нет, в принципе... Что ты сказал, второй альбом еще, да? Сделать.
2: Нет, ну,
0: этот,
2: хотя бы один.
0: Этот, чтобы залетел, который этот, выходит чтобы 6 ноября.
1: Да-да-да, этот... Ну, у меня более там цели глобальные, но чтобы они сбылись, про них нельзя же говорить, нет? Или можно озвучить?
0: Давай про себя оставим, хочешь? Пусть будут твоими сокровенными. Ну, а давай, потом давай. Поделишься со мной, давай. Реально, сбылось или нет.
1: Да, хорошо.
2: Ну, вообще, все-таки хотелось бы громко заявить о себе, потому что уже фундамент выстроен как раз в этом году. Прошлый год у нас был такой год опыта, большого опыта, самого серьезного, наверное, и у него, и у меня, несмотря на то, что у нас там в 10 лет разница. Я же согласен же с
1: вами? Да, да, да.
2: Полностью. Вот, этот год у нас прям такой трамплинчик, такой уже фундамент поставлен, тоже согласен со мной, правильно? И следующий год мы планируем уже основательно зайти и подать, помимо своей музыки, помимо качественной хорошей музыки людям, помимо получения слушателей, стримингов и так далее, еще как-то дать чуть-чуть своей, не чуть-чуть, а дать уже своей идеологии людям. То есть показать, какие мы люди на самом деле, внести то, что мы хотим. Ну вот, например, у меня есть такая цель. У Ары тоже частично это совпадает. Вот. Ну, хотим дать себя побольше в этом году.
0: Дай бог, чтобы все сбывалось. Я теперь понял, брат, я к Амири обращаюсь. Почему он такой быстрый, дерзкий? Он молодой просто. Он молодой, у него цели немножечко другие. На самом деле, я хочу вам пожелать обоим, чтобы все сбылось, чтобы вы загадали. Ну и, конечно же, 6 ноября слушайте альбом совместный Амири, Домбай, Горки Рекордс будет на всех стримингах.
2: Можно привет передать?
0: Конечно, маме.
2: Привет, Леша, спасибо за авансы.
0: Ну что, друзья мои, мы завершаем нашу программу песней, которая называется «По ветру». Домбай, Амири, Арма без микрофона, но он будет подпевать. Формула музыки, поехали.
1: Погнали, погнали.
2: Армянские песни.

0: Формула музыки.
1: Трек «По ветру», «Дамбай», «Амери», «Курение вредит вашему здоровью». Мы тоже обязаны об этом говорить.
2: Мы бросили уже давно.
1: Мы все осуждаем. Отрицаем, порицаем и осуждаем в первую очередь. Поэтому не слушайте вот это вот слово, вы просто слушайте главный смысл этих песен и эту музыку. Сегодня у нас в студии был «Амери», «Арма», «Дамбай». Парни, спасибо вам за этот вечер, за вашу музыку. Творите дальше, и пусть загаданное все сбывается.
2: Тебе тоже огромное спасибо, что позвал. Вообще кайф, нам понравилось.
3: Спасибо большое. Приезжай в Осетию.
1: Обязательно, братик. Позовете, я приеду. У микрофона был Георгий Осипов. Всем счастливо и пока. Парни, пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 5 человек погибли при пожаре на химпредприятии в Краснозаводске. Их тела нашли во время разбора завалов. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. Таким образом, жертвами пожара стали 6 человек. Огонь вспыхнул в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Подмосковье вечером 1 октября. Открытое горение ликвидировано. Причины ЧП выясняются. В Минобороны сообщили об ударе по порту Одессы. Уничтожен сухогруз, который доставлял военное имущество. В ведомстве уточнили, что применялись беспилотники. Там добавили, что вооруженные силы продолжают бить по морским судам, используемым в интересах ВСУ. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал город Грайворон, сообщает оперштаб. У мужчины множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Его госпитализировали. Уточняется, что на месте удара произошло возгорание кровли коммерческого здания и частного дома. Егор Корнев установил рекорд России в плавании баттерфляем на короткой воде. 22-летний спортсмен преодолел 50 метров за 21,64 секунды. Турнир проходит в Баку. В прошлом году Корнев стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4 по 100 вольным стилем. Также спортсмен трижды побеждал на чемпионате Европы этого года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
6: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Всем добрый вечер, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Друзья мои, о чем мы сегодня поговорим и какая тема эфира? Прежде чем объявлю, ну, конечно, скажу, куда позвонить. А к нам эфир лучше позвонить, написать сообщение, где нас посмотреть. Итак, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и не только для сообщений, вы там можете нас сейчас увидеть. Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Ну и, конечно же, ВКонтакте можете нас посмотреть. Все координаты сказаны. Тема. Сегодня поговорим о токсикологии у детей. Наверное, и подростка тоже. Я думаю, что и вопросы со взрослыми связаны, потому что тема такая, семейные будут. Если ребенок что-то выпил не то, что-то съел не то, куда бежать, что делать, на что обращать внимание, и самое главное, какую первую помощь можно, а какую просто запрещено просто делать и оказывать ребенку. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Дмитрий Маркович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Рада вас видеть. Перед эфиром пообщались. Я думаю, что сегодня очень много интересных и полезных будет прям вот таких конкретных советов для родителей, потому что вот они теряются в таких ситуациях, что происходит. А дети-то у нас же такие же. Но они же познают мир со всех сторон. А мамы с папами часто то в телефоне, то просто расслабляются, отдыхают. Вроде бы как ребенок самостоятельный, взрослый, а что-то происходит. Но вообще, с какими чаще всего отравлениями сталкиваетесь вы? Отравление, вот чем чаще отравляются дети и приезжают к вам?
10: Но к нам приезжают с любыми видами отравления. Я хочу немножко сказать, чтобы наши слушатели, родители не путали. Есть отравление химического генеза, то есть все, что связано с химией, это яд. А есть отравление, которое называют бактериальной инфекцией. Вот это отравление лечат инфекционисты. А мы лечим только отравление химического генеза. Это контакт с таблетками, контакт с какой-то бытовой химией. Притом даже отравление могут вызвать и растения, и животные. Все, что нас окружает, все, есть яд или лекарство. Все зависит от дозы.
9: Вот, и казалось бы, да, ну, просто даже вот если ребенка отправляешь, например, на лето, на дачу, к бабушке в деревню. Ну вот слушайте, у нас и колорадские жуки, мы с ними справляемся разными моментами, да, вот просто, ну вот я понимаю, что вот когда готовясь к эфиру, общаюсь со знакомыми, ну каких только опасностей вокруг ребенка нет. Казалось бы, да все нормально будет, а он возьми-то, съешь что-то, пожуй, либо что-то проглоси, а потом родители сидеют, и не только родители, и врачи пытаются действительно спасают жизни. Кстати, вот давайте немножко про ваше деление расскажем, потому что я была удивлена, что, оказывается, ну вообще до недавнего времени были бы единственные в России. Отделение токсикологии.
10: Да, это единственное детское отделение. Раньше было. Сейчас в некоторых городах открывают специальные отделения детские, потому что довольно-таки большой поток детей. Вот. Но мы единственные в Москве на базе детской филатской больницы принимаем всех детей и по скорой помощи, и самотеком нам могут обратиться, если произошел какой-то контакт. И также мы консультируем по телефону отделения. Все это доступно в виде на сайте Филатской детской больницы. Есть все наши телефоны, все наши контакты. И если что-то произошло, мы рекомендуем или позвонить нам, или можно позвонить на скорую помощь. Там тоже проконсультирует врач-токсиколог.
9: Да, и сразу задать себе вопросы и, собственно... Не переживайте по этому поводу. Ну что, начнем с 3-4-летнего возраста. Возраст исследователя как раз. Ребенок, который открывает мир, должен все попробовать на зуб, посмотреть. Ну, конечно же, родитель, ну, я не знаю, даже я со своим ребенком постоянно беседовала, говорила, так что можно, что нельзя. Сейчас мультиков каких только нет, и смешарики наши, и фиксики, которые рассказывают, что это нельзя, то нельзя, это опасно для здоровья, и роликов в интернете предостаточно. Тем не менее, опыт же, это и есть опыт. 3-4-летние дети. Давайте начнем с того, что не должно быть вообще категорически дома. Каких веществ?
10: Нет, смотрите, вот да. Давайте я немножко скоррегирую возраст. Значит, дети тащат себе постоянно в рот все, что попадается под руки. И это в основном дети, если это случайно сами, это те дети, которые уже начинают ползать или ходить. То есть это примерно дети с 10 месяцев.
9: Ух ты!
10: Самый распространенный возраст – это, в принципе, после года, когда ребенок уже начинает ходить, он уже спокойно передвигается по квартире, он уже может дотянуться до каких-то столов, полок, особенно на кухне. Но в первую очередь, конечно, нужно убрать все медикаменты. Когда появился ребенок в доме, нужно убрать все медикаменты, притом в реально недоступном для детей месте. Большинство родителей говорят, что... У меня все таблетки убраны, мой ребенок не может отравиться.
9: Да.
10: Ну, вот бывает, там пожилые люди принимают лекарства, уронили где-то, упало на ковер, на пол. За этим нужно тщательно следить, проводить уборку и контролировать пожилых людей, чтобы они не оставляли свои таблетки на тумбочке или где-то около кровати. Потом встречаются, наоборот, родители. Вот многие взрослые страдают хроническим насморком и постоянно используют сосудосуживающие капли в нос. Так известны нафтизин и их аналоги. Вот эти сосудосуживающие капли в нос многие даже хранят себя под подушкой, потому что ночью тяжело дышать. Ребенок залез в кровать, увидел. Вот хочу предостеречь наших родителей, ваших слушателей, что вообще нежелательно принимать какие-либо лекарства на глазах у детей, потому что дети повторяют за родителями, и раз мама или там бабушка, близкие люди пьет таблетки, значит, это вроде бы хорошо, раз мама это делает.
9: И хорошо как бы становится, говорит, ой, как хорошо, все, давление нормализовалось, все честно.
10: Да.
9: Ну, вот ой.
10: Говорит, выпей таблеточку.
9: Да.
10: Или мы говорим, там голова заболела, выпей таблеточку. Уже ребенок знает, что как бы можно, нашел таблеточку, можно ее выпить, и станет хорошо. Это делать ни в коем случае нельзя. Значит, первое, храни в недоступном детей месте, не употребляем медикаменты на глазах у детей, которые еще как бы малоразумны. Ну, вот возраст примерно вот от 10 месяцев от года и до 5 лет в среднем.
9: Uh-huh.
10: Вот. Потом ребенок уже становится, уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ему уже можно объяснить, он уже как бы... сторожиться от этого. Но все равно бывает и в таком возрасте случайное отравление. Опять же, мы категорически не рекомендуем, даже запрещаем наливать какую-то бытовую химию в питьевые бутылки. Вот часто будут, возьмут бутылку «Шишкин лес», нальют туда какие-нибудь нефтепродукты, какие-нибудь прижигающие яды. К прижигающим ядам относятся кислоты и щелочи. Средства бытовой химии. Очень серьезные отравление и очень серьезные ожоги вызывает. Не храним средства для мытья плит, для мытья плитки, там, сантехники в доступном для детей месте. Убираем, вызывает очень серьезный химический ожог, и ребенок может стать инвалидом на всю жизнь. Это щелочи, кислоты и отбеливатели все. Вот. Очень часто дети употребляют подушечки для стирки.
9: Вот, да. Причем на них написано, и, по-моему, сложно даже открыть. Дмитрий Маркович, вот эту коробку. Но, тем не менее, умудряются же открыть. Просто...
10: Они очень красивые, привлекают, яркие. Ну, и детей, соответственно, привлекают вот эти яркие подушечки. Они там высококонцентрированные отбеливающие вещества, они тоже вызывают химический ожог.
9: Довольно-таки
10: серьезный.
9: Лучше тогда вообще... А, кстати, порошки дети...
10: Стиральные порошки.
9: Тоже едят?
10: Стиральные порошки, шампуни, мыло.
9: А шампунь, мне кажется, все-таки без... Ну, такая... Нет, вроде бы ничего такого нет.
10: Ну, в принципе, как бы отравление серьезного шампунь не вызовет.
9: Да.
10: Но бывают шампуни разные. Часто бывают очень аллергические реакции на химические вещества. В результате этого токсикоаллергический отек в ротоглотке возникает, когда употребляют. Особенно, если это шампуни какие-то специфические, со всякими добавками. Вот. Ну, в принципе, ну, плюс это еще пенится, и когда это из желудка начинает раздражающим действием, может быть, рвота у ребенка, рвота с пеной, может быть, аспирационный синдром. Это когда в легкие попадает мылящее вещество. Тоже неприятности. Ну, общетоксического эффекта мало у шампуня. Но прижигающие, отбеливающие вещества, все стиральные порошки, гели, где написано отбеливающим эффектом, вот они вызывают ожог.
9: То есть их надо куда подальше. И вообще, вот на самом деле, какие-то ну, продаются, да, бытовая вот эта химия с такими сложными, ну, как бы, механизмами, да, открытия. А есть просто открывается. Ну, мне кажется, конечно, с одной стороны, дешевле просто купить, но тогда родители прячьте это куда-то чуть ли не на потолок, чтобы ребенок не долезет. Долезет везде. И там, и здесь, и все, что хочешь.
10: Еще, когда идет уборка,
9: да,
10: нужно ребенка тоже изолировать из этой комнаты, потому что мама говорит, буквально на секунду
9: отвернулась,
10: открыла какое-то моющее средство, побрызгала, не закрыла, на секунду, говорит, я буквально на секунду отвернулась. Ребенок схватил и прыснул себе в глаза, в рот. Серьезные химические ожоги надо оберегать. Еще некоторые растения, когда появился ребенок маленький в семье, нужно некоторые растения, которые обладают прижигающим действием, домашние, у многих растет семейство дифенбахия и семейство молочай.
9: Так.
10: Эти растения, они вызывают ожог, и дети откусывают листья, и тоже может вызвать химический ожог слизистой полости рта.
9: Вот так вот. А еще, когда, если вдруг есть животные, это, наверное, я хочу добавить, я не знаю, встречались у вас такие случаи или нет, их же тоже от глист или какие-то таблетки им дают животным. Же дети тоже ведь могут спокойно эти таблетки найти. Родители думают, что ничего страшного, тут для животного где-то внизу стоит, мы ему даем для профилактики каких-то инфекций. Пожалуйста.
10: Находят и едят дети, тащат в рот все. Это такой инстинкт.
9: Ой.
10: Маленького ребенка.
9: А, кстати, вот по поводу игрушек. Дмитрий Маркович, есть какие-то игрушки, которые категорически запрещены? Ну, по поводу того, что заглатывают дети, магниты всякие, вот эти, лего, это понятно, уже вроде бы и программа об этом, и люди знают, что да, с этими мелкими деталями аккуратно. А вот есть какие-то токсические? Потому что я знаю, что если в каких-то дешевых магазинах, ну, вот я не знаю, где-то на базаре купить непонятные игрушки, да, непонятного производителя, они же могут что-то излучать или каким-то эффектом обладать токсическим.
10: Нет? Но игрушки, мы не встречались ни разу вот именно с игрушками, но есть некоторые игрушки для взрослых, и в которых содержатся высокотоксичные вещества, и которые ни в коем случае нельзя хранить дома, или это нужно контролировать. Есть так называемый «Юный химик», игра такая.
9: А они причем продаются во всех детских магазинах?
10: Да.
9: Пожалуйста, ребенок может и мыло сварить, и химические опыты сделать.
10: И все аналоги, или, допустим, есть старший ребенок, купили старшему ребенку, подарили.
9: Да.
10: Он оставил, маленький ребенок залез, и там содержится очень токсичное вещество, безумно токсичное вещество.
9: Что, к чему приводит? Были какие-то уже последствия?
10: Были случаи, вплоть до летального исхода.
9: Ой-ой-ой-ой-ой. То есть, если в семье постарше ребенок такой подарили, вы уж лучше испытываете это, во-первых, на глазах у родителей.
10: Да, это надо четко контролировать. Там содержится бихромат аммония, летальная доза 3 грамма, там содержится 20 грамм.
9: Ой-ой-ой.
10: И аналоги. Есть еще аналоги. Вулкан называется. Ну, там много всяких разных. Те игрушки, которые содержат химикаты, они требуют тщательного контроля. А лучше, если есть маленький ребенок до 5-6 лет, лучше вообще дома не хранить такие вещества.
9: Вот, а вот если, кстати, вот сейчас дети увлекаются, подростки, и дети чуть постарше, начальных классов, вот всякие лаймы, слаймы, вот все вот эти вот, не знаю, вот как раз опыты ставят и что-то делают, вот они не проглатывают их дети, ничего от такого?
10: Ну, такого бы не встречали,
9: да.
10: Но знаете, что есть шарики гидрогель.
9: Да.
10: Вот эти круглые шарики, которые впитывают в себя в воду, которых кладут в растения, их кладут в растения, впитывают в себя воду, потом эту воду потихонечку отдают. Вот этот шарик, он диаметром там, от 0,5 до 1 сантиметра примерно, и может в себя впитать примерно полстакана воды. Вот если этот шарик попадет ребенку в желудок, а дальше в кишечник, он начинает впитывать в себя воду и начинает расширяться до очень больших размеров. И серьезные хирургические проблемы происходят, непроходимость кишечника, и ребенка надо оперировать, и тоже может привести к инвалидности. Вот эти шарики гидрогель, за ними тоже надо очень аккуратно следить и прятать от детей, и чтобы они не были на виду, и чтобы особенно не могло упасть на пол. Это надо тщательно контролировать.
9: Да, лучше вообще их не заводить все-таки. Вот я к этому иду, что, ну, не нужно. Не нужно ничего лишнего дома иметь, на самом
10: да,
9: деле.
10: Да, или убирать, вот сейчас летний период, вот на даче, много всяких нефтепродуктов, растворителей.
9: Мангалы всякие.
10: Да, вот про мангалы расскажу отдельно. Нефтепродукты, растворители всякие, краски. Особенно если это перелито в пищевые бутылки, то есть бутылки.
9: Еще раз призываем, давайте, Дмитрий Маркович, ну уже все, дорогие друзья, вот либо так храните, либо, ну, либо никак не храните, не надо переливать. Вот все, почему вот происходит ведь часто, что думал вода, попил.
10: Купит большую бутылку, там литровую жидкость для розжига костра. Идут на пикник куда-нибудь, особенно это в майские праздники у нас, если особенно стоит жаркая погода, дети бегают радостные, им жарко, они хотят попить, перельют в маленькую бутылочку, и костер разожгут и поставят на пол. Родители развлекаются, там, общаются между собой, дети бегают сами по себе, думают, вот на природе ничего не случится. Ребенок захотел попить, подбегает, схватил эту бутылочку и хлебанул. Жидкость для розжига костра. И еще, кстати, дети бывает, что пьют их прямо в магазине, потому что они стоят на нижних полках.
9: Ну, это, слушайте, но это надо тогда общаться уже. Тут надо поговорить. И,
10: надо просто следить за ребенком. Вообще, когда есть ребенок в семье, нужен за ним постоянный контроль. А вот эти вот жидкости для розжига костра, они некоторые имеют пробку такую, как у спортивных бутылочек такой. Потянуть, и она начинает вытекать из нее. И, в общем, в магазинах вообще много опасностей. Может упасть что-то. За ребенком нужен глаз и глаз. Не отпускать его, держать за руку или сажать специально.
9: Не говори, что он мне самостоятельный, все знает, все умеет, дорогие друзья. Самостоятельный он пусть будет, ну, дома в своей комнате вместе с мамой. И вообще, за самостоятельность надо присматривать.
10: Согласен.
9: Вот, а по поводу жидкости для рожика. Вот раз сейчас просто такая тоже пора, кто-то уезжает в деревни, конечно же, на дачах, шашлыки, сосиски пожарить и прочее, прочее. Вот давайте сразу с ситуации. Если ребенок вдруг сказал, о, фу, что-то я тут глотнул не то. Первые действия родителей. Вот конкретно эта ситуация, вот этот вот рожек, что делать?
10: Значит, по поводу рожека и по поводу прижигающих жидкостей, которые я сказал, которые могут вызвать ожог, это щелочи и кислоты. Из кислоты это чаще всего уксусная кислота, которая хранится дома. Сейчас будет период маринадов, все закупают и хранят ее дома.
9: Я даже бабушке запрещаю в холодильнике уксус иметь, когда вот мы в гости приходим, это вот просто детские истории слышала, я к чему это приводит.
10: 6% уксус он ожог не вызывает, а вот 70% уксусная эссенция, вот ее хранить, она не нужна. Она, ее не используют вообще в приготовлении. Ее просто разбавляют до определенной концентрации. Используют 6-9% уксус, который разведен. Вот лучше иметь дома, покупать именно уксус 6-9%.
9: То есть он, если вдруг ребенок случайно глотнул, он ни к чему не приведет.
10: Он ни к чему страшному не приведет.
9: Угу.
10: Ну, если, конечно, он не выпил там, литр этого уксуса. Ну, но это маленький ребенок, он не выпьет. Обычно 1-2 глотка,
9: да.
10: Вот, он ожог не вызывает. А вот эссенция 70-градусный, 70% уксус, уксусная эссенция, вот она вызывает серьезные химические ожоги. Так вернемся к нефтепродуктам.
9: Угу.
10: Если ребенок выпил нефтепродукт, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту.
9: Вот. Вот этот момент. А при каких еще, кстати, случаях? Вот, чтобы...
10: При ожогах у нас многие любят, раз ребенок выпил, надо срочно вызвать рвоту.
9: Да.
10: При некоторых отравлениях, некоторых веществах, такие как ожоговые, как я сказал, щелочь, кислоты и основание, это в основном это отбеливающие вещества, хлорсодержащие, и при нефтепродуктах, при отравлении, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту. Мы еще больше этим навредим ребенку. Нужно дать какие-то сорбенты, уголь активированный, ну, их много всяких разных сорбентов существует, и обратиться к врачу незамедлительно. И моче мы рекомендуем, часто задают вопрос, вот вроде бы пил, вроде бы не пил, мы не знаем, рядом постоял.
9: Да.
10: Стоит ли обращаться к врачу? В любом случае, при любом подозрении, потому что симптомы отравления могут быть отсрочены, и в первый день, даже в первые часы не видно. Вот. Нужно обратиться обязательно. Если есть какое-то подозрение, лучше перестраховать. Это ребенок могут вызвать серьезные последствия. Контакт с какой-то бытовой химией, с нефтепродуктами, растворителями, с жидкостью для розжига костра. Кстати, в такую жару жидкость для розжига костра она обладает взрывоопасным действием. Ее нельзя хранить на открытом солнце. Может быть взрыв и ожог серьезный.
9: Пожалуйста, и так, и так. То есть лучше вообще, на самом деле, не увлекаться этим. Окрошку дома сделал, огурчики порезал, и все, хватит еще.
10: Да, это все токсичные и взрывоопасные вещества. За ними нужно четкий контроль и контролировать ситуацию себя и контролировать детей.
9: Дмитрий Маркович, а вот если все-таки родители отдохнули на природе, все уже все сделано, и вроде бы к вечеру приехали уже домой, никто ничего не видел, вот так мы говорим, пил, не знаю, да, ведь часто такое бывает, вот не знаю, стоял рядом, ничего не сказал, а ребенок может что-нибудь сказать и побежать дальше играть. На что обращать внимание, что что-то не то происходит?
10: Ну, первым делом симптомы это идет раздражение желудка и может быть рвота у ребенка. А второе, ребенок стал вялый. Если был контакт с нефтепродуктом, от ребенка, конечно, появится запах нефтепродуктов. Специфический запах, каждый может почувствовать.
9: Uh-huh.
10: Вот, при близком контакте от ребенка пахнет нефтепродуктами.
9: Uh-huh.
10: Вот. Но первый симптом – это рвота, запах от ребенка нефтепродуктами. Ну, или какая-то сильная вялость, сонливость, слабость. Вот это вот первые признаки отравления при контакте с нефтепродуктами.
9: Угу. И в таких ситуациях, еще раз повторяю, рвоту не вызываем.
10: Рвоту ни в коем случае не вызываем.
9: Даем активированного угля побольше.
10: Ну, побольше, на каждый возраст есть своя доза.
9: А то ведь мы можем и с активированным углем.
10: Да. Маленькому ребенку не больше 3-5 таблеток.
9: Угу.
10: Взрослому не больше 10 таблеток.
9: И ехать в больницу.
10: Вызвать скорую помощь, или ехать, если не сложно со скорой помощью, там где-то в лесу, за городом, то самостоятельно обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение.
9: Не ждать, а не заниматься самолечением, что самое важное. Потому что у нас же как? У нас многие родители обращаются сразу к номер один врачу, к интернету. Начинают вбивать, что дать. И еще даже ведь что-то ведь дают ведь.
10: Угу. Нет, нужно... позвонить на скорую помощь. На скорую помощь проконсультируют. Если сложность в доезде машины или где-то в недоступном для машины место, то нужно самостоятельно доставить ребенка или любого пострадавшего в какой-то медпункт.
9: А потом уже будет все решаться, как от чего. А, кстати, какую вот помощь уже в больнице? Вот к вам привозят такие детишек. Что делают в первую очередь врачи?
10: Ну, вообще задача врача-токсиколога в первую очередь удалить токсичное вещество. Если это контакт на коже, то промываем. Если это подозрение на попадание токсичного вещества в желудок, тоже мы сначала проводим промывание водой, а потом мы даем сорбенты. Ну и потом мы лечим определенные последствия. Вот если касается нефтепродуктов, то это тропник легочной ткани, вызывает воспаление легких, пневмонию.
9: А через какое время, как правило, воспаление легких возникает после начала отравления? Быстро?
10: На вторые-третьи сутки. Не сразу. Я вам говорю, некоторые отравления проявляются не сразу. Бывает в первые сутки. Тут, понимаете, вот почему я сказал, что ни в коем случае нельзя вызвать рвоту? Потому что пары и попадают в легкие. Кстати, если вот, допустим, произошел контакт, допустим, с кислотой, ни в коем случае ее нельзя нейтрализовывать антагонистом, то есть щелочью, или наоборот. Школьный курс химии, там образуется газ и может быть разрыв желудка. Ни в коем случае нельзя давать, допустим, если ребенок выпил кислоту, там соды очень любят
9: гасить.
10: По старинности бабушки там наши. Или марганцовки, наоборот, дать.
9: Да, ведь это вот, кстати, используется. А, кстати, отравление марганцовкой, но я думаю, уже после новостей мы продолжим уж более много вопросов.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Серпуховской-Тимирязевской линии московского метро задымился вагон. Инцидент произошел в поезде, который следовал в сторону станции Пражская. Об этом сообщает РЕН-ТВ. Одновременно с этим в департаменте транспорта Москвы рассказали, что на южном участке этой линии временно увеличили интервал движения для проверки состава. Уточняется, что движения нет от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами. При этом, как сообщили ТАСС, в оперативных службах со станции метро Тульская эвакуировались около 250 человек. Человек из-за задымления в вестибюле. Собеседник агентства отметил, что пассажиры вышли на поверхность самостоятельно. На Украине заявили о российских ретрансляторах в Киеве для наведения БПЛА. Специальные установки помогают корректировать ударные дроны «Герань» в режиме реального времени. Об этом в соцсетях написал советник Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескреснов. Цитата. «Такие ретрансляторы трудно обнаружить, но искать их необходимо. Пока они существуют, закрытие города средствами РЭП не будет эффективно», — сказал он. Советник Зеленского считает, что в украинской столице могут располагаться минимум 3 подобных устройства, которые создают временный защищенный канал связи для атакующих беспилотников. В Мадриде прошла многотысячная манифестация из-за жилищного кризиса. По оценке профсоюза арендаторов, на улице вышли до 500 000 человек. Об этом сообщает газета «Эль Паис». Участники акции прошли шествием до одной из центральных площадей города. Уточняется, что аналогичные митинги состоялись в разных городах Испании. В частности, в Валенсии манифестация закончилась столкновением с полицейскими. В Мадриде стражи порядка применили слезоточивый газ. Отмечается, что власти Испании отклонили предложения, которые должны были защитить людей от выселений. Протесты в стране вспыхнули из-за нехватки жилья, аренда которого постоянно повышается. Обострение ситуации произошло 26 сентября в Мадриде, где из съемной квартиры выселили женщину, которая прожила там 70 лет. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в России за месяц. Повторный прокат стартовал 17 сентября, и за прошедшее время лента собрала 340 миллионов рублей. Она обошла новинки, фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятую планету». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Опрошенные изданием эксперты заявили, что у россиян фиксируется тренд на ностальгию, пересмотр фильмов и сериалов начала 21 века. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
16: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
9: Добрый день, дорогие друзья, кто только что к нам присоединился. Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о токсикологии у детей. Думаю, и подростков тоже. Ну, тут и взрослых касается. Но если взрослых, то вопросов было бы очень-очень много, особенно связанных с алкоголем. Но нет. Мы сегодня поговорим про детей, которые очень интересуются вообще всем, что вокруг происходит, и хотят все попробовать. А кто-то не хочет попробовать, но думает, вода. Вот опять. Сразу хочу призвать родителей, кто пропустил начало эфира, и бабушек, и дедушек. Если вдруг у вас есть какая-то там жидкость, я не знаю, уксус или еще что-то, что вы купили в 5-литровой канистре. Не надо в бутылку из-под какого-то питания или там воды питьевой это все вливать и поставить рядом. Ну вот на засолку или еще на что-нибудь, или что-нибудь там полить пестицидами обработать. Не надо это делать, потому что ребенок не знает, что там. Он может подойти спокойно с прогулки попить, и потом это будет не то, что неспокойно, а чревато разные абсолютно последствия. У нас в гостях сегодня, напомню, кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Говорим мы сегодня об отравлениях, но специфических, да? Не бактериальных, инфекционных, а именно токсикологических. Вот, и еще хотела бы сказать, кто у нас вот на первую часть эфира не слушал, что... Если вдруг у вас дома, ну, вот кто-то болеет, бабушки, дедушки, да, детей часто же оставляют, мама с папой на работу, бабушка с ребенком, и вроде как, а я же и не видела чего-то, он вроде вон спит, это вот у меня у знакомых было, а он нашел таблетки и прям 10 штук там их выпил. От давления, что ли, от повышенного. Ну, в общем, была такая ситуация экстремальная. Дмитрий Маркович, что еще? Что вот по поводу сосудосуживающей капели? Давайте пару слов скажем, потому что вот когда новости были, общались тут.
10: Ну, по поводу сосудосуживающих капель в нос, хочу, во-первых, сказать, что нужно обязательно соблюдать дозировку. Смотреть возраст или концентрацию вещества. Вот. Ни в коем случае не капать маленьким детям препараты, которые должны использоваться для взрослых.
9: А то ведь дозу уменьшают специально. Типа я одну капельку, не две, а одну.
10: Бывает очень часто там. Из садика ребенка привозят с клиническим проявлением отравления сосудосуживающими каплями в нос. Родители божатся. Мы не капали. Вот. Никто не капал. В садике, может, закапывать. В садике, говорит, нет, не капает. Потом признается бабушка, чтобы не сидеть с ребенком, решил закапать ребеночку. Он у него сопельки. Ему надо в садик сдать. Она взяла свой свое лекарство от насморка и закапала ребеночку. И отвела в садик. Ну и там у него возникает, как вы сказали, что вялость, сонливость, бледность кожных покровов, гипергидроз, это холодный пот такой. То есть, когда испарина на лбу, ребенок побледнел, вот, стал вялый и целый день спит, надо в первую очередь думать о сосудосуживающих капель в нос.
9: Вот это да. То есть где-то чего-то это произошло. Ведь у ребенка мог сам аккуратно, опять же, все же думают, что это ерунда. Вот опять же, к вопросу о токсичности и о, ну, действительно, можно подумать, что это страшно, как тот препарат. Вот что вот знают, да, уксус, какие-то щелочи, бытовая химия, все равно родители так переживают, куда-то все убирают. А эти капли, они же могут абсолютно везде, на тумбочке прикроватной, под подушкой.
10: Вот. Да, я в начале программы говорил, что нельзя использовать лекарства на глазах у детей. Вот ребенок увидит, у мамы там хронический ринит, она постоянно использует, жить не может без сосудосуживающих капель. Вот, и она постоянно там, или папа, брызгает себе в нос эти капли. Ребенок видит, маме становится легче, она говорит, о, хорошо, стало легко дышать. Он увидел, все дети хотят быть похожим на взрослых, подражают, особенно своим родителям. Вот, мама прыснула, поставила, отвернулась, ребенок схватил, тоже себе прыснул. И может отравиться, потому что доза для детей, особенно вот этих сосудосуживающих капель в нос, она очень ограничена. Очень разница маленькая между терапевтической дозой, лечебной, и токсической дозой, той дозой, которая вызывает отравление. Поэтому сосудосуживающие капли в нос надо быть аккуратнее, еще раз, соблюдать дозировку. Когда капают в нос маленьким, особенно детям до года, не надо там полтюбика сразу выливать. Надо четко дозировать одна-две капельки, не больше.
9: Не думать, что это ерунда полная.
10: Да, очень часто встречается отравление на сосудосуживающие капли в нос.
9: А вот каков прогноз? Вот если такое отравление произошло, ну, как правило, как бы восстанавливается полностью ребенок или есть какие-то такие серьезные случаи?
10: Ну, в токсикологии вообще очень важно время.
9: Да.
10: Чем быстрее пациент будет доставлен в медицинское учреждение, чем быстрее врач будет оказывать помощь, тем быстрее будет налажена терапия, лечение для того, чтобы вывести как можно быстрее токсическое вещество или нейтрализовать его. Вот, и минимизировать последствия. Поэтому при любом отравлении нужно, или при подозрении на отравление, то есть если какие-то есть косвенные признаки, что ребенок мог контактировать с каким-то химическим веществом, с медикаментами, с бытовой химией, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, доставить в любое медицинское учреждение безотлагательно.
9: Лучше перестраховаться.
10: Согласен.
9: Потому что тут такая ситуация, что вроде бы да, вроде бы нет. И есть родители, которые, ну, не паникеры, но это, с одной стороны, конечно, хорошо, но и думают, ничего страшного, посмотрю, понаблюдаю. А когда уже происходят какие-то серьезные симптомы, когда уже тут спасать ребенка надо, да, и в реанимацию уже, к сожалению, скоро везет, то тут вот уже потом такой родитель с ума сходит. Потому что вовремя не заметила, не подумала, либо подумала, ничего страшного, либо дадут сразу активированного угля. Еще раз хочу напомнить, если вдруг ребенок какую-то жидкость выпил, не надо рвоту вызывать. А то ведь у меня даже знакомые там и врачи, тоже терапевты, да, 3 стакана воды, 2 пальца в рот, ребенку все будет чисто хорошо. А что там на самом деле у ребенка?
10: Не у всех ядов это показано, у некоторых ядов это противопоказано, поэтому лучше проконсультироваться с профессионалами.
9: Да, позвонить на горячую линию, например, вот к вам.
10: Можно позвонить к нам в отделение. Телефон в интернете можно найти, или позвонить на скорую помощь. Все знают телефон скорой помощи, это 03 или 103, если с мобильного телефона. Вот, и там проконсультируют и скажут, как действовать в определенных, при определенных отравлениях. Если отравление это вещество не вызывает, то тогда просто там рекомендуют сорбентов и отпаивать ребенка. А если это вещество довольно-таки токсичное, то врач приедет, осмотрит ребенка и уже решит дальнейшую тактику. Или требуется госпитализация и лечение, или можно оставить дома под наблюдение родителей.
9: Да, потому что ситуация бывает разная. Вот честно, не знала, что, например, такое отравление вызывает, например, пневмонию, да, вот вы сказали, какими-то нефтепродуктами. Опять эти газы. И еще хотел бы напомнить вот для слушателей обязательно, чтобы знали, если вдруг, не дай бог, ребенок какую-то кислоту выпил, не давайте соду, марганцовку, ничего этого. Нельзя. Категорически.
10: Нельзя. Кстати, и сама марганцовка, она вызывает серьезное отравление, ожог, особенно или высококонцентрированный раствор, когда его разводят,
9: да.
10: Малиновый такой, и дают пить детям.
9: А это любят бабушки делать.
10: При каких-то...
9: Это прям вот если понос или, извините, диарея, что-то там ребенку. Так, а ну-ка, марганцовки. До сих пор это прям вот номер один средство у бабушек.
10: А, притом они не понимают. Говорят, ребенок отравился, давайте дадим марганцовочки попить.
9: Ужасно.
10: Не понимают, что за отравление, есть ли там бактериальная какая-то инфекция, или это просто, правда, ребенок. У нас бывают случаи, когда ребенок там выпил таблеточку, бабушка марганцовки дала попить, добила эту таблеточку марганцовкой. Или если сам порошок, вот эта марганцовка, кристаллы так называемые, при попадании в полость рта, в пищевод вызывает серьезные химические ожоги, вплоть до прободения и вплоть до хирургических манипуляций.
9: Все, никаких гидрогелевых шариков, никакого уксуса 70%. Вообще, я удивляюсь, что он еще продается, раз его не используют. Вот разведенный уксус, яблочный уксус есть 6-9%. Пожалуйста, да. Используйте в хозяйстве, что-то делать. Но все равно прячьте, потому что ребенок, он же такой, он же может. Ну, выплюнет, конечно, но вы его успокоили, что ничего страшного не произойдет. Так, вот мы с химикатов постепенно переходим уже в природу, в нашу волшебную. Все, лес. Красота. Грибов уже, говорят, очень сильно много в лесу. Uh-huh. И, конечно же, детей берут. Ну а что же, за грибами, за ягодами в лес. Давайте сначала о природе, как говорится, дачного характера поговорим. Какие, может быть, даже красивые цветы, но очень опасные, которые не нужно выращивать бабушкам, дедушкам, если маленький ребенок есть.
10: Ну, смотрите, сейчас в Подмосковье, да не только в Подмосковье, очень сильно распространен растение борщевик.
9: Все ох, знают, это как, страшная
10: как
9: вещь.
10: Оно выглядит.
9: Да.
10: Значит, при попадании на кожу сока борщевика, он предотвращает защитные свойства кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. То есть сам по себе сок борщевика, он отравление как такового не вызывает, но защитные функции кожи от ультрафиолета нарушены. И в результате этого возникает фотоожог. То есть это как обычный ожог солнцем, только в разы сильнее, потому что защитные функции на то место, куда попал сок борщевика, вообще нет. Поэтому если попал сок борщевика на кожу, нужно закрыть этот участок кожи, уйти с какое-то помещение, где нету солнечных лучей. Но даже если солнце за тучкой спряталось, все равно ультрафиолет воздействует. Уйти, смыть с мылом, этот обработать водой этот участок кожи и защищать этот участок кожи лучше в течение 3 дней. Потому что защитные свойства кожи страдают в среднем около 3 дней. Тогда ожога не будет. Тогда ничего страшного.
9: А как правило, вот мне кажется, вот вряд ли кто-то об этом задумывается. Ну, борщевик, дети побегали, приговорили, ну, есть какой-то ожог. Что происходит в таких случаях? Тяжело потом вот вылечить это все?
10: Ну, термические ожоги, конечно, бывают намного тяжелее и сложнее, но до второй степени, до волдырей ожоги развиваются. А вот эти борщевики, дети, там внутри полость, и дети любят их отламывать и делать из них трубочки и в рот, и в них там плюются, то есть делают такие вот игрушечные оружия.
9: Ужасно.
10: И к нам поступают дети, говорят, мама там привезла, я помню, ребенка одного, говорит, какая-то аллергическая реакция, вокруг рта все в волдырях. Вот, я говорю, с борщевиком был контакт, трубочки были, вот это...
9: Это веселое детство, как
10: да,
9: говорится.
10: Да, контакт с борщевиком был. Поэтому надо ребенку объяснить, что ни в коем случае показать, что такое борщевик, все его знают, можно найти в интернете, они сейчас по любой дороге едешь, их полно растет.
9: Да, они прямо расплодились, вот. Эти борщевики, вообще борьба с ними должна быть активной.
10: Да, а взрослым рекомендуется, когда идет скашивание травы, и там, где эти борщевики, нужно защищать все участки открытой кожи, рук, лица, чтобы сок, потому что когда идет скашивание, мелкие частицы попадают на кожу, и особенно электрическими там, или бензиновыми триммерами, когда используют, оно разлетается и вызывает ожоги. Кстати, на детей даже попадает, когда разлетаются вот эти мелкие частицы, сок попадает и вызывает мелкие ожоги. Поэтому нужно аккуратнее защищать себя от повреждений, попадания сока борщевика.
9: Да, будьте аккуратны, пожалуйста. Какие еще у нас, кроме борщевика, есть страшные растения, которые вот везде есть, а мы как бы не обращаем внимания на них особо?
10: Ну, а вообще, как бы, токсичных веществ, токсичных растений очень много. Вот всем известный ландыш. Вот. Но он в основном, как бы, сейчас он уже отцвел, и сейчас уже мало встретишь, но надо будет аккуратней. Ягоды ландыша, когда образуются, они вызывают серьезное отравление. Токсическое действие на сердце очень серьезное. Есть такое растение цикута. Оно растет, оно выглядит таких в виде зонтиков. Ну, тоже можно посмотреть в интернете. Вот этот корень этого растения, он безумно токсичен, он выглядит как хрен примерно. Вот. Безумно токсичный, маленькая доза может привести к летальному исходу. Растет в основном на берегах рек, и когда подмывают берега, там эти корни торчат, и случается, что у нас были некоторые отравления такие. Папа с ребенком поехали в поход,
9: да.
10: И они, у них был как бы такое выживание. Они на подножном корму питались, там грибы, ягоды собирали.
9: Понятно.
10: Вот. И вот увидели этот корень и решили его использовать в пище. Подумали, что это типа что какой-то съедобный корень.
9: Да.
10: И наелись этого корня цикута, и были очень серьезные последствия. Еле спасли.
9: Ох-ох-ох-ох-ох. Так что, знаете, если хотите уже экстремального какого-то отдыха с ребенком, так, выживать в разных условиях, лучше с собой морковки возьмите его, если вы не знаете как. У нас же так получается. Дмитрий Маркович, вот сейчас вот опять грибы, да? А скоро вообще пора грибов. Август, сентябрь, октябрь, ну, начало, красота. У нас же ведь не все грибники вообще, на самом деле. Это же надо быть с таким талантом обладать и различить. Ядовитые, не ядовитые, можно, нельзя. Пришли, ух, целые поляны, набрали. Да сейчас мы дома с картошкой потушим, либо суп сварим. И ребенок, конечно же, ест все, конечно, вкусно сейчас мама приготовит.
10: Ну, теперь по поводу грибов.
9: Да.
10: А, значит, первое, самое главное. Мы, токсикологи, вообще не рекомендуем детям до 12 лет употреблять в пищу грибы. Это довольно-таки тяжелая пища для детей. По литературным данным, в принципе, гастроэнтерологи, некоторые пишут там 6-10 лет. Но мы не рекомендуем до 12 лет употреблять грибы. Грибы ребенку не нужны в пищу. Это первое. Задает вопрос, а можно ли шампиньоны?
9: Да.
10: Мы не рекомендуем. Лучше до 10-12 лет грибы ребенку не давать. Потому что поджелудочная железа еще не до конца сформирована. Нагрузка на поджелудочную железу довольно-таки серьезная. Лучше не давать. Теперь по поводу сбора грибов. Первое. Значит, грибы существуют, делятся, ну, мы, врачи, делим их на три основных категории. Это съедобные грибы, условно съедобные грибы и токсичные грибы.
9: Угу.
10: То есть, которые нельзя употреблять вообще. Еще правило. Нельзя собирать грибы вблизи дорог. Грибы, они как губка впитывают все токсичные вещества, которые от машин выхлопных, от выхлопной трубы сгорания нефтепродуктов.
9: Uh-huh.
10: И примерно 100-150 метров от дороги у нас были случаи отравления грибами, когда грибы собирались вдоль дорог.
9: Ну, потому что покупают иногда еще вдоль дорог, там бабушки стоят или дедушки едут.
10: Так,
9: сейчас
10: вот,
9: купим.
10: Подожди, сейчас мы еще дойдем.
9: Ага.
10: Значит, второе, третье, точнее говоря, собираем грибы, только те грибы, которые мы знаем. Те грибы, которые мы не знаем, лучше выбросить. Если есть хоть какое-то сомнение, лучше выбросить. Еще очень важно правильно обрабатывать грибы. Есть определенные кулинарные методики обработки грибов и для, как я сказал, условно съедобных грибов. То есть они, грибы, токсичны и становятся нетоксичны при определенной обработке. Ну, это кулинары или вот в интернете полно всяких рецептов. Вот, я не знаю, отошли или не отошли, есть такие грибы, самые первые, строчки-сморчки, они появляются ранним летом, в начале июня, да даже в мае их собирают.

0: токсичные грибы, есть высокотоксичные грибы, так называемая бледная поганка.
1: Ох, да.
0: Вот. Один грамм бледной поганки может отравить целую кастрюлю супа. Если вот маленький кусочек от бледной поганочки, там один грамм попадет в 5-литровую кастрюлю с грибами, может отравиться до летального исхода.
1: Ого! То есть такая концентрация.
0: Да, если вы не уверены в леснике или в грибнике, который собрал грибы, то лучше эти грибы не есть.
1: И лучше не покупать, все-таки, еще раз призываю, грибы-то.
0: Вот. И еще самое главное. Ни в коем случае нельзя покупать грибы у незнакомых людей, имеется в виду у частных. Не в магазинах, где это продается как пищевые продукты, а именно у, где есть гарантия производителя. А у частных лиц на рынке, у бабушек на дороге, как вы сказали, потому что они стоят на дороге, продают грибы и всасываются. И вы не уверены, тот, кто собирал эти грибы, или тот, кто продает, вы не уверены 100%, разбирается ли он в грибах или не разбирается. Многие... У нас были дети с отравлением грибами, которые были куплены где-то на рынке. Говорит, нас заверяли, что грибы съедобные, ребенок поел, отравился. Каковы симптомы при отравлении грибами?
1: Да.
0: Первое, это развивается гастроэнтерит. То есть, опять же, в зависимости от грибов, разные сроки, бывает там через каждый, буквально через 20 минут, как ребенок поел, может развиться боли в животе и рвота.
1: Угу.
0: Вот. А некоторые грибы, как бледная поганка, у них первый симптом отравления развивается не раньше, чем через 12 часов.
1: Ух ты!
0: 12-24 часа. Первые симптомы начинаются, в основном это гастроэнтерит, то есть боли в животе, рвота, жидкий стул. То есть клиника, в принципе, кишечной инфекции.
1: Угу. И многие, наверное, и путают с кишечкой.
0: Да.
1: Думают, да, попил, наверное, чего-нибудь.
0: Да. Сначала это кишечная инфекция, а потом серьезные последствия на внутренние органы, на печень, на почки, на сердце. С грибами надо быть очень осторожным.
1: Очень. А, кстати, вот по поводу еще вот таких вот опасностей в лесу. Змеи. Они же вот есть, но у нас, по-моему, ядовитых-то особо нет змей.
0: Есть,
1: или попадаются?
0: Есть. Сейчас летом в среднем в наше отделение поступает примерно 10-15 человек, детей с укусами змей. Значит, змеи делятся на три основные группы. Это ужеподобные, они не токсичны, они не вызывают отравления. Ну, все, наверное, знают уж с двумя желтыми точечками на голове. Семейство гадюковых. Вот в нашей среде, в Подмосковье, ну, в Москве, не знаю, мы не встречались ни разу, чтобы была гадюка в Москве.
1: Но в каких-нибудь парках. Крупных. Может быть, затесалось.
0: Теоретически может быть, но мы ни разу не встречались.
1: Это радует.
0: Угу. Вот. А в Подмосковье раз в неделю к нам обращаются дети, особенно вот в жаркий период, когда происходит контакт с гадюкой обыкновенной, вот, или где-то не заметил, наступил, или, наоборот, маленькие дети любят поиграть, увидят змейку, и пальчиком ее пытается поймать, и может укусить гадюка. Значит, первое, при контакте с ядовитой змеей, с гадюкой, это нужно обездвижить конечность, дать какие-то антигистаминные препараты от аллергии, которые...
1: Всегда поэтому должно быть какие-нибудь супрастины, не знаю, какие-то препараты, зиртеки, не знаю, все что есть. Обязательно
0: умываем. Да, от аллергии...
1: И сорбенты.
0: Нет, сорбенты нет. Сорбенты у нас...
1: Нет, сорбенты с собой имеется в виду. У родителей должно быть в аптечке все с собой на всякий случай.
0: Да. Но при укусе змеи нужно обездвижить ту конечность, если это нога. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Ни в коем случае. Многие любят накладывать жгут. Считают, что меньше яда по организму будет распространяться. Наоборот, будет больше. Ни в коем случае нельзя отсасывать, потому что это ранка, а во рту у нас большое количество инфекций, и мы занесем еще инфекцию в эту ранку. Потому что змея прокусывает кожу.

0: кожу, это входные ворота для инфекции. И ни в коем случае нельзя накладывать гипс, потому что нарастает сильный отек и будет симптом сдавления. Обездвижить конечность и доставить в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь, дать антигистаминные препараты.
1: Ну и, как правило, все нормально, с детишками все хорошо, вот кто встретился с такой змеей.
0: Если попадает к нам, да. Да и в другие учреждения Московской области доктора звонят нам, мы консультируем, выбираем какую-то совместную тактику лечения, особенно тяжелых больных мы забираем себе, или консультируем врачей, лечим по телефону, и, в принципе, все заканчивается благополучно. Но выздоровление идет долго, недели 2-3. Некоторые выздоравливают месяц. Притом, чем меньше ребенок, тем тяжелее отравление при укусе гадюки.
1: Вот так вот. Дмитрий Маркович, спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, вот этот эфир обязательно родители должны переслушать несколько раз с бабушками и с дедушками вместе. У нас в гостях был кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено движение поездов. Оно вводится в график, сообщили в Дептрансе Москвы. Ранее стало известно, что составы не курсировали от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении они ходили с увеличенными интервалами. Сообщалось, что на станции Пражская задымился вагон. Источники ТАСС передавали, что с Тульской из-за задымления в вестибюле эвакуировались 250 человек. Александр Никитин покинул пост замминистра спорта в связи с избранием в Госдуму. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что Никитин попросил освободить его от занимаемой должности. Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет». Глава киевского режима заявил изданию Financial Times, что несколько раз обращался к президенту США. Он также сказал, что призвал Трампа ввести санкции против компаний, участвующих в разработке, как он выразился, российского аналога Starlink. Владимир Зеленский подчеркнул, что эта система позволяет России повысить точность авиаударов. Он уточнил, что вопрос поднимался на встрече с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Президент Казахстана освободил от должности главкома ВМС и начальника генштаба. Постов лишились Канат Ниязбеков и Каныш Абубакиров. Об этом сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева. Там добавили, что глава государства также отправил в отставку заместителя министра обороны Алмаза Джумакеева. Кадровые решения произошли на фоне гибели 14 военнослужащих Казахстана во время учений на Каспии 24 сентября. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И чаще всего доверительные разговоры мы ведем на кухне, потому что она уютная. Скатерть с оборками, мягкие стулья. Все это настраивает на теплую атмосферу. А отблеск свечи, он как бы сам сглаживает острые углы и темы. А если холодный свет, ледяной пол, пестрая липкая клеенка на столе, сразу кажется, что в такой атмосфере легче высказывать недовольство и срываться на крик. Конечно, наши отношения друг к другу гораздо важнее обстановки, но как же сильно пространство на это влияет. Говорю и как психолог, и как режиссер, и сегодня в программе у нас будет очень важный эфир для повышения качества отношений. Как улучшить домашнее пространство? Ведь дом — это не просто крыша и стены или дорогой дизайнерский объект. Это живое помещение, которое можно менять своими руками, небольшими шагами и без огромного бюджета. Пишите ваши вопросы, присылайте, может быть, фотографии пространств, которые вы хотите поменять. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что программу нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе. И отвечает сегодня на ваши вопросы автор блога и ТВ-проекта о преображении обжитых интерьеров Даша Каракулова. Даша, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
4: Ой, ну вы просто прям разрываете шаблон, конечно. Женщина и ремонт — это восхищает и мужчин, и женщин одновременно. И получается, что вот такая легкая женская рука придает действительно уют пространству. А что, как вам кажется, как, если это можно сформулировать емко, но мне кажется, что вы как раз сможете, потому что ваш и блог, и все ваши ТВ-проекты, они именно об этом. Что отличает дом от, ну, не знаю, от того места, куда мы просто приходим спать?
6: Отличает присутствие хозяина. Причем не обязательно быть хозяином по документам. Мы когда арендуем жилье для себя и арендуем, ну, например, на какой-то срок, допустим, ну, 2 года или 5 лет, а кто-то живет уже долгие годы. И это же не черновик, это наша жизнь. Вот, поэтому мы сами наполняем дом, украшаем. И еще хотела, наверное, немножечко добавить к словам о том, что хрупкая женщина и ремонт. На самом деле, если вспомнить советское время, сколько женщин участвовали в строительстве домов, в отделке. Крановщицы тоже в основном были женщинами. Так что нельзя назвать эту профессию какой-то сугубо мужской. И то, что вот женщина взяла и ворвалась, как бы, так сказать, в этот мужицкий дождь.
4: Я бы сказала, что женщине сам Бог велел. Она же называется хранительница очага. Этот очаг, в общем-то, с уюта и начинается. Он начинается с мелочей. И вы как раз очень много рассказываете о том, как без огромного бюджета можно сделать интерьер свежее, лучше, уютнее, чище, красивее. Вот что придает уют?
6: Мой самый любимый способ, даже использую его иногда и в путешествиях, я всегда, особенно если путешествие на машине, есть возможность взять какой-то расширенный багаж, я всегда с удовольствием возьму с собой какую-нибудь гирлянду или небольшую лампочку для того, чтобы сделать пространство уютным. Вот вы сказали про свечку, которая стоит на столе и своим отблеском, да, привлекает наше внимание. Ведь почему так уютно? А вместо свечки можно поставить, например, настольную лампу. Не каждый день хочется свечу зажигать, а вот настольную лампу, если поставить, например, на тот же кухонный стол, и она будет иметь такой же эффект, как живой огонь, как камин. Нижний свет — это основа уюта. Вот первое, с чего, наверное, можно начать, это совсем недорого, потому что настольную лампу можно там раздобыть, не знаю, там, даже с рук рублей за 500 на маркетплейсе там, за 1000, за 1500 какую-нибудь символическую, но которая добавит уюта гораздо на большую сумму, что называется.
4: Ну, по крайней мере, скроет, может быть, какие-то не идеальные обои.
6: Ой, вот это, кстати, это очень действительно хороший фокус, потому что когда зачастую в большинстве интерьеров, с которыми я сталкиваюсь, которые приходят ко мне на проекты, на переделки, как правило, в доме всего один, в комнате всего один источник света, это верхняя люстра, и, не знаю, там, придя уставшим с работы, включаешь это кварцевание такое.
4: А, и снова офис.
6: И снова офис, еще особенно если... стоит, например, там дневной свет, а нам бы к вечеру как раз вот как вот эффект закатного солнышка такого, поэтому я обязательно, настоятельно рекомендую для ощущения уюта, для того, чтобы просто качественно поменять облик дома, просто поставить, например, там торшер и настольную лампу. Чем больше источников света, ну, наверное, переусердствовать тоже не надо, но если добавить парочку источников света, в комнату, будет совершенно иначе восприниматься пространство, по нему взглядом будет интересно двигаться, и такими лампочками можно подсвечивать какие-то важные места. Например, на кухне это будет тот же стол,
4: который нас всех собирает, который, да, который центр притяжения.
6: Да, и вот опять же собрать, например, ну, сделать ремонт во всей кухне, ну, мы сейчас даже об этом и не говорим, что называется. Сложно, долго, дорого. Но, например, постелить скатерть, красиво накрыть на стол, купить у бабули где-нибудь у метро прекрасный букет или какой-нибудь, не знаю, даже живой цветок в горшке поставить на стол, и вот эту настольную лампу рядом с ним, она будет подсвечивать всю эту красоту и уют, а все остальное уйдет на задний план и просто из нашего внимания.
4: Так, а вы согласны это... с тем, что потому, как выглядит дом, и потому, что с ним происходит, можно вообще сказать о том, что происходит с человеком? Беспорядок у него, хочется ему домой... приводит он, скажем, там, кого-то в гости, и вообще стремится ли он там проводить с кем-то время? Или бежит со всех ног куда-нибудь?
6: Процитирую великого, что называется, «можно, а зачем?» Вот. Ну, понятно, да, что дом зачастую это отражение характера, отражение того, как человек взаимодействует с миром. И для кого-то уютный дом — это дом с пустыми полками и отсутствием вещей на виду, а для кого-то наоборот.
4: У вас большой опыт, у вас больше 200 объектов, как раз где вы преобразили пространство. Возможно, сейчас, может быть, еще больше.
6: Уже больше, наверное, да.
4: Пока, да, вы ехали к нам на эфир, может быть, еще добавились.
6: Да, днем вот штукатурила.
4: А вечером делитесь знаниями. Вот вы уже сказали, что для кого-то дом — это, ну, такое идеальное пространство, это что-то пустое, да, все увлеклись минимализмом. Мне кажется, в ковид это началось, когда у всех появилось время, все разобрали свой хлам, все выкинули. И потом как будто бы все супер увлеклись порядком, наведение этого самого порядка, когда ты все только и делаешь, что раскладываешь по контейнерам, контейнеры в контейнеры. Вот как вы к этому относитесь? Просто я когда на это смотрю, мне кажется, что вот есть такие комментарии в соцсетях: пока смотрел, уже устал.
6: Да, и тут с контейнерами действительно можно переусердствовать. Не все крупы имеет смысл пересыпать в банке. И, ну, то есть гораздо компактнее и удобнее хранить все 10 видов риса, которые у нас есть в своей упаковке, чтобы знать срок годности, время варки и вообще для чего этот рис. Потому что один рис там слипается, другой рис рассыпчатый. Ну, и каждый раз можно, конечно, вырезать этикеточку, в баночку положить. Не спорю, если это действительно удобно. Ну, например, в моем случае мне... Например, на даче мне удобно пересыпать в контейнеры, а в городе нет, я оставляю в родной упаковочке.
4: Ну, наверное, потому что в городе еще и не хватает времени, да, в городе очень много времени занимает работы, какие-то процессы.
6: А не знаю, вот у меня просто вот так сложилось, и каждый дом настраивается именно просто от удобства. Я вроде бы один и тот же человек, я примерно одинаково веду быт, что на даче, что в Москве. Ну вот исторически сложилось так. Ну плюс на даче еще чуть-чуть иначе там влажность есть, поэтому закрытый контейнер как раз лучше, чем вскрытая полиэтиленовая пачка.
4: Вот, вот это вот. Очень интересно, вот. То, что вы сейчас сказали. То есть один и тот же человек в разных пространствах имеет разные совершенно сценарии своего
6: поведения. Да, я даже, можно сказать, что могу жить разные жизни, разные версии себя. Но вот, кстати, вернусь к контейнерам. Если говорить, например, про организацию пространства или там организацию гардероба, я уважаю контейнеры в гардеробе, например, если это контейнеры для хранения сезонных вещей, потому что когда у нас, в, ну, например, на рейле или на полках лежат вещи. Летом, как зимние, так и летние, у нас получается эффект полного шкафа, в котором нечего надеть.
1: И еще и шум этот цветовой, визуальный.
6: Это не, ну, яркие вещи, ради бога. Но другое дело, что мы летом не пользуемся зимними вещами. Ну, сколько нам нужно свитеров? Ну, может быть, там на какой-нибудь холодный вечерок один оставить, и то, скорее всего, это будет что-то, в общем, не то изобилие, которое есть в зимнем гардеробе. Поэтому имеет смысл организовать сезонное хранение, возможно, на антресоле, возможно, где-то в каком-нибудь подкроватном хранении. Я использую контейнеры, они такие 45 на 55, высотой 10. И у меня даже шкаф, который я проектировала, я заранее проектировала под эти контейнеры, в котором у меня лежит сезонная обувь в одних, сезонная одежда, елочные игрушки. Это все на антресоле и не занимает мой эфир летом. Потом в какой-то момент, когда я понимаю, что вот все, сезон меняется, я достаю и меняю, летний гардероб уходит в архив. И зимний гардероб, во-первых, ну, как бы все висит аккуратно, всему хватает места, потому что если бы все висело на рейле и лежало на полках, была бы, как говорится, запиханка. А вещам нужен воздух для того, чтобы они оставались свежими, ну и не мятыми.
1: Вы сказали, что вы даже под контейнеры проектировали себе мебель.
6: Да.
1: То есть, на самом деле, это такой долгий сценарий, да, что я хочу видеть, и я должен понимать, из чего вообще строятся мои привычки, сколько у меня вещей, в какое пространство это умещается, да, какие большие системы хранения нам нужны, под маленькие и так далее.
6: Ну, скорее, я могу сказать, что подбирать пространство под количество наших вещей, это звучит что-то на богатом. Как правило, мы не можем себе позволить, ну, такие, а не сделать ли мне дополнительные 2 квадратных метра? Ну, это где? Это в подъезде или еще где-то. Поэтому гораздо разумнее подбирать количество вещей под габариты нашего объекта недвижимости. Вот сколько у нас есть квадратных метров, да, возможно, предусмотреть какое-то дополнительное хранение, кроме шкафа, возможно, сделать шкаф от стены до стены и до потолка, чтобы как раз там было, вот, например, те самые антресоли, куда можно убрать и чемоданы, и сезонные вещи, коньки, в конце концов. Может быть, кровать с хранением. Кровать я тоже проектировала специально, чтобы она, во-первых, стояла на ножках, чтобы под нее можно было пылесосом пройтись, и чтобы вот этот сундук, да, хранение с подъемным механизмом, оно тоже было вот высотой ровно под те самые контейнеры, которые...
1: Тоже можно туда запихнуть.
6: Тоже можно туда положить, да, и теперь, ну, в принципе, я не каждый раз обращаюсь к подкроватному хранению, но совершенно спокойно, там, не знаю, там раз в неделю могу туда заглянуть.
1: Ну, для этого не нужно просить мужа, чтобы он с антресолей достал какой-нибудь огромный кофр с одеждой, да, тяжелый и так далее. Можно, по крайней мере, самой вытащить.
6: Да, но, кстати, еще тоже можно подбирать размер этих кофров, потому что есть, например, точно такие же, только вот они в 2 раза больше, и если их уже, например, хлопковыми вещами заполнить, он получится вот действительно неподъемным, и форму уже не будет держать. А вот тот, который я говорю, это, кстати, контейнеры, которые раньше были в Икее, теперь они все на маркетплейсах продаются и, ну, в тех же самых размерах, поэтому...
1: И очень удобно. Кстати, вот да. Вы сказали про Икею, а получается, что раньше просто было возможно зайти, посмотреть на какой-то готовый интерьер, и нельзя сказать, что это было дешево, да, но наше время как будто бы стоило дороже, потому что мы не придумывали, а откуда взять вот этот референс, да, вот примерно такая же комната, вот примерно такая же планировка плюс-минус, вот здесь мне нужен такой-то комод и так далее. А где мы сейчас это вдохновение берем?
6: Наверное, в гости ходим. Правда, можно сказать, что сейчас тоже время так же дорого. Ничего в этом плане с этой валютой не поменялось, она стабильна. Да, вдохновляться как будто бы стало чуть-чуть, ну, потому что мы привыкли. Икея нас разбаловала, правда, действительно, это была их сильная сторона, уже готовые интерьеры под типичные планировки наших стандартных домов. Вот, да, сейчас в гости ходим, интернет смотрим, потому что, на самом деле, могу сказать, что... Наверное, последние лет, ну, 5, может быть, даже нет, наверное, все-таки больше, стали рождаться блогеры, которые занимаются интерьерами, которые пробуют бесстрашно браться за свой ремонт и делают это, можно сказать, на показ, но для поддержки, чтобы получить эту поддержку от зрителей. Кто-то делает, ну, от зрителей, от подписчиков. Ну вот, а кто-то, наоборот, уже экспертно ведет свои интерьерные блоги и делится. Вот, так что можно и таким образом подглядеть за чужим интерьером и взять себе на заметку
4: Потрясающе. То есть мы стали чаще ходить в гости, чтобы подглядеть за чужим интерьером.
6: Да, либо в гости вживую, либо онлайн. Благо сейчас с этим как будто проблем совсем нет.
4: Ну вот как будто бы, опять же, когда ты сам что-то делаешь в своем интерьере, это, ну да, психотерапия, рукоделие, да, красишь комод или там, рисуешь картину, которую ты повесишь себе непосредственно. Может быть, еще поэтому блогеров стало больше, даже не для того, чтобы привлечь какую-то внешнюю аудиторию, как вы думаете, а для того, чтобы еще себя поддержать вообще в этом турбулентном мире, учитывая, сколько новостей на нас сейчас валится.
6: Ой, безусловно, я помню, когда у меня произошла, ну, скажем, тяжелый жизненный этап был, я уехала на дачу и стала заниматься дачей, переустройством, там, дачной кухни, все делала своими руками, перекрашивала, переделывала кухонный гарнитур. В общем, как-то занимала себя, свои руки, вот, и точно знаю, что для многих людей это спасение.
4: Ну и вы сейчас вдохновляете большую аудиторию, у вас аудитория больше 500 тысяч человек, поэтому вот я пытаюсь разобраться в этом феномене популярности ремонтов, которые мы делаем сейчас сами. Возможно, просто я как человек, работающий в новостях больше 20 лет, понимаю, что, ну, конечно, скажем, ремонт сейчас явно стал дороже. И сложнее найти, может быть, какие-то вещи, которые раньше были привычными, мы понимали, где и так далее. Ну, то есть мы просто привыкли к каким-то покупкам, а сейчас нужно их планировать, нужно искать, где-то на маркетплейсе заказывать, ждать, доставка это переносится и так далее. То есть огромное количество неопределенностей вот в этот, казалось бы, созидательный процесс ремонта вносится. И получается, что да, делать самому ремонт сейчас ну, просто потому что выбора нет.
6: И вот я как раз хотела сказать, что вот вы драматизируете, а я скажу, что наоборот, маркетплейсы нас разбаловали. Теперь можно цементную смесь заказать прямо с доставкой к двери. Вот, благо, маркетплейс может это, курьер все принесет.
4: Ну да, действительно, у них растет количество заказов.
6: Так что даже в этом плане проще DIY. Всё. Да, да, да. И вот, конечно, такой, то, чем занимаюсь я, и телевизионный проект, и блог, это кому-то нравится просто смотреть, как люди работают. Кто-то берет на себе на заметку приемы, потому что я как раз рассказываю не про ремонт скорее, а больше про то, как пространство преобразить уже обжитое, которое устало, которое захламлено, которое раздражает человека. И эти приемы. Да.
4: Вот, вот, вот вы сказали, захламлено. А можно вопрос? Опять же, сейчас стало, ну, модно снова искать где-то на маркетплейсах, на других площадках какие-то антикварные комоды, шкафы, различные лампы, люстры и так далее. Ну, то есть как будто бы даже ковры. То есть мы так долго над ними смеялись, и вот опять мы.
6: А теперь снова ковры. Даже вешаем их на стену, даже не то чтобы стелим на пол.
4: Да, да. И вот вопрос, чем это объясняется? Тем, что ну,
6: но, с одной стороны,
4: что мы можем себе позволить
6: не, с одной стороны,
4: купить
6: это тренд,
4: старый хлам?
6: Нет, с одной стороны, это тренд, а с другой стороны, это ну, возможность купить какие-то вещи за, ну, сильно дешевле, чем новые, возможность получить вещи с историей. Еще я, например, когда хожу вот на доски объявлений, ищу какие-то, ну, не знаю, там, посуду или предметы интерьера, и когда я вижу, к примеру, лампу, которая была у меня в детстве, которая, ну, не сохранилась, потому что она была сделана там из плексигласа какого-то и просто не дожила до наших дней, я с удовольствием ее куплю, и она будет как будто бы моя. Возможно, я ее в свой интерьер интегрирую. Возможно, у меня складик есть, где у меня хранятся вещи, которые я использую уже в своих проектах. Возможно, она пойдет в какой-то другой проект. И вот таким образом можно вернуть себе, ну, не знаю, утерянную память, разбитую чашку. Вот у меня такая история произошла с посудой, которая была у меня в детстве. Югославская, красная, глиняная, очень красивая посуда. У меня осталось буквально несколько плошек. Но новый комплект с чашками, с тарелками. Я купила вот два набора у разных продавцов, и теперь это основная посуда на моей даче. Это приятно, это душевно.
4: То есть есть две причины. И экономическая, безусловно, потому что купить что-то иногда просто дешевле, да,
6: Да. И можно, опять же, переделать, можно дать вторую жизнь, можно как-то там, вот как вы уже сказали, ножки другие, ручки другие у того же комода, да, и он уже не будет смотреться с каким-то старьем и хламом. А с другой стороны, есть и эмоциональная причина, да, вернуться в это ощущение безопасности, то, что было в детстве, то, что нам знакомо, то, что в современных реалиях, в эффекте этой турбулентности, постоянной неопределенности, я все-таки буду к ней возвращаться, потому что это наша реальность, как раз то, что напоминает...
7: Спасает
6: нам...
7: душу.
6: Да, спасает душу.
7: С одной стороны, кошелек спасает, с другой стороны, душа, да, вы правы.
6: И напоминает нам про наши корни, да, напоминает про семью, про что-то такое основное, что-то совершенно бесценное, что мы выбросили, нам казалось, да?
7: Возможно, как не ну, или просто до наших дней с переездами не какие-то дошло, вещи не да. дошли, да, да, да.
6: Но опять же, да, все переезжают, все меняют свою жизнь, а потом хочется вернуться как раз к тем самым истокам, которые хоть какую-то опору нам дают, и, возможно, самую сильную, да, кто я, из какой семьи, что меня грело и так далее. Вот это очень интересно. Но вот, а что делать, если квартира, например, и вы часто рассказываете об этом, и в вашем блоге тоже я вижу, вы приезжаете, а там просто действительно все захламлено. Вот там бы как раз выкидывать да выкидывать, и комоды, и какие-то пестрые обои, и все вот это пространство, которое просто, я не знаю, там человеку места-то не остается. Что делать? Но вы находите, что делать. Вот
7: если, да, если есть возможность разобрать, что-то выбросить, часто могу сказать, что в моем присутствии хозяин такой комнаты становится смелее, чуть более трезво смотрит на свое бытование и действительно понимает, что хранить такое количество вещей или вот те вещи, которые действительно уже давным-давно малы, и вряд ли получится вот прям в ближайшие пару лет дохудеть до этой юбочки студенческой. Ну вот, я вообще...
6: Как больно, Даша.
7: Но правда. Я вообще на самом деле предлагаю в случае захламления посчитать, сколько места занимают вещи, которыми мы не пользуемся.
6: Умножить это на квадратный метр.
7: Умножить на стоимость квадратного метра. Да, в Москве. Ну, допустим, я не знаю, сколько там, 200-250 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, и посчитать, сколько обходится полочка хранения, или не одна, или целый шкаф тех вещей, которыми не пользуются, которые ждут своего часа. Ну, вот. А готовы ли вы будете снять для них склад и платить, ну, к примеру, там, ну, в среднем там, 15-20 тысяч в месяц, чтобы эти вещи лежали? Ну, вот на память. Если готовы, ну, почему бы не снять, например, складик?
6: А так получается, что вы постоянно платите эту сумму, да. Только это у вас
7: как будто бы у самого себя, да. И потом еще, конечно...
6: Да, это отрезвляет.
7: Это отрезвляет. Это, ну, как бы, ну, не на всех действует. Возможно, кому-то понравится история с тем, что не освободив пространство, нет места для чего-то нового.
6: А вы же используете, насколько я знаю, такую как шкатулку воспоминаний, дачу, да? То есть она, это как пространство, которое объединено одной идеей, и там можно держать какие-то вещи, как раз которые в рамках города уже не работают.
7: Так и есть, но, к примеру, ну, на даче у меня не то, чтобы я свожу все ненужное. У меня, к примеру, на даче вообще не хранится никакая одежда. Я туда с чемоданом приезжаю, как в отпуск. Если надолго с большим, если ненадолго с маленьким или с сумкой. Вот, у меня только вот там те вещи, которыми, то есть все равно это те вещи, которыми я пользуюсь, да, я могу, например, я посуду люблю, вот, и мне важно там утро начинать, вот сегодня я хочу из этой чашки или из этой, вот. Так что дачу я бы тоже не рассматривала как склад, потому что у многих это действительно так и есть. Балкон, дача — это как какое-то отхожее место для вещей, такой лимб, где эти вещи должны отлежаться, протухнуть, и чтобы потом, наверное, как-то без зазрения совести их выбросить. Но на самом деле вещи можно пристроить, их можно продать, их можно отдать тем, кто нуждается. Вот. А еще, вот, например, если мы говорим про одежду, часто вот ее бывает много. Представляете, лежит одежда, которая как раз вот мала, например, да, и она же укоряет, мы каждый раз, открывая гардероб, эта одежда напоминает нам о том, как же так мы вот не похудели к лету, а это же, я могу сказать, что критика еще никого не мотивировала, критика еще никого не сподвигала, если человека постоянно тюкать и критиковать, он скорее вот больше будет в себе замыкаться, а если поддерживать, то будет расцветать, и то же самое работает с домом, пускай одежда всегда будет по размеру тому, которое вот сейчас, по стилю, по душе, которое есть сейчас. Потому что даже, ну, время идет, и, ну, может быть, я не знаю, там вот лет через 5 этот жакет перестанет мне идти, перестанет быть актуальным для меня не по моде, а именно для меня по духу.
1: Потому что мы меняемся, и мы, кто купил этот жакет там, в 20
7: поэтому
1: лет.
7: Это опять же к вопросу о том, что мы подстраиваем, мы как хозяева, как, не знаю, генеральные директора нашего дома, как главные менеджеры, мы отвечаем за наш дом и делаем его, настраиваем его под себя, а не становимся рабами лампы и рабами наших шкафов полных.
1: Мне очень нравится, где вы в блоге говорите о том, что пространство должно обслуживать наши интересы, а не наоборот.
7: Естественно, потому что дом превращается, дом и так наша работа. А чтобы усложнять ее себе, ну зачем?
1: Сегодня мы говорим о том, как улучшить домашнее пространство, как обрести вообще это ощущение дома без огромного бюджета, без какого-то глобального ремонта. Даша Каракулова сегодня делится с нами своими советами. Можно написать нам, спросить, даже прислать фотографии своих пространств. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что также у нас идет трансляция в Рутубе, в Ютубе, ВКонтакте. И вот, кстати, Анна уже написала, что весной перекрашиваю обои в гостиной. Впереди подбор штор, светильников, навожу красоту. Даша, спасибо за вдохновение. Очень приятно вас слушать. И
7: как
1: мы
7: приятно,
1: как раз
7: Анна.
1: Про шторы, спасибо. Про текстиль, про рамки для фотографий, про картины, про все это поговорим во второй части сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Дептрансе Москвы объяснили сбой на серой ветке метро. Он был связан с задымлением в вагоне поезда АК на станции Тульская. Цитата. «Ситуация была оперативно взята под контроль сотрудниками московского метрополитена. Угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было», говорится в телеграм-канале ведомства. Ранее сообщалось, что прерывалось движение от Серпуховской до Нагорной из-за проверки состава. Движение восстановлено. Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября. Церемония пройдет в Большом зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщили РИА Новости в окружении психотерапевта. Отмечается, что похороны состоятся в другом месте, адрес которого семья решила не раскрывать. Анатолий Кашпировский умер сегодня в возрасте 87 лет. Украина может ждать логистический кошмар из-за ударов по мостам. Атаки на переправы в Киеве могут вынудить власти закрыть их на неопределенный срок. Это приведет к, цитата, «логистическому кошмару для столицы Украины и всей страны», говорится в материале газеты «Нью-Йорк Таймс». Накануне утром Минобороны России сообщила об ударе по мосту через Днепр в Киеве, через который идут поставки военных грузов. Минувшей ночью был нанесен удар по северному мосту в столице Украины. Геннадий Онищенко предупредил о нагрузке на организм после отдыха в Таиланде. Причина – резкая смена климатических условий при возвращении в Россию во время сильных морозов. В интервью ТАСС заместитель президента Российской академии образования академик РАН заявил, что особенно ощутимыми последствия перепада температур могут оказаться для сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Кроме того, резкая смена климата может сопровождаться депрессивными проявлениями. 1 октября в Ассоциации туроператоров России заявили о росте продаж туров в Таиланд на зиму. Показатель увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов.
8: «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh, my goodness!
9: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
10: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва, 94,8.
12: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
7: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, как улучшить домашнее пространство, причем сделать это и без огромного бюджета, и без сложного дизайнерского ремонта. У нас в гостях автор блога и ТВ-проекта о преображении обжитых интерьеров Даша Караколова. Даша, еще раз приветствуем.
6: Еще раз всем добрый вечер.
7: Сколько нам здесь через смс-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», сколько насыпалось фотографий пространства. Но вот мы как раз и начали обсуждать, что часто приходится вам работать с пространствами, которые захламлены, которые очень пестрые, в которых, ну, в общем-то, глазу даже не за что зацепиться. Где там доминант? Вообще, что оставить, что выбросить?
6: Ну, кстати, да, появление таких пестрых пространств скорее от непонимания того, что пустая комната, которая кажется там, например, да, вот какая-то она скучненькая, а давайте-ка обои сделаем такие, а потом еще мебель с фактурой, еще что-то. Потом, когда туда, оно все хорошо смотрится, возможно, даже по отдельности. А потом, когда заезжаешь туда с вещами, и понимаешь, что это просто какофония получилась. Но есть способ спасти. Успокоительный текстиль, как я называю.
7: Терапевтический? Еще...
6: Да, успокоительный. Такой интерьер действительно. Вот, ну, я бы сказала, что можно успокоить. То есть добавить туда больше гладких фактур, однотонных вещей. Например, не знаю, там, если возьмем спальню или гостиную, повесить однотонные занавески. Хороший способ выбрать занавески под цвет стен. Это самый универсальный способ. Если, тем более, там, если трудно придумать что-то, выбирайте под цвет стен, либо просто, например, там, светлый беж, например, если это в целом теплый интерьер, в котором есть, например, там, деревянная или там, мебель из ДСП разных деревянных пород, скажем так, светлые бежевые занавески, белый тюль, и окно будет красиво обрамлено, гладенькие шторы, а еще если их правильно собрать, то есть не так, чтобы они как экраны висели для проекторов, а чтобы была сборка, там специальная шторная лента, которая утягивается, тогда они будут висеть волной, и вот эта волна такие добавит вертикалей, которые поднимут еще визуально потолок бонусом. Вот.
7: Но шторы, если их, например, шить на заказ, это иногда весь бюджет вашего, скажем так, проекта на преображение.
6: Да, ну вот как в среднем у меня там 35-40 тысяч рублей на преображение, ну около 40.
7: Да, на чем вы никогда не экономите? Точнее так, на чем вы в первую очередь не экономите? И...
6: На адекватности, честно. Потому что, ну, я понимаю, что тот же текстиль, он действительно может быть из
7: там, какой-то дорогой ткани, но мы говорим не об этом. Я покупаю готовые занавески, в основном на маркетплейсах. Там большой выбор, можно подобрать по ширине, по высоте, так, чтобы они правильно подходили, потому что если они будут короткие, будет смотреться, как, ну, как от долгов бегать, да, короткий пиджачок такой. Если будут слишком длинные, придется подшивать. Сейчас, благо, есть вообще даже все размеры с шагом в 5 сантиметров. Вот, и выбираю, ну, там, занавески в среднем бывают от 1500 рублей за комплект до 3500, потому что, ну, понятно, что чем выше потолок, тем больше текстиля надо, и цена растет. Вот, в общем, цены весьма приемлемые.
14: А, например, мебель, вот кресло, если оно будет очень дешевое, ну, будет в нем ведь неуютно? То есть на кресле, наверное, не стоит экономить?
7: Ну, совсем, ну, тут еще тоже важно, чтобы оно смотрелось хорошо. Совсем дешевое может оказаться весьма неплохим. Ну, вот я, например, в среднем покупаю кресло 8-12 тысяч рублей, там тоже они в зависимости от акций бывают стоят. Но это такая классическая форма, чем-то напоминает кресло Стокгольм из Икеи, которое было с такими ушами, каминное кресло, что называется, да, на ножках. Но это, я бы сказала, что мы так чуть вперед забежали. Кресло вообще универсальный предмет мебели для комнаты, в которой вот как будто кажется, что чего-то не хватает.
14: Уюта.
7: Вот чего-то не хватает, и вот можно поставить кресло напротив дивана так, чтобы сложилась, например, такая, да, ситуация диалога, да, чтобы сидеть лицом друг к другу в спальне, чтобы можно было скинуть туда подушки, покрывало, какую-то одежду домашнюю, просто вот не обязательно на нем сидеть и читать. То есть кресло — это не всегда такой предмет, на котором действительно нужно сидеть. Кресло в спальне, оно скорее вот для уюта, для того, чтобы композицию собрать. Еще прелесть кресла в том, что мы никогда его не ставим по стеночке строго ровно. И желательно, если у вас стоит кресло по стеночке, попробуйте поставить под углом. Немножечко совершенно будет другая история. Потому что диван у нас, как правило, прилипает к стене, кровать изголовьем стоит к стене, а кресло можно чуть-чуть бочком развернуть.
14: И оно скругляет пространство.
7: Чуть-чуть делает его мягче. Поставьте рядом с креслом торшер. Может быть, маленький столик, но даже просто композиция из кресла и торшера будет достаточно, чтобы сделать комнату уютной. Вы можете не читать в этом кресле под этим торшером, но ощущение какой-то глубины, интересного пространства 100% появится. Ну, вот. А если вернуться к вопросу о пестроте, не шторами едиными, можно сделать комнату светлее, постелить ковер. У меня есть способ не покупать готовые ковры. В строительных магазинах, в крупных, есть ковролин, который продается на метры погонные. И вот он там шириной бывает там 2,5, 3, 3,5, то есть любой ширины, а в длину могут отрезать совершенно ну, любого размера, хоть там 253 сантиметра вплоть до вот, миллиметра, что называется. И я этот ковролин, обычно какой-нибудь светлый, однотонный, отрезаю нужного размера для того, чтобы можно было красиво устелить его, например, в той зоне, где стоит диван, так чтобы диван на нем стоял, особенно, ну, как правило, передними ножками этого достаточно. И сразу в комнате получается светлее, аккуратнее, чище визуально. А еще
14: плюс связанные объекты.
7: У ковра, да, есть... Вообще можно ковер воспринимать как поднос. Не просто, чтобы он лежал, да, чтобы ножкам тепло было, а чтобы он на себе собирал диван, кресло, столик. Или, например, мы когда гостиную делаем, можно подумать о том, что есть некая ось, центр дивана совпадает с центром телевизионной тумбы и телевизора, чтобы все это гармонично стояло. И вот точно так же симметрично лежит ковер и собирает на себе эту композицию, как на подносике. С одной стороны, с другой стороны, вот эта симметрия, она... Наш мозг очень симметрию хорошо, благодатно воспринимает. Поэтому...
14: Потому что вокруг и так слишком много хаоса. Можно дома вот будет симметрия и какой-то порядок понятный.
7: Да, если хочется, например, украсить те же самые пестрые обои каким-нибудь искусством, часто хочется повесить, например, картину, написанную своими руками, или, не знаю, возможно, это просто картина, которая нравится, или репродукция любимого художника, или даже семейные фотографии, преступления, вешать их в маленькие тоненькие рамки. Лучше всего выбрать рамку с паспарту. Паспарту — это такая внутренняя рамка из картона.
14: Чаще светлая, да, такая.
7: И чем... Они бывают разноцветными, но в базе они, да, белые там, или бежевые. Чем толще это паспарту, вот, тем мажорнее смотрится изображение. И как раз получается чередование фактур. Пестрые обои, белая вот эта картонная рамка, и дальше изображение. И в таком случае изображение не теряется на фоне пестрых обоев. Получается ритм. Вот. А еще в декоре вообще есть такое хорошее правило — не мельчить. Вот, и как раз рамка с паспорту позволяет сделать даже маленькую фотографию. Представляете, ну, есть фотография, к примеру, там 10 на 15, очень хочется ее повесить. А рамку можно выбрать вообще, на самом деле, достаточно большую, сделать паспорту очень широким. Ничего не мешает сделать рамку, не знаю, 30 на 40, например.
14: Такой акцент.
7: Да, это будет очень галерейно смотреться. Это очень хороший прием, если обратить внимание, там, не знаю, сходить в какие-нибудь галереи. Или даже посмотреть из них репортажи, у кого нет возможности доступа, просто географически, да, не попасть. Посмотреть, как оформлены современные, не знаю, там фотовыставки, там можно, ну или даже выставки классических художников. Можно почерпнуть там вдохновение, в том числе по оформлению.
14: Ну и плюс, чем больше рамка, тем больше пестрых обоев. Закрыто.
7: Сокрыто, это правда. Да.
14: Это в случае, если по какой-то возможности нет сейчас ресурса на ремонт. Или если, например, это съемная квартира, в которой вообще практически ничего нельзя глобально менять. И кроме того, эти рамки можно же приклеить просто на скотч двусторонний. Сейчас есть...
7: Ой, нет, я не рекомендую. Я вообще любитель делать дыры в стенах. Это надежно, ничего точно не упадет. На скотч не очень... Есть специальные крепления с такими микрогвоздиками, которые можно вбить в штукатурку. Вот в бетонные стены не очень охотно входят, но в штукатурку хорошо, если стена штукатурена. И потом этот гвоздик можно незаметно вынуть. Там будут, ну, такие три тоненькие отверстия в стене, которые точно никто не заметит, а что на пестрых обоях подавно.
14: А вот в случае, если, например, есть объекты разного цвета, ну, скажем, зеленое кресло и там, бежевый диван. И как
7: неплохое
14: там...
7: сочетание, кстати.
14: Ну да, это, кстати, еще неплохое сочетание.
7: Акцентное кресло, тут можно похулиганить.
14: Но бывает, что, там, например, зеленое кресло, фиолетовый диван и там какой-нибудь еще пол, какие-то обои темные. Ну,
7: как будто переговорная одного мобильного оператора сразу рисуется с такой цветовой гаммой.
14: Вот. Как поженить эти объекты? Опять же, очень часто используются картины, да, которые там, в какой-то абстракции сочетают и тот, и другой цвет.
7: Можно, да, можно процитировать цвет напрямую, особенно если готовы написать картину самостоятельно, можно прямо подобрать краски, замесить подходящие.
14: Даже если вы вообще не умеете рисовать, просто два цвета.
7: Возможно, да, вот, не знаю, можно вдохновиться, например, Марком Ротко, у которого, ну, картины как будто бы это просто полосы, и на первый взгляд кажется, что я сейчас тоже так нарисую, вот, ну, а почему бы и не попробовать, в конце концов, такую графичную?
14: Ну вот. И опять же, если ты что-то делаешь дома своими руками, даже если это будет похоже на, там, один из тысяч интерьеров, которые ты видел в соцсетях и так далее, или в каком-нибудь отеле, да, то все равно, как только я вот сам чуть-чуть внес свою лепту, это уже мое пространство.
7: И, ну, и да, как бы, с одной стороны, присваиваешь себе пространство и создаешь такую личную ценность, безусловно. Да, украсть у кого-то идею, это святое, этим нужно пользоваться. Я, собственно, блог ради этого и веду, для того, чтобы...
14: Вдохновлять
7: и просто давать рабочие примеры, которые вот просто бери и беги. Ну вот, потому что они все справедливы практически для любого интерьера.
14: Вот нам прислали фотографии пространств, и там очень такой ритмичный линолеум, как mm-hmm. будто это
7: паркет.
14: Паркетная доска, да. Mm-hmm. То есть,
7: в Зимнем дворце.
14: Да, и плюс еще есть дерево непосредственно в обшивке. Видимо, это загородный дом. И, ну, скажем так, и еще лестница, и вот ритмика. Вот для фотографии, mm-hmm. для фотографии вы как фотограф, мне кажется, оцените это. Но для жизни, если еще тут вот набросаны какие-то вещи и так далее, то все, глаз просто разбегается. То есть такой просто... Mm-hmm. Все пестрит. Вот что делать? Опять же, ковер, правильно?
7: Да, можно добавить однотонный текстиль, он действительно спасает пестрые интерьеры. Вот, либо, например, если это деревянные стены, и есть желание, у многих есть желание их перекрасить, можно перекрасить. Вагонка особенно благодатно поддается, даже если она покрыта каким-нибудь составом.
14: Ну, здесь явно лак.
7: Легко. Лак будет служить просто хорошим грунтом, не будет так сильно впитываться. Есть нюансы, но в целом все красится, и по лаку в том числе.
14: То есть в какой-нибудь светленький бежевый... Как вы говорите про бежевые шторы, да?
7: Да, можно, ну, либо наоборот сделать однотонный цвет, чтобы убрать вот эту пестроту, потому что, например, если стены отделаны вагонкой, в любом случае то, что это досочки, это будет видно. Вот. А если, наоборот, хочется оставить, чтобы стены были деревянными, чтобы вот эта фактура, текстура была видна, в таком случае спасением будет однотонный текстиль, однотонная мебель. Важно чередование фактур. Вот. А, кстати, вот по поводу цвета, как дружить. Во-первых, тогда цвет. Я насчет картины, может быть, это хорошая идея, если прямо действительно весь остальной интерьер спокойный. Ну, к примеру, вот тот самый фиолетовый диван с зеленым креслом на фоне белых стен, тогда здесь можно добавить. Благо, белые стены, они как раз как чистый холст, туда можно еще и других цветов добавить, и все будет хорошо. Но если интерьер насыщен еще какими-то другими текстурами, то я бы скорее его, наверное, посоветовала бы больше успокаивать.
14: То есть, например, купить бежевый плед и закрыть либо диван,
7: ну,
14: либо
7: не закрыть, но во всяком случае его, да, можно добавить. Ну да, и сейчас, кстати, появились тоже на маркетплейсах специальные пледы для диванов. Там, если можно ввести, покрывало для дивана 180 на 340. Это огромное полотно такое, а при этом оно не очень толстое, очень хорошо ложится на ткань, как будто, ну, не скользит, и можно укрыть раздражающий диван.
14: Даже если он старый, может
7: даже
14: быть,
7: если он старый,
14: повидавший виды.
7: Да, либо наоборот, если есть необходимость его как-то защитить, потому что, ну, я не знаю, там муж с детьми любит чипсики есть, например, за видеоиграми, и вот в любом случае нужно его чем-то...
14: Кошечки, собачки.
7: Да,
14: ну, или просто успокоить яркий цвет. Вот вы сказали, я вернусь все-таки к покраске стен, вы сказали, ну, можно покрасить. А насколько это сложный процесс? Потому что, ну, любой ремонт — это стресс. Это, опять же, мы же про отношения говорим, про то, как пространство на нас влияет, да, как его сделать более уютным, более располагающим, опять же, для общения родителей и детей, для общения супругов между собой. А вот ремонт — это такая острая точка. Если мы вдруг решили покрасить стены дома, что лучше, покрасить стены или покрасить мебель? Вот, к примеру, если у нас есть выбор.
7: Если выбирать из двух зол, то покрасить стены однозначно проще, потому что, ну, для того, чтобы перекрасить, достаточно 2-3 слоев краски, и это можно сделать действительно в рамках одного дня, все укрыть, оклеить скотчем то, что не должно быть покрашено, там плинтусы, обрамление двери, обрамление окна. Вооружиться, причем я рекомендую, если это перекраска не большим валиком, а маленьким валиком 10 сантиметров, потому что если в комнате стоит мебель, орудовать большим валиком с палкой невозможно, он будет упираться, а пользоваться большим валиком без палки неэффективно, потому что не будет нужного нажима, рука устанет на первом квадратном метре, и точно все
14: пошло-поехало.
7: Пошло-поехало, да. Поэтому маленький вот этот валик, несмотря на то, что он кажется таким несоразмерным объемом, он действительно очень эффективен. Вот. Малярный ковш, специальный такой ковшик, где этот валик можно прокатывать. И все, поехали. Начали красить с одной стены, потом перешли на другую, на третью, на четвертую. И к тому моменту, когда докрасили четвертую стену, скорее всего, первая стена уже достаточно высохла для того, чтобы пойти уже красить второй слой. Поэтому зачастую перекраска, ну, не знаю, там комнаты, например, большой, там, в 17 квадратных метров, если у нее площадь, может занять часа 2, ну, может быть, 3, если нет сноровки.
14: То есть это очень быстрый процесс.
7: Не прям
14: неделя. Но просто кажется, как будто бы.
7: В отличие...
14: Вот мы в 11 вечера смотрим на вот тумбочку и думаем, что-то она нам не нравится, не подходит. А вот сейчас мы все равно до 2 ночи не спим. Вот сейчас мы ее быстренько покрасим. Это ж проще, чем целую комнату. Те же 2 часа, казалось.
7: Ну, скажем, если тумбочка ничем не покрыта, это натуральное дерево, в таком случае это действительно будет так же быстро, потому что поверхность будет очень хорошо впитывать. Но если это мебель из дерева, покрытого каким-нибудь лаком, если это старый, действительно, лакированный какой-нибудь исторический шкаф, либо ДСП, который вообще, ну, это, по сути, это пластик, да, вот он, ламинация, это, по сути, пластик. Там нужно заматировать шкурочками, да, чтобы сделать поверхность шершавой. Лак, кстати, совершенно не обязательно снимать полностью для такой вот перекраски, но заматировать нужно, чтобы сделать поверхность шершавой. Дальше грунт, адгезионный грунт сохнет, в лучшем случае, то есть написано на банке час-два, но по-хорошему грунт посушить надо сутки, и только на следующий день, ну, можно ночь, например, да, вот как раз к 2 часам ночи закончить с грунтовкой и шкуркой, ну, вот, а на следующее утро уже начать покраску. Между слоями это все должно, краска хорошо должна высыхать, потому что если не просушить краску, она... Ну, не знаю, просто следующий слой скатается, она не будет так крепко держаться. В общем, перекраска мебели - процесс нетрудный. Другое дело, что он просто ёмкий в плане времени.
14: Ну, опять же, нужно просто отдавать себе отчет.
7: Да, нужно отдавать себе отчет. Я не говорю, что это не рекомендую. Я рекомендую в том случае, или там двери перекрашивать, прекрасные какие-нибудь старые деревянные двери, которые вот уже, ну, часто вот многих раздражает вот цвет вот этого лака, который уже от ультрафиолета настолько пожелтел, что аж стал неприятным. Вот если даже в пестром, кстати, интерьере, опять же, двери сделать белыми, великолепно будут смотреться. Но просто нужно время на то, чтобы их загрунтовать.
14: И отдавать себе отчет, что это время больше, чем даже просто перекрасить стены. Вот вы сейчас...
7: Стены сохнут быстрее.
14: Открытие, да, для меня сделали.
7: Несмотря на то, что площадь как бы сильно больше, но это быстрее.
14: А что тогда сделать с мебелью, если, например, мы не собираемся ее перекрашивать? Вот вы очень много работаете с кухнями, вы меняете ручки, да, вы меняете фурнитуру.
7: И уже... Вообще, вот достаточно часто так бывает, что на кухне, либо в гостиной или в спальне есть какой-нибудь комод. Вот недавно в проекте был комод, который приехал из офиса. Белый. Даже ящик.
14: С ключами,
7: вот на ключах, вот эти пластмассовые ключики такие. То есть он откровенно офисный, на серебристых ножках с хромированными ручками смотрелся, как я шучу, унитарно. Ну, то есть прям вот совсем не про спальню. Я поставила туда другие ручки деревянные, поставила его на деревянные ножки, которые повыше, он стал чуть-чуть. То есть если те ножки были 3 сантиметра, то есть совсем маленькие,

0: еще смотреться комод, стало как будто бы объемнее смотреться комната, эти деревянные ножки, они такие еще немножко раскосые были, деревянные ручки, он сразу стал домашним. Столешницу, по-моему, там она была чуть-чуть испорчена, я ее оклеила пленкой, тоже самоклеящейся пленкой, кстати, есть хорошая альтернатива перекраски, потому что наклеили, и оно готово к эксплуатации, вот прямо как раз вот в 11 вечера можно начинать. Вот, и все, и достаточно теперь собрать композицию на этом комоде, чтобы получилась красота.
1: А вот, кстати, композиция, это же не два предмета, да?
0: Идеальная композиция состоит из нечетного количества предметов. То есть, если хочется что-то собрать, пускай это будет три предмета, при этом еще разной высоты. Можно взять, к примеру, какую-нибудь большую вазу, или даже, знаете, есть такие, вот, я помню, у меня бабушка великолепный квас сделала в 5-литровых банках. Они такие красивые, и в эту банку можно поставить какие-нибудь ветки, сухоцветы. Сейчас тоже на маркетплейсах продаются... Ну, либо сухоцветы, либо пампасная трава называется. Это очень высокие такие венечки, метровые или там 90 сантиметров. Такой мажорный классный букет. Mm-hmm. Вот. Рядом с этим букетом можно поставить, например, не знаю, там...
1: Свечечку.
0: Ну, я бы сказала, например, рамку с фотографиями или постер, или, может быть, даже зеркало в раме какой-нибудь там, необычной формы. Вот, опять же, которая будет чуть-чуть уже ниже этого букета. Ну, и свечечку, так и быть, или шкатулочку. А еще такой есть хороший прием. Если у вас есть замечательная ваза, вами любимая, но вы понимаете, что в композицию она не собирается, потому что она слишком низкая, можно поставить, например, стопку из трех книг и поставить на эту, или журналов каких-нибудь, и книги использовать не только для чтения, но и как декор. Я уверена, что в домах, где хранятся книги, где их читают, в том числе, таким образом тоже найдется какое-нибудь издание, которое может послужить и подставочкой. С книгой ничего не будет, не испортится. Вот.
1: Да, это другое очень дело, что-то такое французское в этом есть.
0: Да, такое немного богемное.
1: Почему бы нет? Вы уже сказали про самоклеющуюся пленку. А есть ли какие-то такие похожие решения, может быть, для кухни? Кухня обычно такое проблемное место.
0: Кухню в том числе тоже можно фасады оклеивать пленкой, особенно если нет никакой фрезеровки и филёнки, то есть если это гладкие фасады. Тоже насколько кухонь таких старых советских с гладкими фасадами, алюминиевыми ручками, это классика. Обычно они все либо в цветочек, либо, ну, в общем, какие-то уже не совсем актуального вида, сколько я переклеила их. Вот, и ручки тоже на кухнях можно поменять. А еще сейчас очень много решений. Вообще с каждым годом ремонт самостоятельно упрощается. Вот. И сейчас очень много самоклеящихся панелей. И вот, например, тот же фартук можно клеить самоклеящимися панелями. Единственное, они не очень любят соприкасаться с горячим. Если у плиты нет экрана, то нужно сделать, например, стеклянный экран, как-то смонтировать. Вот. Ну, либо... Ну, в общем, да, не клеить в зоне плиты — плохой совет.
1: Да. Наверняка у вас спрашивали о том, что, ну, хорошо, вот вы переделали пространство, вот вы, там, не знаю, люди 20 лет не убирали эту кухню, никогда вообще к ней не прикасалась, что называется.
0: А такие пациенты у меня были.
1: Да.
0: И раз.
1: Да. И что будет? Вот ты вот приходишь, наводишь им порядок, вот эту всю красоту, и оно же опять превратится в то же самое.
0: И это, к сожалению, частый комментарий. Я... ну, не знаю, там, можно сказать, что, возможно, у меня розовые очки, к счастью, возможно, у меня высокая вера в людей, но практика, мой опыт, точнее, подсказывает взаимодействие с такими интерьерами и общение с хозяевами этих интерьеров в дальнейшем. Хороший, красивый, любимый интерьер, в котором они еще сами, возможно, поучаствовали в его переделке, очень помогает за ним ухаживать. Когда ты что-то любишь, мы любим детей наших, да, и мы за ними ухаживаем, как бы порой неприятно или как бы мы не устали, мы это делаем. То же самое с интерьером. И зачастую меняется очень отношение к интерьеру. Так что это так.
1: Спасибо огромное. Сегодня мы поговорили о том, как улучшить домашнее пространство. И иногда ремонт в буквальном смысле становится и ремонтом отношений, потому что в это пространство хочется приходить домой, хочется общаться, и в нем появляется больше света в буквальном смысле, становится теплее этот самый свет. И опять же мы начинаем говорить друг с другом более проникновенно и чаще говорить о любви, потому что пространство нас к этому располагает. Спасибо огромное. У нас в гостях была Даша Каракулова, автор блога и ТВ-проекта о преображении обжитых интерьеров. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника.

0: Романова. До встречи через неделю.
1: Всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Калуги приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Российские войска освободили новую казачью в Харьковской области. Зачисткой населенного пункта занимались бойцы группировки «Север», сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что за сутки на всех участках фронта Киев потерял 1325 военнослужащих. Российские войска за минувший день нанесли удары по местам хранения беспилотников ВСУ и пунктам временной дислокации противника. Средства ПВО сбили 6 авиабомб и 680 дронов. Напавший на конвой в Кабардино-Балкарии был ранее экстрадирован из Грузии. Дмитрий Пушкарев обвинялся в наркопреступлениях и создании преступного сообщества. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Накануне поздно вечером на станции Муртазова в Кабардино-Балкарии в вагоне для этапируемых осужденный напал на конвоиров, завладел оружием одного из них и открыл огонь. Сотрудник ФСИН погиб, трое были ранены и госпитализированы, заключенный ликвидирован. США и Украина заключили первую сделку по добыче редкоземельных ископаемых. Соглашение предусматривает размещение около 30 миллионов долларов в инвестиционной платформе украинского бизнесмена Геннадия Буткевича. По информации Reuters, проект предполагает разработку месторождений урана, бериллия, циркония и других элементов. Весной прошлого года Вашингтон и Киев подписали сделку по минералам. Стороны договорились создать совместный инвестиционный фонд восстановления. Средства в него пойдут от доходов Украины от полезных ископаемых. Деньги планируется инвестировать в новые проекты в стране. Рейтинг блока ХДС ХСС упал до исторического минимума. Объединение, возглавляемое канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, популярно у 18% респондентов. Одновременно с этим оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набрала рекордные 30%. Об этом сообщает газета «Бильд», ссылаясь на социологический опрос. Он также показал, что СДПГ и «Зеленые» сравнялись по уровню поддержки среди населения 14%. За ними идет партия «Левая» 10%. Рейтинг остальных политических сил не превышает 4%. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Уважаемые радиослушатели, все так, как прозвучало, привычные звуки подсказывают вам, что вы действительно сейчас на радиостанции «Говорит Москва» и будете слушать радиожурнал «Друзья-сибры», его ведущего Владимира Мамонтова. И тут еще одна радость. С нами один из самых популярных белорусских комментаторов, один из наших лучших друзей и сибров, Вадим Францевич Гигин с нами сегодня будет почти час. Вадим Францевич – руководитель библиотеки государственной, Минской, самой центральной, белорусского бриллианта, как они его называют. Он публицист, он журналист, он историк, он депутат Национального собрания. Вообще хорошо известный вам комментатор всего, что касается Беларуси, когда нам это интересно. А мы звоним Вадиму Францевичу Гигину. Как всегда бывает, мы с Вадимом Францевичем по широкому кругу вопросов беседуем. Иногда углубляемся в какие-то философские темы, иногда текущую политическую ситуацию в союзном государстве обсуждаем. Но вот сегодня тоже будет так. Будут разные темы, они к нам как-то приплывают по ходу разговора, мы их подробнейшим образом будем разбирать. И я подумал, а что их все объединяет? А знаете, их объединяет трудности и радости такого дела интересного, как сохранение собственного суверенитета. Речь идет и о нации, и о государстве, и о человеке конкретном. Всякий раз, когда есть какой-нибудь союз, всегда возникает мысль о том, что в этот союз внес и чем он, собственно говоря, поделился, и не отсоединилось ли от него чего-нибудь и так далее. А иногда за суверенитет, за свою свободу, за свое понимание и мироощущение приходится серьезно бороться. Это мы тоже мы знаем, и про это мы тоже поговорим. И у нас будут и исторические примеры, и абсолютно современные. А начнем мы с обсуждения недавнего праздника, Дня народного единства, который отпраздновали, отметили в Беларуси.
15: День народного единства, ну, у меня-то в душе он укоренился давно. И, в принципе, решение о том, чтобы этот день, сейчас скажу, что за день, отмечать как праздник Это решение было принято единодушно делегатами Народного собрания Западной Беларуси 30 октября 1939 года в белорусском тогда городе Белостоке. Еще не областном центре, он станет областным чуть позже, но уже освобожденном Красной Армии в честь, почему 17 сентября, в честь начала освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию. Мы так у нас в стране так и называем это сейчас. Все эти споры, пакт Молотова-Риббентропа, еще все остальное, это, знаете, исторический фон важнейшего события воссоединения белорусского народа.
13: Пройденная часть нами, мне кажется,
15: конечно,
13: уже в том числе.
15: Ну, да, где-то да. Кем-то пройденного, кем-то нет.
13: Кем-то нет, кто-то продолжает это.
15: Да, я могу много про это рассказывать, что мы делали все эти дни. Но самое главное, что в 21-м году, после обсуждения на Всебелорусском народном собрании, вот еще преемственность, Народное собрание Западной Беларуси, Белорусское народное собрание, в феврале обсуждался этот вопрос, когда отмечать День народного единства, и просто абсолютно, опять-таки, лидирующим, даже, я бы сказал, единодушно было избрано. Были разные варианты, если интересно, могу как-нибудь рассказать, но единодушно, абсолютно, была избрана дата именно 17 сентября, и президент затем подписал указ. Вот 5 лет прошло, в 6-й раз мы отмечаем. У нас сложилась такая определенная даже традиция отмечать этот праздник. Накануне, вот буквально в прошлом году мы впервые так сделали, до этого как бы подступались. Очень торжественно, такая даже где-то траурно, такая, ну вот как это сказать, скорбно, но торжественная церемония проходит вечером при свете прожекторов, огней, свечей в Березе. Березна – это сейчас белорусский райцентр, а в 1934 году, в июне, польские власти создали там концлагерь, причем по немецким лекалам, они ездили специально в Дахау изучать опыт. Концлагерь – это не лагерь смерти, вот, понимаете, поляки нынешние говорят, ну, там всего там 13 смертей было. Но это был лагерь, где человека ломали морально. Вот я вам такую особенно скажу, на отправление естественных надобностей отводилось 7 секунд. Если за 7 секунд ты не справлялся, тебя избивали. Там была дорожка Молотова, это битый кирпич, по которому человека заставляли ползать на колени. То есть это был лагерь, который призван сломать дух людей. Там были разные люди. Там были не только коммунисты Западной Беларуси, Западной Украины. Там были поляки, оппозиционеры Пилсудского. Там были бандеровцы. Там, кстати, Шухевич сидел, между прочим. И кто знает, может, там его тоже какое-то сознание вот это фашистское так формировалось. По-разному-то. Разные люди были. Немцы сидели этнически, их в 1939 году пригнали. Но суть не в этом, даже никто сидел, а что на нашей земле был этот концлагерь, где ломали людей. И в память о жертвах, ну, прежде всего, о борцах Западной Беларуси, вот в Березе уже второй год проходит такая, ну, с моей точки зрения, такая вот сдержанная красивая церемония. Там все наши лидеры общественных объединений, все лидеры политических партий собираются, и это очень важно. Ну, и самого 17 сентября у нас проходит такой концерт-митинг. Он был масштабно всегда на Минской арене, но вот буквально накануне мы достигли такого масштаба, мы там проводили марафон единства на Минской арене, что, знаете, уже побить это будет тяжело в ближайшие годы, масштаб этого мероприятия. Ну, там просто, кто представляет Минскую арену, когда все Минская арена поет гимн, причем там ну, спорный, кто-то спорил, кто-то нет. Но мы творим, у нас творчество государственное происходит сейчас. Мы получили второе дыхание.
13: А что спорного? Мне кажется...
15: Но я имею в виду гимн в разных аранжировках. Вот, да, есть, когда детки поют, есть, когда немножко такая роковая версия. Мы решили сейчас уже с этим не экспериментировать и провести такой молодежный мероприятие. Знаете, вот хорошо мы фиксируем историю, мы проводили там посвященные историческим датам события, единство Беларуси, посланцы разных регионов, но все-таки мы хотим передать некое послание будущим поколениям. И провели в зале, может быть, чуть поменьше, но тоже со своей такой историей. В этом году 30 лет Всебелорусскому народному собранию. И первое Всебелорусское народное собрание, оно состоялось как раз во Дворце спорта. И вот во Дворце спорта проходил этот митинг, концерт-митинг. Там выступали молодые люди, которые до этого объехали всю Беларусь в рамках акции «Беларусь один», к старту которой когда-то, как лидер общества знания, тоже приложил руку. И очень рад, что вот ребята, 20-летние совсем, выходили и вот со своими какими-то идеями, со своими мечтами, со своими тревогами, со своей убежденностью, но главное, со своей молодежной энергией и верой в то, что верим и мы, они обращались к своим сверстникам, выступал президент, безусловно, и вот тоже новая черта этого праздника, вынесли знамя. Вот стояло знамя Республики Беларусь, государственный флаг, штандарт президента, и рядом было знамя историческое 1939 года.
13: Это очень важно, конечно.
15: Которое, вы знаете, вот как знамя Победы, символ 9 мая, вот у нас появился еще один символ, это знамя БССР, оно тоже такое, как штандарт, сделано вот как штандарты фронтов примерно. Это знамя, которое стояло в 1939 году там в одном из райкомов или обкоме Белостокской области. Но самое главное, люди его сберегли в течение всей войны.
13: Да, это
15: и затем уже передали, и вот его нашли, Академия наук. И очевидно, я забегаю вперед, вот, кстати, на этих днях должно быть это событие, его передадут в новый национальный музей. Ну, очевидно, у нас зародилась новая традиция выносить это знамя каждый раз 17 сентября. И этот праздник, как сказал президент, народ принял, полюбил, и то, что вот уже вот эти традиции с этим праздником
13: соединены,
15: это тоже принципиально. Но я хотел бы еще два момента сказать.
13: Да.
15: Ведь мы добивались, и ваш покорный слуга, долгие годы, чтобы это 17 сентября стало праздником. В 99 году президент в 60-летие воссоединения белорусского народа обратился с официальным посланием. Было торжественное заседание. Тогда еще, по-моему, в оперном театре, Большом театре Беларуси. И... Но мы этого не делали. В том числе были против некоторые наши тогда дипломаты, министерство иностранных дел тогда. Не хотели поляков обидеть.
13: Ну да.
15: Не хотели затронуть их чувства. Они по нашей истории ботами топали.
13: Да.
15: И сейчас пытаются
13: можно
15: сейчас это
13: делать. Можно я вспомню? Да. Не мне рассказывать вам, историку, эти свидетельства, но на меня производит всегда впечатление, когда я, в том числе, готовясь к нашим разговорам, да и просто будучи, как бы, ну, желая быть в теме. Я прочитал одного польского военачальника того времени, который очень интересно сказал... Белорусы? Да какие белорусы? Слушайте, мы сейчас туда зайдем, пройдет 5 лет, мы так там все обустроим, вы там ни одного белоруса не найдете. Что это означает? Должны ли они были всех убить? Нет, конечно, он не это имел в виду. Он имел в виду ровно то, о чем вы говорили, когда по битому кирпичу ползали люди, которые на самом деле их по битому кирпичу и другими уже описанными вами способами прекращали быть белорусами, запрещали быть белорусами. Они должны были прекратить быть белорусами. А кем они должны были стать?
15: Вот именно...
13: Даже не поляками,
15: мы очень точно так по-человечески определили то, что мы сейчас называем, и все более уверенно звучит этот термин, и президент его снова назвал 17 сентября, этноцид. Вот есть геноцид белорусского народа.
13: Этноцид
15: белорусского был геноцид. Это немецко-фашистский в годы Великой Отечественной войны, где все переплелось. И Холокост, убийство евреев, и генеральный план Ост, это изничтожение уже славянских народов. Это и геноцид советских военнопленных, которые создавали нечеловеческие условия. Сотни тысяч погибло их на территории Беларуси. В шталагах разных, там, которые они создавали, нацисты. А был этноцид. Это вот ровно, вы очень удачно привели эти слова военачальника, был еще такой белостокский воевода Асташевский. И есть имена у этих людей, Генрих, по-моему, Генрих его звали, Генрих Асташевский. Он вот ровно в 38 году говорил то, что вы говорите. Был такой еще Костек Бернацкий, ну это фамилия, Костек это не имя. Это как раз полесский воевода, один из палачей, создатель, кстати, концлагеря в Березе-Картузской. Вот они так и говорили. Нужно было белорусам не дать быть белорусами. Дайте нам еще 5 лет, и вы их не увидите. Когда людям, если они говорили в школе на русском или белорусском 40 или 14, то есть не четвердёшем, не четвердещи, били указкой, когда депутатов польского сейма, белорусов, еще были такие, в 30-е годы уже не было, в 20-е еще были, за то, что они пытались отправить телеграмм на белорусском языке, телеграфист, которого прислали из Центральной Польши, бил ключами по голове. Вот это вот унижение, ощущение, что вы люди второго сорта, более того, вот я нашел документы, даже если ты сказал, что ты поляк, это, знаете, ну, у них было деление. У них была Польша А, Польша Б, а мы были Польшей С. Так вот, как при Гитлере было деление Третьего Рейха, это мало кто в России, кстати говоря, знает, что были немцы Рейха, а были Фольксдойче. И Фольксдойче вроде бы как тоже немцы, но немцы немножко второго сорта. Вот ровно так же, если ты белорус или украинец, но ты заявил, что ты поляк, ты все равно не будешь таким же.
13: Разведчики получались, хочу заметить.
15: Но ты никогда не будешь такой же, как поляк из Варшавы. Ты все равно будешь поляком второго сорта. Знаете? И вот это Польша Пилсудского, абсолютно кровавого диктатора, человек, который пришел к власти, совершив кровавый переворот, где погибло более 300 человек, тоже у нас об этом мало кто знает. В этом году 100 лет, как этот переворот совершил. Человек, который установил, я вот раньше называл полуфашисткой, но сейчас, изучив документы, последний вот год очень много мы работали над этим. Посмотрите, у нас в Ютьюбе есть соответствующие передачи с Гришей Озаренком и мои, которые, где мы подробно об этом рассказываем. Несколько программ таких вот мы выпустили за последнее время. Который вот Пилсудский создал абсолютно фашистскую диктатуру своего типа, польского. Это, конечно, не нацизм гитлеровский, это не фашизм Муссолини, это своя, вот как у Франка была своя, у Салазара. Вот это был польский фашизм Пилсудского. И наши белорусы не просто существовали и выживали в этих условиях, а вели борьбу. Вот мы этим еще гордимся. Мы говорим об этноциде, о страданиях нашего народа, но мы говорим борьбу вели. Какую борьбу? Какие имена? Кирилл Орловский. Про образ легендарного председателя. Почитайте. Знаете, вот у нас есть забытые герои. Какая судьба у Кирилла Орловского? Просто времени нет еще все рассказать. Какая судьба у Веры Харужи? Максим Танк, наш потрясающий поэт. Сергей Осипович Притыцкий. И борец, и потом государственный руководитель. Я могу... Пилип Пестрак, наш писатель... И узник, и, представляете, 39-й год, Красная Армия, он не просто сидит в тюрьме, дожидается, он поднимает восстание. И на волоске от смерти полякам, ну что там эти заключенные, вырвались на улице Гродно. В Гродно в 39-м году что происходило? С одной стороны, последние бои, поляки решили сопротивляться там, а с другой стороны, город весь восстал. И вот эти заключенные руководили восстанием совсем чуть-чуть. Если бы Красная Армия не пришла, их бы расстреляли. А расстреляли в Скиделе. Белорусы, евреи местные подняли восстание, но не успела подойти Красная Армия, взорвали мост и буквально задержались, так ворвались, оголтело жандармы польские, людей в землю втаптывали, это уже накануне освобождения, вот сентябрь, да, вот, да, да. Накануне освобождения, в землю втаптывали и говорили, ешьте землю польскую, она польская никогда вашей не будет, живьем людей в землю втаптывали, намертво. И вот это все происходило в сентябре. И, конечно, вот этот взрыв народной радости, да, были те, кто выступал против, были, но общий взрыв народной радости, даже польские офицеры пишут. И символом того времени стали, я уверен, когда вот будет памятник тем событиям, и он должен быть возведен. Да, такое... Но было решение Народного собрания Западной Белоруссии, и было решение нашего уже...
13: А где он должен быть?
15: Ну, мы думаем, в Минске памятник народному единству, ну, дай бог, сейчас устроится Национальный музей, и дальше мы этот вопрос решим, но... Символом стали брамки. Что такое брама? Брама – это ворота.
13: Ну, это ворота.
15: Да. Но это не просто ворота, это триумфальная арка. Фактически люди своими руками из веточек, из каких-то жердей там сооружали вот эти приветственные арки, брамы. Красный флаг водружали, где-то красную звезду, приветствуя, наши пришли. Вот я, завершая об этом празднике, скажу, мне наш историк, один Алексей Михайлович Литвин рассказывал, ему отец рассказывал. Когда они жили на пограничье, и отец спас... коров, видимо, там. И раннее утро Красная Армия стала переправляться. Там какая-то речушка была в тумане, сентябрь, это же туманы. Переправляется через речку, и малой этот бежит к отцу. Говорит, тата, тата. Говорит, какие-то военные через речку переправляются. Отец на него... отец на него посмотрел, говорит, сынок, это наши идут. Ну, этим все сказано.
13: Ну, конечно, да. Конечно. Вот этот... иногда мы в хороший час и в хорошее время своей жизни... Вы говорите, мы бы не хотели полякам тоже там как-то лишний раз уколоть поляков, потому что мы считали, что поляки стали другими и так далее. Ну, дай бог бы они стали другими. Мы бы тоже чуть-чуть припрятали бы эти чувства. Может быть, не так ярко бы демонстрировали. Может быть, мы же тоже вообще хотим хорошего. Хотят ли русские войны? Спросите вы у Тишины, у Пашины полей, у Березы-то полей. Все понятно, да. И в крайнем случае мы умеем это и припрятать чувства, и в усах улыбочку кривую спрятать иногда в висячих таких мулявинских усах. Можем. Но тогда и вы должны, как люди, себя вести.
15: Да.
13: Мне кажется, вот что, вот с той стороны... Вот этого ощущения, что они преодолели в себе вот эту третьестепенность многих людей. Сейчас русские полной ложкой едят эту кашу. А когда да, а почему нет? Потому что все время рассказывают, ходят, рассказывают, да, вы тут такие, вы тут сякие, вы тут не европей, вы тут агрессоры и так далее, и так далее. А то, что есть определенные интересы, которые ни белорусы не могли просто так бросить и отставить, ни русские не могут. Ну, наверное, и другие народы тоже, у них есть определенные свои взгляды, но как-то надо, может быть, научиться формировать и прислушиваться к своему подлинному чувству, а не к тому, что тебе сейчас загруженные трусы в Евросоюзе дадут. Это уж я не могу не сказать о болезненной теме конфликта с Украиной. Ведь, в принципе, мы могли многое рассказать здесь и про всякие освободительные походы. А что, по Украине так не ходили, что ли?
15: Ходили. Но на Украине и тогда было... Ой, такую тему затронули, можем всю программу там говорить. И тогда была ситуация другая. Да. Например, если здесь Компартия Западной Беларуси, она взяла верх в 30-е годы, это была открытая конкуренция с другими политическими силами в освобождении, эсэсерами, христианскими демократами, там разные были направления, но именно Компартия Западной Беларуси, она держала верх. У нас была такая удивительная история, Белорусская селянская работническая громада, крестьянское рабочее объединение. И она стала самой массовой партией. Там вот именно победили коммунистические, просоветские идеи. Поляки ее разгромили. Но это была партия, которая в 26-27 годах создала фактически в Западной Беларуси подпольное второе государство. Там у них все было. Газеты, собес свой, все. Даже народные дружины были. А параллельно процесс происходил в Западной Украине. А там верх взяли бандеровцы. Ну, еще не было бандеровцев, взяли националисты. И там был другой уже тогда расклад политических сил. И какие-то другие настроения. Но все-таки то, что Галиция долго была не в составе Российской империи, это сыграло свою роль. Например, белорусам в голову никогда не приходило устраивать массовую резню поляков, отместку за какие-то действия. Хотя тогда на территорию Беларуси въехало, это по разным данным, 320 тысяч.
13: Мне не приходило в голову.
15: 320 тысяч. Но у нас были самосуды. Установлено, даже я вам точную цифру примерно скажу. Более 90, потому что занимались этими вопросами, то ли 93, то ли 94 случая, там один не совсем установили, самосудов. Но самый известный – это бывший деятель, депутат Госдумы Российской империи и Госсовета Российской империи, затем один из руководителей Белорусской Народной Республики, потом полностью продавшийся полякам, он считался поляком, собственно говоря, Роман Скирмунд. Вот его казнили местные крестьяне. Там пытались сказать, что это какие-то... Вот просто крестьяне настолько ненавидели его, что довели до ближайшей стенки и расстреляли. И вот наиболее оголтелых, там, осадников... Ну, это фактически, нужно понимать, в Западной Беларуси была революция. И вот были такие случаи. Ну, это единичные. Они быстро были остановлены. Никогда массовых расправ над польскими селами не было. Хотя поляки, армия краев, мы сейчас стали об этом тоже говорить, раньше не говорили, устраивали резню сел. Начиная с 43-го года, считая, что белорусы являются просоветским элементом, базой для партизанского движения, а затем для Красной Армии, они убивали. Ну и символ – это белорусская деревня Залишана на Белосточине, там памятник стоит, которая 29 января 46-го года, вот в этом году было 80 лет, была полностью, там убили 16 человек, остальных изгнали, деревню сожгли. Но вообще более 200 человек тогда было убито, пострадало тысячи. Это резня, которую устроили вот постаковцы, такой был райсбурый, значит, на территории Польши. И для многих польских националистов, для всех, эти люди герои, которые резали белорусов. То есть, чтобы вы понимали, как это выглядело, входили в белорусские села, говорили: «Произнеси «Отче наш», если не мог говорить по-польски «Отче наш» и креститься по-польски, тебя убивали. Первой жертвой стал 16-летний мальчик, которого обухом топора забили. Так вот, но белорусы никогда в ответ никаких польских сел не уничтожали, наоборот. У нас Притыцкий возглавлял польский штаб партизанского движения. Там я таких примеров могу еще массу привести. А бандеровцы устроили волынскую резню. Вот в этом, мне кажется, вот мы все народы близкие, но вот в этом какая-то разница есть даже вот в этом движении освободительном на территории той Второй Речи Посполитой при Пилсудском. Мы другие.
13: Не хотелось бы тут произносить каких-то специальных слов по ходу того, что только на поле битвы и на поле так или иначе, на поле какого-то конфликта это разрешается, но вы истину глаголите, Вадим Францович. Вот это один из выводов, не знаю, как он нам на пользу ли, во вред ли, как он нам пойдет, но боюсь, это объективно совершенно, то, что вы сейчас сказали, это вот один из выводов о том, что мы разные, и не надо это забывать, во-первых. Может быть, не надо это ставить во главу угла. Может быть, не надо из этого обязательно производить так или иначе военное столкновение или, и так далее, или, что называется, биться в кровь вокруг каждого повода. Но понимать, наверное, это надо. Это, может быть, когда-нибудь будет возможность нам, вам, может быть, пригласим какого-то украинского историка еще, и сядем, и посетим, и поспорим, очевидно, и задумаемся над этим, и Гоголя перечитаем вместе.
15: Дай Бог.
13: Дай Бог, будем стараться.
14: Уважаемые радиослушатели, мы сейчас прервемся с Вадимом Францевичем, к беседе еще вернемся, а вы пока послушайте новости, что важно обязательно. Итак, новости на радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили над регионами России 244 дрона ВСУ. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Адыгеи, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. 11-летний мальчик ранен при детонации FPV-дрона в Белгородской области. Это произошло в селе Красная Поляна Шебекинского округа, сообщает оперштаб региона. Там уточнили, что у ребенка осколочное ранение бедра. Ему оказана помощь в Карачанской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях. В квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Их обнаружили в доме на Жулебинском бульваре, сообщили в столичном главке Следственного комитета. В прокуратуре Москвы уточнили, что пакеты с останками были обнаружены на балконе квартиры. Также найдены предполагаемые орудия преступления. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Тема продажи зарубежных активов «Лукойла» вошла в переговоры России и США по Украине. За проведение сделки выступает американский финансист Тодд Боули. По информации источников газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация США готова заключить соглашение с Россией для того, чтобы показать серьезность своих намерений по перезагрузке двусторонних отношений. В материале говорится, что ситуация на рынке дизтоплива и авиакеросина, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке, подталкивает американские власти к заключению сделки. В октябре прошлого года США и Великобритания включили «Лукойл» в санкционные списки. Американские ограничения не касаются транзакций с КТК и компанией «Тенгиз Шевройл». Британские распространяются на два месторождения в Каспийском море. Позднее российская нефтяная компания объявила о намерении продать международные активы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
16: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
17: Сложно!
16: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
18: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
17: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
20: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
21: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
23: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
25: Каждую среду после 8 вечера
24: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Право знать. Говорит Москва.
27: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
14: Ну вот, послушали мы с вами новости, вернулись. Это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов, и у меня приятная для вас новость, если вы только что подключились. У нас беседа с Вадимом Францевичем Гигиным, белорусским публицистом, ученым, историком, депутатом белорусского парламента и руководителем Национальной библиотеки Белоруссии, нашим добрым другом и сябром. Продолжаем с ним беседовать.
13: Ладно, у нас политическое событие главное было выборы.
15: Да.
13: Да, слушайте, вот у нас-то выборы, а как оттуда, из союзного государства, из Беларуси, как это все смотрится, скажите?
15: Ну, у меня специфический взгляд, у меня есть искаженная оптика.
13: Но вы почти наш.
15: Да, искаженная оптика, и с одной стороны я депутат, с другой стороны почти ваш. Да. Часто здесь бываю, но как раз накануне выборов не часто был. Да. У меня были свои там события, мы открывали очень интересную выставку в Султанате Оман, в Маскате. Привозили белорусские татарские книги туда, вызвало фурор настоящий в Омане.
13: Фантастика. Вы когда сказали, что вы в Маскат поедете, я так подумал, вот я знаю это название, это слово я знаю, но предположить, что не то, что я туда поеду, кто-то из моих добрых знакомых. Ну,
15: это родина Ладана, чтобы вы знали. Там ходишь, там все время Ладаном пахнет, ваши пальцы пахнут Ладаном, а там воздух пахнет Ладаном. Очень интересная страна, очень мне понравилась, и очень любит наш президент, дружит с султаном, надеюсь, султан скоро к нам приедет. И наша библиотека национальная дружит, у нас очень хорошее культурное сотрудничество, но это отдельная тема. Так вот, как бы издалека наблюдая, но, с другой стороны, читая врагов разных. То есть у меня и в силу работы моей...
13: Про
15: ваши выборы. Да. Я вам хочу сказать, вас поздравить, потому что все прошло действительно очень высокоорганизованно, технологично. Высказать уважение к и обычным гражданам России, спасибо, избирателям, которые пришли членам избирательных комиссий, кандидатам в ряде регионов. Это просто было связано с человеческим, простым человеческим мужеством. В тех регионах, которые я хорошо знаю, это Херсонская область, Запорожская, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, приграничные другие области России, где под ударами люди приходили. И я был на референдуме в 22-м году наблюдателем ВНР. Я знаю, что такое, когда ракета прилетает в школу, где находится избирательный участок, вот буквально рубежные мы должны были ехать, перед нами там тогда ударила ракета, и сейчас это все происходило. В моем любимом городе Мелитополе, Бердянске, где я много раз был, не было света, но люди шли на избирательном участке и дистанционно голосовали. И то, как это прошло, это, ну, если вы знаете, простой гражданский подвиг такой людей. Вы знаете, вот, потому что враг сделал все, чтобы взорвать под эти выборы общества. Вся эта 40-дневная операция Зеленского, вот эта вся метусня, все было связано именно с этим. Сорвать, взорвать общество, поссорить людей, внести раскол, объяснить, что что-то не так. И сейчас они пытаются там что-то делать заочно, но вот то, как прошли эти выборы, это деморализовало ваших врагов, ваших и наших. Я вижу, какой у них упадок просто, какое там раздражение. Мы с вами накануне обсуждали, сейчас один из факторов, говорят, триггеров просто невероятной озлобленности бывших наших сограждан. Посмотрите на этот паноптикум. Я не хочу говорить, что они утратили человеческое лицо, но то, как они ненавидят не просто свою родину, не просто режим лично Владимира Путина, они ненавидят каждого россиянина. Вот за то, что вы пришли на выборы, вы были в избирательных комиссиях.
13: А вот вы как? Мы-то думали, вы тут кровавый
15: вот
13: режим.
15: Я слышу, как брызгая слюной. Они говорят, что за это будут отвечать и не только дети ваши, но и внуки, понимаете? А почему так? От бессилия. Потому что они ничего сделать не могут. Потому что они вышвырнуты. Потому что они отвергнуты. Потому что они вот обижены. Потому что они там... Где-то они пытаются рассказывать, как они здесь, на берегах Адриатики, как им хорошо в Швейцарии, как они пьют вина, и 400 евро – это еще такое вино, знаете, ни о чем, а вот больше – это уже нормально. Это же все компенсация того, что они даже не импотенты, они кастраты политические. Ну, не хочется какие-то термины, но так и есть. Но оно так и есть. Им подрубили что тут, как в народе говорят, серпом дали. Понимаете, вот россияне всем врагам России дали серпом по одному месту. И это видно вот в этой бессильной злобе.
13: Что-то в этом есть от бессмертных формулировок Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому, что он любит так припечатать.
15: Поэтому я вас поздравляю.
13: Да. Слушайте, при этом я бы выделил бы следующее. Значит, ну, например, все равно, вот такая... Не очень внятные социал-демократы еле-еле пятерочку натянули.
15: Справедливая Россия.
13: Справедливая Россия.
15: Но я болел за своего хорошего знакомого Александра Михайловича Бабакова. Я очень хотел, чтобы он прошел.
13: Ну, кто ж против? Да. И Сергей Михайлович Миронов хороший.
15: Как он сказал, тот же Александр Михайлович, который, да. Сергей, значит, Миронов находится в более чем адекватной форме. Да.
13: Более чем адекватной. Вот, это все. Но обратите внимание, еле-еле, да? Значит, более четко обозначенная позиция была у новых людей. Они получили 8, по-моему, с копеечками, да?
15: Ну...
13: Что-то вроде этого. Что, как я это понимаю? Я это понимаю так, яблоко сняли с выборов, да? Но яблоко какое-то людям, все-таки определенного количества людей, какое-то яблоко надо. И вот эти все люди, которым почему-то надо это яблоко, вот они... Ну, кстати, довольно много было, и было, и сейчас есть люди, которые голосовали за яблоко. Ну,
15: конечно,
13: и было бы оно, и они за него голосовали, и... Наверное, и помрут с этим ощущением, что надо вот что-то такое, что где-то в этом бардовская песня должна где-то звучать. А у них это на уровне чувствований каких-то, да? Вот они теперь в новых людях это увидели. Это понятно, да? А, понятное дело, ЛДПР и коммунисты. Ну, коммунисты, мне кажется, все равно уходящая натура, простите, не знаю.
15: Там какие-то их молодые что-то появились, но молодые...
13: Знаю, да.
15: Но есть молодые адекватные, но им надо как-то избавиться от молодых оголтелых, мне кажется.
13: Да, что-то там как-то надо, что-то с этим делать. Там же есть такая гигантская проблема. ЛДПР, молодцы, все. Я просто к чему хочу сказать. Вот, что хотите говорили, ругали эту партию, обзывали. Всякие, значит, оппозиционеры безответственные ее клеймили и так далее. Единая Россия все равно свое набрала. Почему? Потому что так или иначе, кто хочет этого кто-то, не хочет этого кто-то. А партия здравомыслия, партия власти, партия
15: Путина.
13: Путина, да.
15: Он обратился, и он сказал. Вот и все. Ну, вы знаете, это понятные вещи говорите, но я вам скажу, я как-то, может, раньше не формулировал, но вам впервые скажу, да. Может, только вам скажу, дальше говорить не буду. Вот все эти убивания, я как политолог буду. Ну, вот я тоже задумываюсь иногда. Вот у нас в парламенте нету. Я понимаю, что есть вот в белорусском обществе какие-то националисты. И не все из них там уехали за границу, и не все из них прям противники президента. Представление у нас в парламенте? Ну, наверное, нет. Представление у нас либерал, но не либерал-демократ нашего друга Олега Сергеевича Гайдукевича, а либерал он такие либералы-западники. Представление у нас в парламенте? Наверное, нет. А с другой стороны, а вот им и их сторонникам надо, чтобы они были в парламенте? Вот я к яблоку вашему подхожу. Да. Вот говорят, вот яблоко зарегистрировали, потом сняли. А как это вот так без яблока? А вот может быть они...
13: новые люди. Они
15: единственное, как там... Вот послушайте, ну, вот единственное там... Новые люди немножко другую позицию занимают.
13: Хорошо.
15: Надо-то вот, чтобы они там проводили какую-то, как там эти на Западе говорят, антивоенную позицию. Так а самим этим людям, чьи взгляды... Да, это и есть часть российского общества. Она существует. Вы можете с ними столкнуться в каких-то ресторанах. Вы можете с ними там встретиться в Египте где-то на отдыхе.
13: Не у станка, не,
15: вы можете услышать от какого-то там студента или преподавателя. Да, или, да, понимаете, вы можете услышать позицию, которая вот такая. Да. Она растворена в разных регионах. Она есть. На нее во многом ориентируется враг. Враг хочет эту позицию раздуть. Враг хочет, чтобы она была какой-то заметной. Но самим людям с этой позиции нужна такая фракция в Госдуме. Я глубоко... Нет, послушайте, вот это им, вот вы поймите, они не на, вот эти люди в значительной степени не любят, не доверяют российской власти и не хотят эту власть. Вот понимаете, о чем речь?
13: Да.
15: Они настроены по-другому. Они, может быть, настроены более мягко, чем те беглые, ненавидящие родину, о которых я говорил.
13: Да.
15: Но вот этим людям, которые, может быть, где-то ориентировались на фракцию «Яблоко», и не нужна никакая фракция в Госдуме. Они не верят этой Госдуме. Их, может быть, там 5%, 7%, не знаю, может, 10%, бог его знает. Ну, так есть в любом обществе. Я вот когда студентам рассказываю, говорю, я вот вам лекцию читаю, вот я вижу, он там нравится, да, но все равно тут будет 10%, которые, и 20%, да, которые не понятно. Будут... Это психология, которые не будут воспринимать...
13: Нет, но потом не все же пришли на выборы, конечно. Еще надо иметь...
15: Так смотрите, вот эти люди для них гораздо важнее, чем проголосовать за свою партию в списке, было вот по технологиям, отработанным в 2020 году в Беларуси, скомкать бюллетени. Сделать какую-то гармошку, сформировать очередь. Они это будут вспоминать. Если бы их какой-то депутат попал бы в Госдуму, они бы даже и особо не интересовались. Его вся деятельность, была направлена на срыв работы этой Госдумы. Так возникает вопрос. А зачем такая фракция? И зачем представительство этих людей? Им же не нужно представительство 5, 7, 10 депутатов.
13: Ну, да.
15: Им нужна вся власть. А вся власть им нужна только для того, чтобы сокрушить Россию.
13: Ну, это уже было, но это было.
15: Вот и все. Да, поэтому убиваться по поводу пустили яблоко, не пустили, мне кажется, это бесполезно. Все остальное вы сказали абсолютно правильно. Я здесь не могу ничего добавить. Единственное, что, конечно же, сейчас уже немножко даже речь идет о другом. В сотый, 150-й раз повторять анализ, почему какая фракция сколько процентов заняла, я не считаю нужным. Вот, и анализировать этот момент. Важно сейчас думать о том, что будет эта Дума делать, какие законы ей принимать. Первый закон – это бюджет. Это даже гораздо важнее, чем портфели распределять, кто какую позицию там будет занимать. Это бюджет. Дальше важнейшие вопросы, связанные с победой России, причем не только с военной победой, но и экономической, дипломатической, отношения с другими странами. Это, конечно же, прорыв в будущее. Топтаться в районе 1%, ну, послушайте, меньше 1% рост. Беларусь показывает, не хочу тут ничего говорить, но уже мы по 2, речь идет о 3, ну, дай бог, мы дотянем. Но Россия, если она хочет быть одним из 3 центров силы, наряду с США и Китаем, то речь должна идти о 5-6, это причем самые минимальные цифры называю, процентах роста. Вот это надо думать, и это депутаты должны вносить.
13: Дума.
15: И новые люди, это не в плане того, что это новые люди какого-то следующего поколения, после поколения Путина, даже после уже поколения Медведева, или там поколения еще кого-то. Новые люди, они должны думать по-разному. Это российская платформа искусственного интеллекта, это дата-центры новые, это развитие энергетики, потому что они выкачивают эти дата-центры огромное количество электроэнергии. Это освоение Дальнего Востока, Сибири, это новые идеи вот здесь. Освоение новых регионов Новороссии, Донбасса. Да. Вот что должны делать новые люди не в контексте фракции в Госдуме, а в контексте нового поколения политиков. Это Дума нового поколения политиков. Такое она должна быть.
13: У меня страшное всегда закрадывается такое. Ну да, конечно, Дума, разные партии по партийным спискам проходят, кто-то не проходит, кто-то те или иные люди. Я знаю нескольких очень толковых чиновников. А вот один из них, вот пусть одного из них, он толкался через Единую Россию куда-то вперед, стать начальником. Он хотел стать начальником, он карьерист, молодой, боевой, очень. И сейчас он хорошо работает, будучи начальником, будучи крупным чиновником, он пробился. Но как он это сделал? Он сказал там, среди них, это давно было, но тем не менее, среди них не пробьешься, там они стоят плечом к плечу, и они меня не пустят. Что он делает? Он поворачивает куда? Тогда еще к Жириновскому, в ЛДПР.
15: Ну да, такие тоже такие.
13: И тогда, понимаете, какая штука, да? И я вот думаю, я написал-то тогда еще, в далекие те времена, я написал, а чего мы, что хотим? Чтобы все была Единая Россия, или чтобы Ваня Пупкин, вот этот вот, который сейчас действительно прекрасный чиновник, прекрасный государственный деятель, я бы даже сказал, все-таки пробился бы вперед. И мне даже добрые люди, прочитавшие эту статью, говорили, куда ты, брат, хватил? Значит, а чего куда хватил? Какая мне в сущности разница, развивая вашу мысль, абсолютно, на мой взгляд, здравую, о том, что, да подождите, а вот эти фракции еще кому-нибудь нужны, если они не позволяют выдвигать то, вот сейчас, о чем вы говорите, понимаете?
15: Смотрите, в России,
13: молодых,
15: да.
13: Молодых, перспективных чиновников, развивающих искусственный интеллект и так далее, и так далее. Что хотите сейчас, можно
15: вот говорить, не развивающих. В Беларуси существует 4 политические партии, и недавно, вот я членом являюсь президиума высшего
13: политика. Мне все равно, в какой он партии, абсолютно.
15: Но очень... Тут вы правильный такой градус задали, или направление. И градус, и направление. Градус, так сказать, эмоциональный, да, направление, да, мысли. Потому что у нас 4 партии, член президиума Высшего политсовета Беларуси, ну, ее сравним с Единой Россией, так и есть. Но у нас немножко другая система в Беларуси. Но у вас полуторапартийная. То есть, есть одна доминирующая партия, и все остальные как бы к ней прилагающиеся, критикующие в большей степени, как, скажем, коммунисты или новые люди в меньшей степени. Mm-hmm. Там сейчас ЛДПР меньше, может быть, стало критиковать Единую Россию. Ну, суть не в этом. А то, что вот когда все стоят плотными рядами, это одна партийная система. У нас не все понимают разницу. В чем разница? И сейчас еще одна тенденция появилась, с моей точки зрения, очень опасная. У нас всегда из крайности в крайность бросают. Раньше, еще там, даже буквально несколько лет назад, было популярно такое оголтелое очернение советского прошлого. Там сталинщина, вот это все, да, номенклатура, вот все-все. Я же не говорю там про 90-е годы. Сейчас у нас началась какая-то новая тенденция, мода некритического восприятия советского прошлого. Абсолютно некритического. Идеализации. Угу. Вот как все было замечательно, и то замечательно, и все замечательно. Но ведь однопартийная система... Хорошо, давайте скажем, что ленинский там призыв, сталинский был, там только идеальные люди были. Это было не так, ну, к примеру.
13: Ну, допустим, да.
15: Но
13: да.
15: К чему вела однопартийная система? Она вела... Вот вы очень хороший пример привели. Вот одна партия, вот вторая. Она вела к отрицательной селекции. Отрицательной селекции кадров. Итог, я не буду называть промежуточный, почему соратники Сталина потом на 20-м съезде единодушно приняли решение о его осуждении, я не буду теперь принимать. Я вам приведу вот 80-е годы. Прекрасная система, все работало. Буран мы запускали там и так далее, и так далее. Но в этой системе вдруг членами Политбюро ЦК КПСС оказались люди: Горбачев, Шеварднадзе, Ельцин, Яковлев, могу продолжить, которые единодушно эту систему предали. И 35 лет назад, с августа по ноябрь, вот 6 ноября вышел окончательный указ, началось это 23 августа, эти люди, преданнейшие коммунисты, собственную партию запретили. И член, он был членом Политбюро, кандидатом точно был членом Политбюро Ельцин, значит, который в 81-м году, выступая на очередном съезде партии, я смотрел, как на него глядит Кириленко, вот же смена растет, да?
13: Ельцин
15: говорит, что, правда, он там в конце непоколебимо сказал, да, но с непоколебимой революционной решимостью будут отстаивать идеи Ленинского центрального комитета коммунистической партии. Понимаете? 50-летний Ельцин, вот ему как раз те годы, в феврале было, съезд был, исполнилось 50 лет. А ровно через 10 лет тот же Ельцин, который вещает революционной решимости, непоколебимой, значит, преданности, он эту партию запрещает. Вот к чему привела однопартийная система. Когда людей толковых, людей харизматичных заталкивали локтями. Я вам даже такую мысль скажу. Вот недавно мы ее в Минске обсуждали. Нашего Александра Григорьевича в этой системе не было никаких шансов пробиться наверх. Потому что яркий, нестандартный, критически мыслящий, харизматичный. А таких не любили. Должен был быть послушный, должен был быть усидчивый. Должен был быть как все. По серо-схеме номенклатуры.
13: Усидчивое, шикарное да. слово, полузабытое.
15: А как Ленин сказал про Молотова, с каменной задницей. Значит, вот такой вот, который где-то подобострастно, а где-то с начальственной дурью. Вот он такой должен быть. А наш Александр Григорьевич, смотрите, как он в те годы, одна должность, другая, и вот он как-то осел директором совхоза. Классно все, и там себя проявлял. Но были ли у него шансы дальше пойти, например, республику хотя бы возглавить? У меня большие сомнения есть, потому что та система могла не пропустить. Да. Потому что

0: к победе. Мы это тоже об этом говорили с вами и пытались сформулировать, что это означает, что кроется за словом «победа». Знаете, что я думаю будет победа? Когда вот эти люди, которые ее добьются, а добьются все равно, на 90 с лишним процентов все равно это на поле боя, вот эти люди, которые придут, лучшие из них, которые к тому времени заметят, вот они пробьются сквозь вот эти плечи сомкнутые той или иной партии, то ли они должны как-то во власть, в начальство, в будущее России вклиниться и пробиться.
1: То, что в принципе 46 бойцов, ветеранов специальной военной операции будут сейчас в Госдуме, это очень важно, это правильно. Это, кстати говоря, большое, ну, и сила системы, но и вызов системе. Потому что это люди со своим сознанием, это люди со своими представлениями, это люди, которые придут в уже устоявшуюся...
0: Прости, Господи, наверное, не воры, наверное, по крайней мере, в данную секунду.
1: Но они придут даже просто придут в устоявшуюся бюрократическую систему.
0: Да.
1: И они, конечно, должны ее перезагрузить. Ну, посмотрим, как это получится. Ну,
0: да. Слушайте, ну вот эта смычка вот этих молодых, новых людей, которые одни себя попробовали в кузнице, в такой в адской, я имею в виду в передок, в военное столкновение, да? Другие вот сейчас заходят туда, на эти очень сложные решения через, через науку, через сообразиловку, через искусственный интеллект, через что хотите, да? И при этом понимают друг друга. А это интересное, может быть, сплав какой-то.
1: Ну, дай бог, чтобы оно было так. Мы не
0: Или это фантастика? Третьяков любит меня сказочником называть.
1: Да нет, ну это не фантастика, это то, что мы, понимаете, вот любой новый орган государства, особенно если он избирается, да и любой даже назначенец, это вполне естественно для людей, и это правильно, так оно и должно быть, связывать с ним какие-то максимальные ожидания. Ну, ведь, потому что если по-другому... то это сразу какой-то такой уже заявка на поражение. Ну, а этого назначили. Вот так и здесь.
0: Опять этих избрали.
1: Если люди голосовали, люди избирали, они надеются на что-то.
0: Ну, явка... Тут, конечно, наверняка это роль технологии какой-то. Вот то, что можно никуда не ходя на кнопочку нажимать, это тоже значительно имело. Но что я должен сказать? Мои добрые молодые знакомые, они взяли и пошли ножками. Когда я спросил, за кого они голосовали, я сказал, не твое собачье дело.
1: Ну, вы знаете, это правильно. И я вижу, что изменилось отношение, когда-то меня очень сильно поразило и негативно, и как повлияло на мое отношение к тем людям. И, в принципе, когда-то давно в одном из регионов России с такими, вот мы уже было какое-то, ну не то, что мы там сильно выпивали, чтобы никто не думал, ну просто было хорошее настроение, это было на берегу моря, Балтийского, сразу скажу. И это были такие вот активисты околовластные, ну, занимавшие в том числе какие-то должности, там, не буду говорить, там, Единая Россия, не Единая Россия, но они были включены в электоральные процессы, и вроде как все, государственники, патриоты, и вот они разговаривали между собой, вдруг я выяснил, что никто из них, ну, по крайней мере, за последние годы никогда не ходил на выборы. Понимаете? Причем это была осознанная позиция. Наверное, если бы их контролировали, надо было прям расписку принести, что был на выборах, они бы ходили. Но в тот момент такого не было. И вот они, будучи проводниками, вот для меня это был какой-то верх лицемерия.
0: Да.
1: И, кстати говоря, признак слабости системы. Что сколько бы вы, ребята, какие бы передовые технологии не вкладывали, все равно что-то будет не то. Вот эти люди, очень, так сказать, включенные в процесс такой политехнологический, на моих глазах, не стесняясь, там, и девушка одна была.
0: Верить
1: Да, вот у них веры нет никакой. Есть отработка технологических процессов без всякой веры. И это огромная слабость системы.
0: Это слабость. Нет.
1: А сейчас эту слабость надо преодолевать.
0: Мне кажется, вот эта вот история, это нам еще на много бесед и на многие размышления о судьбе союзного государства хватит. Спасибо вам большое.
1: Вот и мы под перезвон курантов.
0: Да, не знаю, слышит ли радиослушатель, мы действительно сидим не очень далеко в открытое окно. И, в принципе, при желании можно услышать курант. Попрошу звукорежиссера усилить. Спасибо вам, Владимир.
1: Спасибо.
2: На этом мы пока ставим точку или многоточие, как хотите. Мы беседовали с Вадимом Францевичем Гигиным, руководителем главной библиотеки Беларуси, депутатом Народного собрания Республики, известным историком, публицистом, нашим другом и сябром. Этот выпуск радиожурнала «Друзья Севры» провел я, его ведущий Владимир Мамонтов. До свидания.
3: Внимание, внимание, говорит...

0: Москве 21 час. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии в товарищеском матче. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 6-0. Забили Лечо Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Максим Петров. Еще один мяч в свои ворота отправил голкипер сборной Намибии. В заключительном товарищеском матче в рамках нынешних сборов национальная команда примет сборную Нигерии в Нижнем Новгороде 6 октября. Глава СКР потребовал доклад по делу о гибели женщины и ребенка в Шереметьеве. Александр Бастрыкин ждет отчет от руководителя главка ведомства по Московской области. В Следственном комитете подчеркнули, что контроль поставлен в центральном аппарате. Ранее в СКР рассказали, что накануне в туалете в зоне прилета аэропорта Шереметьево нашли тело 30-летней женщины и ее новорожденного ребенка. По данным прокуратуры, пассажирка прибыла из Анталии, родила в туалете и убила младенца. Женщина была госпитализирована, впоследствии она скончалась. МИД России повторно предупредил иностранцев об опасности поездок на Украину. Ведомстве напомнили, что Москва заблаговременно призывала находящихся в Киеве дипломатов и граждан других государств покинуть город. Местным жителям не следует приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, говорится на сайте Министерства иностранных дел. Там напомнили, что Россия продолжит массированные удары возмездия по военным целям на Украине в ответ на террор Киева против россиян. В гидрометцентре анонсировали морозы в московском регионе. Предстоящей ночью местами по области столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов. В столице ожидается до минус 3. Как сообщили ТАСС, в учреждении в Москве и Подмосковье осадки не ожидаются. Ранее в гидрометцентре рассказали, что самой холодной с начала осени стала ночь на 2 октября. В столице температура воздуха составила плюс 3,2 градуса. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве в эти минуты плюс 8, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока — все это... Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,
9: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Николай Герасимов, сотрудник Института философии РАН и специалист по философскому консультированию. Николай, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Не так часто в нашей естественно-научной передаче бывают философы, бывают, но не часто. Вот, и поэтому и тема наша сегодняшняя необычная. И, в принципе, то, что, как я представил Николая, специалист по философскому консультированию, именно это и будет представлять интерес нашей сегодняшней программы. Оказывается, для меня это стало тоже сюрпризом, помимо традиционного психологического консультирования, которое как будто бы уже для наших людей стало чем-то нормальным, нет уже той стигматизации, как 20-30 лет назад, и всех этих шуток, что американцы там ходят к психологам, а мы, значит, как-то по-своему справляемся в бане или там другими не самыми подходящими способами. Вот. И оказалось, что наука, человечество пошло еще дальше. Есть философское консультирование. Поэтому абсолютно естественно было бы для меня спросить у Николая, а что вообще такое философское консультирование? Опять же, можно его сравнить с уже привычным для многих психологическим консультированием.
6: Ну, в какой-то степени это такие старые песни о главном. То есть кажется, что философия занимается чем-то всегда фундаментальным, абстрактным, абсолютно неприкладным. И известна там фраза из пьесы Чехова «Чайка», что очень легко быть философом на бумаге, но, в общем, предполагается, что очень трудно быть философом на деле. И, в общем, философы – это такие люди, которые занимаются всегда чем-то очень теоретическим, и уж прикладным заниматься они совершенно не могут. Хотя в истории философии были периоды, когда философия занималась именно прикладными вещами. Это такое небольшое как бы введение. Извините, что я отвечаю на ваш вопрос.
5: Не-не, все правильно. Это очень важные слова, мне кажется.
6: В античности, там, давайте просто вспомним, у нас вот есть вещи, которые сейчас очень популярны. Например, наверное, несколько лет назад, уже в России это началось, а некоторые медиаперсоны, певицы там, и бизнесмены стали говорить, что вот в свободное время они читают античных стоиков-философов. Значит, иногда они не ходят к психотерапевтам, а вот там томик Марка Аврелия или Эпиктета, вот это вот самое, вот оно вот, это вот здорово. Мода пошла с Запада, вот неожиданно такой вот появилась мода на стоицизм, и, в принципе, по социальным сетям, если посмотреть, там иногда тоже такое есть. Там
5: абсолютно с вами согласен, и слышал действительно, что это стало именно модным, вот, хотя, припоминая свои разговоры с мастерами традиционного, так сказать, психологического консультирования, работающих в когнитивно-поведенческом подходе, и многие из них утверждают, что сами идеи КПТ, они тоже во многом перекликаются с размышлениями стоиков и вот их подходом.
6: И да, здесь вот как раз, да, хорошо, что вы это сказали. Но там, на самом деле, не только, конечно, стоики в античности были, то есть, конечно, и эпикурейцы, и скептики, там, и дальше можно продолжать этот список, но так просто получилось, что стоики попали вот в обоим вот этой самой моды. А что происходило дальше? Философы выходили к людям и, в общем, пытались что-то с ними сделать, и поговорить, найти точки применения в обычной жизни, и все время это не удавалось. Яркий такой пример – это экзистенциализм 20 века. Карл Ясперс, Сартр, Камю – такие, в общем, мощные вот фигуры, которые изобрели, в общем-то, этот экзистенциализм. Потом появляются психологи, которые берут, в общем-то, идеи, формируется экзистенциальная психология, типа того же Франкла.
5: Виктор Франкл сразу приходит в голову.
6: Конечно, конечно. Там, и потом у нас появляется уже экзистенциальная психотерапия уже. То есть вот так вот все время происходит, что вот психология, не то, что она как будто бы на этом паразитирует. Совершенно нет. Просто так получилось, что вот философия изобретает какой-то интеллектуальный продукт, пытается вроде бы вот, как в случае с экзистенциализмом, начать разговаривать с людьми не на птичьем языке. Иногда вот какие-то, значит, пьесы там, как в случае там с Сартом, например, да. Но вот практика как-то она не формировалась. И она сформировалась только где-то, собственно говоря, первый, кто это человек, значит, который поставил вопрос ребром. Это такой Питер Кюстенбаум, это конец 70-х годов, который решил, что первый, кто начал говорить о клиническом применении философского знания. У него, в общем-то, собственно говоря, и первая книга была посвящена этому, где он, в общем, пытался свои собственные эти самые разработки в области, прости господи, феноменологии, а вот применить к тому, чтобы, в общем-то, работать с людьми с их, значит, жизненными проблемами. Но реальный такой, наверное, точка отсчета, когда появляется философское консультирование, это начало 80-х годов. Причем, что интересно, она возникает в Германии и США, и сразу возникают две разные традиции. В Германии появляется такой Герт, такой человек, в общем, профессиональный философ Герт Ахенбах, который открывает у себя совершенно экспериментальным образом, в общем, сперва ни на что не рассчитывая, кабинет философского консультирования. То есть, в общем-то, не ожидая, что кто к нему будет приходить. К нему стали приходить люди, которым он говорил, что мы можем с вами обсудить вашу жизненную трудность. Он специально уходил в сторону от идеи философской проблемы или вот говорил, что, в общем, философ не тот человек, который может ставить диагноз, он не является экспертом в области психиатрии, но, тем не менее, почему бы не использовать вот какой-то философский какой-то бэкграунд, какой-то контекст для того, чтобы поговорить, а что, собственно говоря, вас беспокоит. Без вынесения каких-то, без использования терминологии из психотерапии. Ну, или использовать, то, по крайней мере, не в том ключе, больше, скорее, метафорически. При этом, ну, это вот такой просто общий разговор, где в лучшем случае использовался, ну, наверное, там, сократический метод. То есть, в общем-то, Ахенбах просто задавал вопросы, наводящие человек, в общем-то, как в случае с Сократом, там, должен был сам прийти к осознанию того, что происходит. Параллельно с этим в США... Коэн Эллиот, такой был философ, который учился у Альберта Эллиса. Это
5: основатель Репт.
6: Репт, совершенно верно, да. Он был один из его таких любимых учеников, а по образованию был философом. И он такой, уже завершив, собственно говоря, курсы, решил, что, ну, почему бы мне не создать что-то вот такое же, и тоже, чтобы была аббревиатура. И тогда он создал LBT, Logic-Based Therapy, типа логико-ориентированная терапия. Mm-hmm. Да, он решил, что вот есть клиент, он приходит, рассказывает о том, что случилось, и тут очень важно его монолог отслеживать как вот такой текст, которым могут быть когнитивные искажения. Это он взял, собственно говоря, у Эллиса, эту идею, но добавил следующее. Во-первых, сам метод как бы работы. Он решил, что нужно клиенту показывать, что его монолог состоит всегда из двух посылок и заключения, так сказать, чисто по Аристотелю. Мог бы взять более сложную структуру, но он просто понял, что это вот лучше всего продемонстрировать самому клиенту. Смотрите, вы сказали, значит, какой-нибудь один тезис, вот второй тезис, из этого сделали вот такой-то вывод. Там, не знаю, я потерял дедушкины ключи, я плохой человек, я буду гореть в аду, как бы. Вот, ну, вот, mm-hmm. вот такие... посылки, вот такое заключение. И он тогда проясняет, собственно говоря, используя абсолютно самые такие азы логики, что, ну, в общем-то, у вас, знаете, тут вот ни одно из этого не выходит, не получается, не рождается это убеждение. Давайте поговорим об этом более, более подробно. И вот американская традиция, от, которая длится от Коэн Эллиота, она претендует на то, чтобы стать чем-то таким строгим, ну, как психотерапия. В идеале, как когнитивно-поведенческая терапия. Там будут протоколы и многое другое. Но есть, конечно, штуки, которые совершенно... я бы сказал, такие чисто философские. Коэн Эллиот, он считает, что вот обязательно нужно человеку сообщить, что вот есть в мире добродетели, вот есть что-то, что вы цените в других людях и независимо от вас, так сказать. Вот вам нравится трудолюбие или там отвага, как бы. Вот, может, сейчас вы это не демонстрируете, но вы видите это где-то в мире, и вот когда вы это видите, вы как бы обращаете на это внимание и упражняете вот эту самую античную, практически античную добродетель. В общем, возвращается, на самом деле, к корням там тех же самых стоиков. И это вот так вот работал Коэн Эллиот. Ахенбах полагал, что философское консультирование может, ну, в общем-то, призвано просто посредством такого интеллектуального разговора уточнять термины, концепции, идеи, которые использует клиент. Разумеется, тут сразу же возникает вопрос, а что делать с эмоциями и чувствами? Психотерапевт, как правило, все-таки обращает внимание на поведение, на эмоции. А что делает философ? То есть насколько он выкидывает все это за скобки. Ну, в какой-то степени пытается это выкинуть, но это выкинуть полностью просто невозможно. Потому что если мы выкидываем за скобки эмоции, то клиент просто не будет вам сообщать информацию, он не будет включенным. Но если давайте сейчас какое-нибудь определение, все-таки такое короткое, по крайней мере, дам, что такое в итоге философское консультирование, если обобщить вот как бы то, что делают американцы, то, что делают немцы... Это разновидность философской практики, где философ выступает в качестве помогающего специалиста, он помогает клиенту разобраться с какой-то жизненной трудностью, что у него могло случиться. Неважно, это личные отношения, деловые отношения, какие-то творческие, может быть, даже проблемы, если это, так сказать, человек там, художник и тому подобное. И его экспертиза, она исключительно философская. Протоколы, как у психотерапевтов, у философов их, в общем-то, нету. Но, тем не менее, мы сейчас уже видим, что с 80-х годов есть уже некий процесс, когда появляются уже этические кодексы философов. Есть, по большому счету, есть вот сообщество, сейчас не буду вот эти большие аббревиатуры, опять же, говорить, если как бы американское сообщество консультирующих психологов, психологов там и, кстати, оговорился не случайно, у Коэн Эллиота его сообщество, там есть консультирующие психологи, и там же консультирующие философы. Там они работают вместе, вот, и там у них достаточно тесная такая связь. А вот традиция в Германии, там просто такая, знаете, сеть этих отдельных кабинетов, которые связаны, так сказать, ну, так сказать, социально-сетевым как бы образом, но, тем не менее, там тоже есть, так сказать, этический кодекс, но, наверное, не такой как бы строгий, как мы говорили в психотерапии. То есть это просто институционально это не так хорошо как бы развито. Если говорить про Россию, у нас все это в настолько зачаточном как бы состоянии. В 2020 году была зарегистрирована, вот, наконец-то, это Российская ассоциация философов-практиков. То есть 2020 год, прям, скажем, не самый удачный год для того, чтобы что-то как бы делать. Прошла одна там была.
5: Но, с другой стороны, люди в этот момент как будто как раз нуждались в каких-то философских
6: практиках. А может быть, как раз да, как раз это было и вовремя. Просто потом получилось, что 20 там буквально прошла, наверное, одна конференция с коллегами вот из Германии. Это, кстати, к вопросу, куда, наверное, будет двигаться философское консультирование в России. То есть контакты с немцами гораздо более плотные, были, по крайней мере, более плотные, чем с американцами. Вот. И, наверное, да, прошла одна общая конференция, и дальше вот все события, которые вот происходят с 2022 года, они, ну, в общем, привели как бы к тому, что вот есть одна ассоциация, есть вот философы, консультанты, которые друг друга только начинают узнавать, появляются какие-то новые, вот, и все это пока только вот разрабатывается, но уже существует, уже это как бы консалтинг, как бы сказали, уже есть, да.
5: А как считаете, этот метод, он все-таки ориентирован на интеллектуалов, или это очень такая неправильная какая-то мысль, и философское консультирование доступно, условно говоря, каждому? Просто поясню. Это такой, мне кажется, вопрос, который у многих может возникнуть, тем более, когда всплывают такие слова, как стоицизм. Я уж не говорю, там какая-нибудь эпистемиология. Люди уже все немножко поплыли. И может показаться, что это вот для этого необходим какой-то бэкграунд, еще что-то такое.
6: Нет, нет, конечно. Если есть бэкграунд, это, конечно, тоже по-своему здорово. На самом деле для этого вообще ничего не нужно. То есть, как говорят, порог вхождения абсолютно нулевой. А исходная аксиома, по крайней мере, вот, если мы говорим про линию, вот эту, которая от немцев идет, заключается в следующем. Каждый человек является... У каждого человека есть какое-то мировоззрение. И философ вполне способен мировоззрение другого человека развернуть в некую такую философскую систему. То есть как бы у вас есть какие-то убеждения, представления о том, как устроена жизнь, и, в общем-то, проясняя, задавая, обсуждая, как бы, как вы представляете себе эту жизнь, ваше, так сказать, миросозерцание становится все больше и больше похоже на философскую систему. То есть потенциально вы являетесь носителем своей собственной там, этики, там, не знаю, даже представления там, о том, как познается мир и тому подобное. Для этого нет необходимости иметь какой-то там огромный интеллектуальный, начитанности философской литературы. То есть если я вас спрошу, там, не знаю, там, как вы определяете, там, точнее, там, как вы определяете для себя, что человек не прав, вот, да, и вот, и там вы что-то там говорите, я буду дальше уточнять, ну, как, собственно говоря, в сократической там культуре-то существует, постепенно просто будет уточнение. Так, как у вас получается. То есть для этого нет необходимости там, ссылки давать, как в научной статье. Там, вот я ориентируюсь на... С одной стороны, я что-то взял вот у там, философов такого-то времени, с другой из такого-то. Нет, конечно, как бы это вот ваше собственное представление. Поэтому нет, конечно, нулевой этот самый, как сказать, ноль плюс.
5: Как вы считаете, а есть ли вообще темы и запросы, в которых философское консультирование будет работать эффективнее, чем психологическое консультирование?
6: Думаю, да, есть. И я бы так сказал. Вообще-то философия иногда... То есть люди читают книжки по философии. Я, наверное, до 23-го, что ли, года полагал, что... Ну вот читают и читают, никакого вреда от этого не будет. То есть я не думаю, что какие-то реальные трудности возникнут. Но там в моей практике у меня был клиент, у которого, в общем, была проблема из-за, вот, собственно говоря, чтения философской литературы. На самом деле, может, наверное, скорее всего, не из-за этого, просто как катализатор такой послужил. Но вот клиенту казалось, что все вокруг определено, детерминировано, в смысле определено обстоятельствами. Вот там, что вот я, что вы сейчас вот сидите напротив меня и вот считаете, что вы здесь, потому что так сложились социальные обстоятельства, так сложились какие-нибудь физиологические процессы там, в вашем организме, химические процессы, вот, нейробиологические. И вот вы задаете этот вопрос не потому, что вы там так захотелось вам любопытно, а потому что так вот... Так вот все полностью, то есть свободы воли, да, как таковой, вам бы хотелось в нее верить, но вот аргументация вот эта детерминистская, она настолько сильная, что это как бы действительно душит. И это такой, ну, я бы сказал, в какой-то степени, я сейчас кавычки скажу, клинический случай, да, когда человек ходил по психотерапевтам, и вот все это, значит, вываливал.
5: В итоге ему выписали направление к философу.
6: Ну, он сам пришел в итоге, да, просто уже как бы думаю, с кем про вот это все поговорить, и там, да, за несколько сессий мы просто приводили аргументы против детерминизма, то есть какие уязвимости есть интеллектуального этого всего, но в итоге стало легче, как бы. Но это вот такие вот, если это я такой специально взял вот случай, который прям максимально, наверное, по адресу к консультирующему философу. Но в ряде случаев, мне кажется, просто философ, он может дополнять психотерапевта. То есть огромное количество у меня было там именно клиентов, которые, у которых был психотерапевт, просто хотелось еще и как бы узнать стороннее мнение с точки зрения философии.
5: Вот а у вас есть какое-то разделение обязанностей с коллегами, психологами, психотерапевтами? Опять же, вы можете, например, сказать, нет, это точно не мое, лучше вам обратиться вот к другому специалисту.
6: Ну да, нет, конечно, когда мне кажется, что, опять же, то есть я здесь как бы сторонник ветки Айхенбаха в какой-то степени, то есть я как бы не являюсь как бы экспертом в области психиатрии там, и какой-то там и диагностики, то есть я всегда предупреждаю, что я здесь работаю в области все равно практической философии. Если мне кажется, что вот сейчас я говорю там с человеком, у которого там может быть там неустойчивое эмоциональное состояние и так далее, но, конечно же, я буду рекомендовать обратиться как минимум к психотерапевту. Это так. И у меня есть, опять же, есть случаи, когда даже не случай, а как бы действующий проект у меня. Я активно работаю с психотерапевтами, и, к примеру, там с коллегой Марией Куприяновой, психотерапевтом, мы проводили групповые, ну, она гештальт-терапевт, mm-hmm. вот. Там такая есть история, там часто проводят не только индивидуальные сессии, но и тогда групповые. И вот мы с ней как-то вот обсуждали, хорошо бы провести некую тематическую вот групповую сессию, иногда так тоже делают, когда вот объединяются люди, которых волнует одна какая-то вот тема. И она говорит, вот хочется сделать про смерть. Вот, мы решили сделать группу про смерть. И там часто, когда в группе, ну, допустим, 7-10 человек, то нужно, чтобы было два модератора. То есть не один, как правило, это два психотерапевта, но вот решили, что один будет как психотерапевт, другой будет как философ. И, вот, собственно говоря, мы решили, что поскольку тема максимально такая экзистенциальная, вот, то есть ее как бы измерение может быть психотерапевтическое и философское, мы проводили, у нас там несколько было вот таких групп, да, вот, с которыми мы работали, то есть, собственно говоря, человек получал некий как бы отклик психотерапевтический, как бы вот сертифицированного специалиста, и от меня как вот философа. Поэтому мне кажется, вот такое, наверное, формат сотрудничества иногда вообще самый идеальный вообще.
5: Да, я вообще подумал, если честно, но это мое такое оценочное суждение, что, конечно, не так много внимания уделяют философии, там, истории философии в вузах, тем более в школе практически, насколько я понимаю, нет курса даже никакого такого. Ну, так, где-то вскользь, наверное.
6: Иногда бывает, и я бы сказал так, очень редко, конечно.
5: Вообще, казалось бы, для современного человека иногда неплохо хотя бы так, ну, в некоторых аспектах познакомиться, тем более, что как будто бы современная вот медицина даже, да, доказательная mm-hmm. медицина идет по пути, что пациент все-таки должен быть осведомлен. Мы переходим от патерналистского подхода, да, к партнерству.
6: Да.
5: И неплохо бы, чтобы пациент тоже немножко разобрался в тематике, да, и не приходил и не говорил: лечите меня. Вот. Такой подход просто, может быть, кому-то так бы и хотелось, но он на практике показывает, что он плохо работает. Вот. Что осведомленный пациент гораздо лучше со всех сторон и для себя, и для врача, чем неосведомленный пациент. И, казалось бы, современная психотерапия, которая кажется большому количеству людей не избежать, и, может быть, даже все большему количеству не избежать, может быть, было бы неплохо каких-то вещей послушать как-то про философию. Но это так, рассуждение вслух.
6: Ну, знаете, на самом деле, сейчас хотел, да, продолжить, на самом деле, вашу мысль. Ну, в общем, разговариваю, да, с специалистами, которые в курсе про философское консультирование. Я просто получаю, так или иначе, каких-то, значит, союзников, и в основном это те, кто выступают против радикальной медикализации в области психиатрии. То есть они полагают, что огромное количество препаратов, которые, значит, выписываются, там новое поколение, еще новое поколение, еще новое поколение, все это назначается, иногда это не совсем корректно, и там, скорее всего, там было бы, наверное, может быть, лучше, если бы что-то делалось в области, опять же, не медикаментозного как бы лечения. И здесь, конечно, экспериментальная какая-то вещь возникает. Ну, вот появляется, опять же, философия, да, в качестве вот такого. То есть давайте мы там когнитивно-поведенческий подход или там экзистенциальный, или гештальт как-то разбавим философию. Нет, там, часть клиентов приходит просто, это психиатры и психотерапевты, которые хотят как-то обогатить багаж знаний, чтобы просто лучше консультировать. Так что этот вот такой, ну, запрос какой-то есть, который вот в общем-то, среди сообщества психотерапевтов, психиатров тоже есть, существует.
5: Напомню нашим слушателям, у нас в гостях сегодня Николай Герасимов, сотрудник Института философии РАН и специалист по философскому консультированию. Как раз про это самое философское консультирование мы и говорим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Николай Герасимов, сотрудник Института философии Российской академии наук и специалист по философскому консультированию. Николай, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте еще раз.
5: А очень интересная сегодня тема, конечно. Давайте так, чтобы, если кто-то не слышал первую половинку, и заодно вообще понял, о чем мы тут говорим, что оказывается, появилась такая штука, называется философское консультирование. И, насколько я понял из первой половины передачи, Николай ей непосредственно прям занимается. Это что-то, ну, для тех, кто совсем об этом впервые услышал, это сродни психотерапии. Вот, только прием ведет не психолог, психотерапевт, психиатр, а философ. Так вот неожиданно. Хотя для тех, кто сталкивался с современными направлениями психотерапии, наверняка знают, что там этой самой философии немало. Мы упоминали и экзистенциальную философию Виктора Франкла, экзистенциальную философию, экзистенциальную психотерапию. Уже оговорочки.
6: Уже, да.
5: Да, но она, конечно, идет как раз от экзистенциальной философии.
6: Да.
5: Вот. И когнитивно-поведенческая терапия, evidence-based, простите по-русски, доказательная, доказана доказательным подходом современная психотерапия, тоже очень часто упоминает стоиков, и не только их, но прежде всего их. И это, конечно, тоже разговор к философу. Вот, давайте продолжим. А давайте прям вот, раз вы занимаетесь практическим, тогда угу. И несколько практических вопросов.
6: Давайте.
5: Потому что люди, может быть, вот человек хотел бы записаться к вам, допустим, ну или не к вам, а там, может быть, к вашим коллегам, но хочет понять, как это вообще происходит. Потому что, честно говоря, люди на психотерапию-то идут в основном, потому что они смотрели там фильм, я не знаю, «Операция И» или где у нас там «Кавказская пленница», вот, где показывают довольно, конечно, неприятные сторону старой психиатрии.
6: Да.
5: Хотя да. Говорят, что когда Гайдай снимал, уже даже этих смирительных рубашек не использовалось. Вот, что это уже был какой-то атавизм. Но тем не менее, вот как вообще построено это самое консультирование? Это что, это сессии? Там у вас есть какой-то... Ну, вы говорили, что там есть где-то разные подходы, американские, немецкие, есть протоколы. Ну, вот как проходит типичная сессия?
6: Ну, типичная, давайте правда, про сессию. Обычно, ну, во-первых, тут, конечно, я за коллег говорить за всех не могу. Ну, мне кажется, что я для себя это определил, что сессия у философов обычно она длится подольше, чем у психолога. То есть я в основном для себя там обозначаю все равно где-то 80 минут. Понимаю, что это... Почему? Во время разговора, во время сессии наступает момент, когда мы обсуждаем с клиентом его какую-то вот трудность в жизни и уточняя какие-то, даем какие-то определения тому, что вот что для него там не знаю, там, допустим, у него там про... Что, кстати говоря, к вопросу, что отличает, допустим, фундаментальный, так... психологическое консультирование от философского. Философское консультирование очень интересно. Допустим, какие-то проблемы в отношениях там с друзьями, и вот философ будет очень дотошно спрашивать, а что такое для вас отношения как таковые вообще? То есть отношение к себе, к миру, и вообще можете ли вы дать хоть какое-то примерное там определение, даже если будет набор слов, ассоциаций, как угодно. То есть здесь есть такая интеллектуальная некая вот напряженность, вот, такая попытка. Вот, и, в общем, мы это как-то фиксируем примерно, как это, вот, что для вас такое отношение сами по себе. Можно также докопаться, извините, да, и такие друзья, в общем-то, да, то есть это интуитивно понятный вроде термин, да, но, опять же, то есть тоже хорошо его определить. И выписывая, ну или, по крайней мере, или в голове, или прям иногда буквально выписывая это, так сказать, на, если это онлайн, так сказать, там через эту доску, там, да, можно сказать, выписывая все эти термины, наступает момент, когда взаимодействие с клиентом превращается, знаете, в такой теоретический семинар. То есть, как бы, допустим, вот два там таких вот ученых, да, значит, стоят перед доской и вот, значит, думают, что вот у нас есть такие-то понятия, за ними стоит такое-то вот такое смысловое содержание, посмотрим, как они друг с другом связаны, образуют ли эту систему, и человек в этот момент, в общем-то, уходит от ощущения, что вот он один на один со своей какой-то вот жизненной трудностью и начинает смотреть на нее как на теоретическую проблему. Да, вот есть конкретный такой кейс, есть пример. Но мы сейчас находимся вот на ограниченное время, как будто это теоретическая проблема. И здесь возникает иногда такой эффект такого своеобразного, такого, такого своеобразного катартического чего-то, потому что человек испытывает некое, как бы, вот такое вот, а, вот оно что, но с позиции исследователя. Когда мы говорили, вот вы хорошо как раз подчеркнули партнерские отношения, да, вот, с, да, какие-то прозрачные партнерские отношения с специалистом. И вот здесь мы как раз вот вдвоем решаем эту как бы некую как бы задачку, как будто бы. А потом из вот теоретической плоскости мы обратно уходим, собственно говоря, вниз, как бы возвращаемся к тому, что типа да, мы поняли, да, вот в общем стало более-менее ясно, что такое отношение. Друзья, давайте вернемся к конкретной ситуации, ваши отношения с друзьями. И вот так, собственно говоря, проходит сессия. Здесь, в отличие от там, психотерапии, нет как таковой вот культуры. Ну, допустим, человек записывается на, там, к психотерапевту, все равно есть такой вот момент, что сколько этих сессий будет в месяц, или сколько, сколько их всего нужно. Там. Он может там начать калькулировать, сколько это нужно. В случае с философским консультированием иногда это одна, иногда две, иногда три, иногда четыре. Но это, поэтому в какой-то степени это ближе может оказаться, извините, к юридическому какому-нибудь консультированию, когда вы просто приходите к человеку, вам нужна юридическая консультация, так же, собственно говоря, философская будет. Поэтому количество сессий определяет сам клиент, да, в зависимости тоже от запроса. Но я обычно с клиентом еще очень как-то заранее оговариваю, что я прошу как бы, но если не запрос, то хотя бы описать заранее как-то ситуацию, чтобы там сэкономить как-то время, когда мы уже со сессии начинается, я уже так немножко в курсе, о чем идет речь. Вот. Но это если мы говорим про вот индивидуальные, про групповые, там в основном, я говорю, это психотерапия, ну, по крайней мере, та традиция, в которой как бы я вот существую, так получилось со своей коллегой, да, поскольку она гештальт-терапевт, у нас там основа, фундамент, структура — это групповая гештальт-терапия, где просто появляются мои комментарии как философа. Вот. Так что вот так это, собственно говоря, это проходит. Можно записываться на групповые, можно на индивидуальные. Вот, ну, но еще ни разу, кстати, не было, по-моему, групповой сессии, где бы два философа было. То есть как-то...
5: Это уже будет называться просто семинар или еще как-то?
6: Ну вот я боюсь, что это будет называться, да, семинар. Неожиданно люди приходят с тем, что у них там... Блин, у меня там такие-то трудности и проблемы, а тут два философа говорят, а давайте там откроем Эпиктета и Марка Аврелия, опять же, блин, опять этот стоицизм из социальных сетей.
5: Кстати, про стоицизм. Мы его много раз упоминали, но уверен, что не все в курсе, и поэтому задам два сразу вопроса.
6: Давайте.
5: Первый вопрос. Используете ли вы другие философские школы в своей работе, кроме стоицизма? Не знаю, экзистенциализм, ну, уже упоминали. Может быть, какой-нибудь буддизм? Да, черт его знает.
6: Конечно, нет, конечно. У меня, на самом деле, мое сердце, так сказать, принадлежит скорее Эпикуру, чем Марку Аврелию. Объясню, почему. Сейчас огромное количество людей позиционирует свои, ну, свою жизнь как вот... моя жизнь. Вот я такой гедонист, вот, собственно говоря. И мне кажется, что люди, которые считают, что они гедонисты, они не всегда себе дают отчет, насколько они действительно гедонисты. Как бы. Потому что иногда это такая, начинается очень маниакальное стремление к удовольствиям, в общем-то. А мне кажется, как раз вот Эпикур — это тот, кто ввел такую мягкую дисциплину работы с удовольствиями. И поэтому, конечно же, вот для меня там, если про стоицизм говорили, Эпикур, мне кажется, совершенно таким невероятным совершенно человеком, как бы, да, вот и его отношение с, опять же, с темой смерти, то есть как вот, когда мы есть, смерти нет, когда появляется смерть, нас нет. Некоторых, кстати, это очень успокаивает, эта мысль. То есть понятно, что здесь Эпикур пропускает экзистенциальную проблему вот этого встречи, как бы просто для него ее не существует. Но, тем не менее, Эпикур, его как бы, его идеи, они очень хорошо помогают вот для начала какого-то разговора. То есть, в общем-то, это не значит, что вот да, если мы говорим про какие-то другие, ну, конечно, экзистенциальная философия, мне кажется, что у нее в перспективе будет какой-то ренессанс. Это мое, как бы, может быть, такое смелое очень предположение. Ну, то есть, вот как вот неостоицизм появился, иногда действительно называют его неостоицизм, и сейчас есть там, у моего коллеги была там статья про аналитическую ветку в Америке, в этом самом в западном стоицизме, вообще какая-то удивительная вещь. Это, грубо говоря, из стоицизма выкинули всю метафизику, их там вера в логос, все остальное, и оставили вот всю технику, которую используют, ну, в том числе, кстати, психотерапевты в КПТ.
5: КПТ.
6: Да-да-да-да, то есть это вот... Поэтому там можно разное. Иногда концепции вообще, опять же, мне кажется, что консультирующий философ не должен идти навешивать концепции как бы сам. То есть, как бы, давайте вам Ницше нужно прочитать, еще что-то. Иногда это от самого человека исходит. Иногда человек говорит, что вот мне там, близки там, взгляды, не знаю, там, кого там, может быть. Ну, Будда, давайте так просто. Mm-hmm. Буддизм, он так более-менее вот, ну да, хорошо, вот можем бы исходить дальше уже из какой-то там... Даже если под буддизмом понимается что-то такое New Age, то есть такое, ну, грубо говоря, буддизм, прочитанный сквозь хиппи-культуру там этой самой американской культуры эпохи Вьетнамской войны, ну, почему это тоже хороший интеллектуальный конструкт, в нем тоже можно работать. Вот. Честно, да.
5: Да, я как раз второй вопрос, в принципе, все-таки его, наверное, задам. Mm-hmm. А почему я упомянул про стоицизм? Ну, слово реально становится и модным, и популярным. Вот вы упомянули Эпикура и Марка Аврелия. Со взглядами Эпикура, знаете, я даже не знаю, как это сказать. Ну, мир сейчас становится очень быстрым, с ТикТок-ролики. И, конечно, честно говоря, вот мы пока остаемся в формате часовой передачи. Вот. Я тоже вижу некоторые проблемы в попытках объяснить сложные понятия за 3 минуты, но тем не менее, все-таки вот даже если сравнить Марка Аврелия и Эпикура, вот Марк Аврелий, это что, на каких стоит, так сказать, началах? Просто к вопросу, что многие люди уже слышали про стоицизм, но как будто бы они не совсем, может быть, понимают, про что это.
6: Часто стоицизм так определяют, что это вот такая философия, которая предполагает, что человек должен прожить свою жизнь в согласии с, вот, с разумным началом. Что это означает на деле? Это такая дисциплина вот эмоций и чувств. Вот вас, если человек что-то волнует, то нужно сразу определить, может ли он как-то повлиять на обстоятельства. Если он может как-то повлиять на обстоятельства, стоицизм дает зеленый свет, такой зеленый флаг, да, пожалуйста, делайте это. Если вы никак не можете повлиять, то, соответственно, красный флаг, что зачем вам переживать по этому поводу. То есть это вот такая вот, стоицизм взывает к такой дисциплине, всегда оставаться желательно таким холодным таким человеком, то есть это не значит, что полностью безэмоциональным, но тем не менее стоицизм верит в то, что да, огромное количество явлений в мире не заслуживает вот тех переживаний, которые происходят в вашей душе. И в этом смысле стоицизм тоже не одинок. Античные скептики мыслили, собственно говоря, так же. То есть они полагали, что вот огромное количество каких-то явлений, да, к ним стоит относиться очень скептически. То есть вот, допустим, что-то происходит, и подумайте, нужно ли вам в это как-то влезать, верить в это, вот подумайте лишний раз. То есть это такой взгляд на мир больше как на бесконечный процесс, чем как на совокупность таких фактов и событий. Вот. То есть такое все изменяется. Но стоицизм, почему он, мне кажется, сейчас хотел сказать, почему он стал таким популярным, и, возможно, почему он стал популярным сейчас снова. Рассвет стоицизма пришелся на Римскую империю. Смотрите, вот представим себе какой-нибудь там античный полис, когда там людей в полисе не так много, особенно граждан, так еще меньше. Вот. То есть люди, которые могут там голосовать, вообще, которых считают за людей, их там реально там посчитать по пальцам. И вот неожиданно человек попадает в эпоху Римской империи. Ему он там, не знаю, хочет открыть таверну где-нибудь в Риме, да, он, значит, идет, пытается получить бумагу, вот, римское право, значит, ему что-то там эту бумагу неправильно оформил, он там идет в аналог письма, ну, там, не знаю, паспортного стола, что-то еще обновляет, ходит по всем этим инстанциям, и в конце концов просто хватается за голову и думает, блин, а как вообще все это устроено? Знаешь, как я вообще могу повлиять на свою жизнь, если я включен в эту безумную, гигантскую, совершенно юридическую, правовую и этическую, культурную систему, такая как Римская империя? То есть чем больше вот эта система, да, вот как она существует, тем сильнее должно быть какое-то от него, ну, сообразно такое вот противоядие, которое дисциплинирует вот эти, эти самые чувства. И мне кажется, что вот сейчас у нас тоже, ну, достаточно суровая действительность, когда огромное количество юридических ограничений, процессы, за которые мы не успеваем отследить совершенно, так же, как вот, допустим, там... Да, может, житель Древнего Рима, там процессы происходили действительно медленнее, но по сравнению там с древними Афинами гораздо, гораздо больше. И стоицизм, я думаю, да, это вот мода на него возникла в связи с тем, что мы живем в мире, где все очень быстро происходит, все время один аффект сменяет другой, не успеваем прочувствовать, что происходит. И стоицизм – это такая кнопка красная, которую как бы жмете там хотя бы на паузу или на стоп хотя бы нажать, посмотреть, а вот я сейчас живу, что я сейчас вообще чувствую. И в какой-то степени стоицизм, здесь он не только с КПТ рифмуется, в какой-то степени с гештальтом тоже вот это вот попробуйте почувствовать здесь сейчас, так сказать, себя. Вот, поэтому думаю, что вот стоицизм в общем и целом, да, это такое первое глобальное такое направление, которое ввело такую вот дисциплину вот эту вот, да, вот, что могу я повлиять на что-то в этом мире или не могу. Это не сводится стоицизм к этому правилу, но оно просто самое яркое, вот. И в КПТ его чаще всего как бы использую.
5: Спасибо, потому что мы никогда в передаче не говорили. Мне кажется, надо хотя бы с чего-то начинать. Пора, мне кажется, перейти к вашим коллегам. Mm-hmm. Я вначале, конечно, спрашивал про что-то типа подобия протоколов, но если не спрашивал, сейчас еще спрошу. Вот, поэтому у меня будет сразу несколько вопросов, но их, наверное, можно объединить в один и в один ответ, скажем так. Поэтому вопрос номер один. Обсуждаете ли вы со своими коллегами-философами, есть ли у вас какие-то конференции по практической философии, вообще как бы формируется ли комьюнити, которая формирует какие-то, простите, ну, несколько раз повторился, которая это дает, генерирует какие-то протоколы, mm-hmm. правила игры mm-hmm. и так далее. И mm-hmm. второй вопрос, который как будто бы, значит, сам собой напрашивается, а как ваши коллеги-теоретики на все это смотрят? Нет mm-hmm. ли такого академического скепсиса, mm-hmm. такого вот, знаете, ну, чем-то они там неправильным занимаются? Философия — это mm-hmm. философия, а куда они вообще полезны? Вот mm-hmm. такие вопросы.
6: Ну... В начале 2020-х еще там проходило там две онлайн-конференции, собственно говоря, еще с немцами, да, это было вот в рамках Российской ассоциации философов-практиков. Потом наступила совершенно тишина, и вот в этом году, слава богу, уже совершенно, опять же, с другой компанией, с другими, как сказать, людьми, с другими организациями будет проходить вот конференция «Философия в ответе» в октябре, 8-10 октября, проводит философский клуб «Кверкус» и Европейский университет Санкт-Петербурга вместе. Вот после долгого умолчания, вот, наконец-то, мы там на этой площадке сможем все пообсуждать. То есть у нас вот с площадками пока для обсуждения этих вопросов очень плохо. Я надеюсь, что в этом году будет лучше, да. Что касается теоретиков, вообще просто философов, которые вот профессионально, так сказать, либо преподают в ВУЗе, печатают статьи в научный журнал, как они на это смотрят. Ну, есть небольшое количество людей, которые, в общем-то, находятся в такой же позиции, как и я, которые работают в ВУЗе или вот в институте. Они относятся к этому с пониманием. Этому я даже вижу, что понимание увеличивается просто по количеству научных статей, где уже как-то позитивно или положительно относятся к философскому консультированию. А во всем остальном коллеги в основном смотрят так, ну, не с осуждением, а с неким пока непониманием того, в общем-то, куда это все приведет. Такая вот некая скептическая есть, наверное, академическая

0: что это такое, лучше пойду к психотерапевту. Это действительно понятная культура.
1: А 30 лет назад эти бы люди лучше пошли, я не знаю, куда. Потому что вот... и психологию, и психотерапию туда же относили.
0: Ну, есть вообще, давайте так, наверное, вы тоже согласитесь, есть люди, которые и к психотерапии и сейчас относятся да. скептически. То есть зачем это нужно вообще, что это такое? Есть психиатры, которые, ну и психотерапевты тоже, которые считают, что вот придут философы, которые, значит, пытаются, не то чтобы отнять у нас там кусок хлеба, по крайней мере, запутать все это наше дело. Вот у нас были протоколы, все было понятно. Приходят философы, которые еще получают поддержку у некоторых психотерапевтов, и все. У нас вот были протоколы, как выписывать эти препараты людям, да, сколько надо приходить, там, обновлять рецепт в месяц, там, или там, раз в полгода, там, в зависимости от случая. Какая терапия была нужна, а тут приходят философы, которые объединяются с психотерапевтами, и у них общий какой-то заряд, а давайте вот мы против вот медикаментозного вот этого, так сказать, лобби, да, выступим единым фронтом. Поэтому там действительно идет осуждение. Поэтому от философов скорее меньше, от профессиональных философов меньше всего критики. Действительно так. То есть они пока просто на это смотрят. Да. А осуждение скорее какое-то скептическое такое ха-ха, скорее вот от из мира публичной философии. То есть люди, которые там, ну, вот, не профессиональные философы, но читают, пишут иногда, как независимые исследователи выступают, там это есть. Ну и самое главное, конечно, этот, я бы сказал, критика, разумеется, из сферы вот суровой области медицины, психиатрии, там, да, там, конечно, такое есть. Вот. Ну, там, в общем-то, понятно, приходит человек, у меня нет соответствующего там психиатрического образования, я не могу считать, он там, что с ним не так, вдруг у него, опять же, там, шизофрения, я ему даю, говорю, что это про Ницше, он начинает читать Ницше, и там неизвестно, к чему это приведет. Я утрирую эту ситуацию, да. Но иногда вот приводят такие примеры. То есть не надо было ему Ницше читать, он прочитал, и все. И, конечно же, сейчас ситуация такая же, на самом деле, очень аналогичная, как когда психологи стали консультировать людей, когда появились вот эти сессии, появилась психотерапевтическая культура. То есть, конечно, стигматизация, вот она, я просто чувствую, что она вот сейчас формируется. Вот. И, конечно же, сейчас все, кто будут в этом замешаны, я имею в виду и консультирующие философы, и те, кто приходит на сессии. Вот. А иногда консультирующие философы, кстати, ходят друг к другу на сессии, кстати, тоже будет не секрет такой.
1: Ну, среди психологов, психотерапевтов это совершенно нормальная практика.
0: Абсолютно такая же вот ситуация. Я думаю, что вот такая вот стигма, она сейчас формируется, и нас ждет впереди, если все будет очень хорошо, какой-то вот трек, несколько лет такого осуждения, вот разные какие-то вот, будут какие-то стереотипы вокруг этого, будут смешные мемы в сети. Я вот жду очень этого.
1: Ну, значит, мы стоим на пороге чего-то интересного. И наука не стоит на месте, и жизнь не стоит на месте. И мне кажется, что все развивается, и все-таки это очень интересно, то, что вы говорите. Хорошо, Николай, время у нас, к сожалению, закончилось, поэтому я лишь могу вас только поблагодарить за интересную беседу.
0: Вам спасибо, что позвали, а то, если бы не вы, где говорить консультирующему философу? Спасибо.
1: Спасибо вам. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Николай Герасимов, сотрудник Института философии РАН и специалист по философскому консультированию. Всем пока, до следующей субботы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина.

0: Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
2: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
1: а российский футбол продолжает удивлять,
2: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

Впрочем, я тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

зря календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
3: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

А был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица,

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина –

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день? Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: говорит Москва.
1: Оу, ес! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт, не макати, вынос, львивала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: градусов мраке. Плыву, как кампала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором

0: хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам синерой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла сожрала, если капрала переживу.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: но так и не смогли.
1: Синема, синема, синема, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. А не заманит нас романтик, а не обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики. Невозможно.

Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут сказать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 105. Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло. Все говорили, вот цыганка, все осуждали строго зло. Что, мол, одна по лесу бродит, что ночью ходит ей глаза.

0: делал не то кошка. Не то дьявол, не то кошка.
1: Не то дьявол, не то кошка.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает огонь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва,
3: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

парень. Наташка, Наташка, зачем ты, Наташка, девчонкой на свет родилась? Наверно, уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка,

идет вечерком у ворот. Один кто-то самый бесстрашный, не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики,

новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Да.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Родные песни.
2: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
3: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна!
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Пусть ямщик снова песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло, никогда не настанет. Так зачем же?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

Одним одним. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота.

0: симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое